0: дружеские отношения. Обычно Катков в конце дня отпускает Нину домой, но вчера он нагрузил ее делами, и Нине пришлось задержаться. То, что она услышала через неприкрытую дверь, должен знать Немирович. Андрей мог бы и сам пересказать, но лучше услышать из первых уст. Нина — симпатичная голубоглазая девушка с круглым личиком, пушистыми ресницами и озорным вздернутым носиком. Она увидела на пороге Немировича и засмущалась. «Простите, я по-домашнему», — сказала Нина.
1: «Я, Нина, дома тоже не во фраке хожу. Давайте без предисловий. Расскажите, что вчера слышали».
0: Белоконь пришел вечером. Времени было около 7. Нина в приемной подшивала дела для Каткова. Прокурор попросил секретаря Наталью заварить чай для него и гостя. Секретарь принесла чай. Белоконь, глядя на девушку, раскошелился на пару комплиментов, что для него совсем не свойственно. Он был в хорошем настроении. Секретарь вышла и совершенно случайно не закрыла полностью дверь. Через щель можно было слышать, о чем говорят в кабинете. Секретарь куда-то ушла, а Нина решила захлопнуть дверь, но когда подошла, услышала разговор о Немировиче. Ей стало интересно.
2: «Этот московский капитан слишком много о себе возомнил», — говорил Белоконь. «Но это мы сегодня поправим».
1: «Ты чего задумал?» — не без тревоги спросил Катков.
2: «Маленькую комбинацию».
1: «С ума сошел, Иван? Ты уже звонил в генеральную, и что из этого вышло?»
2: «Под лежачий камень вода не течет», — довольным голосом отвечал Белоконь. «Им оттуда не видно, что у нас происходит и как приходится выкручиваться. Подумаешь, какому-то старшему следователю мешает московский эмиссар. Ничего, потерпит. А я, Володя, нетерпеливый. Я человек действия».
1: «Как бы твое действие боком не вышло».
2: «Владимир Иванович, ты же меня много лет знаешь. Хоть раз я прокололся? Скажи, ну скажи».
1: «Когда-то всегда бывает впервые», — ворчал Катков. «Я бы на твоем месте просто с ним подружился».
2: «Подружился?» — громко переспросил следователь и дальше продолжил говорить очень тихо. «Ты знаешь, куда он полез?»
1: «Куда?»
2: «В дело Игнатова. Я у архивариуса выяснил. То самое дело, понимаешь?»
0: Наступила тишина. Нина очень боялась, что ее застукают за подслушиванием, и быстро отошла от двери. Она вернулась за стол и оттуда уже слов разобрать не могла. Женское любопытство все же взяло верх. Она снова на цыпочках подошла к двери и услышала.
2: «Мы тогда с Алексеевичем Леню спасли», — тихо говорил Белоконь. «Да что там Леню? Мы Павловского спасли. Если бы Леонида из протоколов не убрали, были бы большие проблемы у областного судьи. Поехал бы Сережа за штатным юристом в какой-нибудь совхоз 40 лет без урожая».
1: «Но сейчас-то он что узнает?» — возражал Катков. «Игнатов погиб, похоронен в братской могиле. Ни в одном протоколе упоминания о Лене нет. Чего ты так бесишься?»
2: «А что же ты, Вова, тогда это дело не взял? Тебе же прокурор его отписал. Ты тогда взял и в сторонку отъехал».
1: «Ты же знаешь, жену повез в Москву на операцию».
2: «Только мне эти басни не рассказывай, Вова. Вот вел бы ты дело, пришел бы к тебе судья областного суда и попросил об услуге. Ты бы, Володя, не отказал Сергею? Сделал бы так, как он попросил? Сделал бы?»
1: «Не знаю».
2: «Не знает он. Сделал бы точно, как я. А спустя несколько лет приезжает такой весь из себя правильный и модный Немирович. И надо же, в это твое дело лезет. Я бы посмотрел на тебя».
1: «Ну все, чего ты нагнетаешь? Ничего он не раскопает».
2: «Теперь ему не до раскопок будет. Теперь ему свою задницу спасать надо. У тебя есть что-нибудь покрепче чая?»
0: Нина поняла, что сейчас Владимир Иванович позовет секретаря и попросит принести что-то покрепче. Так и вышло. Вышел Катков, не увидел секретаря и попросил Нину взять в шкафу бутылку трехзвездочного, пару стаканов и принести в кабинет. Нина выполнила просьбу и ушла. На этот раз она закрыла дверь плотно.
2: «Они посидели еще около получаса, и Белоконь ушел», — закончила рассказ Нина.
0: «Спасибо, милая девушка», — сказал Немирович после небольшой паузы. «Это очень важно, то, что вы рассказали. Только прошу больше никому. Забудьте, вы ничего не слышали. И ты забудь», — Немирович повернулся к Ольгину. «А я поеду в прокуратуру и спрошу кое о чем Ивана Михайловича».
2: «Может быть, вы поесть хотите?» — скромно спросила Нина. «Вы же из гостиницы, а у меня вкусные пельмени, сама лепила».

терпение Белоконя лопнуло. Корноухов словно провалился сквозь землю. В его отделе подчиненные не знали, где начальник. Только дозвонившись до начальника управления, Белоконь узнал, что Алексей взял выходной. «Какой выходной?» Позвонил на номер домашнего телефона. Тишина. Теперь точно стало понятно, случилось что-то незапланированное. Выход один — ехать к Корноухову домой. Если не отвечает на звонки, то не открыть дверь он не посмеет. Иван надел пальто и направился к выходу. Однако дверь открыть он не успел, потому что ее открыл Немирович. «Доброе утро, Иван Михайлович!» — с излишне яркой улыбкой поздоровался Костя. «Уходите?» Белоконь понял — провал. Он не ответил Немировичу, потому что быстро перебирал в мыслях варианты произошедшего. Что знает Немирович об участии следователя в спектакле с Гришиной? «Знает, если пришел сюда. Знает. Откуда? От Корноухова или Гришиной?» «Нет, Гришина тут ни при чем. Ее заряжал Алексей. Значит, это Корноухов прокололся и, вероятно, сдал следователя. Иначе зачем ему пропадать?» «Надо выиграть время. Откладываем разговор с Немировичем». «Да, ухожу, извините, сегодня у меня нет для вас времени», — выпалил Белоконь и сделал жест, указывая на выход. «А я пришел попрощаться». Костя держался за ручку двери и не давал следователю прохода. «Признаться, я рад, что вы уезжаете. Выйдите в коридор, мне надо закрыть кабинет». Костя продолжал стоять в проеме и, надменно улыбаясь, смотрел в глаза Белоконю. «Я опаздываю», — повысил голос следователь. «А?» — словно очнулся Немирович. «Да-да, не буду вам мешать». Белоконь вышел за Немировичем, вставил ключ в замок и никак не мог его провернуть. Нервы. «А вы что-то налегке?» — намекнул Костя на то, что Иван Михайлович не взял ни портфель, ни папку. Белоконь повернулся к Константину и прошипел. «Ты чего от меня хочешь, капитан?» «Хочу узнать», — так же тихо ответил Костя. «Кто такой Леня?» Немирович придвинулся близко к следователю и шепнул на ухо. «Леня, который исчез со страниц протоколов. А Игнатов появился вместо него». Белоконь побледнел. Этот московский хлюст, как червяк, пролез в самую сердцевину. «Павловский погиб из-за этого дела, уже не спрашивал, а утверждал Немирович. Правильнее сказать, не погиб, его убили». Белоконь передумал закрывать кабинет. Он толкнул дверь и жестом пригласил Немировича войти. «После вас», — галантно склонив голову, сказал Константин. Белоконь зашел в кабинет. Костя закрыл дверь и остался стоять около нее. Белоконь бросил пальто на стул, налил из граненого графина воды в стакан и выпил залпом. Пауза затянулась. «Вы же точно знаете», — прервал молчание Немирович, — «жамной судью не убивал». «Допустим». «Нет, Иван Михайлович, знаете», — настаивал Константин. «Значит, его убил кто-то другой. Я перечитал все дела, которые рассматривал Павловский, вернее, те, из-за которых могут мстить. Дело Игнатова — единственное, за что я зацепился. Уверен, Павловскому отомстили за Игнатова. Если отомстили ему, значит, могут мстить и вам. Кто это мог быть? Может, Леня?» «Я вас умоляю», — замахал рукой Белоконь. «Какой к черту Леня? Вы бы видели...» Вот что делает внезапный стресс. Такой опытный следователь, сам не раз выводивший провокационными вопросами подследственных из равновесия, прокололся. Белоконь проговорился. «Леня он знает». Теперь задача Немировича — дожать. «Где я могу поговорить с этим таинственным Леней?» Белоконь опустился на стул. Он еще раз налил из графина воды в стакан и выпил. «Иван Михайлович, не ищите во мне врага. Я не первый день в органах. Могу сложить 2 и 2. Вы молодой следователь, только что вас назначили на должность. Зная вас, делаю вывод. Иван Белоконь готов взяться за любое дело. Главное, его довести до конца, до приговора. Если есть возражения, возражайте». Следователь продолжал молчать. Костя продолжил. «Тут подворачивается тройное убийство. Конечно, вам его вряд ли дадут расследовать. Назначают кого-то более опытного». Белоконь в эту секунду поднял взгляд на Константина. И в этом взгляде читался вопрос. «Ты кто? Откуда ты это знаешь?»

0: знаешь?» «Я не знаю наверняка», словно отвечая на немой вопрос, сказал Немирович, хотя лукавил. Он уже знал, что Катков должен был вести расследование. «Но предполагаю, обстоятельства сложились так, что все же расследовать это убийство поручили вам. Вы, Иван Михайлович, не тот человек, который откажется от ведения дела. Однако молодой следователь не знал, что к этому убийству причастен областной судья Павловский». «Нет», — перебил повествование Немировича следователь, — «он не причастен».
1: «Верю», — не стал возражать капитан. «Тогда переформулирую. Судья попросил убрать из показаний свидетелей упоминание о каком-то Леониде. Почему?» «Пока я этого не знаю. Надеюсь, вы потом мне расскажете. Леню вы выморали, а вместо него появился Игнатов. Как я думаю, Игнатов — тот, которому просто не повезло. Он и стал козлом отпущения. Вы и хотели бы сделать все по справедливости, но судья Павловский вам выбора не оставил. Вот так я представляю себе происходящее несколько лет назад. Только не пойму, как вы привязали к убийству Игнатова».
0: «Там был свидетель», — тихо начал говорить Белоконь. «Пучков», — назвал фамилию Немирович. «Свидетель Пучков куда-то делся, его не могут найти».
2: «Вы хотите сказать, что я в этом виноват?»
1: «Я констатирую факт, только и всего. Я читал показания этого Пучкова. Гладко, как штиль на море. А при допросе у дежурного следователя, вашего наставника Губанова, он говорил про Леню, а не про Игнатова».
0: «И до Губанова добрались», будто размышляя вслух, пробурчал Белоконь. «Костя понял. Еще немного качнуть, и можно услышать хотя бы часть правды». Он выдвинул стул и сел напротив Ивана. «Вы должны выбрать, Иван Михайлович. Или пострадает ваша репутация, или вас просто убьют». Опять в кабинете установилась тишина. Белоконь никак не реагировал на слова Немировича. Он крутил пальцами пустой стакан. Все это продолжалось долго, около минуты.
2: «Леня оказался там случайно», — наконец выдал Иван. «Он просто встречался с этой девушкой. Не помню, как ее звали».
0: «Валерия», — напомнил Немирович. «Валерия Капустина».
2: «Да, Леня встречался с этой Валерией. Он не причастен к убийству, в этом я уверен. В этот день к Капустиным приходил тот самый Игнатов. Кстати, он это и на суде не отрицал. Приходил».
0: Константин знал, что Белоконь не говорит всей правды. «Ну и пусть. Сейчас не это важно. Сейчас надо выдавить из следователя информацию, кто такой Леня.
1: Для чего Павловский потребовал убрать его из показаний?»
2: «Для чего, для чего? Леонид, сын Сергея от первого брака», — открыл тайну Белоконь. «Он никак не причастен к убийству. Пойми, капитан, одно упоминание о сыне судьи рядом с этим делом могло перечеркнуть карьеру Павловского. Так работает система, чего тебе объяснять?»
0: «Считайте, я поверил. Но почему все повесили на Игнатова?»
2: «Вы же говорили, что читали материалы».
0: «Читал? То есть вы хотите сказать, что все остальное там правда? Игнатов подрался с Капустиным, получил по морде, а потом решил посчитаться. То есть прийти средь бела дня, взять ружье, причем не свое, а ружье Степана Капустина, и убить его. Что интересно, здоровый мужик Степан Капустин не сопротивляется, следов борьбы нет. Но гладко не получилось. Вот беда, возвращаются жена и дочь Капустина. И этот зверь Игнатов убивает и их, хладнокровно, из того же ружья. Паренек, который был влюблен в Валерию, убивает ее, а потом хладнокровно маскирует все под семейную драму и самоубийство. Ничего не напоминает? И это, по-вашему, правда?»
2: «Да, докажи обратное».
1: Немировичу больше не о чем было говорить с этим человеком. Главное, он уже знал. Остальное узнает, когда найдет Леню Павловского. Немирович встал, задвинул стул и сказал: «Знаете, Иван Михайлович, в средние века был такой варварский способ у карающих органов — очищение кипятком. Не слышали?» Белоконь не ответил, только метнул недобрый взгляд на Константина. Падшую женщину или провинившегося мужчину клали на настил, привязывали и вливали в рот кипяток. Вершители судеб думали, что так из пропащей души они изгоняют скверну, а по сути изгоняли жизнь. По-нашему убивали. С Игнатовым сделали то же самое. Парня просто убили».
2: «Не суди, капитан», — глядя из-под лобья, прошипел Белоконь. «Игнатов убийца и получил то, что заслуживал».
1: «До свидания, Иван Михайлович», — ответил Костя и вышел из кабинета. Больше дел у Константина в этом городе пока не было, во всяком случае, так думал Немирович. Однако администратор в гостинице передала Косте, что ему звонили и просили перезвонить. На том конце провода трубку взял Хромов.
2: «Я нашел Пучкова», — коротко отрапортовал Вадим.
0: «Где он?»
2: «Он в деревне, недалеко от Семигорска, Жуковка называется».
0: «Однако», — чуть ли не вскрикнул Немирович.
2: «Только Константин Сергеевич, говорить с ним бесполезно».
0: «Что так?»
2: «Он спился окончательно. Я пытался задать несколько вопросов, все в молоко».
0: «А если его в ЛТП?»
2: «Можно попробовать, поговорю с участковым. Но сам понимаешь, это не быстро».
0: «Хорошо, попробуй привести его в чувство. Он может нам понадобиться. Я сегодня в Москву, как там все выясню, вернусь».
2: «Тогда до встречи, товарищ капитан», — попрощался Хромов.
0: «До встречи. И вот что, Вадим. Если Карнаухов нарушит наш договор, понимаешь как, сразу звони. Телефоны мои ты знаешь».
2: «Спасибо за заботу, Константин Сергеевич. Думаю, мы сами сдюжим».
1: К платформе белорусского вокзала поезд подъехал ранним утром. Пассажиры высыпались из вагонов, как горошины из банки, и покатились, опережая друг друга к дверям метро. Немирович не торопился. 5 минут раньше, 5 минут позже, все равно Алена в такой ранний час еще спит. А добираться Косте до съемной квартиры чуть больше получаса. Алена уже не спала. Она вышла из кухни, услышав щелчок дверного замка, и бросилась к Косте.
2: «Почему ты меня бросил так надолго?» — прошептала девушка, прижавшись теплой щекой к любимому.
0: «Прости, Аленка, такая у меня дурацкая работа».
2: «Но сегодня ты же забудешь о своей работе?» — Алена посмотрела в глаза Немировичу. «Отвечай!»
1: Костя не хотел врать. Ей, этой чудной девушке, которую он полюбил всем сердцем, врать нельзя, даже если это ложь во благо. Костя поцеловал Алену в губы, поцеловал горячо, чувственно.
0: «Нет, после обеда поеду на доклад к начальнику», — ответил Костя. «Но вечером и завтра я твой, весь с потрохами. Хоть камни с неба, хоть атомная война, землетрясение или цунами — я твой».
2: «Врунишка, цунами в Москве не бывает».
0: «А все остальное, значит, ты допускаешь?»
1: Алена хихикнула и шутливо потрепала Немировича за ухо.
2: «Иди в душ, а я приготовлю завтрак».
1: Савельева пришлось ждать. Он, как обычно, был на очередном совещании. Никогда в своей будущей жизни Костя не хотел бы быть начальником. Генералом можно, но только не начальником. Бесконечные совещания, доклады, собрания и аппаратная возня. Нет, только сыск. Это стихия Немировича. В этом деле он зубр. Генерал вернулся без настроения. Он мельком взглянул на Немировича, потом еще на двух сидевших в приемной и, немного подумав, установил очередь. Немирович оказался последним. Пришлось ждать еще минут 15. Когда Костя зашел в кабинет, Савельев снял китель и повесил его настоящую в углу вешалку.
0: «Вы не в настроении», — заметил Немирович. «Будешь тут в настроении, когда над Москвой самолеты взрывают».
1: «Не понял, такой информации Костя не слышал».
0: «Позавчера, в день милиции, упал самолет через минуту после взлета. Только сегодня пришла информация, на борту была взрывчатка, все на ушах».
1: «Много жертв?»
0: «Много, Костя», — ответил Савельев и, нажав кнопку селектора, сказал. «Валентина Ивановна, принесите нам 2 чая с лимоном». И снова обратился к Немировичу. «Отчет написал?»
1: «Нет, не успел еще».
0: «А чем же ты занимался до обеда?»
1: «Вам в подробностях или можно общей фразой?»
0: «Понятно. Тогда рассказывай. Потом подробно все в отчете изложишь. Зам, кстати, про этого судью вспоминал сегодня».
1: Костя подробно рассказал все, что произошло в последние 2 дня в Семигорске. Высказал свои соображения и особенно про роль Белоконя во всей этой истории. Вот такой секрет маленькой семигорской компании. Судья, следователь прокуратуры и растворившийся Леня.
0: «Да, плохо попахивает все это. Этого следователя надо отстранять немедленно, и с Карнауховым надо разбираться».
1: «Я ему обещал, что пока его трогать не будут».
0: «Гляньте на него», — взмахнул руками Савельев. «Это с каких пор у нас капитан Мура раздает индульгенцию?»
1: «Вот этого слова, которое с индуль начинается, я не знаю. Не пугайте меня, Борис Захарович, а то я подумаю, что раздал бесплатно что-то важное».
0: «Пошути у меня».
2: А если без шуток, так Карнаухов лицо подневольное, там так устроено. Потому прошу, оставьте пока его в покое. Надо стричь головы, которые повыше». Костя поймал на себе строгий взгляд генерала. «Это всего лишь пожелание, товарищ генерал», — поспешил оправдаться Немирович. Валентина Ивановна, крупная, плотная, с темпераментом слона женщина, принесла на подносе стаканы с чаем, поставила на стол и, печатая тяжелый шаг, вышла. Сделав несколько глотков горячего напитка, генерал расслабился. «Леонида Павловского мы найдем, никуда он не денется. А вот твоя мысль, что Игнатов остался жив, смахивает на бред», — сказал Савельев. «Знаю, сам так думаю, но его труп никто не видел. Мне надо съездить в Горьковскую область, поговорить с очевидцами. Я должен исключить, как вы сказали, мысль, похожую на бред». «Хорошо», — поразмыслив, согласился Савельев. «Я распоряжусь. Замминистра меня поддержит, думаю. Завтра возьми распоряжение и отправляйся». «Не завтра», — возразил Костя, — «послезавтра».
0: «Это почему?»
2: «Я имею право на выходной».
0: «Немирович, а ты обнаглел».
2: «Грешен, Борис Захарович, издержки профессии».
0: «Решили. Едешь послезавтра».
1: Глава 7. Дипломат. В свой законный выходной Костя решил сделать Алене приятный сюрприз. Он созвонился со своим хорошим другом Женей Биркиным, директором «Березки», и попросил об одолжении.
0: «Костя!» — обрадовался звонку Биркин. «Сто лет тебя не видел. Ты куда пропал?»
2: «В ссылке был, Женя. Долгая история. Как-нибудь расскажу».
0: «Я так понимаю, поизносился?» — опередил просьбу Немировича Биркин.
2: «И да, и нет», — ответил Константин.
0: «Ребус!»
2: «Никакого ребуса. Женя, у меня к тебе огромная просьба».
0: «Я весь большое ухо».
2: «Ко мне девушка приехала, моя будущая жена». Не дождавшись продолжения, свистнул в трубку Биркин.
0: «А старая куда делась?»
2: «Ты про Полину?
0: А у тебя есть еще старее? Я чего-то не знаю».
2: «Полина тоже не совсем старая», — сдерживаясь от смеха, ответил Немирович. «Когда будет свободно, можешь попытать свои силы».
0: «Премного благодарен. Иметь тести генерала МВД при моей расстрельной должности очень даже полезно», — шутил Женя.
2: «Но ты сильно-то не спеши. Полина пока в обороне, с разводом тянет. Пужает меня, доносы пишет. Так что, Евгений Александрович, жди. Как только, так сразу».
0: «Ловлю на слове. Я в очереди первый. Теперь давай о своей новой рассказывай. Где взял?»
2: «Женя, ты о женщинах, как о вещах, разговариваешь с укором», — сказал Немирович. «Что значит «где взял»?» «Встретил в маленьком жарком городишке на Волге, увидел, поговорил и влюбился, как юный босяк влюбился».
0: «Значит, красивая», — сделал вывод Женя. «Значит, умная. Хочу познакомиться».
2: «Вот завтра и познакомишься. Зима на носу. Мне надо Алене прикупить дубленку, ну и сапоги хорошие. Поможешь?»
0: «Помогу», — без раздумий ответил Биркин. «Только у меня сейчас в заначке ничего нет, но я знаю, где есть. Созвонюсь сейчас с одной хорошей женщиной и перезвоню. Жди».
2: Женя перезвонил через 10 минут и сообщил, что завтра заедет за Костей и Аленой и отвезет их на Юго-Западную. Там живет, по выражению Евгения, замечательная женщина. У нее есть и дубленка, и обувь.
0: «И чтобы капитан милиции не волновался», — заявил в конце Биркин, — «ручаюсь, не форца. Знаю, что с криминалом ты дела не имеешь. Галя — жена дипломата, все законно. Но сам понимаешь, всегда хочется немного большего, чем нам дает любимая страна. Как говорил мой дядя Миша за вскладом, где работаем, то и имеем».
2: «Ну, раз жена дипломата, тогда согласен. Во сколько ждать?»
0: «В 10».
2: Ровно в 10 408-й москвич молочного цвета подъехал к подъезду. Биркин сама галантность представился, поцеловал Алене руку и распахнул перед ней дверцу. Алена покраснела. Она никак не ожидала такого от незнакомого ей человека.
0: «Я ему вчера говорил», — сказал Биркин, не спуская взгляд с Алены, — «что он счастливый человек. А сегодня я хочу добавить. Тебя, Костя, при появлении на этот свет в темечко поцеловал Бог, потому что встретить такую прекрасную девушку и влюбить в себя можно только по велению Создателя».
2: «Сам-то понял, что сказал?» — с издевкой спросил Немирович.
0: «Я не с тобой разговариваю, Костя, а с Аленой», — парировал Биркин. «Садись, нас уже ждут».
2: По новенькому проспекту ехали по направлению от центра Москвы.
1: Немирович удивился, как так, дипломатов теперь переселяют на окраины. Биркин указал на новенькие, необычные для Москвы дома и сказал: «Через несколько лет это будет фешенебельный район, вот увидишь». В квартиру к Галине поднимались на новеньком, пахнущем свежим пластиком лифте. Квартира 120. Дверь открыла молодая, стройная женщина. Черные длинные волосы были стянуты цветастым ободком. Брючный клетчатый костюмчик, похожий на пижаму, но назвать его так язык не поворачивался, подчеркивал великолепную фигуру хозяйки.
2: «Здравствуйте, проходите», — пригласила в дом женщина. «Меня зовут Галя», — сказала она и как-то не по-нашему протянула утонченную ладонь сначала Косте, а потом и Алене.
1: Галя оказалась весьма радушной хозяйкой и довольно разговорчивой. За каких-то 10 минут, пока она готовила кофе, Костя с Аленой узнали, что муж Галины дипломат, работает в парижском представительстве вне шторга. В Москве бывает редко, пару раз в году. Сама Галя приезжает чаще. Она беспокоится за родителей. Отец болеет, мама тоже не блещет здоровьем. Гале приходится 3-4 раза прилетать в родной город. Но ей проще. Она не работает. Отпуск брать не надо. Оставив Биркина и Немировича в гостиной пить кофе, Галя взяла за руку Алену и увела с собой. На шикарном белом лакированном комоде стояли небольшие фарфоровые статуэтки. Выполнены фигурки с безупречным вкусом. Костя подошел полюбоваться. Белокурая женщина в пышной юбке и золотистых балетках сидела, манерно сложив стройные ножки.
2: «Балерина», — пояснил Женя, — «старинная работа. Галя говорит, мануфактура братьев Люк. Больших денег стоит».
1: «А откуда у нее такое богатство?»
2: фыркнул Биркин.
1: «Ее папа», — вполголоса заговорил Женя, — «несколько лет с Ульбрихтом работал. Знаешь такого?»
3: «Это в ГДР, что ли?»
2: «Там! Вот в качестве благодарности и подарили ценную вещицу!»
1: Костя кивнул и еще раз пригляделся к произведению искусства. Рядом стояли несколько фотографий в интересных рамках. На одной из них Немирович узнал Галю, она положила голову на плечо черноволосого мужчины в больших роговых очках. Лицо мужчины показалось Косте чем-то знакомым. Этого человека Немирович точно не встречал никогда. Константин всегда помнил, кого где видел и при каких обстоятельствах. Этого нет. Но тогда почему лицо кажется знакомым?
2: «Это Галя с мужем», — пояснил Женя. «Леня Верхотуров. Хороший парень. МГИМО с отличием окончил, несколько языков знает».
1: «Леня Верхотуров», — повторил за другом Костя. «Мне кажется, я его где-то видел».
2: «Не мог ты его видеть», — уверенно сказал Евгений. «Ленька сразу после института в Париж уехал, так что к вам в милицию он точно не заглядывал».
1: «Ты прав», — кивнул Немирович. «Просто на кого-то похож».
2: «Внимание!» — раздался сзади голос Гали. Мужчины обернулись. «Заходи!» — скомандовала Галина и сделала приглашающий жест.
1: В шикарной темно-серой дубленке, прихваченной в поясе ремешком, вошла Алена.
2: «Ба!» — затянул Женя. «Какая королева! Алена, эту дубленку шили специально для тебя!»
1: Алена опять засмущалась.
2: «Ну, нравится?» — спросила Галя. «На Алене сидит чудесно!»
1: Константин видел, как сияла его девушка. Слов нет, нравится.
3: «Да», — ответил Немирович, — «это берем».
2: «А вот с сапогами пока не получается. Размер не подходит», — пояснила Галя. «Не отчаиваться. Леня скоро приезжает. Я ему позвоню, и сапожки он привезет. Вы же подождете недельку-другую?»
3: «Подождем».
1: На следующий день Немирович должен был уехать в Горьковскую область, на ту станцию, около которой произошло крушение поездов. Однако с отъездом пришлось повременить. Савельев сообщил, что Леонида, сына Павловского, разыскали. Правда, его сейчас в Москве нет, но есть возможность поговорить с его матерью. Когда Костя читал напечатанное сообщение, которое ему передали от Савельева, он сразу понял, почему лицо мужа Галины ему показалось знакомым. «Верхотурова Любовь Николаевна», — прочитал Костя. «Так это значит, что Галя замужем за Леонидом, сыном Павловского?» Такие совпадения, оказывается, случаются. Немирович никогда бы в это не поверил, если бы не видел лица на фото. Леня похож на своего отца. Любовь Николаевна встретила Немировича не в лучшем настроении.
2: «Вы простите меня», — хрипловатым голосом говорила женщина. «Давление замучило. Никак не могу справиться».
1: «Примите мои соболезнования», — сказал Костя. Любовь Николаевна слегка опешила. «Соболезнования? По поводу давления? Вы шутник!»
2: «По поводу смерти Сергея Алексеевича», — пояснил Немирович. «Я вас умоляю», — махнула небрежно рукой Любовь Николаевна. «Павловский для меня давно чужой человек, а застрелиться он должен был еще много лет назад». Верхотурова увидела изумленное лицо сыщика и надменно улыбнулась. «Не удивляйтесь, он разрушил не только мою жизнь, но еще и веру в порядочных мужчин. Я так и не вышла замуж после Сергея. Думаете, никто не предлагал? С ребенком брать не хотел? Совсем не так. Предлагали. Но я каждый раз думала, что их привлекаю не я, красивая, молодая, полная энергии женщина, а положение моего папы. Я всем отказывала. Павловский мой злой гений. Правильно сделал, что застрелился».
1: «Он не застрелился», — сказал Костя. Верхотурова округлила глаза и как-то странно повела головой, будто что-то пыталась уловить в воздухе. «Его убили», — добавил в этот момент Немирович.
2: «Кто?» — коротко спросила Верхотурова.
1: «А вот это я и пытаюсь выяснить. Я могу задать вам несколько вопросов?» Любовь Николаевна кивнула в сторону гостиной. «Понимаете, Любовь Николаевна», — начал разговор Немирович, — «для того, чтобы понять, кто и почему убил вашего бывшего мужа...»
2: «Павловского», — вставила Верхотурова. «Называйте его так, хорошо?»
1: «Хорошо. Так вот, чтобы найти убийцу, мне надо выяснить кое-что из прошлого Павловского. Вы не удивляйтесь моим вопросам. Если считаете ненужным, не отвечайте». Верхотурова при этих словах колко взглянула на капитана и через секунду кивнула, согласилась. «Скажите», — продолжил Немирович, — «в каких отношениях Павловский был с Леонидом, вашим сыном?»
2: «В хороших», — ответила Любовь Николаевна, при этом сделала недовольное лицо. «Это меня всегда раздражало, но я не могла запретить сыну, тем более, когда он уже стал взрослым, общаться с Павловским. У них были общие мужские интересы».
1: «Какие?»
2: «Ну, какие у мужчин интересы? Если не брать в счет легкодоступных женщин, то охота, рыбалка, техника. А у вас разве не так?»
1: «Что-то в этом роде», — подтвердил Костя. «Вы простите, можете не говорить, но я должен спросить, почему вы развелись с Павловским?»
2: «Потому что он кобель».
1: «Он вам изменил?» Женщина встала, подошла к бару в огромной дубового шпона стенке и достала бутылку болгарского бренди «Слынчи в бряк».
2: «Будете?» — спросила она у Немировича, приподняв бутылку.
1: «Нет», — отказался Костя.
2: «А я налью, не могу спокойно вспоминать это предательство».
1: «У вас давление, лучше алкоголь не пить», — предостерег Верхотурову Константин.
2: «Давление, молодой человек, от нервов, а не от спиртного», — резко ответила Любовь Николаевна. «Сейчас начну говорить об этом чудовище, и случится криз. Так что я лучше выпью».
1: Опрокинув рюмку, Верхотурова зажмурилась, застыла на мгновение и, поставив рюмку на стол, начала рассказывать.
2: «Мы учились вместе в университете на юридическом. Молодой, симпатичный такой, с твердым характером юноша. Он же из провинции, он сильно отличался от москвичей. И я, стройная, высокая, с длинной косой девушка».
1: Любовь провела рукой вдоль талии.
2: «Воспитанная в большевистском стиле. Вы же знаете, кто мой папа?»
1: «Нет», — признался Немирович.
2: «Ну да», — шумно вздохнув, сказала Верхотурова. «Молодежь сейчас не помнит тех, кому обязана счастливой жизнью. Верхотуров Николай Осипович, зав. Отделом ЦК».
1: «Теперь понимаю».
2: «И Павловский это понимал. Хорошо понимал. Но каков актер? Вида не показывал. До самого знакомства с папой он ни разу не спросил, кто у меня родители. А я, наивная девушка, купилась».
1: Любовь Николаевна еще раз налила рюмку бренди, выпила, зажмурилась и через секунду продолжила.
2: «Папе Павловский понравился. Серьезный, отлично учится, ничего не просит, скромный. У них, у старых большевиков, такие качества в почете. Этот поганец получил красный диплом и ни одним словом не намекнул, что хочет остаться по распределению в Москве. «Куда пошлют, туда и поеду», — заявил наш герой. «А перед этим он предложил мне выйти за него замуж. Вы знаете, товарищ...»
1: «Костя», — назвал свое имя Немирович.
2: «Да, Костя. Вы знаете, Костя, он ведь это сделал в лучших провинциальных традициях. Получил от меня согласие и прямиком поехал к моим родителям. Так, мол, и так, как вы посмотрите, если мы поженимся. Вы думаете, что папа ответил?»
1: «Разрешил».
2: «Не то слово. «Разрешил, но поставил условия. Павловский остается по распределению в Москве». Павловский ни разу не возразил, даже наглец принял это как приданое. Папа устраивает его на ответственную должность и говорит: «Если молодой юрист покажет себя хорошо, то путь наверх будет открыт». «Если честно, Костя, Павловский был хорошим мужем и хорошим отцом». При этих словах Верхотурова закрыла лицо рукой и сделала паузу в рассказе.
1: «Вам плохо?» — заволновался Немирович.
3: Любовь Николаевна сделала жест. «Не надо волноваться».
2: «Бренди не помогает», — сказала женщина. «Все равно разволновалась. Я сейчас».
3: Любовь Николаевна вышла из комнаты. Вернулась через пару минут.
2: «Выпила таблетку». «Так на чем я остановилась?» — спросила она.
3: «Он был хорошим отцом», — напомнил Костя.
2: «Да, врать и наговаривать не буду. Леня в первые месяцы был очень капризным. Так Павловский без разговоров вставал ночью, убаюкивал, жалел меня. Не каждый мужчина, особенно молодой, так поступает. В то же время шагал наверх, как ужаленный. Папа, конечно, подставлял плечо, как без этого. Потом Павловский стал народным судьей. Представляете? Такой молодой, а уже судья. Если бы не его предательство, сейчас был бы на самом верху. Но подвернулась ему баба. Фу, не хочу это вспоминать. Блудливый кобель кинулся на свежее тело. Такое простить я не могу. Папа тогда еще был очень влиятельным человеком и намекнул Павловскому: «Из Москвы надо уехать». Павловский не дурак, понял, чем дело пахнет, собрал манатки, свою молодую проститутку и тю-тю. Что там у него было дальше, мне неинтересно. Если бы Леня не ездил к нему и не рассказывал мне в общих чертах, я бы и не знала. Ну а теперь что говорить? Нет больше Павловского. Интересно, за что его убили? Может, опять из-за женщины?
3: Нет, Любовь Николаевна, это исключено. Вы сейчас сказали, что Леня ездил к отцу. Часто это бывало?
2: Каждые каникулы. А когда поступал в МГИМО... «Да», — женщина гордо приподняла голову, — «Леня окончил МГИМО. У меня очень умный сын. Когда поступил, то ездил после каждой сессии». «Но потом», — Любовь Николаевна задумалась, что-то вспоминала. «Когда это было?» «Он уже начал встречаться с Галей. А, ну да, в 67-м перед последним курсом. Вот тогда он последний раз ездил к отцу».
3: Костя сразу вспомнил. В августе 67-го арестовали Игнатова. «А после этого Леня в Семигорск не ездил?»
2: «Нет».
3: «Поссорился с отцом?» Верхотурова опять замолчала. Она уперлась взглядом в стену, сжала губы, будто боялась что-то лишнее произнести. «Вы не хотите отвечать?» — спросил Немирович.
2: «Там что-то случилось», — произнесла Любовь Николаевна.
3: «Что, Леня рассказывал?»
2: «Нет, он мне ничего не рассказывал. Говорил, что последний курс, надо хорошо сдать ГОСы, и Галя требует много внимания. Но я же мать, понимаете? Я чувствую, что-то там произошло. И такая важная деталь. В этот раз отец привез Леню на своей «Волге». Высадил у подъезда и даже не попрощался. Я видела из окна. Думаю, они повздорили с Павловским. Очень крепко повздорили. Леня пару месяцев был неузнаваем, а потом как-то выровнялась. Получил диплом, потом должность во внешторге. С Галей они поженились и уехали в Париж».
3: «Значит, больше с отцом он не виделся?»
2: «Нет».
3: «А как Леня отреагировал на смерть Павловского?»
2: «Я не знаю. Я думаю, он об этом и не знает. Я ему не говорила».
3: «Думаете, ему не сообщили о смерти отца?»
2: «Думаю, нет. Знаете что? Леня скоро приедет, у него и спросите, хорошо?»
3: «Обязательно встречусь и спрошу», — подумал Немирович, но вслух не сказал. Как же не встретиться? Все говорит о том, что Леонид Верхотуров как-то замешан в убийстве семьи Капустиных и, как следствие, в смерти своего отца. Встреча неизбежна, а пока надо выяснить все об Игнатове. В районном отделении милиции Немировичу выделили газик начальника местного отделения милиции. Полчаса по узкой, местами сильно разбитой дороге, и вот оно, место крушения. Костя ехал на заднем сиденье, а впереди сидел майор Арсеньев, начальник этого самого отделения. Он сам вызвался поехать с московским сыщиком. Крупный мужчина с короткой стрижкой под полубокс и неразговорчивый. Почти всю дорогу ехали в тишине. В тот самый день столкновения поездов Арсеньев руководил разбором завалов и спасением людей. «Вот здесь это случилось», — показал Арсеньев. Товарняк шел оттуда, с пригорка, а пассажирский — снизу. Локомотивы и первые вагоны, как банки из-под кильки, сплющило.
1: «Я так понимаю, что опознавать было некого?» — спросил Костя.
3: Арсеньев снял шапку, почесал затылок, сжал губы и процедил. «Руки, ноги, мясо, месиво. Конвоиров по форме отсортировали и передали в закрытых гробах родственникам. А этих, ну, зэков, в общую могилу. Извещения, я знаю, прокурорские по списку отсылали.
1: А общая могила, она где?»
3: «А зачем вам, капитан? Все равно вскрывать никто не даст».
1: «Для общего понимания».
3: «Не скажу, не проси, капитан. Мы все подписку давали. Там в вагоне четверо к вышке приговоренные были и шесть арестантов, особо опасные, с большими сроками. Но, понимаешь, там разобрать было невозможно, кто есть кто. Поэтому всех хоронили как расстрелянных. Ты же порядок знаешь?»
1: «Знаю», — ответил Немирович. «А в других вагонах погибшие были?»
3: «Были. Точно помню, пять мужчин, четыре женщины и один подросток, 10 человек».
1: «Их как опознали?»
3: «Их по документам. Почти у всех документы были. По-моему, 2 или 3 родственники опознавали».
1: «Всех опознали?»
3: «Это я не знаю. Это тебе в транспортной прокуратуре надо узнавать. В Горький ехать».
1: «В Горький, так в Горький». В Горький Немирович не поехал. Сыщик очень хорошо был знаком с отработанным бюрократическим организмом. Без бумаги, запроса или постановления никто ничего делать не будет. Да и маловероятно, что Игнатов в такой переделке мог остаться в живых. Костя отметал мысль о свершившемся чуде. Рассказу Арсеньева надо верить. Но чтобы совесть была спокойна, запрос все же отправить надо. Так решил Немирович и возвратился в Москву. Утром, когда Немирович пришел в управление, его окликнул дежурный. «Вам звонили вечером, Константин Сергеевич?» Лейтенант взял бумагу и прочитал.
3: «Капитан Хромов из УГРО Семигорска».
1: «Что сказал?» — перебил лейтенанта Немирович.
3: «Сказал, перезвонит утром с 9 до 10».
1: Из-за пустого Вадим звонить не будет. Константин зашел в кабинет и стал ждать. Ровно в 9 Хромов позвонил.
3: «Я нашел родственника Игнатова», — выпалил Вадим.
1: «Вот тена!» — воскликнул Немирович. «Подробнее?»
3: «Так вы его знаете. Вы же допрашивали егеря, Семченко».
1: «Так он родственник?»
3: «Родной дядя, еще больше скажу. Он в тот день убийства, поругался с Павловским. Поругался и ушел к себе. Домик у него на заимке. Алиби у него нет, Константин Сергеевич».
1: «Задержали?»
3: «Нет, после разговора с вами взял отпуск и уехал. Куда, никто не знает. Знакомые сказали к сестре, к матери Игнатова. Она теперь в Братске живет. Местным уже позвонили, ждем. Новый следователь объявил Семченко в розыск».
1: «Какой новый следователь?» — удивился Немирович.
3: «Ах, я же не сказал. Белоконя отстранили. Не знаю, что за причина, но теперь дело Павловского ведет другой. Жамнова, кстати, он выпустил под подписку».
1: Вот почему Немировичу показалось тогда, что Семченко что-то недоговаривает. У него есть причина ненавидеть Павловского и Белоконя, а с ними и всех остальных судей, прокуроров и милиционеров. Наверняка Митрофанович уверен в невиновности Игнатова и вполне мог в порыве гнева отомстить Павловскому. Наверное, придется возвращаться в Семигорск, а с дипломатом Верхотуровым Костя встретится, когда тот изволит вернуться в Москву.
0: Глава 8. Приговоренный. Михаил перестал воспринимать реальность. Спать у него не получалось, от еды часто отказывался. Да и зачем есть? Все равно скоро пуля пробьет затылок, и жизнь закончится. А ведь он только недавно мечтал о том, как заведет семью, будет играть с сыновьями или дочерьми. Какая разница? Миша хотел большую семью, он Тарос у мамы один, отец ушел к другой женщине, когда Мише было 5 лет, да так ушел, что будто умер. После этого Миша видел отца всего 1 раз, и то по особому случаю. Отец искал встречи с сыном только потому, что заболел и знал, жить осталось совсем немного. Мише уже было 16, по дороге из школы он услышал, как его кто-то окликнул. В исхудавшем бледном мужчине неопрятного вида Михаил отца не признал. «Вы меня?» — спросил Миша.
3: «Да», — охрипшим слабым голосом ответил незнакомец. «Не признал?»
1: Миша вгляделся и только тут понял. «Отец». Ничего, кроме злости, в эту секунду юноша не испытывал. Он подошел к мужчине, заглянул в бесцветные глаза и жестко произнес: «Чего надо?»
0: «Проститься пришел».
1: «Простился?» — Миша хотел плюнуть в лицо этому негодяю, но сдержался.
0: «Я...» — начал говорить отец.
1: «Раньше надо было приходить», — оборвал юноша, развернулся и ушел. Матери об этой встрече Михаил не рассказал, даже когда узнал, что отец умер через месяц. Может быть, за этот случай, за такое отношение к больному, пусть даже к ненавистному человеку, Бог наказал его, Михаила Игнатова. Наверное, надо было поговорить, может быть, даже простить перед смертью. Но разве мог Миша предположить, что попадет под такой страшный и несправедливый суд? Почему он? Кто выбрал его? Ну как почему? Не надо было хорохориться. А то пришел из армии весь из себя дерзкий, уверенный. Все ему по плечу, все девчонки ему должны. Как же? Он в десантуре служил, в разведроте. Тельник, голубой берет, лихо заломленный на виске, стальная шея, широкие плечи. Им, сержантам в запасе Игнатовым, надо любоваться. На танцы он специально пришел в форме. А как еще показать Наташке, что она просчиталась? Через полгода после призыва написала, что полюбила другого и больше писать не будет. Хорошо, хоть честная оказалась, но все равно обидно. Ведь обещала дождаться. А теперь пусть Наташа видит, какой он стал мощный и неотразимый. Там же, на танцах в ДК, Миша первый раз встретился с Валерией. А примерно через полгода у них завязались отношения. Спесь с Михаила уже спала, и неудивительно. Устроился на работу, а там свои законы. И снова Миша Солобон, и снова надо биться за место под солнцем, и всем обязательно надо его пнуть и укорить, особенно начальнику участка Капустину. Он как специально придирался к Игнатову. Наверное, не хотел, чтобы дочка, а Валерия дочь Степана Капустина, встречалась с простым работягой. Сила действия равна силе противодействия. Миша упрямец еще тот. Он терпел от начальника упреки и подковырки, но с Валерией продолжал встречаться. А однажды после шашлыков с друзьями проводил Леру домой и повздорил со Степаном Федоровичем. Капустин совершил ошибку, он попытался вышвырнуть Мишу со двора, схватил парня за воротник и толкнул. Гордость, взрывной характер и доза алкоголя определили реакцию. Михаил вывернулся, отработанным приемом врезал Степану в солнечное сплетение и тут же добавил контрольный в пах. Степан, с виду дядька крепкий и немаленький, заорал и опустился на землю. День был выходной, и, как следовало ожидать, набежали соседи. Конечно, виноватым оказался Мишка. Разве может солидный мужчина, отец семейства, инженер, напасть с кулаками на молодого человека? Нет, конечно, это Игнатов виноват. Он напился и учинил мордобой. Миша извиняться не стал, плюнул на шумиху и ушел. Теперь пришло время об этом пожалеть. На суде все как один соседи вспоминали эту драку. А один из них, Пучков, даже вспомнил, как Миша угрожал Степану, что убьет. Игнатов такого не помнит. Ну хорошо, если даже угрожал, то это в сердцах, от обиды на Капустина. Тут и бригадир из цеха, и секретарь правкома, скверная баба, подтвердили, что отношения в цеху между Капустиным и Игнатовым были натянутые. Сильно не любили они друг друга. Капустин при людях требовал от Михаила не встречаться с его дочерью. Игнатов дерзил и матерился. Все в одну корзину. С самого начала мама уговаривала Мишу уйти с завода и бросить эту Леру, которая, кстати, маме не нравилась.
4: «Я в людях разбираюсь», — тихо говорила мама. «Скользкая она, эта девочка. Мне кажется, Миша, она тебя не любит».
1: Но разве в этих делах парни слушают маму? Нет, а мама была права. Валерия сама себе на уме. И Мишу она по-настоящему не любила. Встречалась, принимала подарки. Почему бы и нет? Симпатичный парень, многие девочки завидовали. Но встречалась Лера с Мишей только до того момента, пока на горизонте не появился студент из Москвы. Внешне он, этот студент, Мише сильно проигрывал. К тому же и очкарик. Но Игнатов не знал, что внешность для Валерии играла последнюю роль. Главное то, что этот студент с перспективой. Степан так и настраивал дочь. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Материальное положение — вот самое привлекательное в мужчине. Сумеешь охмурить студента — прямая дорога в столицу. Лера с этим не спорила. Мама Валерии подстать своему мужу.
4: «Ты его приголубь, дочка», — давала совет Надежда дочери. «Не протився. Но все постепенно. Мужчины должны добиваться нас, уговаривать, ухаживать, пусть потрудится. Он, конечно, не красавец, но разве это главное? Папа твой тоже не Василий Лановой. Однако видишь, какой деятельный. Дом построил, на работе в почете, зарплату хорошую приносит. Чем плохо?»
1: А Игнатов никак не мог понять, что произошло. Почему Лера не хочет встречаться? Он и подумать не мог, что появился другой. А когда узнал, увидел Леру со студентом, приехал к дому Валерии поговорить. Вместо разговора с Лерой опять перепалка со Степаном Федоровичем вышла. Наверняка опять соседи слышали крики и брань. Нервы Игнатова не выдержали, Миша психанул и забурился к друзьям в заводскую общагу. Пили два дня. На работу Миша не вышел, Капустин написал докладную. Игнатов плюнул и подал заявление на увольнение. Уехал к дяде Игорю на заимку. Игорь Митрофанович, человек строгий и прямой, не одобрил поведение племянника.
5: «Ню не распустил», — ворчал дядька. «Дурак ты, прямо вот не квадратный, а круглый. Ты знаешь, сколько баб на твоем пути еще будет? У нас в Союзе их больше, чем надо».
1: Ругал дядя за то, что с работы уволился, что пить начал от горя, что силы свои на всякие пустяки тратил. На заимке оставаться запретил. Миша поехал в город. Маме не сказал, что уволился. Нашел работу на автобазе. Коллектив вовсе не заводской. Каждый день после работы выпивка. Миша стал приходить домой поздно и нетрезвый. Мама переживала, расстраивалась, но списывала все на стресс. Думала, это временно и скоро наладится, однако... Игнатова арестовали прямо на работе. А вечером стало известно, что его обвиняют в тройном убийстве. Самое печальное, что в день убийства семьи Капустиных Миша приходил к их дому, хотел еще раз поговорить с Лерой. Однако, кроме очередной перебранки со Степаном, ничего не вышло. Миша плюнул и ушел. Словом, алиби у Игнатова не было. Мама уехала на несколько дней к подруге в деревню. Никто не мог подтвердить, что Михаил был дома. А ведь на самом деле он из-за поганого настроения крепко выпил с друзьями. Домой приехал поздно и весь следующий день болел. В понедельник выходить на работу, поэтому похмеляться не стал. Лечился рассолом и пирамидоном. Тот августовский день Миша помнит до секунды. Этот день разделил его жизнь на до и после. Зазеркалье какое-то. Следователь все повернул так, что малейшее сомнение становилось доказательством вины Игнатова. Судья, напыщенный индюк заодно с прокурором. Защитник, безвольный старик в сером дореволюционном костюме, мычал что-то невнятное. Приговор — высшая мера. Лишил Игнатова всякой возможности пошевелиться, дышать, думать. Его парализовало на несколько минут, а в зале суда кто-то крикнул: «Собаки, собачья смерть!» Люди верили, что Михаил убийца. А он не виноват. Он не убивал. Но кому это теперь интересно? С того суда прошло уже полгода. Во всех остальных судах приговор не отменили. Впереди только одно — смерть. Куда его везут? Зачем вообще куда-то везти? Можно просто расстрелять в Семигорске и все. Зачем так долго заставлять приговоренного к смерти мучиться и ждать расстрела? «Игнатов!» — услышал Михаил громкий голос конвоира. За тяжелой металлической решеткой Миша увидел силуэт большого человека в форме. За ним еще фигура с автоматом наперевес. Миша знал правила. Знал, что надо делать, когда конвоир называет его фамилию. Но Игнатов не шелохнулся. Зачем соблюдать эти правила, если его все равно расстреляют? Днем раньше, днем позже. Какая разница?
5: «Лицом к стене!» — громко приказал конвоир.
1: Миша нехотя поднялся и, заложив руки за спину, уперся лбом в шершавую перегородку. Наручники застрекотали замками и крепко сжали запястья. Конвоир взял Игнатова за локоть, вывел в коридор вагона. Окна были плотно зашторены, и приговоренный не мог видеть, что за окном. Игнатова повели в туалет. Значит, скоро вечер и опять бессонная ночь. В туалете дверь отсутствовала. Михаил к этому уже привык. Все приходилось делать при конвое. Здоровый конвоир прижал плечом Игнатова к стене, отстегнул одну руку от наручника и пристегнул к своей. Не успел Миша сделать ни одного движения, как неведомая сила бросила его на конвоира. Причем так, что Игнатов услышал, как захрустели кости. Голова Игнатова провалилась во что-то мягкое и горячее. Все это сопровождалось громкими хлопками и скрежетом железа. Стенка туалета непонятно по какой причине стала надвигаться, и если бы не лопнувшая стена вагона прямо у самого унитаза, то Игнатов оказался бы сплющенным, как пятак под колесом трамвая. В кромешной тьме Миша почувствовал на лице и шее жидкость. Она теплой струйкой норовила залить глаза и рот. Только потом Миша понял — это кровь. Только чья? Свое тело Игнатов чувствовал. Руки шевелятся, ноги тоже, левое колено чем-то прижато. Миша дернул ногу, но выдернуть ее не смог. Ничего, это потом. Игнатов понял — кровь конвоира. Миша ощупал рукой пространство впереди себя и с ужасом отпрянул. Дьявольская смесь из человеческой плоти и искореженного металла. Это все, что осталось от конвойного. Тут же мелькнула мысль — надо бежать. Такую возможность послал ему Создатель. Теперь все зависит от его воли и него, Михаила Игнатова. Миша, превозмогая отвращение, нащупал в кармане конвоира ключ от наручников. Осторожно достал его, думая только об одном — не уронить. Если ключ выскользнет — все, свободы не будет. Справился, отстегнул себя. Новая задача — высвободить ногу. Миша рукой ощупал то, что в тиски зажало колено. Металлический угол. Раздвинуть такое не получится. Надо попробовать изловчиться и выдернуть ногу даже ценой травмы. Плевать, потом залечит. Игнатов слегка развернул колено, железная хватка ослабла. Он собрался с силами и, упершись руками в тот же угол, рванул, что было сил. Адская боль пронзила сустав. Миша на мгновение потерял сознание, но только на мгновение. Слева зияла черная дыра в оторвавшейся обшивке вагона. Миша протиснулся в нее и вывалился наружу. Встать на ногу не смог. Боль пробивала током все тело. Пополз. Он готов был ползти и километр, и два, и сотню, лишь бы к свободе. Приговоренный не думал о том, что будет дальше. Он не верил ни в правосудие, ни в честных людей. Он верил только в случай, который ему представился. Кругом царил хаос. Что-то горело. Черный тяжелый дым клубами обволакивал, казалось, весь мир и не давал дышать. Миша упал в канаву. Там еще оставался воздух. По канаве он пополз прочь от кроваво-железного месива. Догадался сбросить с себя арестантскую робу. Вдоль путей лежали на боку вагоны. Из окна одного из них безжизненно свисало тело мужчины с рассеченной головой и обезображенным лицом. Игнатов подполз к нему. В окровавленном пиджаке Миша нащупал паспорт. «Это спасение!» Игнатов забрал документ и стал уползать от поезда. Кровь, раны, испорченный паспорт и, конечно, обстановка после такой жуткой катастрофы оказались для Игнатова спасением. Он, несмотря на тяжелое физическое состояние, соображал мгновенно. Вот что значит жажда жизни. Миша надорвал страницы паспорта так, чтобы некоторые буквы и цифры невозможно было разобрать, а особенно надо было испортить фотографию. Получилось. Фамилия, имя и отчество. Часть номера паспорта. Это то, что поможет начать новую жизнь. Конечно, если повезет. А как же ему не может повезти? Ему удалось спастись из смертельной железной ловушки, значит, и дальше повезет. В одних трусах, с паспортом, привязанным лоскутом окровавленной простыни к руке, Игнатова нашли медики скорой. Он лежал в канаве у дороги далеко от искореженного состава. Без сознания, с большой потерей крови, искалеченной ногой и большой рваной раной на голове. Опять провидение хранило Игнатова. Очнулся Михаил в палате. Ему было холодно. Веки не слушались, то и дело хотели закрыться. Миша повернул немного голову в одну сторону, в другую увидел капельницу. Гибкие трубки тянулись к его руке. Его лечат. А почему? Тут он вспомнил, как уползал от поезда, от арестантского вагона, от стонов и криков. Вспомнил, как привязал к руке оторванным куском простыни паспорт. Помнил, что читал и старался запомнить фамилию, имя и отчество погибшего человека, хозяина паспорта. Напряг память, вспомнил. Сахаров Олег Дмитриевич. Будут спрашивать, так и надо назваться. А если есть родственники, которые его ищут? Наверняка есть. Нет, надо изменить фамилию, но как? Миша вспомнил, он надорвал и выбросил кусок страницы с фотографией. Там первые буквы. Придумал. Сахаров станет Захаров. Одна буква и все. Миша вздохнул с облегчением. Должно получиться. Нянечка районной больницы, которая зашла убрать в палате, увидела, что Игнатов открыл глаза.
6: «Лежи, сынок, сейчас доктора позову», — прошептала она и вышла.
1: Доктор, сухопарый мужчина в возрасте с уставшими глазами, сел рядом с кроватью Михаила и откинул одеяло с больной ноги. Он осторожно ощупывал ногу и смотрел на рентгеновские снимки, которые принес с собой. «Болит?» — спросил врач. «Нет», — прошептал Миша сухими губами. «Это пока анестезия действует. Будет болеть», — сказал врач. «Понимаете, Олег...» Миша удивился, но вида не подал. Его назвали новым именем. Получается, его план работает. «Мы прооперировали колено, но...» Доктор замолчал и опять посмотрел на снимок. «У вас плохая травма. Начался некроз тканей».
0: «Что это?» — уточнил Миша, теперь уже Олег.
1: «Организм сильно ослаблен. Вы чем-то болели? У вас очень плохие анализы».
0: «Не помню», — шептал Олег.
1: «Может начаться гангрена», — продолжал говорить врач. «Тогда ногу не спасем, придется ампутировать». С термином «гангрена» Олег был знаком. Это очень страшное слово. Молодой человек закрыл глаза и молчал. Ясно одно. Впереди его ждут страшные испытания. И все же это лучше, чем пуля в затылок.
0: «Я буду бороться», — собрав силы в кулак, произнес Олег.
1: Через два дня Олега перевели в обычную палату. В тот же день у его кровати собрался целый консилиум. Уже знакомый врач, которого все называли Василий Васильевич, негромко читал историю болезни Олега Захарова. Сам больной понимал немногое из этого. Отметил для себя то, что инфекцию остановить не удается, частичная потеря памяти, сильно ослабленный организм. Остальные медицинские термины остались по ту сторону понимания. Другой, толстый и розовощекий врач, сложивший руки на большом животе, немного помычав, произнес:
6: «Если так, Василий Васильевич, придется ампутировать».
1: У Олега ёкнуло сердце.
0: «Не надо», — сказал он. «Куда я без ноги?»
6: «Да?» — не церемонился толстый. «Лучше умереть? Вы так считаете, больной?»
0: «Лучше вылечить», — ответил Олег.
6: «Хм».
1: Это все, что смог ответить врач. Толстый повернулся и, пробивая себе дорогу животом, вышел из палаты. За ним ушли остальные, кроме Василия Васильевича.
0: «Это кто?» — спросил Олег, кивая в сторону Толстого.
1: «Это главный врач», — пояснил доктор. «Вы его обидели, Олег Дмитриевич?»
0: «Ничего», — нахмурился Олег. «Он большой, проглотит».
1: «А если серьезно», — проговорил доктор, — «положение не ахти. Вся надежда на антибиотики и на удачу. Тогда, возможно, останетесь с ногой, хотя колено вам собрали по частям. Хромать теперь до конца жизни».
0: Если бы знал этот добрый человек, что конец жизни Игнатова уже определил судья Павловский. Не случись катастрофа, в ближайшие дни или недели этот конец пришел бы неминуемо. Теперь нет Игнатова, а есть Захаров. Хромая нога — не самый плохой исход дела.
1: «Лучше с хромой ногой, чем без нее», — ответил Олег. Василий Васильевич склонился над лицом Олега.
6: «Ну, здесь совсем неплохо», — сказал он. «Через неделю швы снимем».
1: Захаров после того, как очнулся, не видел себя в зеркало. Он нащупывал рукой большой шрам от середины черепа через висок к скуле. Чувствовал швы, боль, но не видел, как выглядело лицо.
6: «Повезло, что височная кость цела», — как бы рассуждал врач.
1: Следующий день стал для Олега самым опасным. В палату вошел милиционер. Олегу показалось, что лицо его стало бледнее смерти. Милиционер — это местный участковый.
6: «Захаров Олег Дмитриевич, кто у нас здесь?» — спросил старший лейтенант тоном нянечки из детского сада.
0: «Я», — приподнял руку Олег.
6: «Ух, как вас располосовало», — посмотрев на новоиспеченного Захарова, сказал участковый. «Желаю быстрее поправиться. Тут я вам справку принес», — сообщил милиционер, и, немного покопавшись в затертой коричневой планшетке, достал оттуда несколько листов. «Паспорт ваш утилизирован, товарищ Захаров, он пришел в негодность, поэтому распишитесь здесь».
1: Участковый дал Олегу ручку, подставил всю ту же планшетку под листок и показал место, где надо поставить подпись.
0: Рука Захарова сильно дрожала. «Подпись не получится», — тихо сказал Олег и попытался вернуть ручку.
2: «Нет-нет», — возразил старший лейтенант, — «хоть крючок, но поставьте, так положено».

0: участковый опять заглянул внутрь планшетки, достал листок и прочитал сведения, переписанные из паспорта Захарова. «Нет, жаль, но страница с пропиской сильно испорчена. Не разобрали. А вы что, вообще ничего не помните?»
1: «Почти ничего», — Олег указал на шрам. «Имя вспомнил, когда Василий Васильевич меня назвал. Потом уж и фамилия всплыла. Еще пожар помню и как от поезда уползал. Вот и все».
0: Милиционер подошел к Олегу. «Не переживайте. Поправитесь и вспомните. У вас родные есть?»
1: «Не знаю».
0: «Совсем беда. Но вы надеетесь. Полечат вас, нога заживет, волосы вырастут. А там, глядишь, и память вернется».
1: А вот про стрижку наголо Захаров совсем забыл. Он же заключенный. Надо же, никто и не подумал проверить, все ли арестанты на месте. Скорее всего, вагон с заключенными сгорел полностью. Олег помнил это жуткое месиво и черный дым. А может, и наличие паспорта сыграло свою роль? Пока везет. Как быть дальше, Захаров подумает потом.
0: Лечение длилось долго. В районной больнице справиться с травмой колена не смогли. Василий Васильевич — человек чуткий, настоящий врач. Он выбил направление в Горький, в областную клинику. Там больше возможностей. В Горьком Олегу сделали еще одну операцию. А дальше предстояло долгое восстановление. Главное, ногу спасли. Уже заканчивалось лето, а Захаров все лечился. Сам-то он не спешил. Куда? Выпишут, и что делать дальше? Зав. Отделением все время спрашивала про родственников. Кто заберет Захарова, когда выпишут? Олег топтал всю ту же тропинку. Не помню, не знаю. Конечно, все он помнил. Просто хорошо играл спектакль по своей собственно написанной пьесе. С выпиской тянули. Однако бесконечно это продолжаться не могло. Олег, однако, время не терял, готовил базу для жизни после выписки. Он пригляделся к молоденькой санитарке. Маленькая, неказистая, с лицом воробушка, совсем некрасивая. Звали ее Лиза. Захаров стал все чаще общаться с девушкой, и очень скоро они стали друзьями. Стремление стать совершенно другим человеком меняло Олега очень сильно. Он стал много читать. Лиза приносила для друга книги из библиотеки, и Захаров проглатывал их одну за другой. Предпочтение Олег отдавал книгам о разведчиках, детективам советским и зарубежным. Он черпал из этой литературы жизненный опыт. Постепенно начал понимать, как, по его соображению, работает система. Где и на чем он может проколоться. К концу лета Захаров уже имел план действий. После выписки Олег решил исчезнуть. Так спрятаться, чтобы о нем забыли навсегда. Но одному ему не справиться, поэтому он умело обрабатывал Лизу. Он вовсе не пытался сделать ее своей любовницей. Девушка оставалась для Олега другом. Другом, а самое важное — помощником. Жила Лиза Войнова у своей бабушки. Мама у Лизы женщина неблагополучная. Давно уехала с каким-то залетным мужиком и много лет не давала о себе знать. Исчезла. Бабушка забрала бедную девочку к себе. Чтобы быть в безопасности, Олегу придется подружиться с бабушкой. Тогда на какое-то неопределенное время у него будет надежное пристанище. Вот и настал день, когда надо было исчезнуть из больницы. Лизу Олег просил никому не говорить, что он поедет к ней. А прежде Захаров пришел к заведующей отделением. «Я вспомнил», — радостно сказал Олег и положил перед врачом журнал работницы, который ему принесла Лиза. «Вот», — показал он на фото на развороте. На большой фотографии около ткацкого станка стояла женщина. Доктор сразу не поняла, почему Захаров показал эту фотографию. Она посмотрела на пациента вопросительно. «Я эту женщину знаю», — соврал Олег. «Я работаю на этой фабрике, наладчике, понимаете?» Радость, с которой Олег говорил о своей находке, была неподдельной. Захаров играл убедительно. «В Иваново?» — переспросила заведующая. «В Иваново! Выписывайте, поеду домой!» «Выпишу я вас, Захаров, хоть сейчас, но на какие деньги вы поедете в Иваново?»
1: Олег пожал плечами. Этот момент он упустил. Непростительно.
0: «Боюсь я вас отпускать», — насторожилась доктор. «Одежды у вас нет, кроме больничной. Денег тоже. И как мне с вами быть?»
1: «Я об этом не подумал», — признался Олег. «Как же теперь?»
0: «В общем так», — заведующая вернула Захарову журнал. «Мы сегодня соберем вам деньги на билеты, кое-какую одежду. Не костюм тройка, конечно, но что-нибудь приемлемое. А завтра я вас выпишу. Кто-нибудь из персонала

0: а проводит вас до вокзала. Такое мое решение». Утром с червонцем в кармане и одежде с чужого плеча в сопровождении санитарки Лизы Олег Захаров покинул больницу. Никакого вокзала не было, а было знакомство с бабушкой, Антониной Гавриловной. Бабушка сначала с недоверием отнеслась к незнакомому мужчине, но постепенно стала Олегу доверять. Он показал себя настоящим джентльменом. Скромный, воспитанный, начитанный. Помогал по хозяйству, несмотря на то, что инвалид. Лиза с бабушкой жили на окраине города в частном секторе. Скромный деревянный домик со скрипучими половицами и плохо закрывающимися дверями. Вода из колодца, газ из баллона. Условия спартанские, но это очень подходило Захарову. Улица тихая, соседи старики и старушки. Вопросов лишних никто не задает, а стоило оказать посильную помощь, например, заборчик соседу-старику поправить, так вообще Олег стал как родной человек. Как быть дальше, Захаров не думал. Убежден был в одном – жить надо тихо, скромно, знакомств не заводить. Чем меньше людей о нем знают, тем безопаснее. Единственное, что беспокоило Олега, так это отношение к нему Лизы. Похоже, девчонка влюбилась, теперь она вела себя по-другому. Стала прихорашиваться, потратила деньги на новую одежду, когда находилась с Олегом дома, не спускала с него глаз. Это было для мужчины некомфортно. Он не любил девушку, не хотел ее обманывать, но сказать об этом открыто боялся. Как Лиза себя поведет? Не лишится ли Захаров надежного друга? Раньше он об этом не думал, однако время пришло. Рано или поздно объясниться придется. Так прошло несколько месяцев. Наступил 69-й год, позади уже зима, теплые дни потихоньку отвоевывали свое. Олег оттягивал неловкий момент как мог. Но в один из дней произошел переворот в его сознании. Нет, он не касался напрямую Лизы. Он касался прошлой жизни, о которой Олег стал забывать. В воскресный день по телевизору шла передача «Международная панорама». Антонина Гавриловна смотрела эту программу каждое воскресенье. И вот, сидя у экрана, Олег видит лицо человека, которое возвращает его в Семигорск. Возвращает в то трагическое лето, в те страшные дни, к тому несправедливому приговору. Олег видит на экране Леонида, студента из Москвы. Хоть он и видел его всего один раз, но узнал мгновенно. Теперь Леня уже не студент, он советский дипломат, дорогой костюм, холеное лицо, очень похожее на лицо судьи Павловского. Только фамилия другая. В эту секунду нутро Олега Захарова перевернулось. Он опять почувствовал себя Мишей Игнатовым, приговоренным к расстрелу. Неделю, а то и другую, Олег ходил сам не свой. Не могут эти свирепые люди жить и жировать, когда он, по их вине ставший инвалидом, живет чужой жизнью, ходит на костылях и не знает, что его ждет в будущем. А возможно, у него никакого будущего вовсе нет. Не будет семьи, не будет детей, не будет хорошей и любимой работы, а будет только страх разоблачения. Вдруг родственники погибшего Сахарова начнут искать? Вдруг след приведет к нему? Вдруг? Он просто обязан стереть все свои следы. Он это сделает. Ничего не закончено. За свою жизнь еще придется побороться. Все обдумав и взвесив, Олег принял решение. Чудовищную несправедливость надо исправить. Как? А над этим он подумает. Новая, дерзкая цель в его жизни уже появилась. Павловский, Белоконь и вот этот щеголь-дипломат должны ответить. В тот день, когда мысли в голове Олега сложились в хорошо продуманный план, он решил, что должен ответить на знаки внимания Лизы. Теперь она нужна Олегу как преданный человек, готовый пойти на все ради своего любимого. Вечером, когда Антонина Гавриловна ушла в свою спальню и выключила свет, Олег взял Лизу за руку. Он привлек девушку к себе, она не сопротивлялась. Лиза ждала этого долго, казалось, вечность. Она обвела шею Олега тоненькими ручками и неумело прикоснулась своими губками к губам любимого мужчины. В эту ночь она стала его частью, его плотью.
1: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
2: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
3: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: Причем тут...
4: Нет.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мэрц».

происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это.

происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит.

и недужных связей, дружб ненужных во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружу чужих людей соединенность и разобщенность близких душ со мною вот что.

0: те разнообразны не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Нежность, радость моя, счастье быть с тобою вместе в вихре каждого дня, в твоих объятиях.

0: Даяна Шу. Рэй Чарльз.
1: Wow!

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Здесь все про зайцев.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь!
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Стихотворение Андрея Вознесенского «Первый лед» послужило основой для нескольких песен. Пожалуй, самый известный вариант – это песня в исполнении Евгения Осина. Предлагаю вашему вниманию песню «Первый лед» с музыкой Оскара Фельдсмана, записанную ансамблем «Веселые ребята» в 1977 году. Солист Игорь Гатаулин.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, о высокочтимые и глубоко уважаемые товарищи радиослушатели. В эфире программы «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. В одной группе в Телеграм было обсуждение, как вслепую можно настроить телевизор или приставку на Android TV. Я вообще, если честно, никогда подобными вещами не занимался, поэтому кое-что расскажу с чужих слов, кое-что расскажу из личного опыта. Ну, в общем, сегодняшний выпуск будет посвящен, опять-таки, различным полезным вещам, связанным с Android TV, то есть это приставки и телевизоры именно на Android TV. Итак, как я уже рассказывал в одном из выпусков, в основном сейчас все приставки идут на Android TV, но есть два типа приставок. Это приставки с инфракрасным пультом, который сопрягать не нужно. Вы просто его берете, направляете на приставку и начинаете нажимать кнопки. Все должно работать. Но на подобных приставках, как правило, токбэк запустить, удерживая кнопки на пульте, невозможно. Это может сделать только зрячий помощник, да еще и токбэк, как правило, нужно устанавливать. Я об этом рассказывал. А вот если приставка на Android TV и пульт там Bluetooth, то есть вероятность, что можно попытаться запустить токбэк самостоятельно. Правда, для этого токбэк и синтезатор речи должен быть установлен изначально. Это точно есть на приставках Xiaomi. Это точно есть на приставках, сертифицированных от Google. Если прям производитель указывает, приставка на Android TV, сертифицированная от Google, там токбэк предустановлен. Там может быть предустановлен и синтезатор Google, но чтобы попытаться токбэк запустить, нужно сначала выполнить сопряжение Bluetooth пульта. Как это делается? В общих чертах. Когда приставка загружается, проходят все служебные этапы, на экране появляется инструкция. Направьте пульт на приставку. Нажмите и удерживайте кнопки. Как правило, это кнопка увеличения громкости и кнопка ОК. Ну, точно я не возьмусь утверждать, что это на всех пультах. Но лучше перед сопряжением пульта посмотрите, какие кнопки нужно нажимать для сопряжения Bluetooth пульта на такой-то приставке. Это, я думаю, сейчас можно и у ассистентов спросить, у так называемых нейросетей, или в интернете посмотреть. Так вот, нужно, зажав эти кнопки, навести пульт на приставку, и в инструкции, которая отображается на экране, сказано: удерживайте эти кнопки до тех пор, пока индикатор на пульте не загорится ровным светом. Тут возникает несколько моментов. Во-первых, как вслепую убедиться, что индикатор стал гореть ровным светом? Во-вторых, когда нужно эти кнопки нажимать? Ну, когда появится соответствующая инструкция. Поэтому, если вы решили полностью самостоятельно запустить токбэк, то включите приставку, подождите какое-то время, ну, как минимум минуты две, наверное, для верности. Потом зажмите кнопки на пульте, направьте его на приставку и держите их, ну, секунд 5-10. Затем отпустите, и зрячий сразу видит, произошло сопряжение или нет. Ну и по индикатору, но самое главное, дальше, если нажимать клавиши стрелки на пульте, то видно, двигается курсор или нет. Вслепую это определить невозможно. Определить, что пульт подключен и функционирует, можно только попытавшись запустить токбэк. Причем токбэк на приставках и телевизорах от Xiaomi запускается с помощью одновременного удержания в течение минимум 3 секунд клавиш громкости. Надо их зажать и держать. Ну, вы как минимум должны услышать звук, вот такой характерный бульк, что токбэк запустился. А вот заговорит он или нет, это большой вопрос. Потому что к Wi-Fi вы еще не подключились. Но об этом чуть-чуть позже. А вообще в аутентичном Android, то есть в Android, который практически не модифицирован и не изменен, для запуска токбэк вот этой службы, которая называется «быстрое включение», нужно одновременно нажать и удерживать кнопку «назад» и кнопку «стрелка вниз». Но на каких-то приставках это не работает, даже если это включить принудительно вручную. На каких-то работает, а где-то нужно кнопки громкости. Тут тоже разночтение, и по моему личному опыту это далеко не на всех приставках, даже если там токбэк предустановлен, работает. Поэтому если вы нажали и кнопки громкости подержали, ничего не произошло, и стрелка вниз плюс кнопка назад подержали, ничего не запустилось, скорее всего, либо токбэк не установлен, либо сопряжение пульта прошло неудачно. И тут без зрячего уже проблему не решить. Но если он у вас запустился, вы услышали звук, то пульт точно работает. А вот заговорит ли у вас токбэк? Ну, как правило, в сертифицированных Google приставках на Android TV, в телевизорах есть синтезатор Google, и там имеются офлайновые английские голоса. Поэтому если изначально при настройке приставки выбран русский язык и страна Россия, то токбэк может либо не заговорить, либо заговорить английским голосом, который будет пытаться очень сильно коверкая произносить русские слова. Это явно не для слабонервных, но если вы настолько выдержаны, имеете железные нервы, может быть, вам удастся как-то пройти все предварительные этапы, используя вот этот офлайновый английский голос, установить нужный, нормальный уже полноценный русский синтезатор и получить функционирующий токбэк. В общем, все, что я описал, это, ну, такой весьма сомнительный путь. Я его лично не проделывал. Кстати, если вы запустите токбэк, он заговорит, вы можете подключиться к Wi-Fi, введя пароль для подключения, и потом уже, скорее всего, у вас токбэк заговорит онлайновым русским голосом. Тут уже станет полегче. Но самое главное, чтобы у вас токбэк запустился и заговорил. Подчеркиваю, что это можно сделать только когда у вас Bluetooth-пульт, только когда вам его удалось сопрячь и когда в приставке или в телевизоре токбэк предустановлен. Это бывает далеко не всегда. Поэтому, как говорится, раз на раз не приходится.
0: Инфотрон.
2: Кстати, по поводу инфракрасных пультов. Дело в том, что есть замечательные устройства, так называемые умные пульты или пульты с обучением. Это инфракрасное устройство, и как раз если у вашей приставки, ну, у телевизоров, по-моему, сейчас у большинства инфракрасные пульты, а вот у приставок бывают Bluetooth-пульты и инфракрасные пульты, это очень легко распознать. Если у вас в пульт встроен микрофон, то это с очень большой долей вероятности именно Bluetooth-пульт, потому что через инфракрасную связь голос передавать нельзя. Так вот, если у вашей приставки инфракрасный пульт, то вы можете, не используя несколько отдельных пультов, пользоваться одним единственным универсальным обучаемым пультом. Есть пульты кнопочные, у меня такой есть, и он поддерживает до 8 устройств. То есть этот пульт позволяет на каждую практически свою кнопку назначить код с аутентичного пульта, ну, например, от телевизора, от приставки, от еще какого-то устройства. Это может быть кондиционер, это может быть робот-пылесос. В общем, любое устройство, которое управляется с инфракрасного пульта. Даже какой-нибудь ресивер, какая-нибудь аудиосистема, лишь бы это был инфракрасный пульт. Программируется он следующим образом. Ну, конечно, вы должны инструкцию почитать. Причем есть пульты, у которых мало кнопок, у которых много. Ну, чем больше кнопок, тем лучше. Как правило, там есть цифровые клавиши и всевозможные клавиши для телевизоров. Так вот, почитав инструкцию или в интернете поискав информацию, вы можете запрограммировать кнопки на пульте. Для этого вам понадобится аутентичный пульт от того устройства, функции которого вы хотите на универсальный пульт назначить. Вы должны эти пульты положить так, чтобы их инфракрасные датчики были направлены друг от друга, чтобы расстояние между ними было, ну, не больше 10 сантиметров. Ну и вплотную их тоже, конечно, совмещать не следует. Ну и дальше, следуя инструкциям, вы можете назначать инфракрасные коды с аутентичного пульта на определенную кнопку на универсальном пульте. И вот так можете запрограммировать несколько устройств. И не используя отдельный пульт для телевизора, для приставки, для аудиосистемы, все делать с одного пульта. Нажимаете кнопку, переключаетесь на один канал, управляете, ну скажем, телевизором. Нажимаете вторую кнопку, переключаетесь на другой канал, управляете приставкой на Android TV, ну и так далее. Причем есть пульт не кнопочный, а пульты голосовые. Ну, в России, пожалуй, самый ходовой – это так называемый умный пульт от Яндекс. Это такая круглая шайба, где по периметру расположены инфракрасные излучатели. Эту шайбу нужно положить в такое место комнаты, чтобы световые сигналы, ну, то есть невидимый свет, мог попадать на все нужные вам устройства. Дальше вы на Android запускаете приложение «Умный дом с Алисой». И там подключаете этот пульт и, следуя инструкциям, также назначаете коды кнопок с аутентичного инфракрасного пульта, например, от телевизора, от приставки, от аудиосистемы, вот этому самому умному пульту. Кто-то скажет, ну на нем же нет кнопок, как им управлять? А управлять с помощью Алисы голосом. То есть, выполняя инструкции, вы можете запрограммировать различные команды на этом пульте, а потом открыть Алису на вашем смартфоне под Android и голосом подавать команды. Ну, например, увеличь громкость или поставь громкость на 70%, или запусти воспроизведение, или приостановить и так далее и тому подобное. В общем, довольно увлекательное занятие программировать это все голосом, но, на мой взгляд, это очень неудобно, гораздо удобнее управлять кнопочным универсальным пультом, потому что голосовой вот этот пульт, это, во-первых, такое устройство очень капризное, потому что его нужно положить в такое место, чтобы сигналы попадали на все нужные инфракрасные приемники на ваших устройствах. Ну, то есть пульт должен лежать так, чтобы световые импульсы от него попадали на приемник телевизора, приставки и всех прочих устройств. А если они у вас в разных концах комнаты рассредоточены, то, ну, фактически шайба должна либо быть подвешена где-то в центре комнаты, либо в таком месте находиться. В общем, еще нужно место подобрать. Если же у вас все устройства кучкуются и сгруппированы примерно в одном месте, то тут, в принципе, главное так эту шайбу умного пульта от Яндекс разместить, чтобы световые импульсы попадали в это место. Да и голосом управлять не так быстро. Тут на пульте программируемом кнопочным просто кнопочку нажали и команды уже исполнены. А тут нужно запустить Алису на смартфоне, подать команду, эти команды запрограммировать, да еще и находиться в такой среде, чтобы Алиса все это расслышала. Ну, в общем, гораздо проще и быстрее нажимать кнопочки на обучаемом универсальном инфракрасном пульте. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Владимир Богомолов. Момент истины. Часть третья.
2: Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. Вчера, 18 августа, в 20:35, в расположении 2-го батальона 984-го полка прибыли трое офицеров – майор, капитан и старший лейтенант с секретным предписанием разведуправления фронта. С наступлением темноты они надели маскировочные халаты, взяли оружие и, сопровождаемые командиром разведвзвода, героем Советского Союза лейтенантом Верещака, прошли по траншеям батальона, а затем ползком перебрались в окоп боевого охранения. Ничего подозрительного в их поведении и разговорах не отмечалось. В 5:20 утра из окопа, в котором они находились, в сторону расположения противника были выпущены ракеты, после чего дежурные наблюдатели в траншеях батальона заметили, что трое в маск-халатах ползут в направлении обороны противника. Открытый с промедлением огонь из-за недостаточной видимости результатов не дал. Однако, метрах в 300 от линии немецкой обороны, двое попали на мины, а третьего, спустя несколько минут, огнем из снайперской винтовки удалось тяжело ранить. Согласно показаниям, майор говорил с выраженным украинским акцентом и по признакам словесного портрета имел сходство с капитаном, разыскиваемым по делу Неман. Налицо и другие основания предполагать, что неизвестные являются проходящими по делу Неман агентами, которые пытались вернуться к немцам. О результатах расследования доложу незамедлительно. Ковбасюк.
3: Как все неудачно складывается. На 8:00 у меня было назначено свидание с девушкой из ЭВК госпиталя, в котором я весной лежал. От ее подруги строго по секрету я узнал, что у Леночки день рождения и будет небольшое застолье. Влюблялся я не впервые, но такого, как теперь, со мной еще не случалось. Только из-за Леночки я смирился на время с постылой комендантской должностью. Я решил потерпеть еще месяц-другой и тогда добиваться переосвидетельствования для отправки на фронт, в чем мне уже дважды отказывали. Отношения с Леночкой развивались так, что вот-вот мне следовало объясниться. Узнав про день рождения, я помчался на утро к портному, который шил мне парадную форму, и попросил все ускорить и сделать на сутки раньше. И сегодня утром костюм был готов. Старик портной постарался.
4: Так. У вас прекрасная фигура, капитан. И брюки, и китель сидят без единой морщинки. Как в точной. Ну что, осталось только проколоть дырочки для орденов и заштуковать их. Но это 5 минут.
3: К сожалению, сейчас не получится.
4: Почему?
3: Я должен немедленно уехать. Срочное дело. Я зайду к вам в 7:00. Вы будете в 7:00?
4: Разумеется.
3: Отлично. И еще у меня к вам большая просьба. Возможно, у меня будет туго со временем, а сегодня день рождения одной девушки. Так. Я договорился насчет букета, понимаете? Цветы. Это рядом с вами. Вы не могли бы 5:00 вот сходить за ними и принести к себе?
4: О чем разговор? Конечно, я схожу.
3: Я вас... Благодарю. Так. Вот. Вот деньги.
4: Спасибо. Капитан такой красивый. Женщины, наверное, к нему так и липнут. Так зачем же тратиться на цветы, скажите мне?
3: А, здесь я написал адрес.
4: Так. Я тоже однажды покупал цветы.
3: Только один раз?
4: Да. Это было... В 904 году, 40 лет назад, цветы я покупал своей будущей жене. Ее убили немцы. Здесь, в Лиде. И 5 детей убили, и внука тоже. Зачем я уцелел?
3: Извините. Извините, меня ждут. Если я задержусь, и до 8 меня не будет, убедительно прошу, отнесите цветы вместе с этим письмом вот по этому адресу.
5: О чем разговор?
3: Я вам заплачу и дам продукт. Только ради бога, ну, побрейтесь и немного приоденьтесь.
5: Так.
3: Там сегодня праздник, понимаете?
5: Я понимаю.
3: Ладно. А на аэродроме, куда мчались, как по тревоге, пришлось проторчать без дела около 3. Все складывалось до обидного нелепо. Наконец-то всем было приказано построиться. И маленький лобастый подполковник в длинной мешковатой гимнастерке сделал последнее наставление. И в заключение он сказал, что каждый, кто поможет поимке разыскиваемых, будет представлен к правительственной награде. Я участвовал во многих тяжелых боях. Знал настоящую цену наградам, а тут ловят 3 или 4 человек, собрали 10 людей и при этом заранее обещают боевые ордена. Потом офицеров комендатуры стали распределять. Я попал в группу какого-то капитана Алехина. В такой день нарочно не придумаешь. Я вынужден то лететь, сломя голову, то болтаться без дела, выслушивать беспрерывные поучения и призывы к бдительности, трястись в грязном кузове, ехать неизвестно куда, и самое оскорбительное — быть совершенной пешкой, находиться все время в полном неведении.
2: Оперативные документы. Шифротелеграмма. Срочно. Егорову. Начальник главного управления контрразведки с группой генералов и офицеров прибыл в 13:05. В ближайшие часы будет находиться в отделе контрразведки авиакорпуса. Наши соображения по розыску и относительно войсковой операции он разделяет полностью. Однако по независящим от него обстоятельствам она должна быть проведена сегодня. Замнаркома госбезопасности с группой высшего оперативного состава прибыл в 13:25. С нашими соображениями по розыску он согласен с некоторыми оговорками. В 14:30 выезжает к вам. Поляков. Шифротелеграмма. Весьма срочно. Платонову. Задержанных вами без документов неизвестных, 2 из которых по признакам словесного портрета имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска, для установления личности необходимо срочно доставить в Лиду. Поляков.
6: За Шиловичами после поворота влево я приказал Хижняку сбавить ход. Большую старую стадолу я увидел издалека. А немного погодя, 2 сросшихся дуба.
7: Хижняк,
8: да?
7: Тормози, сходим.
6: Ну, в общем так, поедешь вперед в Каменку.
8: Ну.
6: Будешь там до 16:30.
8: Ага.
6: К 17 вернешься сюда, ну, жди так. Меня с машиной. Ну, здесь где-нибудь, ладно?
8: Ладно.
6: А к стадоле ни в коем случае не приближайся.
8: Ну,
6: понял.
8: Чего ж тут не понять-то?
6: Ну, все, давай.
8: Ладно.
7: Товарищ капитан, прыгайте.
6: Пошли. Только незаметно.
3: То есть как это незаметно? Может, лечь и ползти по-пластунски?
6: Ну и если потребуется, поползем. Мы двинулись кустарником к лесу. Я увидел, как на опушке неожиданно появился Алехин. Он подзывал нас энергичными жестами, мол, быстрее сюда. Мы миновали чапыжник, очутились возле него.
9: Капитан Алехин.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Вы из комендатуры?
10: Помощник коменданта города.
9: Хорошо, очень рад. Значит, будем действовать вместе. Да, в лесу будем говорить только шепотом.
10: Может, вы...

0: страховкой. На месте вы все поймете. Значит, последовательность проверки. Сначала основные документы. Удостоверение личности. Командировочное предписание. Затем второстепенные. Расчетные, вещевые книжки. Продовольственный аттестат. Наградные удостоверения и другие документы. Потом надо ознакомиться с содержимым вещевых мешков. Или другого багажа.
1: То есть как ознакомиться? Вы хотите сказать обыскать?
0: Да нет, этого надо избежать. Мы попросим их самих предъявить вещи для осмотра.
1: Как это? Тоже моя обязанность?
0: Нет. Ну вы же старший наряда. Вы предложите им предъявить вещмешки и показать содержимое. Остальное делаю я. А вы должны страховать от возможного нападения, как это положено, и при комендантской проверке. На месте я вам все покажу в деталях.
1: Вы сказали, что мы будем вдвоем, а лейтенант...
0: Ну, он будет подстраховывать со стороны из засады. Да, я вас обязан предупредить. Во время проверки с первой минуты до самого конца предельное внимание и осторожность.
1: Знаю, мне уж говорили.
0: Возможно, я в чем-то повторяюсь. Но я должен вам пояснить... Цель наших усилий – взять их с поличным или заставить проявить себя. Для того и проверка с подстраховкой из засады. Зачем это делается? Потому что при поимке врага случается и так. Ни обыск, ни последующие допросы ничего не дают.
1: Ну, насчет обысков и допросов вам-то виднее.
0: А почему я вас предупреждаю о максимальной осторожности? Мы с вами будем своего рода живой приманкой. Понимаете? Живой приманкой. Они видят всего двоих. А тех, кто в засаде, не подозревают. Место там безлюдное. Таким образом, мы как бы провоцируем их. Создаем условия проявить себя. Показать истинную суть.
1: Суть и как? В чем же она может проявиться?
0: Если это враг...
1: Так.
0: Скорее всего, они попытаются нас убить.
1: Так, да, перспективы не из приятных. Ну, обязанности свои понял. Мне только немного не ясно. Вот, допустим, мимо нашей засады кто-то проходит.
0: Так.
1: И вы их обыскиваете.
0: Да.
1: А если они совсем не те, кто вам нужен, тогда что?
0: Что тогда? Тогда придется извиниться.
1: Извиниться и только?
0: Да. А что тут еще можно сделать?
1: Не знаю. Это уж по вашей части. Лично я с подобной проверкой сталкиваюсь впервые.
0: Немного погодя заброшенной дорогой, мы шли вглубь леса. Я и капитан бок о бок, Блинов в трех шагах позади. Приехав сюда утром, мы вместе с Таманцевым уже выбрали место для засады. Я пошел к пустующей стадоле, которую посоветовал Полякову использовать для штаба руководства войсковой операции. Подступы к стадоле охранялись автоматчиками. Меня остановили. Пришлось предъявить документы. Когда я зашел внутрь, то разглядел в полутьме человек 30. Посредине, возле походного столика, стояли и разговаривали несколько генералов, и среди них в центре Егоров. За ними располагались офицеры. Вдоль стен были развернуты радиостанции. Мое появление было замечено, Егоров увидел меня, но ничего не сказал, продолжал разговаривать с генералом.
2: Да, я понимаю, я прекрасно... Но поймите и меня правильно, товарищ комиссар. При всем уважении к вашим полномочиям, я не могу не возражать против действий, которые я считаю преждевременными и рискованными для дела. Вопрос решается в Москве и...
3: Не будет у вас завтрашнего дня. Не будет. Вы просто недопонимаете, насколько серьезная обстановка.
2: Ответ ставки должен поступить с минуты на минуту.
3: Не стройте иллюзий. Ответ будет отрицательный. Если вы действительно верите в возможность отсрочки, ваша наивность поразительна. Мы не можем и не будем держать здесь людей сутками. У нас своих дел по горло.
0: Суть спора Егорова с заместителем наркома внутренних дел я уяснил себе в общих чертах. На рассвете по указанию Егорова была достигнута полная готовность в течение часа начать общевойсковую операцию. Как только об этом узнали в Москве, от Егорова стали требовать...

0: незамедлительного ее осуществления. Ему удалось обосновать целесообразность отсрочки на сутки до 17.00, однако заместитель наркома внутренних дел, ссылаясь на свои полномочия, потребовал ее немедленного проведения. Егоров и Мохов, будучи в абсолютном меньшинстве, доказывали, что разыскиваемый сегодня или в крайнем случае завтра появится в Шиловичском лесу. Но у комиссара госбезопасности была своя позиция.
1: Вы понимаете, как все это будет выглядеть, если ваши предположения не подтвердятся? Могу вам сказать, как преступление. Вы занимаетесь розыском 2 недели, а что в результате? Баран начихал. Может, вы еще столько собираетесь здесь возюкаться? Не выйдет. Мы стянули к вам более 7000 человек. А держать их без всякого дела даже лишний час преступно. Войсковая операция нужна в первую очередь вам и главному управлению контрразведки. Так давайте ее проводить. Мы не можем оставаться безучастными наблюдателями. Обстоятельства чрезвычайные. И я вынужден, данный мне властью, распорядиться безотлагательно приступить к операции.
2: Я обратился в Москву с просьбой об отсрочке более чем на сутки. И поскольку вопрос решается там, быть может, лично верховным главнокомандующим, я не считаю возможным, да и другим не советую форсировать события.
1: Ставка, несомненно, ответит отказом.
2: Собственно, никуда я еще не обращался, хотя такая шифровка по настоянию Полякова была составлена. Теперь я вынужден это сделал, ее уже передавали в ставку. Я знал, что Верховный, работавший по ночам, встает не раньше полудня, и мою шифровку ему могли доложить только спустя еще час. В любом случае, выигрывалось некоторое время. Кажется, предусмотрели все, но, как бывает в подобных необычных обстоятельствах, что-нибудь второстепенное обязательно упускается. Стульев хватило для радистов и шифровальщиков, остальным приходилось стоять. Людям было неудобно, жарко. Зачем они все сюда приехали? Сидели в себе в Лиде. Здесь вполне хватило бы Лобова и десятка офицеров.
1: Ну мы что же, вот так и будем все время стоять?
2: Когда станет невмоготу, сядем на землю.
1: Даже такую элементарную вещь не предусмотрели. Удивительное недомыслие. Теряется драгоценное время. Промедление подобно смерти. И в первую очередь для вас, генерал, и для Мохова.
2: Извините, товарищ комиссар, мне нужно переговорить с офицером. Я понял, что сейчас начнется неприятный и никчемный разговор с упреками и разносом, и пошел к Алехину.

0: Мы шли вглубь леса, и ничто вокруг не напоминало о войне. О шпионаже, о каких-либо операциях. Я заставил себя отвлечься от неприятных мыслей. От надоевших уже наставлений, о бдительности, о всевозможных предосторожностях. Я думал о предстоящем вечером, Леночкином дне рождения.
1: Неужели улетают?
2: Раненько.
1: Зима, видать, ранней будет.
2: Что? Журавли, говорю, вроде улетать собираются. Слышите, прощаются.
1: Товарищ капитан, вот нарукавная повязка. Прошу вас, наденьте.
0: Зачем? Зачем?
1: Наденьте, наденьте.
0: Ну, для патрулей, для дежурных офицеров. А я помощник коменданта. И сколько на этой должности ни разу не надевал.
1: Ну, а сегодня нужно. Я прошу вас, наденьте.
0: Грязней у вас не нашлось, но из нее же суп варить можно.
1: А это не у нас, а у вас. Мне их дали в комендатуре. А постирать не было времени. Давайте помогу вам.
2: Вот так.
1: Как у вас с оружием?
0: За меня можете не беспокоиться.
1: Эта штука вам знакома?
0: Вальтер?
1: Да. Держите.
0: Зачем?
1: Держите, держите, положите в карман. Так. На всякий случай. Осторожность всегда оправдана.
2: Разный бывает.
0: Знаю, знаю. Слышал все это десятки раз. В том числе и сегодня.
1: Говорите только, пожалуйста, потише. Так что вы слышали?
0: Про бдительность. А? Про осторожность. А? Что всякое бывает, и смотреть надо в оба. От всех этих поучений у меня уже мозоли в ушах. Да за кого вы меня принимаете?
1: Я вас только прошу, потише, пожалуйста.
0: Я на фронте, знаете, с 41-го года. Ага. Поверьте, бывал в таких переделках, по сравнению с которыми ваша эта операция просто загородная прогулка.
1: Да, я понимаю. Понимаю.
0: Вы на передовой-то когда-нибудь были?
1: А, ну, конечно, был, конечно.
0: При штабе дивизии или полка? Знаю, как вам приходилось во втором эшелоне, а я 3 года на передке. Если бы не ранение, поймите, я боевой командир. Я в комендатуре, я случайно не задержусь.
1: Да я слышу, только потише, пожалуйста, говорите.
0: Да вы что?
1: Осторожней.
0: Вы что, психа из меня сделать хотите? Здесь же нет ни живой души, и шум ветра все покрывает.
1: Тише.
0: И куда же тише? Я и так шепчу.
1: Это вам так кажется. А насчет душ вы ошибаетесь, капитан. Мы только что прошли засаду, они там предупреждены по радио и знают меня в лицо. Иначе бы у нас уже проверяли документы.
2: Да не обижайтесь вы, ну что же, это же специфика.
1: И вообще, лес шума не любит.
0: Специфика. Ах, людишки, дурацкая это ведь специфика. Ну посудите сами, ну вы кого-то там разыскиваете, как я понял. Вы устраиваете засады, собираетесь оцеплять лес.
1: Осторожнее, осторожнее. Вот здесь идите.
0: Привлекайте к этому 1000 офицеров и бойцов.
1: За мной, за
0: мной. И это при нехватке людей в частях, на передовой.
1: Вот так.
0: И делайте это все из-за 2, максимум 4 человек. Причем, как я понял, вы даже не знаете, появятся ли они здесь.
1: Ну, они должны появиться. Конечно, не факт, что они выйдут именно на нас.
0: Но к чему оцеплять весь этот огромный лес? Зачем столько людей? Почему такая чрезвычайность?
1: Товарищ капитан, это долго объяснять.
0: Ясно. Конечно. Я все понял, от меня вы тоже секретите.
1: Да нет, ну почему же?
0: Ну как бы чего не вышло. Перестраховочка. Мне вы тоже не доверяете. А вот родной матери, ну, к ней у вас тоже, наверное, одна бдительность.
1: Ну вы просто это, змей.
0: А какой есть?
1: И язва, язва и змей.
0: Но дело-то не в этом. Все эти предосторожности, ваш, как говорите, специфика.
1: Тише,
0: пуганная ворона куста боится.
1: Спокойнее.
0: Вы этим живете, этим кормитесь. Я в армии 4-й год. И вашей этой спецификой, поучениями о бдительности. Не то, что сыт я, перекормлен.
1: Да.
0: Однако ни одного шпиона даже во сне не видел.
1: Да.
0: Дезертиры? Да. Паникеры, изменники встречались. 2 сам расстреливал.
1: Да что вы.
0: Власовцев видел.
1: Да.
0: Полицаев, но шпиона ни одного. А вас, охотничков, как бы... На! Как собак не резан.
1: Тише.
0: НКВД, НКГБ, да. Контрразведка, прокуратура, трибуналы... Еще это милиция.
1: Товарищ капитан, я не глухой. Тише говорите.
0: Я вообще могу замолчать. Только мозги мне не компостируйте. Я что,
3: Приглашен, чтобы вы имели вид комендантского патруля. И то, что от меня требуется, сделаю.
2: Осторожней. Вот здесь иди.
1: Ну ладно, ты...
2: За мной.
3: И своей спецификой мне голову не дурите. Мы очень разные люди. И быть таким, как вы, я не желаю. Извините. Противно. Вот. Ну что вы все... Что вы все вы смотрите? Чего выискиваете? Вы что, потеряли что-нибудь или змей боитесь?
1: Не без этого. И не только их. Лес кое-где минирован. А я еще жить хочу. И вы, наверное, тоже. Ну вот. Вот мы и пришли. Красота. А, какая полянка. Подождите минутку. Я сейчас...

0: Простите, товарищ капитан. Что, случайно не из Москвы?
1: Из Москвы. А что?
0: Да вроде вас встречал где-то. Наверное, в Москве. А вот где, никак не припомню.
1: Москва велика. Лично я вас вижу впервые.
0: Угу. Ну, может, вы на кого похожи?
1: Каждый человек на кого-нибудь похож.
2: 107, 108, 109, 110. 110 шагов точно. А сюда 147. Здесь мы их и встретим. Если, конечно, не пойдут в нашу сторону.
1: А если не пойдут?
2: Может и так случиться. Тут нет никаких гарантий, будем надеяться. Во время проверки держимся уступом. Один сбоку и позади другого. При этом задний подстраховывает переднего. По комендантским порядкам, товарищ капитан, у вас так ведь положено? Только в городе это обычно не соблюдается. А здесь необходимо. Держите свободно. Свободно, уверенно. Расслабьтесь. В случае неподчинения проверяемых, напряженность или обострение требуется максимальная боевая готовность.
1: Товарищ капитан. Бдительность, да?
2: Да.
1: Да, это я слышал.
2: Ну, вы только фиксировать должны вальтер в кармане. Но стрелять только в случае необходимости и только по конечностям. И еще одно непременное условие. Ни в коем случае не закрывать проверяемых от засады. Понимаете? Скажите мне, вы понимаете?
1: Ай, бред какой-то. Понимаю.
2: Хорошо. Спасибо. Может, есть вопросы? Что-нибудь неясно?
1: Да, есть вопросы.
2: Пожалуйста.
1: До какого часа мы здесь пробудем?
2: Я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Я сам не знаю, а что?
1: Мне до 8 часов надо непременно вернуться в город.
2: До 8?
1: Да.
2: Ну, хорошо. Будем стараться. Будьте любезны, товарищ капитан, постойте минутку. Андрей, идем. Ну вот, Андрюха, это твое место.
0: Понял.
2: В шагах в 10 левее будет Таманцев.
0: Угу.
2: Ты себе смотровую щель сделай. Вот так. Смотровую щель в листве, чтобы дороги незаметно было.
0: Угу.
2: Точно, по своему росту. Ну так, ноги держи на ширине плеч.
0: Вот так.
2: Пока.
0: Расслабься.
2: Спокойно. Да, да.
0: Ага.
2: Затем я провел помощника коменданта и Блинова на небольшую лужайку. На плащ-палатке мертвым сном спал Таманцев. На широком пне стояла наша радиостанция. Около нее сидел старшина.
3: Товарищ капитан, давайте перекусим. А? Капитан, сейчас самое время подкрепиться.
1: Благодарю вас. Не хочу.
3: А чего же не хотите? Вы же не обедали?
0: А? Консервочку держите.
3: Спасибо. Да, продукта у нас вполне достаточно. Кстати, здесь паёк на 5 человек, в том числе и на вас.
1: Вы что, взяли уже меня к себе на довольствие? Потеха. Может, и в штат к себе уже зачислили?
2: Андрюха, всё-таки как неловко получается.
0: Чего?
2: Ну, а что, не по-русски. Одни едят, а другие, он, глядят.
3: Может, пить хотите, а? Родниковое.
1: Да вы что?
3: Без запаха. Холодное. И вкус необыкновенный. Да нет, такую в городе вы не отведаете.
1: Спасибо. Спасибо, не хочу.
3: В ногах правда нет, товарищ капитан. Кто знает, сколько здесь еще придется пробыть. Прошу, устраивайтесь рядом. Отдохнуть надо.
4: Я разъяснил старшине радисту, при каких сообщениях меня следует разбудить, и уже погружался в сон.
5: Товарищ капитан! Товарищ капитан!
4: Ну, чего тебе, старшина?
5: Первый передает. 1700. Первый повторяет для всех. 1700.
6: Шифротелеграмма. Воздух. Егорову. Сообщаю. На ваш запрос Ставка Верховного Главнокомандования ответила отказом. Войсковая операция в районе Шилоевского массива должна быть осуществлена сегодня до наступления сумерек. Последний срок ее начала 17:00. Любая дальнейшая отсрочка будет расцениваться как невыполнение боевого приказа особой важности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если дело Неману в ближайшие 14 часов не удастся реализовать поимкой разыскиваемых и захватом рации, вы и полковник Поляков будете отстранены от занимаемых должностей и преданы суду специального трибунала. Колыбанов.
2: Войсковая операция начнется сегодня в 17:00. Значит, не удалось добиться отсрочки на сутки. Хуже не придумаешь. Все, что от меня зависело, я сделал. И должен уснуть.
7: Как все нелепо. Ай, спят. Не зря в армии ходит анекдот. Чем отличаются особисты от медведя? А тем, что медведь спит только зиму, а особисты круглый год. И по какому праву они ели продукты, которые положены, кроме летного состава ВВС, только раненым в госпиталях? Да, для них законы не писаны. Что хотят, то и делают. Что мне с ними? Детей крестить?
5: Товарищ капитан! Товарищ капитан!
2: А? Что? Что случилось?
5: Девятка передает. Трое в военной форме пересекли просеку левее их. Движутся по дороге в нашем направлении. С двумя вещмешками. Оружие в кобурах.
2: Так. Андрей.
8: А?
2: Разбуди Таманцева.
8: Есть.
9: Подъем, подъем, подъем, подъем.
10: О, Андрюха! Давай. Явление Христа народу.
2: Ты что, мозги отоспал? Через 15 минут они будут здесь.
8: Сколько их?
2: Трое. В военной форме идут со стороны Каменки.
8: Так.
2: С двумя вещмешками. Оружие в кобурах.
8: С вещмешками. Я влюблен. Ну-ка, малыш, полей мне в темпе. Давай, давай, давай, давай, давай. А вообще-то, если есть 15 минут, не мешало пожрать.
2: Войсковая операция начнется сегодня в 17:00.
8: О, гадство. Значит, все-таки дожали. Фу. Ну уж если они считаются с Поляковым и генералом. О, Москва. С носка бьет, слезам не верит. Но этих-то троих до прочесания мы ж вполне успеем прокачать, а?
2: Я тоже так думаю. Если только они влево не свернут на развилке, а пойдут по этой дороге. Всем проверить оружие. Направить обмундирование. Если есть вопросы, давайте. Товарищ капитан.
7: Что?
2: Вы свои обязанности помните?
7: Да, еще не забыл.
2: Ну, я все-таки напоминаю еще раз. Значит, последовательность проверки. Сначала основные документы, потом второстепенные, потом вещевые мешки. Если мне придется сочинять, значит, это необходимо. В любом случае, вы должны поддерживать все мои действия, а я – ваши. В случае чего... Стрелять только по конечностям. Ну, даже если вас будут убивать, стрелять только по конечностям. Вопрос ко мне есть?
7: Нет.
2: Хорошо. Идемте.
6: Шифротелеграмма. Чрезвычайно срочно. Москва. Колыбанову. Проводимые нами в районе Шиловичского лесного массива оперативно-розыскные мероприятия по состоянию на 16.00 результатов не дали. В 16.00 автомашины с подразделениями, предназначенными для войсковой операции, начали движение из выжидательных районов. Во избежание возможных нежелательных огневых контактов между своими, всем находящимся в засадах на территории лесного массива оперативным группам в 16.00 передана команда немедленно покинуть лес. Егоров.
5: Товарищ капитан.
2: Да?
5: Первый передает всему личному составу немедленно вернуться расположение части.
8: Что, твою... Они что, чокнулись? Да я никуда не пойду.
2: Даже если прикажу я, а не первый, не только пойдешь, а побежишь, так рванешь, Виллис обгонишь.
8: Я-то побегу. А вас-то, лично вас, этот вариант устраивает? Да это ж перестраховка. Они что, о шкурах наших заботятся? Ну, выйдут на нас с прочесыванием. Мы что, стрелять будем? Лапы кверху, вся любовь. Ну, поцарапают кого-нибудь в крайнем случае. Да засада с живцом в 1000 раз опасней. Паша, я тебя прошу. Ну, сообщи генералу. Ну, немедленно. Я прошу, я требую категорически. Вали на меня. Вали как на мертвого. Да ты пойми, мы что, этих троих оставим одних на прочесывание? А если они Неман? Ты возможные последствия-то представляешь? Их же не сумеют взять живыми. А момент истины, Паша!
2: Старшина!
5: Я?
2: Срочно передайте первому. Вас не понял. Прошу повторить.
5: Есть.
8: Паша, мы не должны отсюда уходить.
5: Первый повторил для всех. Немедленно вернуться в расположение части. Выполнять.
2: Значит, сообщение троих неизвестных не дошло до Егорова. По какой-либо причине могли не принять. Через несколько минут они могут оказаться здесь. Времени для выяснения по радио уже не оставалось. Проще всего было бы выполнить приказ о выходе из леса. Но я был уверен, что случилась какая-то накладка, решил остаться.
11: Таманцев!
8: Да.
11: Блинов!
2: Последнее распоряжение нас не касается. Все мои указания остаются в силе. Встретим их здесь, если, конечно, не пойдут в нашу сторону. По местам. Прошло минут 10. Наконец, трое в военной форме вышли из леса по другую сторону поляны. Я считал шаги. Выждав, сколько требовалось, мы с помощником коменданта появились из-за деревьев. Мы встретились, как и рассчитывали, прямо напротив кустов, за которыми притаились Блинов и Таманцев.
12: Здравствуйте, товарищи офицеры.
13: Добрый день.
12: Комендантский патруль. Попрошу предъявить документы.
13: Сейчас. А ваш мандат на право проверки.
12: Да.
13: Кто вы такой?
12: Да.
2: Бритоголовый с погонами капитана держался так спокойно, будто бы заранее знал, что здесь, в лесу, у него будут проверять документы. Слева от него, ближе к засаде, стоял высокий старший лейтенант, лет 30. Справа молодой лейтенант, тоже плотный и широкий в плечах.
12: Помощник военного коменданта 132-й этапной заградительной комендатуры капитан Аникушин.
2: Бритоголовый капитан вынул и предъявил Аникушину свое удостоверение личности и командировочные предписания. Вслед за ним без промедления достали удостоверение 2 других офицера. Я взял у них документы, раскрыл и стал проверять, наморщил лоб и намеренно шевеля губами. Аникушин посмотрел документы, передал их мне. А я отдал ему удостоверение личности одного из офицеров. Проверка продолжалась.
14: Вильнюс, Лида, Капитан Елотомцев. Так. А чего вы в лесу делаете?
13: Вы верно догадываетесь, что не развлекаемся?
14: Нет, не догадываемся. Ну и чего, значит, делаете?
13: Можете прочесть в командировочном предписании. Там же все указано.
14: Так, сейчас. Ага. А часть-то ваша где находится?
13: Я должен заметить, товарищ капитан, что лес не самое подходящее место для подобных разговоров.
14: Ну, а чего же? Бдительность, да? Бдительность. Но мы офицеры комендатуры. А? Не хухры-мухры. Нам положено. Да. Так, а кроме нас тут никого нету, не волнуйтесь. Кто тут может услышать?
13: Хорошо, я полагаю...
12: В госпитале что... вы у кого лежали?
13: То есть как у кого?
12: Ну, я спрашиваю, в каком отделении?
13: А, в третьей хирургии. У майора Лазовского. А вы что, знаете этот госпиталь?
12: Немного.
13: Да, он сейчас в Лиде.
14: Так, а откуда вы вот идете-то сейчас?
13: Сейчас из Каменки.
14: А из Каменки, а куда?
13: В настоящий момент в Шиловиче.
14: Так, а дальше куда?
13: Дальше в Лиду.
4: Все трое держались спокойно, естественно, без какой-либо напряженности в лицах. И все основные документы у них были в совершенном порядке и полностью соответствовали действительным обстоятельствам.
8: Паша рассчитал все точно. Они остановились прямо перед засадой. Мысленно я ему аплодировал. Я мог разглядеть всех троих. Но кто они, это должен был определить в считанные минуты Паша. Я знал, что ему сейчас в сотни раз труднее, чем нам с малышом. В такие минуты от напряжения даже у самых крепких волкодавов спина становится мокрой. А лопухнуться при проверке документов могут патрули, а разыскник не имеет права лопухнуться. Я знаком велел малышу держать лейтенанта, самого молодого, наименее опасного.
4: Кто они, кто и как оказались в лесу? Зачем морщи лоб, лоб морщи, губами шевели? Удостоверение личности, фактура обложки, конфигурация, шрифт тиснения, реквизит содержания, особые знаки, серия, номер, фотокарточка, печать гербовая, подпись командира части, натурально, дата, чернила, мастика штемпельная, фактура бумаги, плотность, предъявитель всего.
14: Чубаров, да? Чубаров.
15: Так точно.
4: Николай Петрович. Недобрый у него взгляд какой, а? Даже очень недобрый. Присвоение воинских званий. Старший лейтенант. Штатная должность. Командир стрелковой роты. Назначен. Приказ, подпись, чернила. Все ажур, полный ажур. А ножны с финкой на правом бедре. Левша? Не факт. Командировочное предписание. Точка. Точка вместо запятой. Отметки комендатуры. Да.
14: Васин, да?
13: Да.
14: Лейтенант Васин.
12: Все понятно.
4: Печать гербовая, чернила, мастика, ажур. Ух ты, хорошо держится. Хорошо держится, спокойно. А у этого не украинский говор? Нет. А у этих двух? Предъявитель всего.
14: Елотомцев. Елотомцев Алексей Павлович. Капитан.
13: Так точно.
14: Да, начальник штаба батальона, а?
4: Приказ, печать. Подпись командира части.
13: Так точно.
4: Так, а это что такое? Справка в госпитале. Удостоверение, случайно или умышленно. Южно-русский говор. Елотомцев Алексей. Если они агенты, то он наверняка старший. Он опытнее. И больше шансов, что он уже проходил по розыску. Так, что у него рост выше среднего. Телосложение плотное. Лицо овальное, чистое. Лоб средний, нос прямой. Глаза голубые, волосы светлые. Особенности. Говорит с южно-русским акцентом. И, пожалуй, кривоватые ноги. Южно-русский говор. Быстрее, быстрее. Коновалов
2: Нет, у Коновалова утиный нос. Головатинка, татуировка на кисти левой руки. Яковлев Иван, короткая верхняя губа. Мазанов пойман. Он хорошо держится, как, а, хорошо. Или это свои, или у них уже много раз проверили документы. Как они уверены в полной надежности, ух ты. Южно-русский говор. Чугунов, серые глаза, подбородок узкий. Алтунин пойман, Стаднюк, выше ростом. Попов, Федулов. Давай, Базилевский, Рыбников, Демкин, Махов нет. Когда и как они попали в лес, неужели их просмотрели на пушке? Или они приехали еще до рассвета, скорее второе. Но тогда, нет, это не факт. Что они делают в лесу? Думай, быстрее, не молчи.
6: Шифротелеграмма. Весьма срочно. Колыбанову. Подготовка мероприятий, проведение которых намечено параллельно с войсковой операцией в Шиловичском лесу, осуществляется самым активным образом и может быть завершена по варианту «Западня» к 17:30, по варианту «Большой слон» к 21:00, по варианту «Прибалтийская танго» не ранее 0:30. 20 августа. Егоров. Весьма срочно. Егорову. Сегодня 19 августа в 11:35 двое неизвестных в офицерской авиационной форме на Гродненском аэродроме захватили подготовленный к учебно-тренировочным полетам истребитель «Спарку» УТИ-ЛА-5. Неизвестным удалось поднять машину и взять курс на северо-запад. Звеном истребителей угнанный самолет был перехвачен. Ввиду отказа подчиниться, «Спарка» была подбита, загорелась и врезалась в лес западнее Кросно. Есть основания полагать, что лица, захватившие самолет, являются проходящими по делу Неман агентами, которые после выполнения задания Абвера пытались вернуться в Германию. Красноглядов.
14: Так, товарищ офицер, ну, а еще какие документы у вас есть?
13: Да. Ну, а этих что, недостаточно, что
14: ли? Ну, в городе, может быть, недостаточно, а тут нет, не совсем. Маловато. Тут, знаете, по лесам банд сколько дезертиров, он шляется.
13: Ну, вы что ж, нас считаете дезертирами, что ли?
14: Не.
13: Даже бандитами?
14: Да ну что, нет, просто знаете, это как говорится. 7 раз проверь, а потом поверь. Так что бдительностью дело не испортишь.
13: Да понятно. Вы, ну? Извините, вот нас проверяете, а кто вы сами? Вот я, например, не знаю.
14: А что я из комендатуры. Да, дежурный помощник. Также я секретарь парторганизации, так что, пожалуйста, вот мое удостоверение. Прошу.
13: Ну, хорошо. Ну, а что вас-то интересует? Расчетная книжка, вещевая, продовольственный аттестат, партийный билет.
14: Так, да.
13: Городное удостоверение.
14: О, давайте сюда. Давайте.
15: Пожалуйста.
14: Знаете, закон порядка требует.
15: Мои.
14: Давайте.
15: Мои,
14: да. И ваш тоже. Давай. Ага. Давай.
15: Вот так.
14: Так. Служба есть служба. А дополнительный паёк вы где получали?
13: Да у себя в части.
14: А табачное удовольствие?
13: Да я... Я?
14: Да.
13: Я еще в госпитале.
14: А, в госпитале? В Лиде?
13: Нет, в Вязьме. Нас, выздоравливающих офицеров... В Лиду-то не переводили.
14: Ну да.
13: Просто выписывали прямо в Вязьме.
14: Так, а у вас, товарищ офицеры, какие документы? Вот,
13: давай.
15: Вот,
14: так. А, вот справка. Госпиталь. Ай. Слушайте, товарищ лейтенант, так мы ж с вами земляки. В одном госпитале лежали, а? Тоже ведь я там около месяца провалялся. Ой, да, у меня в госпитале там баба была. Ну что, ой, какая баба, повариха, красивая, гладкая. Одно слово — краля. Такая солидная, как генеральша. Мужики, бюст у нее. Достойная женщина, вы знаете ее. Лизавета, ну, младший сержант. Да ну такая.
8: Нет. Не знаю.
14: Нет, да?
8: Я поварихом не интересовался.
14: Ой, зря. Ну, дело вкуса, как говорится. Да. Лейтенант.
15: Да?
14: А подполковнику Васину и штаба фронта вы, случайно, это не родственник, а?
15: Нет.
14: Да ну похож на вас. Ну, да ладно. Чего скрываешься?
16: Нет,
14: да? Я так подумал, может, он вам брат или это, дядя. Он ведь тоже Сергеич. Отличный мужик, отличный. Мы с ним в Смоленске. Ой, как мы с ним это по этому делу. Он меня как встретит, всегда спрашивает, ну как дела, комендатура? Я ему пока живой, а он мне, понимаете, обязательно. Да что поделается с вами-то, тыловыми крысами-то? Из пушки вас не проживешь. Да, шутник. А чего он молчит-то, а? Чего он молчит? Он что, забыл? Ну, сам спроси. Спокойнее, спокойнее играй. Только попроще играй. Естественнее играй. И фиксируй лица. Фиксируй лица. Проверки не боятся. Документ у них в порядке. Кто же они, кто? Что делают в лесу? Печать гербовая. Дата чернила. Все, ажур. Ага, воинская часть 72-510, да? Что-то очень знакомое. А-а-а! Понятно. Южно-русский говор. Кривоватые ноги. Быстрее. Майданников, да? Нет, черные глаза. Нечаев. Брюнет. Белов. Ревякин. Доманов. Фасенко. Никитин. Ну, явно прищуривает глаза. Воинская часть 72-510. Да это же фронтовой полк резерва офицерского состава. Новая Вильна. Там 10 километров от Вильнюса. Отметка комендатуры только через 2 суток. Ну, могли сразу не отметиться. Или были в прилегающих районах. Глаза с прищуром. Журавлев Егор. Кончик носа вздернут. Лукомский. Нижняя губа отвислая. Стрельчук. Пойман. Безяев. Шинкаренко. Нет, все не то. Верховский. Монохин. Нет, нет. Глаза с прищуром. Быстрее, Паша. Быстрее же. Гурьянов. Полынин. Мищенко. Стоп. Мищенко. Мищенко. Южно-русский говор. Кривоватые ноги. Как у кавалеристов ноги у него. Глаза с прищуром. Неужели Мищенко? Словесный портрет. Ему 39, а этому 35-40. Неужели Мищенко? Быстрее, быстрее.
8: Я следил за двумя своими подопечными, поглядывал и на лейтенанта. Но ничего представляющего интерес уловить не смог. Все трое держались, естественно, невозмутимо держались. Ну, как свои. Я от души радовался и забавлялся, наблюдая, как великолепно Паша придуривается. Конечно, так бутафорить, играть сумел бы, наверное, любой актер-профессионал. Но дай ему ту нагрузку на извилины, которая была сейчас у Паши, от его игры остались бы одни воспоминания. На всякий случай я уже их прокачал. Прикинул для всего, что могло последовать. По силе и капитан, и старший лейтенант, наверное, мне не уступали. В беге же я их достал бы без труда. В остальном тоже, наверное, превосходил. И тут я вспомнил, что точно так же на рассвете каких-нибудь 12 часов назад прикидывал Павловского. И что затем произошло? От стыда мне сделалось жарко. Вот уж действительно. Не говори гоп, не перепрыгнув. Так, с документами Паша заканчивал. Но никаких условных знаков не подавал. Если бы обнаружились какие-то накладки, прозвучало бы «не могу понять», что означает «внимание». Я с нетерпением ожидал, как эти трое станут реагировать на досмотр их вещмешков.
6: Шифротелеграмма. Весьма срочно. Егорову. Сообщаю, что оперативный состав и маневренная группа, посланные в район Рудницкой пущи для прочесывания и обыска указанной вами территории, в 13.06 наткнулась на банду численностью свыше 200 человек, вооруженных кроме винтовок и автоматов, 6 станковыми пулеметами, МГ и немецкими ротными минометами. В настоящий момент расположение бандгруппы подвергается интенсивному пулеметно-минометному обстрелу. Куликов.

0: Оперативные документы. Чрезвычайно срочно. Полякову. Для непосредственного руководства действиями органов НККБ по делу Неман и дальнейшей активизации розыска в Лиду экстренным спецрейсом в 15:40 вылетел облеченный особыми полномочиями Ставкой Верховного Главнокомандования нарком государственной безопасности с группой высшего оперативного состава. Под вашу личную ответственность предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом и немедленно установить с ними тесный контакт. Исполнение доложите. Колыбанов.
1: Я больше не сомневался в истинности Елатомцева, Чубарова и Васина. И документы у проверяемых были в полном порядке, и любые действия этих особистов в отношении офицеров-фронтовиков могли объясняться только профессиональной подозрительностью, упрямством и ограниченностью. Шерлоки Холмсы, хмыри болотные, наградили черт знает что. Вот уж действительно, палят из пушки по воробьям, комедия. Пусть обойдутся без меня. Если что, я молчать не стану. Напишу рапорт коменданту города или даже начальнику гарнизона. Изложу свою позицию. Нравится это особистам или нет, а у меня своя голова на плечах. И бездумным исполнителем нелепых указаний я не был и не буду.
2: Неужели это Мищенко? Словесный портрет совпадает.
3: Ух, в баньку бы его сейчас, в баньку поясницу посмотреть.
2: Где он был этот год? Мищенко, это фигура. Не говори, гоп, не факт, что это он, и не факт, что это Неман. Документов у них достаточно, никаких вазомоторов, никакой вегетатики. Все безупречно, но все соответствует, но что-то в них не так. Что-то есть, а может, только кажется, может, случайности. Проверка ничего не даст. А вещмешки? А, старший лейтенант Чубаров, левша. Левша, ну и что, каждый 20-й левша? Ну и морда. О, амбал. Неужели это он пытался убить Гусева? Тоже не факт, не факт. Байку им посмешнее. Байку, ну простачка играй, простачка играй. Да, эти двое избегают разговора. Излишне лаконичны. Напрягаются при косвенных вопросах. Комсомольский билет. Номер. Фотокарточка. Печать, подпись. Ну, все натурально. Спецчернила, водяные знаки. Ну, комар носа не подточит. Если это липа, то самого высокого качества. Липа, которую арголептика не возьмешь, за которой государство. Ну, кто же они? Кто? В любом случае их придется задержать. Мищенко особо опасен при задержании. Ну, не тяни предварительный сигнал. Не тяни! Неужели это Мищенко?
0: Записка ПВЧ. Чрезвычайно срочно. Егорову. Спецсообщение. Сегодня, 19 августа, в 10:50, при проверке документов и личных вещей в поезде «Вильнюс-Белосток», трое неизвестных в форме военнослужащих отказались предъявить свой багаж. Будучи задержаны и переходя с оперативной группой из вагона в вагон, неизвестные в одном из тамбуров неожиданно открыли стрельбу. Офицером комендатуры лейтенантом Шмаковым было организовано преследование. В результате неизвестных удалось настигнуть и одного из них захватить живым. При тщательном обыске обнаружено рация портативная, приемопередающая Эри, таблицы пятизначного шифра, 3 пистолета ТТ, 2 пистолета Вальтер, 2 перешифровальных блокнота, листки с записями разведывательного характера. Один из убитых был левша. Как он, так и одетый в форму капитана – по признакам словесного портрета имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска. Обнаруженные у них записи также дают основания полагать, что они и являются особо опасными агентами, проходящими по делу Неман. Амелин.
4: Не могу понять, а? Что вы здесь делаете, а? Не, ну вот начальник штаба батальона, так? Командир роты, вон, так. Командир взвода. А где личный состав, а? Вот где он? Какое задание вы можете выполнять без подчиненных? Вот не могу понять.
5: Я тоже не совсем понимаю. Вы что, нас в чем-то подозреваете? В чем дело? Почему такая проверка, такой допрос?
6: Это вызвано необходимостью.
5: Какой?
4: Значит, нужно. Какой? И потом, что это такое допрос? Мы при исполнении обязанностей, понимать надо. Его нас не надо оскорблять, не надо. Служба есть служба, товарищ капитан. Как говорится, закон порядка требует. Я спрашиваю, где находится ваша часть? Все, где?
5: В Новой Вильне.
6: Вы из полка резерва офицерского состава?
5: Да.
6: Постоянный состав?
5: Нет, переменный.
6: Понятно. Ну, все в порядке.
2: Так. Ну что, товарищи офицеры, я попрошу предъявить для осмотра вот эти вещмешки ваши.
5: Да это на каком основании? В чем дело-то?
4: Как в чем дело? Проверка личных вещей. Мы выполняем свой служебный долг. Какие могут быть претензии? Давай, вещмешки.
5: Что значит проверка личных вещей? Мы не рядовые, не сержанты, а вы не старшина. Кто вам дал право обыскивать офицеров?
4: А вот не надо обыскивать офицеров. Не надо. Мы это не думаем обыскивать. Я прошу, чтобы вот вы сами показали, что у вас там в ваших вещмешках.
2: Да.
4: Добровольно прошу. Прошу, покажите.
5: То есть как добровольно? А если мы не желаем? Я в армии 5-й год, но подобной проверке ни разу не подвергался.
4: Ну, а я подвергался.
5: Это еще ваше дело, а мы не желаем.
4: То есть как?
5: Вот так.
4: Как-то вы не желаете, вы советские люди, не надо, мы советские люди, не надо, не надо. Давайте по-хорошему, я вам скажу вот так. Вы не обижайтесь, товарищ офицер, не надо. Я вам даже вот могу по секрету сказать, только чтобы никому. Вот у вас отметка. Вот она. 16-го. Вы, значит, были в Лиде?
5: Были.
4: А.
5: Ну и что?
4: Были. Вот то-то и оно. 16-го в Лиде. Это с артиллерийского склада пропало 2 ящика взрывчатки. Вот так.
5: Ну,
4: а что это смешного? Не надо смеяться только.
5: Мы-то здесь при чем?
4: Как?
5: Кто это?
4: А указание есть, что ее вынесли в мешках, понимаете? И офицеры вынесли, и увезли из города. А для чего неизвестно? А черт ее знает, может рыбу глушить, а может он этот мост взорвать.
5: Да что за чушь?
4: Как, что за чушь?
5: Да не были мы ни на каком складе.
4: А кто знает это? Кто знает? Закон порядка требует, требует, давай по-хорошему. Вы советские люди, а я при исполнении обязанностей. Вот и все, давай вот осматривать. Снимай вещмешки и давай посмотрим. Быстро и все.
5: Значит,
4: там?
5: Так, я должен заявить со всей ответственностью, что мы не были в Лиде ни на каком складе, не брали и не знаем ни о какой взрывчатке, и не желаем, чтобы нас обыскивали. Категорически. Слышите?
4: Хорошо. Хорошо. Давай это проедем тогда в комендатуру. Вы в Лиду едете, да? В Лиду. Все. У нас в Шиловичах вот эта машина стоит. Там у нас бойцы сидят. Места для вас хватит. Проедем и все. Давай. Пошли.
2: Будьте любезны.
4: Пошли.
5: Пожалуйста. Что ж, если это вас так интересует, пожалуйста. Обыскивайте. Только уж потрудитесь сами. К сожалению, нет времени, чтобы ездить с вами. У нас еще есть дела в этом районе. Но я буду жаловаться. И даром вам это не пройдет. Давай, Васин.
2: Елатомцев шагнул за спину лейтенанта и помог ему снять вещевой мешок. Взялся он не за заплечные лямки, не снизу, а за тесьму, стягивающую вверх, и весь мешок своей тяжестью затянул узел на тесьме. Я сделал вид, что не заметил этого. Присел на корточки и пытался развязать. Старший лейтенант тоже снял свой весь мешок и, ухватив его точно так же за тесемку, опустил на траву. И тут же, будто невзначай, неторопливо переместился на пару шагов влево. Спустя секунды лейтенант перешел вправо. Они полукругом обступили меня и помощника коменданта.
7: Товарищи офицеры! Будьте любезны, встаньте на место.
5: А в чем дело? И на какое место?
2: Я еще раз повторил условную фразу.
7: Будьте любезны, встаньте на место.
8: Вы, может, еще поставите нас по стойке смирно?
7: А если понадобится, поставлю. Мы, офицеры комендатуры, при исполнении служебных обязанностей. Встань на место, елки-моталки, встань на место. Кому сказал?
2: Старший лейтенант и не собирался подчиняться. Я решительным движением расстегнул кобуру и вытащил ТТ.
5: Встань на место, Чубаров.
2: Старший лейтенант неохотно ступил вправо. Я засунул пистолет в кобуру и снова присел на корточки. И вот наступил кульминационный момент того, что называется засадой с живцом и подстраховкой.
0: Записка ПВЧ. Весьма срочно. Гродно. Логинову. С соблюдением всех мер предосторожности. Немедленно арестуйте Чеслова и Винцента Комарницких. И самолетом с надежной охраной доставьте в Лиду. За остальными продолжайте наблюдение. Поляков. Шифра телеграмма. Воздух. Егорову. Ввиду отсутствия результата по делу Неман, под вашу личную ответственность надлежит сегодня с 18.00 задействовать глухое блокирование районов Вильнюса, Гродно и Лиды по варианту «Западня». Проведение «Западни» санкционировано ставкой Верховного Главнокомандования. Выполнение проконтролируйте и немедленно доложите. Главное управление контрразведки категорически требует ни на минуту не ослаблять усилий по подготовке вариантов «Большой слон» и «Прибалтийское танго», которые в случае необходимости будут задействованы в указанные вами сроки. Колыбанов.
2: Моя задача — заставить этих троих проявить свою суть. Взять их живыми, хотя бы двух, а еще лучше всех трех. Своих из группы при этом никого не потерять. Да что это? Что с помощником коменданта? Что с ним? Он что, все забыл, сука? Ну почему молчит? Ну пассивно себя ведет. Пассивно, некачественно, непонятно. Так, посмотрим, что у них в вещмешках. Гад, затянул узел, а? Ловкачи, милые, этот фокус для фраеров, а мы его уже не раз видели. Ну, узел, ниже голову, ниже, Паша, ниже голову. А? Они меня действительно считают придурком. Да, я придурок. Ну что, ну, отлично, отлично. Обступили с боков. Спокойно, спокойно. Ну и узел. Зубами не ухватишь. Все. Все, мы для них уже трупы. Неужели это Мищенко? Да кто б ты ни был, гад, от Таманцева тебе не уйти.
0: Ориентировки 1943 года по розыску Мищенко. Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам контрразведки фронтов и военных округов европейской части страны, главным управлением контрразведки, активно разыскивается представляющий особую опасность террорист, резидент-вербовщик германской разведки, важный государственный преступник Мищенко Иван Григорьевич, он же Семенов Алексей, он же Томчук Сергей, он же Панченко Федор, он же Воробьев Алексей Максимович, возможны и другие фамилии, имена и отчества. Агентурные клички «Бэйби», «Жокей», «Хунхус», «Гладиатор», «Динамит». 1905 года рождения. Уроженец города Сальска Ростовской области. Русский из казаков. Сын Исаула царской армии. Всего в 1924-38 году

0: 6 боевыми медалями. По личному распоряжению Гитлера в порядке исключения получил звание майора германской армии. С февраля 43-го старший преподаватель Берлинской разведшколы Абвера. В совершенстве владеет стрелковым и холодным оружием, приемами защиты и нападения. Не расстается с пистолетом, заряженным разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. Представляет особую опасность при задержании. Согласно проверенным данным, в одну из ближайших ночей Мищенко с еще 5 прошедшими специальную подготовку агентами, также экипированными в форму советских офицеров, будет переброшен в тылы Красной Армии старшим террористической группы, имеющей задачу уничтожения руководителей Ставки Верховного Главнокомандования. Примите самые активные меры к обнаружению и поимке или ликвидации группы Мищенко. Немедленно организуйте ужесточенную проверку документов, обратив особое внимание на дороги, ведущие в направлении Москвы. Начальникам управления контрразведки фронтов немедленно разработать и в ближайшие 6 часов задействовать планы надежного блокирования всех возможных путей движений разыскиваемых. До сведения оперативного состава следует довести, что каждый, кто даст реальный результат по обнаружению и поимке или ликвидации группы Мищенко, будет немедленно представлен к правительственной награде.
1: Паша сказал: «Не могу понять. Это сигнал, внимание. Хотя и так уже все ясно. Эти трое не желают показывать содержимое своих вещмешков. Правда, это ничего не означает». Потом Паша произнес условную фразу: «Будьте любезны». «Так, я понял. Они группа, и схватка неизбежна. Дело в том, что при отсутствии прямых веских улик захваченные агенты, особенно парашютисты, нередко молчат сутками, неделями, даже месяцами. И главной целью всех Пашиных действий было вызвать этих троих, вызвать на удар. Я молился Богу, молился матери, чтобы она помогла нам, и эти трое оказались теми, кто нам нужен. Я стоял у смотровой щели, фиксировал бритоголового капитана и Амбала и возмущался бездействием помощника коменданта. А между тем Паша, как ни в чем не бывало, делал свое дело. Быть живцом в такой засаде — это почти то же самое, что вызвать огонь на себя или лечь на амбразуру. За войну я работал с 6 старшими оперативно-розыскных групп. 4 из них убили. Мы с Пашей за этот год так друг к другу притерлись, что если его вдруг... Не каркай. Не каркай, скотина, не каркай. А помощник-то комендант, ах, Толопушина, лопух несчастный, все еще не понимает, что и Пашу, его самого сейчас ведь будут убивать.
2: Но это же произвол. Офицеры-фронтовики, только что перекрестно проверенные, абсолютно безупречные, по основным и второстепенным документам. Чистый произвол. Наглые, уверенные в своей безнаказанности люди обыскивают фронтовиков. Что хотят, то и творят. Нет, я это так не оставлю. Это им даром не пройдет. Хотя пока мой рапорт рассмотрят в Москве и примут какие-либо меры... Да нет, я должен сейчас же, немедля, показать этим особистам, что я их нисколько не боюсь. Что я не трусливый попугай, покорно выполняющий любые указания.
3: В следующее мгновение... Помощник коменданта сделал то, что делать ему никак не следовало. Переступил вправо и оказался таким образом между проверяемыми и засадой.
0: Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам контрразведки фронтов и военных округов европейской части страны. Вчера в 20:40 на окраине Москвы при попытке задержания в результате огневого контакта оперативно-розыскной группы с 4 неизвестными в форме офицеров Красной Армии были убиты 2 из них, а 3 тяжело ранен и был пристрелен 4-м неизвестным, сумевшим благодаря темноте скрыться. Убитые

0: оказались проходящими по чрезвычайному розыску агентами групп Мищенко. Самого Мищенко среди участвовавших в перестрелке не было. Не исключено, что, потеряв агентов, Мищенко затребует пополнения и выйдет на связь. Поимка или ликвидация Мищенко по-прежнему остается главной, особой важности задачей органов контрразведки.
1: Я стоял за кустом, широко расставив ноги, держал пистолет в расслабленной руке, как учил меня Таманцев. Проверка документов проходила спокойно. Я внимательно слушал Алехина, чтобы не пропустить обусловленных сигналов команд. Не могу понять... А тем более, будьте любезны. И вдруг в эти минуты мне стало понятно поведение помощника коменданта. Я вспомнил, что перед войной его называли «Надеждой русского вокала». Но, естественно, он знал себе цену, держался соответствующе. Ничего там не было плохого. Я думал об Аникушине только до условного сигнала Алехина внимания. Затем я сразу переключился, повторил мысленно свои действия в случае схватки. Когда же дважды прозвучало «будьте любезны», означающее «к бою», я для большей готовности дважды взял на мушку плечо лейтенанта. Но на поляне снова было спокойно. Алехин присел у вещмешка, проверяемый, наклонив голову. Наблюдали, что он делает. Я не спускал глаз с лейтенанта и все же вдруг заметил, что Аникушин оказался между Таманцевым и проверяемыми на одной линии. Куда он вылез? Ну куда? Ведь Алехин его предупреждал дважды, затмение на него нашло, что ли? Я уловил отчаянную жестикуляцию Таманцева, скосил глаза в его сторону. Таманцев дотронулся до погона, показал 4 пальца по количеству звездочек. Мол, держи капитана. Лицо у Таманцева было злое. Я не спускал глаз с бритоголового капитана и увидел, как его плотное туловище внезапно дернулось в просвете смотровой щели вверх и вниз. Бей их!
2: Не с места! Руки вверх!
1: Я, целясь бритоголовому капитану в плечо, нажал на спуск. Выскочил из орешника, чтобы отвлечь внимание нападающих на себя. Таманцев с 2 ноганами, поднятых на уровень плеч, руках уже пританцовывал у них на виду, качал маятник, стремительно смещаясь от кустов влево.
2: Не стрелять!
1: Кровь заливала Алехину лицо. Я понял, что у него пробита или прострелена голова.
2: Я лопухнулся. Я один виноват, что Алехина ранен.
3: Держи, держи лейтенанта!
4: Почти одновременно я уловил взмах руки над Пашиной головой и услышал команду бритоголового. «Бей их!» Я понял, Пашу убивают. Но помощник коменданта закрывал от меня всех троих. И единственное, что я мог, это выстрелить в воздух, заорать не с места, руки вверх, и выскочить из кустов. Вслед за мной выскочил и малыш. Я увидел, что бритоголовый валится в траву рядом с Пашей. А тот пытается подняться, и кровь из раны на голове заливает ему лицо. Ближе всех ко мне стоял помощник коменданта. За ним метрах в 1,5 старлей. Еще дальше и левее лейтенант. Можно было без труда 2-3 пулями обезвредить лейтенанта. Он стоял совершенно открыто. Но я выбрал его для экстренного потрошения. И потому следовало взять его невредимым. В растерянности он помедлил. И за эти секунды я успел оказаться от него со стороны солнца. И таким образом задействовал подсветку. Для страстки я пощекотал ему уши. Произвел по одиночному выстрелу из обоих наганов. Так что пули прошли в притирку с его головой. Чтобы затруднить ему прицеливание, я непрерывно качал маятник. Пританцовывал левым плечом вперед, рывками перемещая корпус из стороны в сторону, и все время передвигался сам, всем своим видом показывая, что вот-вот выстрелю. Малыш выпрыгнул без промедления и, как и следовало, угрожающе закричал:
2: «Я звон, гвою!»
4: Я тотчас во все горло повторил его команду, добавив: «Окружай поляну!
2: Засада!
3: Расстрелять!»
4: Стрелей нагнулся к бритоголовому, и тут же в левой руке у него я увидел обнаженный ствол и сразу сообразил, что он левша, и что пистолет был не ТТ, а Браунинг Лонг 07 калибром 9 миллиметров. Именно та машина, которая у немецких агентов заряжена разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. Я уже прикинул оперативную обстановку и соотношение сил. Малыш свалил бритоголового капитана, причем по-серьезному. Тот не вставал и не двигался, а у Паши как минимум пробита голова. Во всяком случае, оба они практически вырубились. Мне следовало принять командование на себя. Малыш! Держи лейтенанта! Ложись, Паша, ложись! Помощник коменданта лишь теперь протер мозги, лапал свою кобуру и не мог от возбуждения открыть. Заколодило! Так случается не только у таких лопухов. Да падай ты, комендатура! Ложись! Вслед за моим выстрелом справа раздались еще три. Стоя на четвереньках, Паша сбоку стрелял по ногам стрелея. Попал ему выше колена, я тоже не промахнулся. На рукаве его гимнастерки у самого погона проступило темное пятно. А он выстрелил в меня двумя пулями. Потом еще что? Мимо! Но чему-чему, а как качать маятник? Я мог бы поучить и его, и тех, кто готовил его в Германии. Но это был опытный, находчивый парж. Ствол его браунинга следовал за моими движениями. Я чувствовал, что в ближайшую секунду снова раздастся выстрел. Но в это мгновение помощник коменданта вытащил, наконец, пистолет. И стрелей без промедления выстрелил им дважды в грудь. Помощник коменданта сразу обмяк, стал валиться вниз. Но при этом открылся верх туловища стрелея. Я всадил ему две пули в левое плечо. И тотчас рванулся вперед, чтобы помешать ему поднять правой рукой вывалившийся в траву браунинг. Не выдержав, он бросился бежать через поляну. Я пустился за ним. Я видел, что лейтенант оборачивается и стреляет в малыша. А тот, как я его учил, на бегу уклоняется. Не очень ловко, но в целом молодец, грамотно. В кобуре у стрелея был еще ствол. Скорее всего, браунинг лонг 07. И я держал ухо востро.
5: Стой! Стрелять буду!
4: Ага. Эта старшина выскочил с автоматом из кустов перед лейтенантом.
5: Не стрелять! Живьем, брать его! Живьем!
4: В тот же миг лейтенант поднял руки. А мой стрелей, раненый в плечо и в ногу, бежал даже быстрее, чем я ожидал. Но ему нужно было оторваться от меня, чтобы обнажить ствол. А я спокойно сокращал дистанцию между нами и готовился его слепить. Он наверняка уже понял, кто мы такие, и что наша задача взять его непременно живым. Я, конечно, мог без труда его стреножить, но дырявить даже парашютиста без необходимости мне поперек горла. На бегу я опять оглянулся влево. Малыш, положив лейтенанта лицом в траву, стягивал ему вязками руки за спиной. А старшина, наставив вниз автомат, стоял рядом. И в этот момент Старлей наконец сделал то, чего я все время ждал. Правой рукой охватился за кобуру. Я рывком сократил дистанцию, и как только пальцы его оказались в кобуре, взлетел над ним в прыжке и сверху. Ударил его рукояткой нагана. Правее макушки в полсилы. В полсилы с расчетом кратковременного рауша. Он упал вперед и чуть влево. Сунув выпавший в траву браунинг себе в карман, я ухватил его за правую целую руку и в темпе, как куль, потащил к месту засады. Туда же малыш и старшина вели лейтенанта. Паша с лицом залитым кровью сидел, зажав рукой рану на голове. И увидев, что Паша сидит, я возликовал от радости, ну как гора с плеч. Могло быть и хуже. Но теперь меня тревожило главное. Самое в эту минуту существенное. Имеют ли задержанные отношение к делу Неман? Имеют или нет?
6: Тамансов стремительно потащил безжизненное тело Амбала к месту засады, где, не двигаясь, лежали в траве бредоколовый капитан и помощник коменданта. Стояли два вещевых мешка, и возле них, зажав рану на голове, сидел я.
4: Вот так, порядок. Двое наверняка теплые.
2: Женя! А? Женя, ты не ранен?
4: Не, не царапинки. И малыш цел. А у вас чего? Немного разбита голова. Ну ничего страшного. Как себя чувствуете?
2: Нормально. Не отвлекайся, Женя!
4: Понял.
2: Не отвлекайся!
4: Понял. Не теряя ни секунды, я в темпе делал все необходимое завершающее силовое задержание. Намертво связал задержанных. Уложил их, как полагалось, спинами друг к другу. Блинов, перевяжите ему плечо и ногу. Давай, со старшиной, двумя пакетами. Остальные давайте сюда, быстро, быстро. Товарищ капитан, ну давайте, перевяжу, давайте.
2: А? Не отвлекайся, тебе говорят, Женя!
4: Ну как что?
6: Я держался из последних сил. Я боялся, что вот-вот потеряю сознание. А до получения момента истины, до осмысления и принятия мной, как старшим группы решения, просто не имел права терять сознание, Женя! Смотри, что с ними!
4: Холодные. Оба. Все. И капитан, и помощник коменданта.
2: Твою мать! Да как же так, Женька? Вот она! Вот она! Рация!
4: Телефонкин!
2: Поясницу смотри, Женя!
4: Чего? Чего?
2: У капитана! Поясницу смотри! Ага.
4: На пояснице, вправо от позвоночника, два круглых шрамика, вроде как от фрункулов.
2: Женька, это Мищенко! Запомни, это Мищенко!
4: Меня трудно чем-то удивить. Но какие-то секунды я смотрел, лихорадочно осмысливая, и не верил. Вспомнил ориентировки, особые приметы. Ну-ка. Перевернул капитана на спину. С силой разжал им челюсти и увидел на верхней короткий металлический мостик. Есть! Мищенко! Мищенко! Надо же! Малыш свалил Мищенко. Фантастика! Стажер несмышленыш свалил легендарного Мищенко, того, который за 20 лет более 50 раз перебрасывался на нашу территорию, которого 2 десятилетия ловили на Дальнем Востоке, западных границах, ловили на всех фронтах, но даже во время чрезвычайного розыска не смогли поймать, а он свалил одним выстрелом, ничуть не желая того. А теперь переживает, хотя ему ничего не будет. И не потому, что он стажер, и не потому, что генерал сказал взять живым хоть одного, а взяли двоих. Просто случай особый. Но ничего-ничего, пусть немного помучается. Пусть прочувствует, что лепить-то надо тепленькими. А убить любой дурак в состоянии — это тебе не на передовой, не в 41-м. А Паша мозга... Ах, Пашка, гений! За какой-то десяток минут прокачать Мищенко — невероятность. Ну, что нам запоминать? Ну, чего? Ну, сами и доложите. Давайте перевяжу.
6: Не отвлекайся, Женя! Качай его! Качай его, Женя!
4: Настраиваясь бутафорить, я опустил голову. Подошел к помощнику коменданта. Присел к нему. Вася? Вась! Вася! Ваську убили. Убили Ваську. Это ты. Это ты лейтенантова убил?
7: Нет. Я не убивал. Не убивал.
4: Ты.
7: Это не я.
4: Ты. Он убил Ваську. Слышь? Он убил Ваську. Ты убил лучшего моего друга. Да я жить не буду. Паскуда. Да я прикончу тебя, как падаль, ты понял, а? Гнида.
6: Стой! Женя! Женя, не трогай! Не трогай его, Женя!
4: Нет.
6: Женя, приказываю, не трогай его!
4: Ну, клянусь вам! Ну, клянусь вам, мужики, это не я! Он убил Ваську. Да я клянусь вам! Я клянусь!
2: Они Кушина звали Игорем, а не Васькой. И убил его не лейтенант. Но это сейчас не имело никакого значения. Я уже сообразил, что начался заключительный аккорд, так называемое экстренное потрошение. Жестокая, но в данных обстоятельствах совершенно неизбежная игра, потребная для того, чтобы тотчас, немедленно получить необходимые сведения. Я однажды уже принимал участие в подобной игре. Я бросился на Таманцева! Обхватил его горло левой рукой, а правой схватился за руку с револьвером. Все должно быть естественно. И бороться надо без дураков в полную силу. В прошлый раз мне помогал Алехин, но сейчас он сидел на траве. Рассчитывать на его поддержку не приходилось.
6: Я приказываю, не трогай! Псих! Не трогай, он живой нужен!
2: Держите его, ну держите же! Он как контуженный!
4: Это вы! Он убил моего лучшего друга! Он убил Ваську! Да я загрызу его, как падаль!
2: У Таманцева судорожно подергивалась голова. Рыдал он самыми настоящими слезами. Это еще в прошлый раз меня удивило. Но он не забывал толкать меня в коленку. Мол, давай, давай, давай, работай!
4: Да я не убивал! Ну я клянусь, я клянусь! Я не убивал! Это не я, не я! Да пошел ты! Внезапным рывком я отбросил в сторону старшину и с пленовым, повисшим у меня на спине и намеренно выпустившим мою руку с наганом, подскочил к лейтенанту и трижды выстрелил над самой его головой. В следующую секунду я сунул ствол нагана под ноздри лейтенанту и точным движением раскровенил ему верхнюю губу, чтобы он вдохнул в себя пороховую гарь и ощутил кровь.
2: Ты убьешь его! Ты убьешь, Женя! Ты
4: убьешь!
2: Держи его! Держи! Он псих! Псих ненормальный! Держи его, Андрюха! Он убьет его!
8: Я не убивал! Я не убивал! Ну, пощадите меня! Я никого не убивал! Ну, пожалуйста,
0: не
8: спасите!
0: Ты!
8: Спасите! Это
0: а
8: не
0: что?
8: Я! Ну, не я же это!
4: Заткнись, падаль! Кто его убил? Может, ты еще скажешь, что вообще в нас не стрелял? Ты еще смеешь врать! Ты еще смеешь обманывать советскую власть! Может, ты позывные уже забыл? Забыл! Если хочешь жить, позывные вашего передатчика быстро!
8: Я быстро! Скажу! Я скажу! Я все скажу! Я...
4: На!
8: СТИ!
4: Как СТИ? А кого?
8: КО было до четверга. Теперь СТИ!
4: Сколько вас? Сколько вас? Сколько вас приехало сюда? Быстро!
8: Трое.
4: Кто старший?
8: Вот, капитан.
4: А его кличка для радиограмм. Быстро!
8: Кравцов.
4: Где Павловский?
8: Здесь, в лесу. Он должен нас ждать.
4: Должен? А Матильда? Где Матильда?
8: Он не здесь. Он под Шауляем.
4: Он что, офицер штаба фронта? Кто он? Отвечать быстро!
8: Капитан! Шифровальщик штаба фронта.
4: Ты меня с ним познакомишь? Если хочешь жить, ты меня с ним просто обязан познакомить. Ты понял?
8: Да.
4: А нотариус? Где он и где?
8: В Гродно. Гродно железнодорожник.
4: Чеслов Комарнинский? Сразу!
8: Да Чеслов, я фамилии не знаю!
4: Составитель поездов. Такой высокий, блондин, лицо длинное, нос с горбинкой.
8: Да.
4: На!
8: Да!

0: Кто-то же. Я ослабил пальцы, и Андрей вырвал у меня наган и сразу отпустил меня. Я помотал головой и словно весь вдруг обмяк и подобрел лицом. Это было необыкновенное, испытанное за войну всего лишь несколькими чистильщиками. Пронзительное ощущение. Момент истины по делу, взятому на контроль ставкой. Я чувствовал, лейтенант не врет, и знал цену его показаниям. В эти мгновения только я единственный обладал моментом истины. И при мысли, что есть реальная возможность сегодня же взять и Матильду, а кто это сделает лучше, чем я? Ну кто? У меня захватывало дыхание. Только если Поляков и генерал согласятся брать Матильду под носом у контрразведки другого фронта. Должны согласиться. Ой!
1: Как тебя зовут? Ну, не для немцев, для матери.
2: Сергей.
1: А что, хорошее имя? Сергей. Ну что ж, если не ты убил Ваську и дашь нам Матильду, живи. Но только дышать будешь, как я скажу. Слышь? Если вздумаешь крутить, не обижайся, Серег. Если вздумаешь крутить, это будут последние минуты твоей жизни. Понял?
2: Да.
1: Вот. Мы поедем к Матильде. Немедленно поедем. Самолетом полетим. Слышь? Вот, мы обнимем его сегодня же. Крепко-крепко. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Бабушка приехала.
0: Это был условный знак для передачи открытым текстом по радио, означавший примерно следующее. Мы их взяли. Означавший, что ядро группы и рации захвачены.
3: Женя. Женя, ты молодец.
1: Ага.
3: Ты все прокачал.
1: Все, все. Все, я отвечаю.
3: Бабушка приехала. Значит, порядок. Она приехала, слава богу. Вершины берез и кусты плыли у меня перед глазами. Я никак не мог их остановить. Голова гудела и пульсировала. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Держался из последних сил. Мне еще надлежало принять решение. Напрягся, стараясь разглядеть циферблат часов, и, наконец, различил. Было без 8:05. Оперативное кольцо вокруг Шелоишского леса только что замкнулось. 7000 человек на 300 автомашинах с рациями, служебно-розыскными собаками, саперами, миноискателями уже кружились в гигантской карусели вокруг Шелоишского массива, ожидая команды начать операцию. Теперь совершенно ненужную. Ее следовало отменить, остановить. Еще можно было успеть. Женька, срочно передайте первому. Открытым текстом. Гребенка не нужна. Бабушка приехала, в помощи не нуждаемся. Повторяю непрерывно, открытым текстом.
0: Паш, ты гений. Мы их взяли. С Неманом покончено. Я представил себе обрадованное лицо Полякова, как тот скажет. Но, братцы, нет слов. Все, я не в силах был больше сдерживать эмоции. Вскрыв индивидуальный пакет и прижимая тампон к голове Алехина, я закричал: «Бабушка!»
2: Бабулька приехала! Приехала!

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Мы слушаем сегодня французскую песню «Le temps de cerise» – «Время вишен». Кратко о песне. Она написана во Франции в 1866 году на слова Жана Батиста Клемана и музыку Антуана Ренара. Эта песня была чрезвычайно популярна во франкоязычных странах. Позже песня прочно ассоциировалась с Парижской коммунной, во время которой к песне были добавлены революционные куплеты. «Время вишен» – это метафора, касающаяся того, какой будет жизнь, когда революция победит. Считается, что когда переделывали песню, ее посвятили медсестре, которая сражалась в самую кровавую майскую неделю, когда французские правительственные войска свергли коммуну. Мы будем слушать Мари Денис Пелетье. «Эх, переведу».

В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Песню парижских коммунаров исполняет Токико Като.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Время вишен и вправду дарит нам надежду на что-то новое и доброе. Даже если до этого времени еще далеко, надежды уже зарождаются где-то там, в глубине сердца, даже в пору листопада и снегопада. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Абонар, mes amis.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
4: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
3: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Мишень на все времена. Глава 6. Секрет маленькой компании. Ленивое ноябрьское утро не радовало. Серое небо, голая с проплешинами седой изморози на жухлой траве земля, тонкий жилистый ледок на лужах. Костя твердо решил сегодня наконец-то покинуть Семигорск. Пора по-настоящему заняться поиском убийцы судьи Павловского. Немирович убедил генерала Савельева забрать это дело у Белоконя. Савельев с трудом, но согласился поговорить об этом с заместителем министра. Но в любом случае решение примут только после убедительного доклада капитана Немировича. Так что сегодня вечером в Москву. Впереди целый день, и Константин решил посвятить его Белоконю. Теперь самое время задать старшему следователю пару неудобных вопросов. Надежды на то, что Костя получит ответ, почти нет, но задать их надо. Немирович заехал в гостиницу, привел себя в порядок после тяжелой ночи и отправился в прокуратуру. Выйдя из гостиницы, Константин столкнулся лицом к лицу с Ольгиным. «Я к вам, Константин Сергеевич», — поправив очки, сказал Ольгин. «У вас есть пара часов?»
2: «Смотря для чего».
1: «Вам надо встретиться с моей девушкой». Фраза прозвучала несколько нелепо, и это заставило Немировича улыбнуться. Андрей понял, выразился некорректно. «Не в том смысле, то есть... Короче, вам надо с Ниной поговорить прямо сейчас».
2: «По поводу?»
1: «По поводу Белоконя».
2: «С этого надо было начать. Где она?»
1: «Дома. Едем». Пока ехали в холодном дребезжащем трамвае, Ольгин рассказал, что его девушка работает помощником у прокурора Каткова. А к Каткову то и дело заходит Белоконь. У них дружеские отношения. Обычно Катков в конце дня отпускает Нину домой, но вчера он нагрузил ее делами, и Нине пришлось задержаться. То, что она услышала через неприкрытую дверь, должен знать Немирович. Андрей мог бы и сам пересказать, но лучше услышать из первых уст. Нина – симпатичная голубоглазая девушка с круглым личиком, пушистыми ресницами и озорным вздернутым носиком. Она увидела на пороге Немировича и засмущалась. «Простите, я по-домашнему», – сказала Нина.
2: «Я, Нина, дома тоже не во фраке хожу. Давайте без предисловий. Расскажите, что вчера слышали».
1: Белоконь пришел вечером. Времени было около 7. Нина в приемной подшивала дела для Каткова. Прокурор попросил секретаря Наталью заварить чай для него и гостя. Секретарь принесла чай. Белоконь, глядя на девушку, раскошелился на пару комплиментов, что для него совсем не свойственно. Он был в хорошем настроении. Секретарь вышла и совершенно случайно не закрыла полностью дверь. Через щель можно было слышать, о чем говорят в кабинете. Секретарь куда-то ушла, а Нина решила захлопнуть дверь, но когда подошла, услышала разговор о Немировиче. Ей стало интересно. «Этот московский капитан слишком много о себе возомнил», — говорил Белоконь. «Но это мы сегодня поправим».
2: «Ты чего задумал?» — не без тревоги спросил Катков.
1: «Маленькую комбинацию».
2: «С ума сошел, Иван? Ты уже звонил в генеральную, и что из этого вышло?»
1: «Под лежачий камень вода не течет», — довольным голосом отвечал Белоконь. «Им оттуда не видно, что у нас происходит и как приходится выкручиваться. Подумаешь, какому-то старшему следователю мешает московский эмиссар. Ничего, потерпит. А я, Володя, нетерпеливый. Я человек действия».
2: «Как бы твое действие боком не вышло».
1: «Владимир Иванович, ты же меня много лет знаешь. Хоть раз я прокололся? Скажи, ну скажи».
2: «Когда-то всегда бывает впервые», — ворчал Катков. «Я бы на твоем месте просто с ним подружился».
1: «Подружился?» — громко переспросил следователь и дальше продолжил говорить очень тихо. «Ты знаешь, куда он полез?»
2: «Куда?»
1: «В дело Игнатова. Я у архивариуса выяснил. То самое дело, понимаешь?»
2: Наступила тишина. Нина очень боялась, что ее застукают за подслушиванием, и быстро отошла от двери. Она вернулась за стол и оттуда уже слов разобрать не могла. Женское любопытство все же взяло верх. Она снова на цыпочках подошла к двери и услышала.
1: «Мы тогда с Алексеевичем Леню спасли», — тихо говорил Белоконь. «Да что там Леню? Мы Павловского спасли.
2: Если бы Леонида из протоколов не убрали, были бы большие проблемы у областного судьи. Поехал бы Сережа за штатным юристом в какой-нибудь совхоз 40 лет без урожая.
1: «Но сейчас-то он что узнает?» — возражал Катков. «Игнатов погиб, похоронен в братской могиле. Ни в одном протоколе упоминания о Алене нет. Чего ты так бесишься?»
2: «А что же ты, Вова, тогда это дело не взял? Тебе же прокурор его отписал. Ты тогда взял и в сторонку отъехал».
1: «Ты же знаешь, жену повез в Москву на операцию».
2: «Только мне эти басни не рассказывай, Вова. Вот вел бы ты дело, пришел бы к тебе судья областного суда и попросил об услуге. Ты бы, Володя, не отказал Сергею? Сделал бы так, как он попросил? Сделал бы?»
1: «Не знаю».
2: «Не знает он. Сделал бы точно, как я. А спустя несколько лет приезжает такой весь из себя правильный и модный Немирович. И надо же, в это твое дело лезет. Я бы посмотрел на тебя».
1: «Ну все, чего ты нагнетаешь? Ничего он не раскопает».
2: «Теперь ему не до раскопок будет. Теперь ему свою задницу спасать надо. У тебя есть что-нибудь покрепче чая?»
3: Нина поняла, что сейчас Владимир Иванович позовет секретаря и попросит принести что-то покрепче. Так и вышло. Вышел Катков, не увидел секретаря и попросил Нину взять в шкафу бутылку трехзвездочного, пару стаканов и принести в кабинет. Нина выполнила просьбу и ушла. На этот раз она закрыла дверь плотно.
2: «Они посидели еще около получаса, и Белоконь ушел», — закончила рассказ Нина.
1: «Спасибо, милая девушка», — сказал Немирович после небольшой паузы. «Это очень важно, то, что вы рассказали. Только прошу больше никому. Забудьте, вы ничего не слышали. И ты забудь», — Немирович повернулся к Ольгину. «А я поеду в прокуратуру и спрошу кое о чем Ивана Михайловича».
2: «Может быть, вы поесть хотите?» — скромно спросила Нина. «Вы же из гостиницы, а у меня вкусные пельмени, сама лепила».
3: Это выглядело так сердечно, что Костя не смел отказать девушке. Он посмотрел на время и ответил. «Если честно, жутко соскучился по домашней еде. Не откажусь, тем более от пельменей».
2: Утром перед началом рабочего дня следователь Белоконь запросил у дежурного сводку по городу. Ничего интересующего его не нашел. Из кабинета позвонил Карнаухову, никто не ответил. Иван Михайлович начал подозревать, что-то пошло не так. Время 8:15. Возможно, разработка Немировича еще продолжается, надо подождать. Когда стрелки часов подходили к 10, терпение Белоконя лопнуло. Карнаухов словно провалился сквозь землю. В его отделе подчиненные не знали, где начальник. Только дозвонившись до начальника управления, Белоконь узнал, что Алексей взял выходной.
1: «Какой выходной?»
2: Позвонил на номер домашнего телефона. Тишина. Теперь точно стало понятно. Случилось что-то незапланированное. Выход один — ехать к Карнаухову домой. Если не отвечает на звонки, то не открыть дверь он не посмеет. Иван надел пальто и направился к выходу. Однако дверь открыть он не успел, потому что ее открыл Немирович. «Доброе утро, Иван Михайлович!» — с излишней яркой улыбкой поздоровался Костя. «Уходите?» Белоконь понял — провал. Он не ответил Немировичу, потому что быстро перебирал в мыслях варианты произошедшего. Что знает Немирович об участии следователя в спектакле с Гришиной? «Знает, если пришел сюда. Знает. Откуда? От Карнаухова или Гришиной?» «Нет, Гришина тут ни при чем. Ее заряжал Алексей. Значит, это Карнаухов прокололся и, вероятно, сдал следователя. Иначе зачем ему пропадать? Надо выиграть время. Откладываем разговор с Немировичем». «Да, ухожу, извините, сегодня у меня нет для вас времени», — выпалил Белоконь и сделал жест, указывая на выход. «А я пришел попрощаться». Костя держался за ручку двери и не давал следователю прохода. «Признаться, я рад, что вы уезжаете. Выйдите в коридор, мне надо закрыть кабинет». Костя продолжал стоять в проеме и, надменно улыбаясь, смотрел в глаза Белоконю. «Я опаздываю», — повысил голос следователь. «А?» — словно очнулся Немирович. «Да-да, не буду вам мешать». Белоконь вышел за Немировичем, вставил ключ в замок и никак не мог его провернуть. Нервы. «А вы что-то налегке?» — намекнул Костя на то, что Иван Михайлович не взял ни портфель, ни папку. Белоконь повернулся к Константину и прошипел. «Ты чего от меня хочешь, капитан?»
3: «Хочу узнать», — так же тихо ответил Костя. «Кто такой Леня?»
2: Немирович придвинулся близко к следователю и шепнул на ухо. «Леня, который исчез со страниц протоколов. А Игнатов появился вместо него».
3: Белоконь побледнел. Этот московский хлюст, как червяк, пролез в самую сердцевину.
2: «Павловский погиб из-за этого дела, уже не спрашивал, а утверждал Немирович. Правильнее сказать, не погиб, его убили».
3: Белоконь передумал закрывать кабинет. Он толкнул дверь и жестом пригласил Немировича войти.
2: «После вас», — галантно склонив голову, сказал Константин. Белоконь зашел в кабинет.

0: ему, значит, могут мстить и вам. Кто это мог быть? Может, Леня? «Я вас умоляю», — замахал рукой Белоконь. «Какой к черту Леня? Вы бы видели...» Вот что делает внезапный стресс. Такой опытный следователь, сам не раз выводивший провокационными вопросами подследственных из равновесия, прокололся. Белоконь проговорился. Леню он знает. Теперь задача Немировича — дожать. «Где я могу поговорить с этим таинственным Леней?» Белоконь опустился на стул. Он еще раз налил из графина воды в стакан и выпил. «Иван Михайлович, не ищите во мне врага. Я не первый день в органах. Могу сложить 2 и 2. Вы молодой следователь, только что вас назначили на должность. Зная вас, делаю вывод. Иван Белоконь готов взяться за любое дело. Главное — его довести до конца, до приговора. Если есть возражения, возражайте». Следователь продолжал молчать. Костя продолжил. «Тут подворачивается тройное убийство. Конечно, вам его вряд ли дадут расследовать, назначают кого-то более опытного». Белоконь в эту секунду поднял взгляд на Константина. И в этом взгляде читался вопрос. «Ты кто? Откуда ты это знаешь?» «Я не знаю наверняка», словно отвечая на немой вопрос, сказал Немирович, хотя лукавил. Он уже знал, что Катков должен был вести расследование. «Но предполагаю, обстоятельства сложились так, что все же расследовать это убийство поручили вам. Вы, Иван Михайлович, не тот человек, который откажется от ведения дела. Однако молодой следователь не знал, что к этому убийству причастен областной судья Павловский». «Нет», — перебил повествование Немировича следователь, — «он не причастен». «Верю», — не стал возражать капитан. «Тогда переформулирую. Судья попросил убрать из показаний свидетелей упоминание о каком-то Леониде. Почему?» «Пока я этого не знаю, надеюсь, вы потом мне расскажете. Леню вы выморали, а вместо него появился Игнатов. Как я думаю, Игнатов — тот, которому просто не повезло. Он и стал козлом отпущения. Вы и хотели бы сделать все по справедливости, но судья Павловский вам выбора не оставил. Вот так я представляю себе происходящее несколько лет назад. Только не пойму, как вы привязали к убийству Игнатова». «Там был свидетель», — тихо начал говорить Белоконь. «Пучков», — назвал фамилию Немирович. «Свидетель Пучков куда-то делся, его не могут найти». «Вы хотите сказать, что я в этом виноват?» «Я констатирую факт, только и всего. Я читал показания этого Пучкова. Гладко, как штиль на море. А при допросе у дежурного следователя, вашего наставника Губанова, он говорил про Леню, а не про Игнатова». «И до Губанова добрались», будто размышляя вслух, пробурчал Белоконь. Костя понял. Еще немного качнуть, и можно услышать хотя бы часть правды. Он выдвинул стул и сел напротив Ивана. «Вы должны выбрать, Иван Михайлович. Или пострадает ваша репутация, или вас просто убьют». Опять в кабинете установилась тишина. Белоконь никак не реагировал на слова Немировича. Он крутил пальцами пустой стакан. Все это продолжалось долго, около минуты. «Леня оказался там случайно», — наконец выдал Иван. «Он просто встречался с этой девушкой. Не помню, как ее звали». «Валерия», — напомнил Немирович. «Валерия Капустина». «Да, Леня встречался с этой Валерией. Он не причастен к убийству, в этом я уверен. В этот день к Капустиным приходил тот самый Игнатов. Кстати, он это и на суде не отрицал. Приходил». Константин знал, что Белоконь не говорит всей правды. «Ну и пусть. Сейчас не это важно. Сейчас надо выдавить из следователя информацию, кто такой Леня. Для чего Павловский потребовал убрать его из показаний?» «Для чего, для чего? Леонид, сын Сергея от первого брака», — открыл тайну Белоконь. «Он никак не причастен к убийству. Пойми, капитан, одно упоминание о сыне судьи рядом с этим делом могло перечеркнуть карьеру Павловского. Так работает система, чего тебе объяснять?»
1: «Считайте, я поверил. Но почему все повесили на Игнатова?»
0: «Вы же говорили, что читали материалы».
1: «Читал? То есть вы хотите сказать, что все остальное там правда? Игнатов подрался с Капустиным, получил по морде, а потом решил посчитаться. То есть прийти средь бела дня, взять ружье, причем не свое, а ружье Степана Капустина, и убить его. Что интересно, здоровый мужик Степан Капустин не сопротивляется, следов борьбы нет. Но гладко не получилось. Вот беда, возвращаясь.

0: жена и дочь Капустина. И этот зверь Игнатов убивает и их, хладнокровно, из того же ружья. Паренек, который был влюблен в Валерию, убивает ее, а потом хладнокровно маскирует все под семейную драму и самоубийство. Ничего не напоминает? И это, по-вашему, правда? Да, докажи обратное. Немировичу больше не о чем было говорить с этим человеком. Главное, он уже знал. Остальное узнает, когда найдет Леню Павловского. Немирович встал, задвинул стул и сказал. «Знаете, Иван Михайлович, в средние века был такой варварский способ укарающих органов. Очищение кипятком. Не слышали?» Белоконь не ответил, только метнул недобрый взгляд на Константина. Падшую женщину или провинившегося мужчину клали на настил, привязывали и вливали в рот кипяток. Вершители судеб думали, что так из пропащей души они изгоняют скверну, а по сути изгоняли жизнь. По-нашему убивали. С Игнатовым сделали то же самое. Парня просто убили. «Не суди, капитан», — глядя из-под лобья, прошипел Белоконь. «Игнатов убийца и получил то, что заслуживал». «До свидания, Иван Михайлович», — ответил Костя и вышел из кабинета. Больше дел у Константина в этом городе пока не было, во всяком случае, так думал Немирович. Однако администратор в гостинице передала Косте, что ему звонили и просили перезвонить. На том конце провода трубку взял Хромов. «Я нашел Пучкова», — коротко отрапортовал Вадим. «Где он?» «Он в деревне, недалеко от Семигорска, Жуковка называется». «Однако», — чуть ли не вскрикнул Немирович. «Только Константин Сергеевич, говорить с ним бесполезно».
1: «Что так?»
0: «Он спился окончательно. Я пытался задать несколько вопросов, все в молоко».
1: «А если его в ЛТП?»
0: «Можно попробовать, поговорю с участковым. Но сам понимаешь, это не быстро».
1: «Хорошо, попробуй привести его в чувство. Он может нам понадобиться. Я сегодня в Москву, как там все выясню, вернусь».
0: «Тогда до встречи, товарищ капитан», — попрощался Хромов.
1: «До встречи. И вот что, Вадим. Если Карнаухов нарушит наш договор, понимаешь как, сразу звони. Телефоны мои ты знаешь».
0: «Спасибо за заботу, Константин Сергеевич. Думаю, мы сами сдюжим».
2: К платформе белорусского вокзала поезд подъехал ранним утром. Пассажиры высыпались из вагонов, как горошины из банки, и покатились, опережая друг друга к дверям метро. Немирович не торопился. 5 минут раньше, 5 минут позже, все равно Алена в такой ранний час еще спит. А добираться Косте до съемной квартиры чуть больше получаса. Алена уже не спала. Она вышла из кухни, услышав щелчок дверного замка, и бросилась к Косте.
3: «Почему ты меня бросил так надолго?» — прошептала девушка, прижавшись теплой щекой к любимому.
1: «Прости, Аленка, такая у меня дурацкая работа».
3: «Но сегодня ты же забудешь о своей работе?» — Алена посмотрела в глаза Немировичу. «Отвечай!»
2: Костя не хотел врать. Ей, этой чудной девушке, которую он полюбил всем сердцем, врать нельзя, даже если это ложь во благо. Костя поцеловал Алену в губы. Поцеловал горячо, чувственно. «Нет, после обеда поеду на доклад к начальнику», — ответил Костя. «Но вечером и завтра я твой, весь с потрохами». «Хоть камни с неба, хоть атомная война, землетрясение или цунами, я твой».
3: «Врунишка, цунами в Москве не бывает».
1: «А все остальное, значит, ты допускаешь?»
2: Алена хихикнула и шутливо потрепала Немировича за ухо.
3: «Иди в душ, а я приготовлю завтрак».
2: Савельева пришлось ждать. Он, как обычно, был на очередном совещании. Никогда в своей будущей жизни Костя не хотел бы быть начальником. Генералам можно, но только не начальникам. Бесконечные совещания, доклады, собрания и аппаратная возня. Нет, только сыск. Это стихия Немировича. В этом деле он зубр. Генерал вернулся без настроения. Он мельком взглянул на Немировича, потом еще на двух сидевших в приемной, и, немного подумав, установил очередь. Немирович оказался последним. Пришлось ждать еще минут 15. Когда Костя зашел в кабинет, Савельев снял китель и повесил его настоящую в углу вешалку. «Вы не в настроении», — заметил Немирович.
1: «Будешь тут в настроении, когда над Москвой самолеты взрывают».
2: «Не понял, такой информации Костя не слышал».
1: «Позавчера, в день милиции, упал самолет через минуту после взлета. Только сегодня пришла информация, на борту была взрывчатка, все на ушах».
2: «Много жертв?» «Много, Костя», — ответил Савельев и, нажав кнопку селектора, сказал. «Валентина Ивановна, принесите нам 2 чая с лимоном». И снова обратился к Немировичу. «Отчет написал?»
4: «Нет, не успел еще».
2: «А чем же ты занимался до обеда?»
4: «Вам в подробностях или можно общей фразой?»
2: «Понятно. Тогда рассказывай. Потом подробно все в отчете изложишь. Зам, кстати, про этого судью вспоминал сегодня».
4: Костя подробно рассказал все, что произошло в последние 2 дня в Семигорске. Высказал свои соображения и особенно про роль Белоконя во всей этой истории. «Вот такой секрет маленькой семигорской компании. Судья, следователь прокуратуры и растворившийся Леня».
2: «Да, плохо попахивает все это. Этого следователя надо отстранять немедленно, и с Карнауховым надо разбираться».
4: «Я ему обещал, что пока его трогать не будут».
2: «Гляньте на него», — взмахнул руками Савельев. «Это с каких пор у нас капитан Мура раздает индульгенцию?»
4: «Вот этого слова, которое с индуль начинается, я не знаю. Не пугайте меня, Борис Захарович, а то я подумаю, что раздал бесплатно что-то важное».
2: «Пошути у меня».
4: «А если без шуток, так Карнаухов лицо подневольное, там так устроено. Потому прошу, оставьте пока его в покое. Надо стричь головы, которые повыше». Костя поймал на себе строгий взгляд генерала. «Это всего лишь пожелание, товарищ генерал», — поспешил оправдаться Немирович. Валентина Ивановна, крупная, плотная, с темпераментом слона женщина, принесла на подносе стаканы с чаем, поставила на стол и, печатая тяжелый шаг, вышла. Сделав несколько глотков горячего напитка, генерал расслабился.
2: «Леонида Павловского мы найдем, никуда он не денется. А вот твоя мысль, что Игнатов остался жив, смахивает на бред», — сказал Савельев.
4: «Знаю, сам так думаю, но его труп никто не видел. Мне надо съездить в Горьковскую область, поговорить с очевидцами. Я должен исключить, как вы сказали, мысль, похожую на бред».
2: «Хорошо», — поразмыслив, согласился Савельев. «Я распоряжусь. Замминистра меня поддержит, думаю. Завтра возьми распоряжение и отправляйся».
4: «Не завтра», — возразил Костя. «Послезавтра».
2: «Это почему?»
4: «Я имею право на выходной».
2: «Немирович, а ты обнаглел».
4: «Грешен, Борис Захарович, издержки профессии».
2: «Решили. Едешь послезавтра».
1: Глава 7. Дипломат. В свой законный выходной Костя решил сделать Алене приятный сюрприз. Он созвонился со своим хорошим другом Женей Биркиным, директором «Березки», и попросил об одолжении.
5: «Костя!» — обрадовался звонку Биркин. «100 лет тебя не видел. Ты куда пропал?»
6: «В ссылке был, Женя. Долгая история. Как-нибудь расскажу».
5: «Я так понимаю, поизносился?» — опередил просьбу Немировича Биркин.
6: «И да, и нет», — ответил Константин.
5: «Ребус!»
6: «Никакого ребуса. Женя, у меня к тебе огромная просьба».
5: «Я весь большое ухо».
6: «Ко мне девушка приехала, моя будущая жена».
1: Не дождавшись продолжения, свистнул в трубку Биркин.
5: «А старая куда делась?»
6: «Ты про Полину?
5: А у тебя есть еще старее? Я чего-то не знаю».
6: «Полина тоже не совсем старая», — сдерживаясь от смеха, ответил Немирович. «Когда будет свободно, можешь попытать свои силы».
5: «Премного благодарен. Иметь тести генерала МВД при моей расстрельной должности очень даже полезно», — шутил Женя.
6: «Но ты сильно-то не спеши. Полина пока в обороне, с разводом тянет. Пужает меня, доносы пишет. Так что, Евгений Александрович, жди. Как только, так сразу».
5: «Ловлю на слове. Я в очереди первый. Теперь давай о своей новой рассказывай, где взял».
6: «Женя, ты о женщинах, как о вещах, разговариваешь с укором», — сказал Немирович. «Что значит, где взял? Встретил в маленьком жарком городишке на Волге. Увидел, поговорил и влюбился, как юный босяк влюбился».
5: «Значит, красивая», — сделал вывод Женя. «Значит, умная. Хочу познакомиться».
6: «Вот завтра и познакомишься. Зима на носу. Мне надо Алене прикупить дубленку, ну и сапоги хорошие. Поможешь?»
5: «Помогу», — без раздумий ответил Биркин. «Только у меня сейчас в заначке ничего нет, но я знаю, где есть. Созвонюсь сейчас с одной хорошей женщиной и перезвоню. Жди».
1: Женя перезвонил через 10 минут и сообщил, что завтра заедет за Костей и Аленой и отвезет их на юго-западную. Там живет, по выражению Евгения, замечательная женщина,
2: У нее есть и дубленка, и обувь.
5: «И чтобы капитан милиции не волновался, — заявил в конце Биркин, — ручаюсь, не форца. Знаю, что с криминалом ты дела не имеешь. Галя — жена дипломата, все законно. Но, сам понимаешь, всегда хочется немного большего, чем нам дает любимая страна. Как говорил мой дядя Миша за вскладом, где работаем, то и имеем».
2: «Ну, раз жена дипломата, тогда согласен. Во сколько ждать?»
5: «В 10».
2: Ровно в 10 408-й москвич молочного цвета подъехал к подъезду. Биркин сама галантность представился, поцеловал Алене руку и распахнул перед ней дверцу. Алена покраснела. Она никак не ожидала такого от незнакомого ей человека.
5: «Я ему вчера говорил, — сказал Биркин, не спуская взгляд с Алены, — что он счастливый человек. А сегодня я хочу добавить. Тебя, Костя, при появлении на этот свет в темечко поцеловал Бог, потому что встретить такую прекрасную девушку и влюбить в себя можно только по велению Создателя».
2: «Сам-то понял, что сказал, — с издевкой спросил Немирович. —
5: Я не с тобой разговариваю, Костя, а с Аленой, — парировал Биркин. — Садись, нас уже ждут».
2: По новенькому проспекту ехали по направлению от центра Москвы. Немирович удивился, как так, дипломатов теперь переселяют на окраины. Биркин указал на новенькие, необычные для Москвы дома и сказал:
5: «Через несколько лет это будет фешенебельный район, вот увидишь».
2: В квартиру к Галине поднимались на новеньком, пахнущем свежим пластиком лифте. Квартира 120. Дверь открыла молодая, стройная женщина. Черные длинные волосы были стянуты цветастым ободком. Брючный клетчатый костюмчик, похожий на пижаму, но назвать его так язык не поворачивался, подчеркивал великолепную фигуру хозяйки.
7: «Здравствуйте, проходите», — пригласила в дом женщина. «Меня зовут Галя», — сказала она и как-то не по-нашему протянула утонченную ладонь сначала Косте, а потом и Алене. Галя оказалась весьма радушной хозяйкой и довольно разговорчивой. За каких-то 10 минут, пока она готовила кофе, Костя с Аленой узнали, что муж Галины дипломат, работает в парижском представительстве вне шторга. В Москве бывает редко, пару раз в году. Сама Галя приезжает чаще. Она беспокоится за родителей. Отец болеет, мама тоже не блещет здоровьем. Гале приходится 3-4 раза прилетать в родной город. Но ей проще. Она не работает. Отпуск брать не надо. Оставив Биркина и Немировича в гостиной пить кофе, Галя взяла за руку Алену и увела с собой. На шикарном белом лакированном комоде стояли небольшие фарфоровые статуэтки. Выполнены фигурки с безупречным вкусом. Костя подошел полюбоваться. Белокурая женщина в пышной юбке и золотистых балетках сидела, манерно сложив стройные ножки.
5: «Балерина», — пояснил Женя, — «старинная работа. Галя говорит, мануфактура братьев Люк. Больших денег стоит».
2: «А откуда у нее такое богатство?»
5: фыркнул Биркин. «Ее папа», — вполголоса заговорил Женя, — «несколько лет с Ульбрихтом работал. Знаешь такого?»
2: «Это в ГДР, что ли?»
5: «Там. Вот в качестве благодарности и подарили ценную вещицу».
2: Костя кивнул и еще раз пригляделся к произведению искусства. Рядом стояли несколько фотографий в интересных рамках. На одной из них Немирович узнал Галю, она положила голову на плечо черноволосого мужчины в больших роговых очках. Лицо мужчины показалось Косте чем-то знакомым. Этого человека Немирович точно не встречал никогда. Константин всегда помнил, кого где видел и при каких обстоятельствах. Этого нет. Но тогда почему лицо кажется знакомым?
5: «Это Галя с мужем», — пояснил Женя. «Леня Верхотуров, хороший парень, МГИМО с отличием окончил, несколько языков знает».
2: «Леня Верхотуров», — повторил за другом Костя. «Мне кажется, я его где-то видел».
5: «Не мог ты его видеть», — уверенно сказал Евгений. «Ленька сразу после института в Париж уехал, так что к вам в милицию он точно не заглядывал».
2: «Ты прав», — кивнул Немирович. «Просто на кого-то похож».
5: «Внимание!» — раздался сзади голос Гали, мужчины обернулись. «Заходи!» — скомандовала Галина и сделала приглашающий жест.
2: В шикарной темно-серой дубленке, прихваченной в поясе ремешком, вошла Алена.
5: «Ба!» — затянул Женя. «Какая королева! Алена, эту дубленку шили специально для тебя!»
2: Алена опять засмущалась.
5: «Ну, нравится?» — спросила Галя. «На Алене сидит чудесно!»
2: Константин видел, как сияла его девушка. Слов нет, нравится.
6: «Да», — ответил Немирович, — «это берем».
8: «А вот с сапогами пока не получается, размер не подходит», — пояснила Галя. «Не отчаиваться, Леня скоро приезжает. Я ему позвоню, и сапожки он привезет. Вы же подождете недельку-другую?»
6: «Подождем». На следующий день Немирович должен был уехать в Горьковскую область, на ту станцию, около которой произошло крушение поездов. Однако с отъездом пришлось повременить. Савельев сообщил, что Леонида, сына Павловского, разыскали. Правда, его сейчас в Москве нет, но есть возможность поговорить с его матерью. Когда Костя читал напечатанное сообщение, которое ему передали от Савельева, он сразу понял, почему лицо мужа Галины ему показалось знакомым. «Верхотурова Любовь Николаевна», — прочитал Костя. «Так это значит, что Галя замужем за Леонидом, сыном Павловского?» Такие совпадения, оказывается, случаются. Немирович никогда бы в это не поверил, если бы не видел лица на фото. Леня похож на своего отца. Любовь Николаевна встретила Немировича не в лучшем настроении.
8: «Вы простите меня», — хрипловатым голосом говорила женщина. «Давление замучило. Никак не могу справиться».
6: «Примите мои соболезнования», — сказал Костя. Любовь Николаевна слегка опешила.
8: «Соболезнования? По поводу давления? Вы шутник».
6: «По поводу смерти Сергея Алексеевича», — пояснил Немирович.
8: «Я вас умоляю», — махнула небрежно рукой Любовь Николаевна. «Павловский для меня давно чужой человек, а застрелиться он должен был еще много лет назад».
6: Верхотурова увидела изумленное лицо сыщика и надменно улыбнулась.
8: «Не удивляйтесь, он разрушил не только мою жизнь, но еще и веру в порядочных мужчин. Я так и не вышла замуж после Сергея. Думаете, никто не предлагал? С ребенком брать не хотел? Совсем не так. Предлагали. Но я каждый раз думала, что их привлекаю не я, красивая, молодая, полная энергии женщина, а положение моего папы. Я всем отказывала. Павловский мой злой гений. Правильно сделал, что застрелился».
6: «Он не застрелился», — сказал Костя. Верхотурова округлила глаза и как-то странно повела головой, будто что-то пыталась уловить в воздухе. «Его убили», — добавил в этот момент Немирович.
8: «Кто?» — коротко спросила Верхотурова.
6: «А вот это я и пытаюсь выяснить. Я могу задать вам несколько вопросов?» Любовь Николаевна кивнула в сторону гостиной. «Понимаете, Любовь Николаевна», — начал разговор Немирович, «для того, чтобы понять, кто и почему убил вашего бывшего мужа...»
8: «Павловского», — вставила Верхотурова. «Называйте его так, хорошо?»
6: «Хорошо. Так вот, чтобы найти убийцу, мне надо выяснить кое-что из прошлого Павловского. Вы не удивляйтесь моим вопросам. Если считаете ненужным, не отвечайте». Верхотурова при этих словах колко взглянула на капитана и через секунду кивнула, согласилась. «Скажите», — продолжил Немирович, «в каких отношениях Павловский был с Леонидом, вашим сыном?»
8: «В хороших», — ответила Любовь Николаевна, при этом сделала недовольное лицо. «Это меня всегда раздражало, но я не могла запретить сыну, тем более, когда он уже стал взрослым, общаться с Павловским. У них были общие мужские интересы».
6: «Какие?»
8: «Ну, какие у мужчин интересы? Если не брать в счет легкодоступных женщин, то охота, рыбалка, техника. А у вас разве не так?»
6: «Что-то в этом роде», — подтвердил Костя. «Вы простите, можете не говорить, но я должен спросить, почему вы развелись с Павловским?»
8: «Потому что он кобель».
6: «Он вам изменил?» Женщина встала, подошла к бару в огромной дубового шпона стенке и достала бутылку болгарского бренди «Слынчи в бряк».
8: «Будете?» — спросила она у Немировича, приподняв бутылку.
6: «Нет», — отказался Костя.
8: «А я налью, не могу спокойно вспоминать это предательство».
6: «У вас давление, лучше алкоголь не пить», — предостерег Верхотурову Константин.
8: «Давление, молодой человек, от нервов, а не от спиртного», — резко ответила Любовь Николаевна. «Сейчас начну говорить об этом чудовище, и случится криз. Так что я лучше выпью».
6: Опрокинув рюмку, Верхотурова зажмурилась, застыла на мгновение и, поставив рюмку на стол, начала рассказывать.
8: «Мы учились вместе в университете на юридическом. Молодой, симпатичный такой, с твердым характером юноша. Он же из провинции, он сильно отличался от москвичей. И я, стройная, высокая, с длинной косой девушка».
6: Любовь провела рукой вдоль талии.
8: «Воспитанная в большевистском стиле. Вы же знаете, кто мой папа?»
6: «Нет», — признался Немирович.
9: «Ну да», — шумно вздохнув, сказала Верхотурова. «Молодежь сейчас не помнит тех, кому обязана счастливой жизнью. Верхотуров Николай Осипович, зав. Отделом ЦК».
10: «Теперь понимаю».
9: «И Павловский это понимал. Хорошо понимал. Но каков актер? Вида не показывал, до самого знакомства с папой он ни разу не спросил, кто у меня родители. А я, наивная девушка, купилась».
10: Любовь Николаевна еще раз налила рюмку бренди, выпила, зажмурилась и через секунду продолжила.
9: «Папе Павловский понравился. Серьезный, отлично учится, ничего не просит, скромный. У них, у старых большевиков, такие качества в почете. Этот поганец получил красный диплом и ни одним словом не намекнул, что хочет остаться по распределению в Москве. «Куда пошлют, туда и поеду», — заявил наш герой. А перед этим он предложил мне выйти за него замуж. «Вы знаете, товарищ...»
10: «Костя», — назвал свое имя Немирович.
9: «Да, Костя. Вы знаете, Костя, он ведь это сделал в лучших провинциальных традициях. Получил от меня согласие и прямиком поехал к моим родителям. Так, мол, и так, как вы посмотрите, если мы поженимся. Вы думаете, что папа ответил?»
10: «Разрешил».
9: «Не то слово. Разрешил, но поставил условия. Павловский остается по распределению в Москве». Павловский ни разу не возразил, даже наглец принял это как приданое. Папа устраивает его на ответственную должность и говорит: «Если молодой юрист покажет себя хорошо, то путь наверх будет открыт». «Если честно, Костя, Павловский был хорошим мужем и хорошим отцом». При этих словах Верхотурова закрыла лицо рукой и сделала паузу в рассказе.
10: «Вам плохо?» — заволновался Немирович. Любовь Николаевна сделала жест. «Не надо волноваться».
9: «Бренди не помогает», — сказала женщина. «Все равно разволновалась. Я сейчас».
10: Любовь Николаевна вышла из комнаты. Вернулась через пару минут.
9: «Выпила таблетку. Так на чем я остановилась?» — спросила она.
10: «Он был хорошим отцом», — напомнил Костя.
9: «Да, врать и наговаривать не буду. Леня в первые месяцы был очень капризным. Так Павловский без разговоров вставал ночью, убаюкивал, жалел меня. Не каждый мужчина, особенно молодой, так поступает. В то же время шагал наверх, как ужаленный. Папа, конечно, подставлял плечо, как без этого. Потом Павловский стал народным судьей. Представляете? Такой молодой, а уже судья. Если бы не его предательство, сейчас был бы на самом верху. Но подвернулась ему баба. Фу, не хочу это вспоминать. Блудливый кобель кинулся на свежее тело. Такое простить я не могу. Папа тогда еще был очень влиятельным человеком и намекнул Павловскому: «Из Москвы надо уехать». Павловский не дурак, понял, чем дело пахнет, собрал манатки, свою молодую проститутку и тю-тю. Что там у него было дальше, мне неинтересно. Если бы Леня не ездил к нему и не рассказывал мне в общих чертах, я бы и не знала. Ну а теперь что говорить? Нет больше Павловского. Интересно, за что его убили? Может, опять из-за женщины?
10: «Нет, Любовь Николаевна, это исключено. Вы сейчас сказали, что Леня ездил к отцу. Часто это бывало?»
9: «Каждые каникулы. А когда поступал в МГИМО...» «Да», — женщина гордо приподняла голову, — «Леня окончил МГИМО. У меня очень умный сын. Когда поступил, то ездил после каждой сессии». «Но потом...» — Любовь Николаевна задумалась, что-то вспоминала. «Когда это было?» «Он уже начал встречаться с Галей. А, ну да, в 67-м, перед последним курсом. Вот тогда он последний раз ездил к отцу».
10: Костя сразу вспомнил. В августе 67-го арестовали Игнатова. «А после этого Леня в Семигорск не ездил?»
9: «Нет».
10: «Поссорился с отцом?» Верхотурова опять замолчала. Она уперлась взглядом в стену, сжала губы, будто боялась что-то лишнее произнести. «Вы не хотите отвечать?» — спросил Немирович.
9: «Там что-то случилось», — произнесла Любовь Николаевна.
10: «Что, Леня рассказывал?»
9: «Нет, он мне ничего не рассказывал. Говорил, что последний курс, надо хорошо сдать ГОСы, и Галя требует много внимания. Но я же мать, понимаете? Я чувствую, что-то там произошло. И такая важная деталь. В этот раз отец привез Леню на своей «Волге». Высадил у подъезда и даже не попрощался. Я видела из окна. Думаю, они повздорили с Павловским. Очень крепко повздорили. Леня пару месяцев был неузнаваем, а потом как-то выровнялась. Получил диплом, потом должность во внешторге. С Галей они поженились и уехали в Париж.
6: «Значит, больше с отцом он не виделся?»
9: «Нет».
6: «А как Леня отреагировал на смерть Павловского?»
9: «Я не знаю. Я думаю, он об этом и не знает. Я ему не говорила».
6: «Думаете, ему не сообщили о смерти отца?»
9: «Думаю, нет. Знаете что? Леня скоро приедет, у него и спросите, хорошо?»
6: «Обязательно встречусь и спрошу», — подумал Немирович, но вслух не сказал. «Как же не встретиться? Все говорит о том, что Леонид Верхотуров как-то замешан в убийстве семьи Капустиных и, как следствие, в смерти своего отца. Встреча неизбежна, а пока надо выяснить все об Игнатове». В районном отделении милиции Немировичу выделили газик начальника местного отделения милиции. Полчаса по узкой, местами сильно разбитой дороге, и вот оно, место крушения. Костя ехал на заднем сиденье, а впереди сидел майор Арсеньев, начальник этого самого отделения. Он сам вызвался поехать с московским сыщиком. Крупный мужчина с короткой стрижкой под полубоксы, неразговорчивый. Почти всю дорогу ехали в тишине. В тот самый день столкновения поездов Арсеньев руководил разбором завалов и спасением людей. «Вот здесь это случилось», — показал Арсеньев. «Товарняк шел оттуда, с пригорка, а пассажирский — снизу. Локомотивы и первые вагоны, как банки из-под кильки, сплющило».
9: «Я так понимаю, что опознавать было некого?» — спросил Костя.
6: Арсеньев снял шапку, почесал затылок, сжал губы и процедил. «Руки, ноги, мясо, месиво. Конвоиров по форме отсортировали и передали в закрытых гробах родственникам. А этих, ну, зэков, в общую могилу. Извещения, я знаю, прокурорские по списку отсылали».
9: «А общая могила, она где?»
6: «А зачем вам, капитан? Все равно вскрывать никто не даст».
9: «Для общего понимания».
6: «Не скажу, не проси, капитан. Мы все подписку давали. Там в вагоне четверо к вышке приговоренные были и шесть арестантов, особо опасные, с большими сроками. Но, понимаешь, там разобрать было невозможно, кто есть кто. Поэтому всех хоронили как расстрелянных. Ты же порядок знаешь?»
9: «Знаю», — ответил Немирович. «А в других вагонах погибшие были?»
6: «Были. Точно помню, пять мужчин, четыре женщины и один подросток, 10 человек».
9: «Их как опознали?»
6: «Их по документам. Почти у всех документы были. По-моему, 2 или 3 родственники опознавали».
9: «Всех опознали?»
6: «Это я не знаю. Это тебе в транспортной прокуратуре надо узнавать. В Горький ехать».
9: «В Горький, так в Горький».
6: В Горький Немирович не поехал. Сыщик очень хорошо был знаком с отработанным бюрократическим организмом. Без бумаги, запроса или постановления никто ничего делать не будет. Да и маловероятно, что Игнатов в такой переделке мог остаться в живых. Костя отметал мысль о свершившемся чуде. Рассказу Арсеньева надо верить. Но чтобы совесть была спокойна, запрос все же отправить надо. Так решил Немирович и возвратился в Москву. Утром, когда Немирович пришел в управление, его окликнул дежурный. «Вам звонили вечером, Константин Сергеевич?» Лейтенант взял бумагу и прочитал. «Капитан Хромов из Угро-Семигорска».
9: «Что сказал?» — перебил лейтенанта Немирович.
6: «Сказал, перезвонит утром с 9 до 10.
9: Из-за пустого Вадим звонить не будет. Константин зашел в кабинет и стал ждать. Ровно в 9 Хромов позвонил.
6: «Я нашел родственника Игнатова», — выпалил Вадим.
9: «Вот тена!» — воскликнул Немирович.
6: «Подробнее?»
9: «Так вы его знаете. Вы же допрашивали егеря, Семченко».
6: «Так он родственник?»
9: «Родной дядя, еще больше скажу. Он в тот день убийства, поругался с Павловским. Поругался и ушел к себе. Домик у него на заимке. Алиби у него нет, Константин Сергеевич».
6: «Задержали?»
9: «Нет, после разговора с вами взял отпуск и уехал. Куда, никто не знает. Знакомые сказали к сестре, к матери Игнатова. Она теперь в Братске живет. Местным уже позвонили, ждем. Новый следователь объявил Семченко в розыск».
6: «Какой новый следователь?» — удивился Немирович.
9: «Ах, я же не сказал. Белоконя отстранили. Не знаю, что за причина, но теперь дело Павловского ведет другой. Жамнова, кстати, он выпустил под подписку».
6: Вот почему Немировичу показалось тогда, что Семченко что-то недоговаривает. У него есть причина ненавидеть Павловского и Белоконя, а с ними и всех остальных судей, прокуроров и милиционеров. Наверняка Митрофанович уверен в невиновности Игнатова и вполне мог в порыве гнева отомстить Павловскому.
11: Наверное, придется возвращаться в Семигорск, а с дипломатом Верхотуровым Костя встретится, когда тот изволит вернуться в Москву.
12: Глава 8. Приговоренный. Михаил перестал воспринимать реальность. Спать у него не получалось, от еды часто отказывался. Да и зачем есть? Все равно скоро пуля пробьет затылок и жизнь закончится. А ведь он только недавно мечтал о том, как заведет семью, будет играть с сыновьями или дочерьми. Какая разница? Миша хотел большую семью, он Тарас у мамы один, отец ушел к другой женщине, когда Мише было 5 лет, да так ушел, что будто умер. После этого Миша видел отца всего один раз, и то по особому случаю. Отец искал встречи с сыном только потому, что заболел и знал, жить осталось совсем немного. Мише уже было 16, по дороге из школы он услышал, как его кто-то окликнул. В исхудавшем бледном мужчине неопрятного вида Михаил отца не признал. «Вы меня?» — спросил Миша.
13: «Да», — охрипшим слабым голосом ответил незнакомец. «Не признал?»
11: Миша вгляделся и только тут понял. «Отец!» Ничего, кроме злости, в эту секунду юноша не испытывал. Он подошел к мужчине, заглянул в бесцветные глаза и жестко произнес. «Чего надо?»
13: «Проститься пришел».
11: «Простился?» Миша хотел плюнуть в лицо этому негодяю, но сдержался.
13: «Я...» — начал говорить отец.
11: «Раньше надо было приходить», — оборвал юноша, развернулся и ушел. Матери об этой встрече Михаил не рассказал, даже когда узнал, что отец умер через месяц. Может быть, за этот случай, за такое отношение к больному, пусть даже к ненавистному человеку, Бог наказал его, Михаила Игнатова. Наверное, надо было поговорить, может быть, даже простить перед смертью. Но разве мог Миша предположить, что попадет под такой страшный и несправедливый суд? Почему он? Кто выбрал его? Ну как почему? Не надо было хорохориться. А то пришел из армии весь из себя дерзкий, уверенный. Все ему по плечу, все девчонки ему должны. Как же? Он в десантуре служил, в разведроте. Тельник, голубой берет, лихо заломленный на виске, стальная шея, широкие плечи. Им, сержантам в запасе Игнатовым, надо любоваться. На танцы он специально пришел в форме. А как еще показать Наташке, что она просчиталась? Через полгода после призыва написала, что полюбила другого и больше писать не будет. Хорошо, хоть честная оказалась, но все равно обидно. Ведь обещала дождаться. А теперь пусть Наташа видит, какой он стал мощный и неотразимый. Там же, на танцах в ДК, Миша первый раз встретился с Валерией. А примерно через полгода у них завязались отношения. Спесь с Михаила уже спала, и неудивительно. Устроился на работу, а там свои законы. И снова Миша Салабон, и снова надо биться за место под солнцем, и всем обязательно надо его пнуть и укорить, особенно начальнику участка Капустину. Он как специально придирался к Игнатову. Наверное, не хотел, чтобы дочка, а Валерия дочь Степана Капустина, встречалась с простым работягой. Сила действия равна силе противодействия. Миша упрямец еще тот. Он терпел от начальника упреки и подковырки, но с Валерией продолжал встречаться. А однажды после шашлыков с друзьями проводил Леру домой и повздорил со Степаном Федоровичем. Капустин совершил ошибку, он попытался вышвырнуть Мишу со двора, схватил парня за воротник и толкнул. Гордость, взрывной характер и доза алкоголя определили реакцию. Михаил вывернулся, отработанным приемом врезал Степану в солнечное сплетение и тут же добавил контрольный в пах. Степан, с виду дядька крепкий и немаленький, заорал и опустился на землю. День был выходной, и, как следовало ожидать, набежали соседи. Конечно, виноватым оказался Мишка. Разве может солидный мужчина, отец семейства, инженер, напасть с кулаками на молодого человека? Нет, конечно, это Игнатов виноват. Он напился и учинил мордобой. Миша извиняться не стал, плюнул на шумиху и ушел. Теперь пришло время об этом пожалеть. На суде все как один соседи вспоминали эту драку. А один из них, Пучков, даже вспомнил, как Миша угрожал Степану, что убьет. Игнатов такого не помнит. Ну хорошо, если даже угрожал, то это в сердцах, от обиды на Капустина. Тут и бригадир из цеха, и секретарь правкома, скверная баба,
14: подтвердили, что отношения в цеху между Капустиным и Игнатовым были натянутые. Сильно не любили они друг друга. Капустин при людях требовал от Михаила не встречаться с его дочерью. Игнатов дерзил и матерился. Все в одну корзину. С самого начала мама уговаривала Мишу уйти с завода и бросить эту Леру, которая, кстати, маме не нравилась.
15: «Я в людях разбираюсь», — тихо говорила мама. «Скользкая она, эта девочка. Мне кажется, Миша, она тебя не любит».
14: «Но разве в этих делах парни слушают маму?» «Нет, а мама была права. Валерия сама себе на уме. И Мишу она по-настоящему не любила. Встречалась, принимала подарки. Почему бы и нет? Симпатичный парень, многие девочки завидовали. Но встречалась Лера с Мишей только до того момента, пока на горизонте не появился студент из Москвы. Внешне он, этот студент, Миша сильно проигрывал. К тому же и очкарик. Но Игнатов не знал, что внешность для Валерии играла последнюю роль. Главное то, что этот студент с перспективой. Степан так и настраивал дочь. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Материальное положение — вот самое привлекательное в мужчине. Сумеешь охмурить студента — прямая дорога в столицу. Лера с этим не спорила. Мама Валерии под стать своему мужу.
15: «Ты его приголубь, дочка», — давала совет Надежда дочери. «Не протився. Но все постепенно. Мужчины должны добиваться нас, уговаривать, ухаживать. Пусть потрудится. Он, конечно, не красавец, но разве это главное? Папа твой тоже не Василий Лановой. Однако видишь, какой деятельный. Дом построил, на работе в почете, зарплату хорошую приносит. Чем плохо?»
14: А Игнатов никак не мог понять, что произошло. Почему Лера не хочет встречаться? Он и подумать не мог, что появился другой. А когда узнал, увидел Леру со студентом, приехал к дому Валерии поговорить. Вместо разговора с Лерой опять перепалка со Степаном Федоровичем вышла. Наверняка опять соседи слышали крики и брань. Нервы Игнатова не выдержали, Миша психанул и забурился к друзьям в заводскую общагу. Пили два дня. На работу Миша не вышел, Капустин написал докладную. Игнатов плюнул и подал заявление на увольнение. Уехал к дяде Игорю на заимку. Игорь Митрофанович, человек строгий и прямой, не одобрил поведение племянника.
16: «Ню не распустил», — ворчал дядька. «Дурак ты, прямо вот не квадратный, а круглый. Ты знаешь, сколько баб на твоем пути еще будет? У нас в Союзе их больше, чем надо».
14: Ругал дядя за то, что с работы уволился, что пить начал от горя, что силы свои на всякие пустяки тратил. На заимке оставаться запретил. Миша поехал в город. Маме не сказал, что уволился. Нашел работу на автобазе. Коллектив вовсе не заводской. Каждый день после работы выпивка. Миша стал приходить домой поздно и нетрезвый. Мама переживала, расстраивалась, но списывала все на стресс. Думала, это временно и скоро наладится, однако... Игнатова арестовали прямо на работе. А вечером стало известно, что его обвиняют в тройном убийстве. Самое печальное, что в день убийства семьи Капустиных Миша приходил к их дому, хотел еще раз поговорить с Лерой. Однако, кроме очередной перебранки со Степаном, ничего не вышло. Миша плюнул и ушел. Словом, алиби у Игнатова не было. Мама уехала на несколько дней к подруге в деревню. Никто не мог подтвердить, что Михаил был дома. А ведь на самом деле он из-за поганого настроения крепко выпил с друзьями. Домой приехал поздно и весь следующий день болел. В понедельник выходить на работу, поэтому похмеляться не стал. Лечился рассолом и пирамидоном. Тот августовский день Миша помнит до секунды. Этот день разделил его жизнь на до и после. Зазеркалье какое-то. Следователь все повернул так, что малейшее сомнение становилось доказательством вины Игнатова. Судья, напыщенный индюк заодно с прокурором. Защитник, безвольный старик в сером дореволюционном костюме, мычал что-то невнятное. Приговор — высшая мера. Лишил Игнатова всякой возможности пошевелиться, дышать, думать. Его парализовало на несколько минут, а в зале суда кто-то крикнул: «Собаки, собачья смерть!» Люди верили, что Михаил убийца. А он не виноват. Он не убивал. Но кому это теперь интересно? С того суда прошло уже полгода. Во всех остальных судах приговор не отменили. Впереди только одно — смерть.
17: Куда его везут? Зачем вообще куда-то везти? Можно просто расстрелять в Семигорске и все.
18: Зачем так долго заставлять приговоренного к смерти мучиться и ждать расстрела?
19: «Игнатов!» — услышал Михаил громкий голос конвоира.
18: За тяжелой металлической решеткой Миша увидел силуэт большого человека в форме. За ним еще фигура с автоматом наперевес. Миша знал правила, знал, что надо делать, когда конвоир называет его фамилию. Но Игнатов не шелохнулся. Зачем соблюдать эти правила, если его все равно расстреляют? Днем раньше, днем позже. Какая разница?
19: «Лицом к стене!» — громко приказал конвоир.
18: Миша нехотя поднялся и, заложив руки за спину, уперся лбом в шершавую перегородку. Наручники застрекотали замками и крепко сжали запястья. Конвоир взял Игнатова за локоть, вывел в коридор вагона. Окна были плотно зашторены, и приговоренный не мог видеть, что за окном. Игнатова повели в туалет. Значит, скоро вечер и опять бессонная ночь. В туалете дверь отсутствовала. Михаил к этому уже привык. Все приходилось делать при конвое. Здоровый конвоир прижал плечом Игнатова к стене, отстегнул одну руку от наручника и пристегнул к своей. Не успел Миша сделать ни одного движения, как неведомая сила бросила его на конвоира. Причем так, что Игнатов услышал, как захрустели кости. Голова Игнатова провалилась во что-то мягкое и горячее. Все это сопровождалось громкими хлопками и скрежетом железа. Стенка туалета непонятно по какой причине стала надвигаться, и если бы не лопнувшая стена вагона прямо у самого унитаза, то Игнатов оказался бы сплющенным, как пятак под колесом трамвая. В кромешной тьме Миша почувствовал на лице и шее жидкость. Она теплой струйкой норовила залить глаза и рот. Только потом Миша понял — это кровь. Только чья? Свое тело Игнатов чувствовал. Руки шевелятся, ноги тоже, левое колено чем-то прижато. Миша дернул ногу, но выдернуть ее не смог. Ничего, это потом. Игнатов понял — кровь конвоира. Миша ощупал рукой пространство впереди себя и с ужасом отпрянул. Дьявольская смесь из человеческой плоти и искореженного металла. Это все, что осталось от конвойного. Тут же мелькнула мысль — надо бежать. Такую возможность послал ему Создатель. Теперь все зависит от его воли и него, Михаила Игнатова. Миша, превозмогая отвращение, нащупал в кармане конвоира ключ от наручников. Осторожно достал его, думая только об одном — не уронить. Если ключ выскользнет — все. Свободы не будет. Справился. Отстегнул себя. Новая задача — высвободить ногу. Миша рукой ощупал то, что в тиски зажало колено. Металлический угол. Раздвинуть такое не получится. Надо попробовать изловчиться и выдернуть ногу даже ценой травмы. Плевать, потом залечит. Игнатов слегка развернул колено, железная хватка ослабла. Он собрался с силами и, упершись руками в тот же угол, рванул, что было сил. Адская боль пронзила сустав. Миша на мгновение потерял сознание, но только на мгновение. Слева зияла черная дыра в оторвавшейся обшивке вагона. Миша протиснулся в нее и вывалился наружу. Встать на ногу не смог. Боль пробивала током все тело. Пополз. Он готов был ползти и километр, и два, и сотню, лишь бы к свободе. Приговоренный не думал о том, что будет дальше. Он не верил ни в правосудие, ни в честных людей. Он верил только в случай, который ему представился. Кругом царил хаос. Что-то горело. Черный тяжелый дым клубами обволакивал, казалось, весь мир и не давал дышать. Миша упал в канаву. Там еще оставался воздух. По канаве он пополз прочь от кроваво-железного месива. Догадался сбросить с себя арестантскую робу. Вдоль путей лежали на боку вагоны. Из окна одного из них безжизненно свисало тело мужчины с рассеченной головой и обезображенным лицом. Игнатов подполз к нему. В окровавленном пиджаке Миша нащупал паспорт. «Это спасение!» Игнатов забрал документ и стал уползать от поезда. Кровь, раны, испорченный паспорт и, конечно, обстановка после такой жуткой катастрофы оказались для Игнатова спасением. Он, несмотря на тяжелое физическое состояние, соображал мгновенно. Вот что значит жажда жизни. Миша надорвал страницы паспорта так, чтобы некоторые буквы и цифры невозможно было разобрать, а особенно надо было испортить фотографию. Получилось. Фамилия
12: имя и отчество. Часть номера паспорта — это то, что поможет начать новую жизнь. Конечно, если повезет. А как же ему не может повезти? Ему удалось спастись из смертельной железной ловушки, значит, и дальше повезет. В одних трусах, с паспортом, привязанным лоскутом окровавленной простыни к руке, Игнатова нашли медики скорой. Он лежал в канаве у дороги далеко от искореженного состава. Без сознания, с большой потерей крови, искалеченной ногой и большой рваной раной на голове. Опять провидение хранило Игнатова. Очнулся Михаил в палате. Ему было холодно. Веки не слушались, то и дело хотели закрыться. Миша повернул немного голову в одну сторону, в другую увидел капельницу. Гибкие трубки тянулись к его руке. Его лечат. А почему? Тут он вспомнил, как уползал от поезда, от арестантского вагона, от стонов и криков. Вспомнил, как привязал к руке оторванным куском простыни паспорт. Помнил, что читал и старался запомнить фамилию, имя и отчество погибшего человека, хозяина паспорта. Напряг память. Вспомнил. Сахаров Олег Дмитриевич. Будут спрашивать, так и надо назваться. А если есть родственники, которые его ищут? Наверняка есть. Нет, надо изменить фамилию, но как? Миша вспомнил. Он надорвал и выбросил кусок страницы с фотографией. Там первые буквы. Придумал. Сахаров станет Захаров. Одна буква и все. Миша вздохнул с облегчением. Должно получиться. Нянечка районной больницы, которая зашла убрать в палате, увидела, что Игнатов открыл глаза.
20: «Лежи, сынок, сейчас доктора позову», — прошептала она и вышла.
12: Доктор, сухопарый мужчина в возрасте с уставшими глазами, сел рядом с кроватью Михаила и откинул одеяло с больной ноги. Он осторожно ощупывал ногу и смотрел на рентгеновские снимки, которые принес с собой. «Болит?» — спросил врач. «Нет», — прошептал Миша сухими губами. «Это пока анестезия действует. Будет болеть», — сказал врач. «Понимаете, Олег...» Миша удивился, но вида не подал. Его назвали новым именем. Получается, его план работает. «Мы прооперировали колено, но...» Доктор замолчал и опять посмотрел на снимок. «У вас плохая травма. Начался некроз тканей».
21: «Что это?» — уточнил Миша, теперь уже Олег.
12: «Организм сильно ослаблен. Вы чем-то болели? У вас очень плохие анализы».
21: «Не помню», — шептал Олег.
12: «Может начаться гангрена», — продолжал говорить врач. «Тогда ногу не спасем, придется ампутировать». С термином «гангрена» Олег был знаком. Это очень страшное слово. Молодой человек закрыл глаза и молчал. Ясно одно. Впереди его ждут страшные испытания. И все же это лучше, чем пуля в затылок.
21: «Я буду бороться», — собрав силы в кулак, произнес Олег.
12: Через два дня Олега перевели в обычную палату. В тот же день у его кровати собрался целый консилиум. Уже знакомый врач, которого все называли Василий Васильевич, негромко читал историю болезни Олега Захарова. Сам больной понимал немногое из этого. Отметил для себя то, что инфекцию остановить не удается, частичная потеря памяти, сильно ослабленный организм. Остальные медицинские термины остались по ту сторону понимания. Другой, толстый и розовощекий врач, сложивший руки на большом животе, немного помычав, произнес.
20: «Если так, Василий Васильевич, придется ампутировать».
12: У Олега ёкнуло сердце.
21: «Не надо», — сказал он. «Куда я без ноги?»
20: «Да?» — не церемонился толстый. «Лучше умереть? Вы так считаете, больной?»
21: «Лучше вылечить», — ответил Олег.
20: «Хм».
12: Это все, что смог ответить врач. Толстый повернулся и, пробивая себе дорогу животом, вышел из палаты. За ним ушли остальные, кроме Василия Васильевича.
21: «Это кто?» — спросил Олег, кивая в сторону Толстого.
12: «Это главный врач», — пояснил доктор. «Вы его обидели, Олег Дмитриевич?»
21: «Ничего», — нахмурился Олег. «Он большой, проглотит».
12: «А если серьезно?» — проговорил доктор. «Положение не ахти. Вся надежда на антибиотики и на удачу. Тогда, возможно, останетесь с ногой, хотя... Колено вам собрали по частям. Хромать теперь до конца жизни». Если бы знал этот добрый человек, что конец жизни Игнатова уже определил судья Павловский. Не случись катастрофа, в ближайшие дни или недели этот конец пришел бы неминуемо. Теперь нет Игнатова, а есть Захаров.
21: Хромая нога — не самый плохой исход дела.
0: «Лучше с хромой ногой, чем без нее», — ответил Олег.
21: Василий Васильевич склонился над лицом Олега.
20: «Ну, здесь совсем неплохо», — сказал он. «Через неделю швы снимем».
21: Захаров после того, как очнулся, не видел себя в зеркало. Он нащупывал рукой большой шрам от середины черепа через висок к скуле. Чувствовал швы, боль, но не видел, как выглядело лицо.
20: «Повезло, что височная кость цела», — как бы рассуждал врач.
21: Следующий день стал для Олега самым опасным. В палату вошел милиционер. Олегу показалось, что лицо его стало бледнее смерти. Милиционер — это местный участковый.
20: «Захаров Олег Дмитриевич, кто у нас здесь?» — спросил старший лейтенант тоном нянечки из детского сада.
21: «Я», — приподнял руку Олег.
20: «Ух, как вас располосовало», — посмотрев на новоиспеченного Захарова, сказал участковый. «Желаю быстрее поправиться. Тут я вам справку принес», — сообщил милиционер и, немного покопавшись в затертой коричневой планшетке, достал оттуда несколько листов. «Паспорт ваш утилизирован, товарищ Захаров. Он пришел в негодность. Поэтому распишитесь здесь».
21: Участковый дал Олегу ручку, подставил всю ту же планшетку под листок и показал место, где надо поставить подпись. Рука Захарова сильно дрожала.
0: «Подпись не получится», — тихо сказал Олег и попытался вернуть ручку.
20: «Нет-нет», — возразил старший лейтенант. «Хоть крючок, но поставьте, так положено».
21: Захаров изобразил какую-то загогулину и вернул ручку.
20: «Получите и не потеряйте», — милиционер положил на тумбочку справку.
0: «Постараюсь».
21: Участковый застегнул папку и собрался уходить. В эту секунду к нему обратился Олег.
0: «Товарищ милиционер», — он говорил тихо, с трудом произнося слова, — «я почти ничего не помню. Скажите, а где я был прописан? Там же в паспорте штамп стоял».
21: Это было за гранью и очень рискованно, но Олегу надо было знать, как много о нем известно властям.
20: «Сейчас», — ответил участковый, опять заглянул внутрь планшетки, достал листок и прочитал сведения, переписанные из паспорта Захарова. «Нет, жаль, но страница с пропиской сильно испорчена. Не разобрали. А вы что, вообще ничего не помните?»
0: «Почти ничего», — Олег указал на шрам. «Имя вспомнил, когда Василий Васильевич меня назвал. Потом уж и фамилия всплыла. Еще пожар помню и как от поезда уползал. Вот и все».
21: Милиционер подошел к Олегу.
20: «Не переживайте. Поправитесь и вспомните. У вас родные есть?»
0: «Не знаю».
20: «Совсем беда. Но вы надеетесь, полечат вас, нога заживет, волосы вырастут, а там, глядишь, и память вернется».
21: А вот про стрижку наголо Захаров совсем забыл. Он же заключенный. Надо же, никто и не подумал проверить, все ли арестанты на месте. Скорее всего, вагон с заключенными сгорел полностью. Олег помнил это жуткое месиво и черный дым. А может, и наличие паспорта сыграло свою роль? Пока везет. Как быть дальше, Захаров подумает потом. Лечение длилось долго. В районной больнице справиться с травмой колена не смогли. Василий Васильевич — человек чуткий, настоящий врач. Он выбил направление в Горький, в областную клинику. Там больше возможностей. В Горьком Олегу сделали еще одну операцию. А дальше предстояло долгое восстановление. Главное, ногу спасли. Уже заканчивалось лето, а Захаров все лечился. Сам-то он не спешил. Куда? Выпишут, и что делать дальше? Зав. Отделением все время спрашивала про родственников, кто заберет Захарова, когда выпишут. Олег топтал всю ту же тропинку. Не помню, не знаю. Конечно, все он помнил. Просто хорошо играл спектакль по своей собственно написанной пьесе. С выпиской тянули. Однако бесконечно это продолжаться не могло. Олег, однако, время не терял, готовил базу для жизни после выписки. Он пригляделся к молоденькой санитарке. Маленькая, неказистая, с лицом воробушка, совсем некрасивая. Звали ее Лиза. Захаров стал все чаще общаться с девушкой, и очень скоро они стали друзьями. Стремление стать совершенно другим человеком меняло Олега очень сильно. Он стал много читать. Лиза приносила для друга книги из библиотеки, и Захаров проглатывал их одну за другой. Предпочтение Олег отдавал книгам о разведчиках, детективам советским и зарубежным. Он черпал из этой литературы жизненный опыт. постепенно начал понимать, как, по его соображению, работает система, где и на чем он может проколоться. К концу лета Захаров уже имел план действий. После выписки Олег решил исчезнуть. Так спрятаться, чтобы о нем забыли навсегда. Но одному ему не справиться, поэтому он умело обрабатывал Лизу. Он вовсе не пытался

0: Лизу Олег просил никому не говорить, что он поедет к ней. А прежде Захаров пришел к заведующей отделением. «Я вспомнил», — радостно сказал Олег и положил перед врачом журнал работницы, который ему принесла Лиза. «Вот», — показал он на фото на развороте. На большой фотографии около ткацкого станка стояла женщина. Доктор сразу не поняла, почему Захаров показал эту фотографию. Она посмотрела на пациента вопросительно. «Я эту женщину знаю», — соврал Олег. «Я работаю на этой фабрике, наладчике, понимаете?» Радость, с которой Олег говорил о своей находке, была неподдельной. Захаров играл убедительно. «В Иваново?» — переспросила заведующая. «В Иваново! Выписывайте, поеду домой!» «Выпишу я вас, Захаров, хоть сейчас, но на какие деньги вы поедете в Иваново?» Олег пожал плечами. Этот момент он упустил. Непростительно. «Боюсь я вас отпускать», — насторожилась доктор. «Одежды у вас нет, кроме больничной. Денег тоже. И как мне с вами быть?»
1: «Я об этом не подумал», — признался Олег. «Как же теперь?»
0: «В общем так», — заведующая вернула Захарову журнал. «Мы сегодня соберем вам деньги на билеты кое-какую одежду. Не костюм тройка, конечно, но что-нибудь приемлемое. А завтра я вас выпишу. Кто-нибудь из персонала проводит вас до вокзала. Такое мое решение». Утром с червонцем в кармане и одежде с чужого плеча в сопровождении санитарки Лизы Олег Захаров покинул больницу. Никакого вокзала не было, а было знакомство с бабушкой, Антониной Гавриловной. Бабушка сначала с недоверием отнеслась к незнакомому мужчине, но постепенно стала Олегу доверять. Он показал себя настоящим джентльменом. Скромный, воспитанный, начитанный. Помогал по хозяйству, несмотря на то, что инвалид. Лиза с бабушкой жили на окраине города в частном секторе. Скромный деревянный домик со скрипучими половицами и плохо закрывающимися дверями. Вода из колодца, газ из баллона. Условия спартанские. Но это очень подходило Захарову. Улица тихая, соседи старики и старушки. Вопросов лишних никто не задает. А стоило оказать посильную помощь, например, заборчик соседу старику поправить, так вообще Олег стал как родной человек. Как быть дальше, Захаров не думал. Убежден был в одном. Жить надо тихо, скромно, знакомств не заводить. Чем меньше людей о нем знают, тем безопаснее. Единственное, что беспокоило Олега, так это отношение к нему Лизы. Похоже, девчонка влюбилась. Теперь она вела себя по-другому. Стала прихорашиваться, потратила деньги на новую одежду. Когда находилась с Олегом дома, не спускала с него глаз. Это было для мужчины некомфортно. Он не любил девушку, не хотел ее обманывать, но сказать об этом открыто боялся. Как Лиза себя поведет? Не лишится ли Захаров надежного друга? Раньше он об этом не думал, однако время пришло. Рано или поздно объясниться придется. Так прошло несколько месяцев. Наступил 69-й год, позади уже зима. Теплые дни потихоньку отвоевывали свое. Олег оттягивал неловкий момент как мог. Но в один из дней произошел переворот в его сознании. Нет, он не касался напрямую Лизы. Он касался прошлой жизни, о которой Олег стал забывать. В воскресный день по телевизору шла передача «Международная панорама». Антонина Гавриловна смотрела эту программу каждое воскресенье. И вот, сидя у экрана, Олег видит лицо человека, которое возвращает его в Семигорск. Возвращает в то трагическое лето, в те страшные дни, к тому несправедливому приговору. Олег видит на экране Леонида, студента из Москвы. Хоть он и видел его всего один раз, но узнал мгновенно. Теперь Леня уже не студент, он советский дипломат, дорогой костюм, холеное лицо, очень похожее на лицо судьи Павловского. Только фамилия другая. В эту секунду нутро Олега Захарова перевернулось. Он опять почувствовал себя Мишей Игнатовым, приговоренным к расстрелу. Неделю, а то и другую, Олег ходил сам не свой. Не могут эти свирепые люди жить и жировать, когда он, по их вине ставший инвалидом, живет чужой жизнью, ходит на костылях и не знает, что его ждет в будущем. А возможно, у него никакого будущего вовсе нет, не будет семьи, не будет детей, не будет хорошей и любимой работы, а будет только страх разоблачения. Вдруг родственники погибшего Сахарова начнут искать? Вдруг след приведет к нему? Вдруг он просто обязан стереть все свои следы? Он это сделает.

0: Ничего не закончено. За свою жизнь еще придется побороться. Все обдумав и взвесив, Олег принял решение. Чудовищную несправедливость надо исправить. Как? А над этим он подумает. Новая, дерзкая цель в его жизни уже появилась. Павловский, Белоконь и вот этот щеголь-дипломат должны ответить. В тот день, когда мысли в голове Олега сложились в хорошо продуманный план, он решил, что должен ответить на знаки внимания Лизы. Теперь она нужна Олегу как преданный человек, готовый пойти на все ради своего любимого. Вечером, когда Антонина Гавриловна ушла в свою спальню и выключила свет, Олег взял Лизу за руку. Он привлек девушку к себе, она не сопротивлялась. Лиза ждала этого долго, казалось, вечность. Она обвела шею Олега тоненькими ручками и неумело прикоснулась своими губками к губам любимого мужчины. В эту ночь она стала его частью, его плотью.
1: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
2: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь!
3: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор-ведущий Светлана Воронина. Напоминаю, что теперь у программы «Зрячее сердце» есть группа ВКонтакте. Она так и называется «Зрячее сердце». Вы можете к нам добавляться, оставлять свои отзывы, комментарии, заявки на участие в нашей программе. А этот выпуск программы «Зрячее сердце» мы посвятили Дню защиты детей. И сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы, которые готовы поделиться своими историями и своим опытом. Итак, представляю наших гостей. Нас сегодня много. Оксана Егорова из Смоленска у нас сегодня. Оксана, здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Екатерина Рогачева из Смоленска.
4: День добрый.
2: Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска.
5: Добрый вечер.
2: И Анастасия Гатилова из города Ярцево Смоленской области. Настя, привет.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вот такая сегодня простая тема. Начнем мы с Оксаны. Ты, наверное, самая опытная мама из всех, которые здесь находятся, потому что ты так сложилась, что воспитывала, когда родила ребенка, и первые месяцы жизни, недели, так скажем, да, ты сама со всем справлялась, у тебя не было помощи со стороны родных, поэтому как быть слепой мамой, ты это знаешь, как никто другой. Вот, Оксана, давай с тебя и начнем.
3: Первые 2 месяца была помощь, а потом все сама.
2: Вот расскажи, как все это было.
3: Как-то, приспособилась. Первое время было, конечно, страшно, потому что как взять, не дай бог, что-то там вихленешь, повернешь, так. А потом ты это приспосабливаешься, привыкаешь, и нормально.
2: А твои первые вот, ощущения, первые чувства, когда тебе показали, принесли, дали в руки ребенка, да, дочку твою?
3: Ну, руки затряслись. Вдруг уронишь или что-то еще сделаешь. Нормально. Реально все возможно. Было бы желание.
2: Незрячая девушка, да, которая мечтает стать мамой, сталкивается с тем, что не понимают ее. Родные, близкие, да, и говорят, какая же ты мама? Тебе это недоступно, ты не справишься. Ну и сама девушка нередко боится, да, этого серьезного шага. Вот как ты решилась и были у тебя страхи, сомнения?
3: Представляешь ты себе эту ситуацию, как с собакой на поводке? Потому что я же боялась ее отпустить. Куда она побежит? Как я буду следом за ней бегать? Там уже двору. Ну вот я ее так думаю, ей же хочется по улице побегать. Вот мы с ней так ходили. Потом мы точно так же ходили на велосипеде кататься на 4 колесах. Потому что машин много, я тоже боялась. Теперь уже вообще все хорошо. Мы на море ездили вдвоем, ей было 4-8 первый раз. Сами справились, все хорошо.
2: Ну вот давай начнем сначала. С того момента, когда тебе принесли, да, дочку совсем маленькую, ты говоришь, руки дрожали. Вот в больнице, понятно, врачи, медсестры помогали. Потом вы остаетесь вдвоем. И вот как это все? Как ты училась пеленать, скупать и все прочее?
3: Пеленать не надо. Купать я первый раз ее купала 3 месяца. То есть это уже не совсем, ну, там совсем махонький такой ребенок. Сейчас покупать проще, там эти все ванночки с приспособами, с горками. То есть кладешь, уже ничего не случится. Горка это на присосках. Можешь аккуратненько поливаешь, что это реально. А сейчас еще проще, потому что сейчас интернет, можно все прочитать, все инструкции и все, что ты хочешь.
2: Ну сейчас, да, инструкции, в интернете информация. Тогда этого не было.
3: Ну да, гулять идешь тростью правой рукой, а там коляску или санки в левой, как бы за спину получается.
6: А можно я добавлю вопрос?
3: Конечно.
6: Мне просто самой даже интересно. Маленький совсем ребенок, вот он закашлял или отрыгнул. Как ты вот с этим справлялась?
3: Ты же слышишь, пощупала вот здесь вот такие под бородой и все, вытерла, переодела.
6: А если ребенок закашлял, вот подавился каким-то предметом?
3: Ну, у нас бывало. Подавливаешь на щеки 2 пальцами небольшими указательными. И быстро, не на что не обращая внимания, просматриваешь, что туда попало. Ну, а так вообще это надо максимально все убирать куда-то повыше, потому что это и зрячий может просмотреть.
6: А
3: это
6: если
3: такое дело.
6: Упал или очень сильно поранился, что в таком случае делать?
3: Упал, поднимаешь подмышки, все как обычно. А поранился, ну, обрабатываешь, упал же. Надо ватный диск перекись там или чем, то ту же палочку ватную вьет, и чем-то обрабатываешь, мажешь. Ну, естественно, это с криками держишь.
2: А в какой момент ребенок понимает, что мама не видит? понимаешь, что мама немножко не такая, мама не видит. Как он это понимает в 2 года, в 3, это как?
3: Знаешь, у меня племянница приезжала, они практически одинакового возраста, 2 месяца у них разница. И вот моя подает мне игрушки в руку, а та на меня смотрит, как на диковину зверушку. Не знает, как со мной общаться. Вот им было где-то года по полтора, на одной полтора, другой год и 7. И вот она ее стоит и смотрит, и не знает, что, как со мной. То есть она привыкла к зрительному контакту. А моя вот, она и сразу мне в руку клала. Ну, а если что-то нельзя брать, то это, естественно, кидалось сразу в сторону. Она же понимала, что я хоть не вижу, но я же слышу, куда это все полетело. То есть она сообразила очень быстро, как можно обмануть, если хочется куда-то влезть, но нельзя.
2: По поводу обмануть, что с этим делать и, возможно, ли с этим что-то сделать?
3: Ничего нельзя с этим делать.
2: Девочки, вот что-нибудь добавите ваш опыт в этом плане?
6: У меня был опыт с соседкой, у нее маленькая дочка годовалая, и я часто с ней контактирую. Она так на меня смотрит, улыбается, лялякает, смеется, но подозревает, что что-то не так. То есть я немножко отличаюсь от мамы и от других родственников ее. И совсем недавно я дала ей ладошку свою и просто ее держу. И она берет такой маленький пальчик мне, такая бац, на ладошку. Сама. То есть она соображает. Немножко уже начинает соображать, что что-то вот не так. Она смотрит на мои глаза, куда я смотрю, как я мимика играю. И уже начинает соображать.
4: Ну, у меня был удивительный опыт, когда моя доченька училась ходить в годик. Она брала меня за пальчик и вела по квартире, при этом не ударяя вообще ни обо что и открывая мне двери. Могла убирать, даже пыталась какие-то предметы передо мной. Откуда она это знала, я не понимаю даже.
6: А знаете, дети чувствуют на самом деле. У меня тоже был еще один опыт. У меня у подружки мальчику было 3 годика. И как-то мы приехали к ним на дачу. Он ко мне подбегает, ну, играется, просто берет меня за руку и уводит меня на качели. Причем я не знаю, куда идти, меня просто ведет ребенок. Я думаю, куда ты меня ведешь? Он по дорожке, по тропинке ведет, и до качельки посадил, и мы с ним катались на качелях. То есть как-то вот они интуитивно это понимают, дети.
5: Да, чувствуют они это точно, 100%.
6: Так же и животные.
5: Мой сын, допустим, он неосознанно все это, конечно, понимал, но серьезный вопрос стал задавать, когда ему было, наверное, 3 года. То есть он прям откровенно меня посадил, стал спрашивать, вижу, не вижу, почему, зачем и что вообще как.
2: Даже так, Катя Рогачева, да, ты уже у нас была в гостях, рассказывала о своих книгах, звучали твои рассказы у нас в программе. А вот теперь на данную тему, да, к нам присоединяйся. Катя, вот ты когда родила, ты уже не видела?
5: Или
2: не
5: видела? Нет, я ослепла, когда ему было 3 месяца.
2: Все равно, получается, он тебя зрячий не знал?
5: Нет, не знает, да. У него всегда жизнь вот состоит из заботы о маме, из того, что нужно чем-то помогать, из того, что игрушки по полу не разбрасываем, потому что на что наступило, то выбросила. У нас такое правило было. Да, вот как-то так.
2: Оксана, по поводу прогулки, да, вот ты начала рассказывать. Давай тогда подробнее, как ты этот процесс организовал, ну и девочки, я думаю, тоже добавят.
3: Во-первых, у нас двор у дома, у нас очень близко площадка, особо никуда ходить не надо. Ходили мы потихонечку. Нормально, на качелях катались, на всем, что только можно.
2: Помогают другие мамы, или я даже понимала, где эти качели?
3: Конечно, помогают. Сюда же на площадке, на детской, кто-то есть. Тем более, есть те, кто живет с тобой в одном дворе. Поэтому, естественно, помогают. Ничего страшного нет.
2: Катя Рогачева, ты добавишь?
5: Мне, честно говоря, никто особо не помогал. Я достаточно редко выходила с ребенком, вот чтобы совсем в одиночку, да, потому что я-то сама особо не передвигаюсь. Так чисто, если где-то на лавочке посидеть, а он вокруг поносится. Но на нас скорее больше смотрели, как на диких зверей. Потому что это мама, которая не бегает за ребенком, там, да, не участвует в каких-то играх, по-моему, вызывала очень много вопросов. Так что о какой-то помощи там речи особенно не шло. Все сами.
2: Вот по поводу того, что ребенок начинает помогать. Оксана, твой опыт.
3: Ну, если попросишь, да. А так, она у меня довольно-таки самостоятельная всегда была. Ну, мне как-то и дома...
2: Может быть, водить, вот как Катя сказала.
3: Мне же и дома никто не помогает, поэтому как-то у меня с этим нет проблем. Ну, а водить, а куда деваться? Она меня водит везде, без всяких проблем.
2: Например, на скольки лет?

0: родителями есть ответственность с раннего возраста, начиная с 5 лет, это точно.
1: Оксана, какие еще нюансы вот по поводу детский сад? Наступает возраст, когда пора вести в 3 годика, да, детский сад ребенка оформлять, вести. Вот какие нюансы здесь? С чем здесь может слепая мама столкнуться? Что нужно учитывать, скажем так, при этом?
2: Дорогу прежде всего выучить. У меня тоже с этим проблем не было. У меня детский сад прямо за домом. У нас и школа прям рядом, и детский сад. За дом заходишь, проезд в школе проходишь, и вот он, забор детского сада.
1: А со стороны воспитателей, вот других мам, как-то понимание встречаешь, но, допустим, те же воспитатели?
2: В саду потом переходили, то есть, получается, из группы в группу. В первой группе была очень хорошая воспитательница. То есть все, что написано там на доске объявления, она мне все говорила, когда я приходила за ней. А вот в другой группе уже те уже не озвучивали. Если сам спросишь, то есть это человеческий фактор. Просто вот зависит от людей.
3: Есть просто люди проницательные, которые могут принять свое положение, проницательность, да, это называется, и делать так, чтобы тебе было удобно. А есть люди, которые не то, что не хотят, они не понимают, как это сделать. То есть они не понимают, каково тебе, что тебе нужно в чем-то помочь, что-то тебе прочитать, где-то что-то подсказать. Темперамент людей разные, то есть они не понимают некоторые.
2: Ну, а сейчас опять же проще. Тогда же не было ни WhatsApp, ни Viber, а сейчас-то все это написано, все новости.
3: Оксана, да? А можно такой вопрос? Да. А вы полностью не видите или есть какой-то...
2: Да.
3: А вот опека как относилась? То есть были какие-то проблемы с опекой?
2: Нет, нет. Должны были быть.
3: Ну да, зачастую бывает, на слуху есть такое, что опека внедряется в семью там, где либо оба незрячие.
2: Нет, такого нет.
3: И забирают детей. Самое.
2: Но это, скорее всего, если есть какие-то проблемы. То есть если в школе, например, будут видеть, что ребенок не учит уроки, что он грязный, там, голодный и все такое прочее.
1: По поводу школы, опять же, да, Оксана? Вот приходит время идти в школу. Как готовились к школе? Как помогаешь в настоящее
2: мы
1: время?
2: Мы ходили на подготовку. Мы к школе были готовы, а потом уже, ну, уроки проверяла. Она мне читает, я ее проверяю.
1: То есть ты проверяешь?
2: Ну, конечно.
4: А как
2: Но
4: можно это и проверять
2: нет.
4: без уроков?
2: Сейчас уже не...
3: Ребенок, допустим, твой пишет. Как ты проверяешь почерк ребенка? Правильно он пишет буквы? Как ты вот это проверяешь?
2: Ну, мы, во-первых, я тебе говорю, мы ходили на подготовку к школе 2 года. Mm-hmm. То есть первый год я ее отдала, она просто сама уже хотела что-то делать, да? Но думаю, ну чего я ее буду тормозить? А потом пошли уже непосредственно как раз перед школой, получается. То есть она уже хорошо это все знала и умела делать.
3: Повезло.
2: Дети идут, они уже читать должны хорошо. Они уже в первом классе, к концу второй четверти уже 4 прописи проходят, ну, заканчивают.
3: Угу.
2: То есть они сейчас уже очень же хорошо подкованы к школе.
3: А вот рисовать. Ребенку задали что-то по рисованию. Как ты с этим справлялась?
2: Ну, она рисует у меня тоже хорошо сама. Она любит рисовать и хорошо рисует. У нас, кстати, в классе практически никто из детей рисовать не умеет. Я не знаю, с чем это связано, с телефонами, с компьютерами. Вот эта учительница на собрании говорила, что дети не умеют рисовать. Учите детей рисовать. То есть вот эти все гаджеты, они отбивают охоту рисовать. И вот эту технику точно так же они ее уничтожают.
3: А как относятся к твоему ребенку другие дети, зная о том, что ты не видишь? То есть ты мама слепая, да, и вот троллит, есть ли какой-то буллинг
2: среди
3: детей?
2: Я с ними, во-первых, не сталкиваюсь. Собрания сейчас редко в школах бывают, то есть, скажем так, они меня не видят.
5: Ну, тут я добавлю, ничего в этом страшного нет. У меня вон ребенок приводит и друзей своих к нам бывает. Ребят, младшие классы пока, и все вполне прекрасно.
4: Полностью согласна. У меня сын тоже домой водит массу друзей, и всех все устраивает. Никто даже бестактных вопросов не задает никогда. Все воспринимают это как абсолютную данность.
5: Ну, я даже умудрялась развлекать тут ребят. У меня игра с детьми, ну, так она ориентирована есть. То есть ребята с погремушками ходят по квартире, а я вот в жмурки играю, ловлю их еще.
1: Да, девочки, по поводу игр. Вот как с детьми играете, как играли? Вот давайте об этом тоже подробнее. Какой был опыт?
5: А ну, еще... Я уже рассказала в жмурки, да. И причем я еще умудряюсь их заинтриговать, хожу еще как зомби. Вот. Много устных игр у нас. Мы играем и слова, и в рифмы. Рифмы придумываем. Такого плана.
2: Ну, а я в интернете читала, потом уже подбирала под себя, что доступно, что нет. Мячик маленький в ложке поносить, там побегать, чтобы он не упал. Ну, вот что-то такое, я говорю, что ребенку можно предложить, во что поиграть, и что доступно.
5: Ну, у меня сейчас вот малышка.

0: пока еще маленькая, 3 года. Я у нее и горка, и лошадка, и качельки, и целый парк аттракционов на одном диване, грубо говоря.
1: Да, я со своим играла в пирата, а сама была пиратским псом. Тоже гавкала. А че, куда денешься?
2: А мы с моим сыном играем в Лего. То есть я умудряюсь собирать какие-то фигуры. Вертолеты, самолеты. Вместе с ним сидим, ковыряемся. Или бывает такое, что тоже я прикидываюсь кошечкой и охочусь на него по всей квартире. Он убегает, я по звуку его ищу. Мяу, так вот. Ну, вот такой игровой парень.
0: Ну, мне дети, я еще так отмечу, очень помогли в реабилитации моей, так как я после инсульта очень много восстанавливать пришлось. Очень много игр я придумала, которые мне вот именно помогали восстановиться с детьми. Это и в кубике с дочкой, и на память. Вот ребенок раскладывал 10 предметов, я на ощупь запоминала их, что там. Естественно, я не вижу, какой предмет убрали или добавили, и потом определяла, чего там не хватает или новенькое что-то появилось.
3: Ну, а мы так мягкие игрушки рассаживали тоже, потом перетусуешь их тоже, кто где сидел, надо было запомнить.
1: Мы в мемы играли с карточками. Уже
3: как цвета там вот это все изучать. Угу. Я, кстати, к волонтерам обращалась. Надо было вот в сад сделать там открытку к 9 мая. И тоже у нас в библиотеке, сейчас их, правда, нету, к сожалению, были волонтеры. И вот Светлана Федоровна у нас такая работала. Я ей сказала, говорю, только мне надо сделать с ней. Не за нее, а именно с ней. И вот она даже детей там из их дома, там в доме библиотека. И она даже детей звала, чтобы тоже они чем-то позанимались. Кто вот болтается просто во дворе, все вместе делали, там девочки молоденькие, студентки, то есть и детям с ними было интересно.
0: В плане поделок мне пригодился опыт все-таки зрячей жизни, я много чего помню, много чего знаю. Сейчас вот, да, с сыном средним, в школу, открытки там какие-то, поделки мы делаем вместе, я ему объясняю, стараюсь как-то показать, а он уже дальше делает. Ну, не всегда получается.
3: Ребенком сложно сделать. Потому что все равно это должно быть красиво. Садовский-то ребенок маленький, он же еще и сам может и неаккуратно приклеить, и криво. Ну, по кружкам по всяким я таскала, куда только мы не ходили. Может, там занимались.
4: Занимались в плане разные поделки делали, да, из разных материалов?
3: И не только поделками. И на гимнастику, и в музей в мире сказки мы ездили. Там кукольный театр. И на лепку из глины, и на рисование, и куда мы только не ездили, и на ролики. Сейчас бы я на ноши не стала бы так бегать. У нас и сейчас музыкальная школа, бассейн, что у нас еще, английский, 2 кружка рисования, бисероплетение.
4: А к чему больше лежит душа, к какому виду деятельности?
3: Мы готовы все сделать. А еще вот к этому списку, еще на тэквондо, она вот походила у меня, я хочу ходить, я говорю, когда? Я говорю, если только в воскресенье ночью.
4: Понятно.
3: А так вот она за все хватается, у нее такой темперамент довольно-таки активный. Ну, может закинуть что-нибудь, начнет, и ой, все, надоело.
0: Оксана, сколько сейчас дочке твоей? Уже подростковый начинается возраст.
3: Да, уже да.
4: 11?
0: Да.
4: Понятно. Девочки, что может добавить по поводу увлечений детей? Какие кружки, секции, куда отдаете, к чему стремятся детки?
0: Мои мальчишки, они кикбоксингом занимаются. Пробовали они себя и в единоборствах, таких как тэквондо и карате. Средний вот карате начинал, старший был на тэквондо. Но не зашло у них. Пробовали бассейн, но там болеть часто начали, пришлось бросать. Сейчас кикбоксинг, ну как бы так, чисто вот для саморазвития физического больше. Старший еще у меня лепка из полимерной глины увлекательный, ну и компьютер.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы. Мы говорим о воспитании детей, да, о том, как непросто быть мамой незрячей, да, и пытаемся в этом разобраться. Ну что ж, вот здесь поездки с детьми на отдых, на море. Вот, Оксана, ты уже об этом упоминала. Вот давайте об этом поговорим. У кого какой опыт был совместно поездки с детьми? Да? Что важно учитывать, о чем важно помнить? Какие нюансы, какие трудности могут встретиться в такой поездке?
1: Мы ездили всей семьей, когда у меня сын был маленький, ему было 4 года. Мы ездили на море в Голубицкую. Ну да, конечно, несмотря на то, что было кому помогать с ребенком, это все равно огромные нервы, потому что, допустим, на пляже я все время прислушивалась, что он делает, где он носится, за что он зацепился, что он сунул в рот и такое все прочее. Потому что за ним нужно было, не знаю, человек 20, чтобы присматривал, и все равно это было бесполезно. Ну, это того стоило, потому что вот эта вот детская радость, конечно, вот этот вот восторг от поездок, от путешествий. Ты понимаешь, даже несмотря на все свои проблемы, несмотря на все свои нервы, готова делать это еще. Лишь бы вот так вот радовать только.
0: Конечно.
2: Мы с моим сыном и с мамой ездили в Сочи, ему было 8 лет. Вполне адекватно, отлично провели время. Ребенок за мной смотрел. То есть везде я сам поведу за руку, я сам, бабушка, не лезь, я сам поведу. Ступеньки, бордюры, все объяснял отлично, что-то надо подавал, цветочек сорвет, даст понюхать. В этом плане сын у меня, конечно, отлично справляется.
0: Понятно. Оксана, по поводу поездок, как у тебя это все было?
3: Я же говорила уже, что в огромном напряжении, потому что все равно боишься.
0: А куда ездили?
3: И в Анапу, и в Осиповку, и в Голубицкую, и в Кучугуры. Боишься, я говорю. Маленькую в море, конечно, я ее не пускала. Только со мной двумя руками вцепишься, держишь, потому что эти волны, мало ли что. То есть реагировать ты по-любому не успеешь.
0: Ну, понятно.
3: Ну и постоянно, опять же, окликиваешь. Это мы с сестрой когда-то ездили первый раз. Они с мужем пошли купаться, а мне оставили племянницу и мою. Вот я сидела, я говорю, как в концлагере. Аня тут, тут, Вероника тут, тут. Мне даже стыдно было. Потому что у меня до такой степени все замирало. Вот не дай бог, думаю, что им по 3 года было. Вот мотанут они туда, и никто не успеет ничего сделать.
2: И сама виновата останешься.
3: Ну, я говорю, я каждую секунду спрашивала, тут, тут.
0: Нет, ну в поездке ребенок хочет общаться с другими детьми, там, даже в поезде, допустим, да, дети обычно живые, общительные, бегают друг с другом, знакомятся.
3: Ну, конечно.
0: Тут как-то это возможно контролировать.
3: А зачем? Если ты слышишь, что это все происходит в какой-то доброжелательной обстановке, адекватно, а почему бы нет?
1: Ну, дальше поезда-то не убегут, если что?
3: Ну, да, дальше вагона.
1: Да.
0: Ну, да.
3: А мы когда вдвоем ездили,
0: ну,
3: первый
0: раз, поездок,
3: ездили на автобусе.
0: Это еще сложнее, наверное.
3: Нет, наоборот, там же встречают, а тут проводили. И точно так же обратно. Там вообще никаких вокзалов, ничего такого нет.
2: Сидишь в кресле, как вкопанный, да?
3: Да, только что вот это, да.
0: Нет, на первую остановку успеть выйти, перекусить туалет ребенка тоже, да?
3: Остановка, ну, не мешает. Смотрите, человеческий фактор. Обратно мы ехали, у нас была эта гид очень хорошая, как она называется, сопровождающая. Она сразу мне сказала, молоденькая девчонка, она говорит, если что, вы мне говорите, я вам помогу дойти и туда, и туда, и куда вам надо, вот когда остановка. Когда туда ехали, такого не было. А вот обратно попалось очень даже.
0: А туда ехали, приходилось к людям обращаться, да, к пассажирам другим? Или как-то, ну, это?
3: Они сами помогали, потому что мы ездили в начале сентября, там уже едут вот эти вот возрастные, такие в основном пары, уже лет по 60, там 65, и они всегда предлагают. А еще мне понравилось в Архипо-Осиповке, там на выходные приезжают из Краснодара, как у нас на озера, там так едут на море. На выходные снимают, и там вот тоже такого же возраста, как я назвала, женщины были. Они там смотрят за всем пляжем. Вот шторм, они тут же говорят, так, девочки, быстро убрали детей. Как, говорю, надзиратели. То есть я не знаю, с чем это связано, но вот они такие вот ответственные. Попалось мне так. То есть они успевают за всем посмотреть. И сами отдохнуть, и других построить.
0: Понятно. То есть поездки в любом случае, тем более с ребенком, важно, ну, уметь попросить помощь, не бояться к людям обратиться за той или иной помощью.
3: Люди сами предлагают. Везде причем.
0: Ну, это повезло, конечно.
3: Мне это всегда.
2: Всегда везет.
3: А тебе не предлагают?
2: Мне, кстати, предлагали вообще, да, тоже. Угу.
3: Понятно, что не все. Кто-то предложит, кто-то нет.
2: Кто-то побоится, да, просто. А так, игры совместные, в том же поезде мы ехали с сыном. С нами ехала женщина, она сразу нам предложила игру, все поняла. Кстати, она была офтальмологом. Все, и мы как-то вместе там что-то сгибали, какие-то листочки, оригами, как-то пробовали, делали, вырезали всю дорогу.
0: В общем, ребенок был занят всю дорогу.
2: Да, и дети другие тоже бегали к нам, забегали, играли. Никаких проблем, в принципе.
0: Катя Рогачева, может, ты добавишь по поводу поездок?
1: У меня небогатый опыт с поездками, конечно. Мы с сыном ездили несколько раз в Москву, но тоже не я одна, и он был уже в достаточно взрослом возрасте, так что это вообще никаких проблем не вызывало. Он у меня достаточно самостоятельный, и еще меня контролирует чуть ли не за шкирку, может куда-нибудь вытащить, если считает нужным. Поэтому кто кого водил, там действительно был большой вопрос.
0: Ну что ж, поговорили о поездке. Вот такой вопрос тоже, наверное, важный будет для мам, для будущих мам, наверное, тоже, да? Если ребенок пытается вас обмануть. Как быть с этим? И как это пресекать?
2: Ну, у меня был такой опыт сыну, уже было 9-10 лет. Он понял, что я не вижу, и пытался неоднократно меня обмануть. Там, сзади подойти, якобы его нету в квартире. То есть я его окликиваю, он молчит. А я же слышу, что он сзади. То есть я назад оборачиваюсь, его нет, то есть он в другую сторону, то есть играется. А иногда это бывало, ну, не очень приятно, то есть не вовремя. В таком случае садишься с ребенком и разговариваешь. То есть, а было бы тебе приятно, если бы я поступала бы так же? А давай попробуем тебе глаза завязать, и я буду над тобой издеваться или тебя обманывать. Как тебе будет? Ребенок осознает, ага, будет неприятно, можно и попробовать. И сразу реабилитируется и перестает так делать, перестает обманывать.
4: Ну, тут, да, важно говорить с ней. Я тоже пресекала неоднократно обман, попытки обмана. Ну, во-первых, это чувствуешь как-то на интуитивном уровне или какую-то вибрацию ощущаешь, когда ребенок все-таки тебя пытается обмануть. Это ощущается сразу. Во-вторых, ты все-таки слышишь, если там где-то что-то происходит. Мои, например, точно знают, что маму обмануть не получится. Мама знает, ложь видит.
2: Да.
1: Да, мой тоже такого мнения. И уже раз и навсегда выяснил, что проще повиниться самостоятельно, проще сразу сказать, и дешевле обойдется. Потому что разговорами можно решить, в принципе, практически все. И не всегда есть смысл даже обманывать.
4: Главное знать, что сказать и как сказать.
2: Важно сказать ребенку о том, что ты слепая, но не глупая. И все понимаешь и слышишь. А особенно быть авторитетом для ребенка. Тогда он перестает обманывать. Может быть, и обманывает, но где-то в каких-то мелочах. И очень важно, чтобы ребенок тебя слушал, нужно быть другом для ребенка. Понимать
4: это да.
2: Его.
4: Согласна. Кстати, да, Оксан, тебе вопрос. У тебя девочка сейчас входит только в подростковый возраст. У меня уже один подросток довольно самостоятельный. Говоришь ли ты обо всех моментах с дочкой? Или что-то все-таки утаивается? Какие-то темы?
2: Половое развитие, например.
3: Не, ну пока еще рано. У нас пока еще этот вопрос не поднимался. Она еще довольно-таки, я хочу сказать, в этом плане ребенок ребенком. Они это все обсуждают, как я поняла, в школе. То есть они все знают, что им надо знать.
4: Ну вот я как не только как мама, но все же с психологическим образованием своих детей приучаю к тому, что с мамой можно говорить абсолютно на любую тему и разговариваю.
3: Я тоже, у меня нет тоже, да. Потому что я не ругаюсь, не луплю, как там. Я тебе не сказала, что у меня сегодня тройка, и ты меня убьешь, тебя убивали хоть раз. Я говорю, зачем ты вот такое говоришь? Все ж так это сам бояться. Я говорю, ну да, ты прям убитая ты.
1: Так положено.
3: Да,
1: так традиция положено. Такая, бояться, да. Бояться. Нечего нарушать.
4: Мой старший сын
3: на
4: один раз мне
3: сказал. Положено убивать.
1: Да.
4: Сын мне один раз сказал, мама, я в шоке, что я сижу и с мамой на такие темы вообще разговариваю. Там темы были уже довольно интимного характера пошли. Он говорит, я в шоке, что я могу. Я говорю, ты лучше со мной об этом говори.
2: Мама – лучший друг.
4: Да.
0: Это здорово, конечно, когда мама – лучший друг. Но все-таки, да, когда мама одна, понятно, что она для нее будет авторитетом. Да? Когда живешь в семье, когда где-то мама, возможно, не самостоятельна, да? Где-то, может, возможно, другие близкие что-то решают за нее. Вот как при этом сохранить авторитет у ребенка?
1: Далеко, мама, абсолютно.
4: Мама. Во-первых, самой ему рассказывать ребенку, девочке, вам даже советом просто таким. Надо самой какие-то говорить, вот это наша тайна, это секрет, я тебе расскажу. Когда ты рассказываешь ребенку какой-то момент, он понимает, что ага, значит, маме тоже можно доверить что-то.
1: Нужно из самой себя в первую очередь представлять личность. Можешь ты что-то сделать, не можешь, решают за тебя, не решают. Если ребенок видит, что ты в принципе бесправное существо, и неважно, есть зрение, нет зрения, или человек абсолютно здоров, он и не будет воспринимать это за авторитет. А если он видит, что та же незрячая мама чего-то способна добиться, что-то может, ее уважают, ее любят, ее ценят, то почему это не будет авторитетом?
2: Мать должна работать над собой. Если она что-то не может, в первую очередь она должна работать над собой, чтобы ребенок в ней видел авторитета и личность.
1: Чтобы он сам был способен ее уважать.
2: Нужно добиться этого уважения.
1: Да, нужно добиться этого уважения, совершенно верно.
4: Мне вчера козявочка моя заявила: мама, ты у меня самая сильная.
2: А мне сын говорит: мам, я хочу быть таким, как ты. Сильной, мужественной и умной. Очень приятно.
0: Катя Игнатьева, ты до эфира давно общалась, ты говорила такой рассказал трогательный момент, что дочка за тебя молится. Да, молится, чтобы ты прозрела, да, чтобы глазки увидели.
4: Да, был момент, когда я стояла на кухне, ребятам готовила немножко. У меня много икон, естественно, распятие висит. Слышу, дочки просто говорит: иконка, иконка, то есть иконка. Пусть у мамы глазки видят. Потом она заплакала, я бегу к ней, говорю: что случилось? Иконка сломалась. Она распятие сняла со стены. Я говорю: да нет, не сломалась. Я, естественно, от этого умиления немножко расплакалась. Она: мама, не плачь. Иконка полечит тебя, глазки будет видеть, и ты не будешь плакать больше. Ты будешь меня видеть. Вот так вот, 3 года.
2: Мой ребенок, сына, тоже где-то 8 лет, молился Богу, чтобы у меня глазки выздоровели. А в тот момент, когда я ослепла, где-то в течение полугода, был такой момент, мой ребенок открыл анатомию, книжку мной подаренную когда-то, открыл про глаза, начал читать, рассматривать глаза и говорить: мама, я знаю, как тебе помочь, мы тебе поможем. Вот это, вот это читает, изучает. Тоже очень забавно, что дети переживают за взрослых, за близких.
0: Да, конечно же. Катя Рогачева, знаешь, что у тебя сын твоим успехом радуется, да, следит за твоим творчеством, да, когда ты получаешь премии литературные, да, ты побеждаешь на конкурсах литературных, он тобой гордится.
1: Да, это, конечно, тоже очень приятно. Я когда получила премию имени Лермонтова, он из класса народ водил смотреть на мой диплом, как на экскурсию. И мне так смешно было, в то же время так приятно. Это бесценно, когда наши дети нами гордятся. Ты понимаешь, что, в принципе, все, наверное, не зря.
2: Главное, чтобы ребенок не стыдился матери. В некоторых случаях такое бывает. Надо объяснять ребенку так, чтобы он не стыдился этого. То есть надо быть, опять же таки, лидером, авторитетом и чего-то добиваться, чтобы ты был примером для своего ребенка и для его друзей.
0: Настя, добиваться, да. Но я знаю, допустим, пример женщины, успешная была, тоже творческая, да, много добилась и преподавала. Но при этом ребенок, начиная с детства, стыдился того, что мама слепая, ну и это никуда не шло с его взрослением. Вот как эти моменты заранее предупредить, девочки, ко всем вопросам?
2: Психологом. Можно работать психологом.
4: Ну, во-первых, я как психолог и скажу, если мама сама себя стыдится и не уверена в себе, то и ребенок будет так же это чувствовать. И так же сама будет относиться. В первую очередь, мама сама должна показывать ребенку и окружающим, что ничего необычного и страшного не происходит, все нормально. Все обычно.
2: Ну, мать надо к этому подвести, поэтому нужна работа с психологом. Если она не может самостоятельно справиться со своей проблемой и страхами, нужна психолог в этом случае.
3: Слушайте, девочки, вы можете меня отпустить?
0: Да, Оксана, я помню. Твое напутствие незрячим мамам и девушкам, которые мечтают ими стать. Коротко.
3: Не надо ничего бояться, все получится.
0: Оксана, спасибо тебе большое. Продолжаем, девочки. Какие еще трудности возникают у незрячей мамы? Какие моменты важно сегодня коснуться нам еще? Какие трудности вы испытывали? Какие моменты важно говорить, учитывать? О чем важно знать?
4: Ну, наверное, все-таки сложности могут возникнуть в лечении, если ребенок заболел, то есть препараты и что-то. Это надо точно знать, что дают и как дают. Когда уже детки постарше, вот у моих было постарше, тут уже попроще, конечно. Но вот недавно я для себя освоила новый момент. Я научилась все-таки делать ингаляции детям, даже заряжать ингалятор самостоятельно на небулайзер. пришлось научиться. Для меня пока это, наверное, самый такой сложный момент.
0: Катя, вот мы изначально как-то об этом не сказали, но тебе, я знаю, что долгое время твою маленькую дочку даже близкие не давали.
4: Да. Получилось так, что помимо того, что я потеряла зрение, я еще и парализована была на левую сторону. И мне боялись передавать, что я могу что-то сделать дочке. И где-то месяцев до 8 мне очень редко вот давали подержать буквально 2 минуточки ее. Потом я стала просто сама научилась ее вытаскивать из коляски, с кровати, ложить рядом с собой на диване. Даже памперсы научилась ей менять самостоятельно. Можно сказать, практически одной рукой. Но купать стала ее только после годика, когда уже держать особо не надо было ее.
2: Ну, у меня небольшие трудности возникали тогда, когда я гуляла со своим сыном и обучала его пользоваться навигатором на телефоне. Я говорю, ну, сына, посмотри, ты должен научиться ориентироваться в городе. Дома, номера домов, как это отображается на карте. Я же не вижу, но я-то помню, как это все выглядит. А он не знает. То есть были некие трудности, мы останавливались, спрашивали у прохожих. Куда, что, то есть смотри, ты ведешь меня до точки сам. Вот доведи меня туда-то, туда-то. Мы набираем в навигаторе и идем.
0: То есть ты учила ребенка работать с навигатором?
2: Да. Пользоваться поиском в интернете. То есть если ты хочешь что-то найти, пожалуйста, набираем в адресной строке то-то, то-то, то-то, что ты хочешь найти. И мы ищем. Обучала его также покупать что-либо на маркетплейсах, как это делается, как пользоваться картой и так далее. Mm-hmm. Были трудности, но тем не менее ребенок научился. То есть я его научила без зрения.
0: Понятно. Катя Рогачева, а ты какие моменты хотела бы отметить? Трудности? О чем, может быть, предостеречь?
1: Самый трудный период – это пока вот ребенок действительно маленький. Это, конечно, самые сложные моменты, потому что дальше, когда он подрастает, он действительно начинает тебе уже помогать, уже какая-то вот ответственность появляется, по крайней мере, у моего это было очень сильно. То есть лет с 2-3 он уже самостоятельно ходил за собой горшок мыть, мне не давая. А вот с памперсами, да, было очень сложно. Просто очень. Это был один из самых жутчайших моментов воспитания ребенка. Да, а так, не сказать, чтобы у нас было много трудностей. Мне, конечно, было кому помогать. Да, у меня муж с него глаз не спускал все детство, и нам было от кого ожидать этой помощи. Но то, что мы делали сами, это скорее было как-то больше азарта, что ли. Получится, не получится. Получится на ощупь научить его читать или не получится. Ну, получилось. Мы писали на листах, мы играли вот в эти вот мозаика, которая буквы вот эти вот объемные. Получалось. Получится или не получится научить его еще чему-то, допустим, самостоятельно есть. Получилось. Интересно же. Ну, подумаешь, мы там угваздали кухню несколько раз. Терпимо, жить можно. То есть это вот как-то так было. У нас каждый раз все эти преодоления были даже не то, что игрой, а скорее нам обоим нравилось получать результат. Ну, а потом, действительно, наши дети, незрячих мам, они очень рано понимают, что они должны быть взрослыми. Очень рано. И они начинают такими быть. Ответственными, самостоятельными, самостоятельно решающими какие-то проблемы. Хорошо это, плохо, не знаю, но я на ребенка уже, наверное, лет в 5 могла полностью положиться. Я уже знала, что ничего он страшного не сделает, никуда не убежит, ничего не натворит, в розетку не влезет, хотя он и так этим особо не страдал. И как-то вот было уже не страшно воспитывать.
0: Угу. Ты говоришь, научила читать, научила есть. Вот давай, может быть, эти моменты поподробнее, я думаю, что кому-то это пригодится. Какие практические советы, Катя?
1: Ну, я не знаю про практические советы. Не то, чтобы я прям научила, но показать, как двигается ложка и куда нужно ей тыкать, ну, это просто. Для этого не нужно видеть. Тарелку на ощупь ты ее и так найдешь. Мы пробовали. Ну, когда получалось, когда не получалось. Главное не ругаться. Главное иметь вот это вот терпение и позитивный настрой, потому что если ребенок будет понимать, что что-то идет не так, что это плохо, что не получается, мама расстраивается, никакого желания что-либо дальше делать не будет.
2: Паника.
1: И с буквами точно так же. То есть я что-то черчу на этом листике, я говорю, Владь, какая буква? Он на меня, на листик, на меня, на листик. Просто даже не видя, понимаю, что у него абсолютно недоумение на мордашке. Думаю, а что я там накорябала сама-то? Сидим, хихикаем, весело. Так и учились.
4: плане букв у меня, например, еще из зрячей жизни остались магнитики, объемные такие буковки.
1: Да, мы тоже с такими работали, да.
4: Очень удобно, кстати. Вот
1: удобно, да. Единственное, что они, когда разъезжаются, он не совсем понимал, почему буквы можно переставить во все стороны, и еще не меняется. Как-то вот у нас с этим было сложно.
0: Что еще, с уроками?
1: Да, потому что я думала, что это будет, ну, очень сложно. Школа — это все-таки как-то домашку эту проверять, да? Ну, тоже очень забавно получалось. Мы до сих пор, я помогаю ему с уроками периодически, хотя сейчас уже в этом такой необходимости нет, все-таки довольно взрослый. Но вот кто быстрее на слух посчитает дроби, допустим, ну, здорово же. Приходится считать, мозг тренировать, получается. Можно ли на слух нарисовать диаграмму? Оказывается, тоже можно, было бы желание.
0: По поводу школы, по поводу уроков, Катя Игнатьевна, что-то добавишь?
4: Ну, у меня ребятки практически самостоятельно все делают. Но если нужна помощь, устная там что-то, конечно, я помогаю. Частенько их прошу там пересказать обязательно мне. Вот они готовятся к школе, там, к урокам, какой-то рассказ прочитали или какой-то параграф. Но вот у сына, когда биология у старшего началась, да, я много могла помочь ему, объяснить даже. Ну и среднему тоже объясняю, если что-то необходимо. Хотя бывают очень курьезные моменты, когда ребенок ко мне подходит и говорит: «Мама, а проверочное слово у слова «груз-грузин»?» Это уже анекдот, да.
2: Я помогаю своему сыну в сочинениях. И у нас прекрасно вместе получается. То есть я не только сочиняю за него, но помогаю ему самому сочинять. А что бы ты добавил? То-то. А как бы ты написал? Ну вот написал бы вот так. А давай вот так исправим. Так же будет лучше. Угу. Вот это слово повторяется. Это тавтология. Давай исправим. Давай придумаем другое слово. Угу. Придумаем. То есть устные уроки делаю с ним вообще прекрасно. С математикой также помогаю. Объясняю, как это посчитать правильно. То есть визуализирую и прошу своего ребенка тоже пользоваться визуализацией. В математике это очень полезно. Не просто видеть цифры, да, а представлять в уме, как это выглядит. Количество того-то, то есть какого-то предмета. То есть приходится объяснять мне, незрячему человеку, ребенку, как правильно считать.
4: Может быть, это даже несколько и увлекательнее, вот, да, придумывать новые какие-то вот способы, как помочь ребенку вообще с любыми его трудностями, которые возникают. Надо самой в голове тоже для себя решить эту проблему. И как это ребенку объяснить, как решить ему эту проблему?
2: У нас такая была проблема. Его задирали девочки. И мне пришлось учить ребенка давать отпор девочкам. Девочек же бить нельзя. Я встаю на коленке напротив него. Я говорю: вот, я девочка, я к тебе пристаю, задираю. Что ты будешь делать? Мам, я не знаю. Я говорю: смотри, у меня хвостик, у всех девочек. Есть косички и хвостики. Если тебе девочка плохо там к тебе относится, задирает или плюется, можно дернуть ее за косичку. И показываю, как это делать так, чтобы ей не сильно было больно, но она поняла, что больше так себя вести не будет. Вот такой у нас был с ним опыт. И все, девочки, в принципе, не приставали особо к нему. Он их дергал.
0: Понятно.
4: Я учу детей своих, как правильно сказать, чтобы тебя не трогали. Я как-то сама не любитель каких-то там физических контактов таких. Я сама с детства всегда решала проблемы свои словами. И стараюсь научить ребят так же самое.
0: Удается?
4: Да, в большинстве случаев да.
2: Солидарно полностью, но некоторые дети слова не понимают. Особенно девочки бывают. Когда мальчик красивый, что бы ты ей ни говорил, она все равно к тебе будет приставать.
0: Сейчас нахальные девочки, видимо, пошли.
2: Задиристые пошли, хуже мальчиков.
0: Девочки, о чем я еще не спросила, может быть, вас?
4: Можно я немножечко прочитаю своих? Можно?
0: Нужно.
4: Есть профессия лучшая, самая. И профессия – это просто быть мамою. И в профессии этой надо много уметь. И лечить, и учить. Понимать и жалеть, пожурить, если другой ребенок не прав, усмирить даже самый взбунтовавшийся нрав. И оплаты дороже вовек не сыскать, только детки родные могут так обнимать.
0: Ну что ж, а я думаю, что спорим на еще поговорим немного, да? А пока я думаю, что услышим песню, которая называется «Вязала матушка мне шаль», и песня в моем исполнении прозвучит сегодня.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях незрячие мамы. Говорим, конечно же, о детях. Посвящённый выпуск для защиты детей. Продолжаем. Девочки, ну, если говорить о том, какими были мы в своем детстве, да, в своей детской паре, какие дети сейчас, да, какие сейчас мы наблюдаем детей, да, вот чем отличаются дети 21 века от детей, скажем так, советской, постсоветской пары?
1: 21 века дети больше информированы. Доступ к информации довольно-таки быстрый и обширный, точный, наверное, такой глобальный, что ли. Можно достать любую информацию с помощью интернета. У нас такого не было. Мы в догадках всегда были. Или спрашивали у родителей. Родители сами что-то не знали. А сейчас дети знают практически все. Потому что доступ есть к интернету и у родителей, и у детей. Сами технологии, телефоны, гаджеты. Раньше не было. А сейчас есть все в изобилии. И виртуальная реальность, планшеты, компьютеры, 3D-кино. Все что угодно, любые развлечения.
0: А не слишком плотно уходят дети в виртуальную реальность, как тебе кажется?
1: Думаю, что да. Но это надо принять в обществе.
2: Единственное, что мне не нравится сейчас, то, что дети мало общаются в реале. Они все сидят в виртуальной реальности.
1: Это наше будущее, к сожалению. Это будущее наше. Во взрослом возрасте они будут менее коммуникабельны. А кто-то будет деградирован от общества. Возможно, ну, это даже нехорошо отчасти.
0: А как можно на это повлиять, вот имею в виду своего ребенка?
1: Ограничивать от посещения интернета, больше с ним коммуницировать и давать возможность общаться с другими детьми, с животными, с природой. Обязательно ходить на природу. То есть ребенок должен понимать, в каком месте он находится, что жизнь не соткана из техники, технологии, телевизора, компьютера и так далее. Что есть еще природа. И не природой можно наслаждаться, и на природе можно получать удовольствие от игр или каких-то занятий, нежели от компьютерных игр. Увлекать. Нужно детей увлекать.
0: Катя, что хотела сказать?
2: Ну, я полностью согласна, да. В советское время даже часто были вот ходили дети и взрослые в походы куда-то, и это было правильно, потому что сейчас я даже смеюсь, говорю, вас выпусти в лес, вы не выберетесь оттуда.
1: Да.
2: Но ребенок говорит, если будет ловить интернет, то выберемся. Не в каждом месте у нас интернет берет. Не каждый оператор берет его.
0: Если не будет ловить, то нечего там делать по лесу. Понятно. Катя, по поводу походов, приучаете детей как-то вот к природе, к лесу, к каким-то таким прогулкам, выездам куда-то, тем более машина есть?
2: К сожалению, мой муж вечно занят, много очень работает, выезда у него нет. Поэтому одну никуда не пускают даже детей.
1: А мы с моим сыном ходим летом на речку и на озеро. Я приобрела ему сачок. В этом году мы с ним пойдем ловить маленьких лягушат, рыбок. Ну, естественно, отпускай. То есть ему нравится в воде искать маленьких рыбок, головастиков. Они очень интересные. Таким образом, ребенок познает мир, трогая других существ, нежели кошек или собак. Также мы подкармливаем животных. Я приучаю ребенка к доброте, что животных на улице надо подкармливать. Птиц, общение с птицами, слушать их пение. Не так просто там не обращать внимания, да, на пение птицы, а именно понимать, как они поют. Это же очень важно. Чувствовать природу. Ходим в лес.
0: Катя Рогачева, здесь что-то добавишь вот, о том, как отвлечь ребенка от гаджета и что ему предложить взамен?
3: Ой, с этим, конечно, сложно. Самое главное, что делают гаджеты, это дети перестают удивляться, дети перестают видеть какие-то чудеса. Ну, какие могут быть чудеса, если любые можно добыть, ткнув на кнопочку? Вот это вот страшно. Удивить уже практически нечем. И полностью согласна, что заменять это общением с природой и, в принципе, любым хотя бы каким-то общением – это лучший, наверное, вариант. Ну, у нас есть дача. У нас бабушка, у нас дача, все как положено, поэтому да, с этим у нас немножко меньше проблем. Каждое лето я пытаюсь сплавить ребенка как можно на больший срок на свежий воздух. Он, конечно, сопротивляется, потому что интернет там действительно не ловит. Мы выдерживаем большой бой, но это нужно делать, это действительно правильно. Они вот не понимают пока этого, вот эти моменты детства, которые можно там на велике где-то погонять, в траве где-то поваляться, да, на ту же речку сходить, они же больше повторяться не будут. Вырастешь, такого безоблачного счастья уже не получится добыть, поэтому нужно давать это сейчас.
1: Да, и городским детям нужно выбираться в деревню. Вот здесь я тоже полностью согласна. И у меня были такие варианты. Мы с ребенком ездили в глухую деревню, там, где совсем нет интернета, но зато есть куры, коровы, козы, кролики. Это все пощупать, поухаживать за животными, не бояться их. То есть вот этот контакт с животными очень важен. А еще можно покататься на лошадях, если ребеночек уже подростковый, допустим, да, уже побольше. На ослах, на лошадях, не бояться сидеть верхом. Это же намного круче, нежели играть на компьютере верхом на лошади в роли игрока виртуального, да? На себе попробовать. Играть на инструментах, на гитаре там. Вот у меня тоже появилась гитара, я своего ребенка научила одной мелодии, которую только сама знаю. В траве сидел кузнечик, и у него это получилось буквально за 15 минут, и он был в восторге, что у него это получилось. Опять же таки, в интернете есть игры на инструментах, и на гитаре, и на клавишах, они там пальчиками нажимают на экран, что-то получается, а тут настоящий инструмент. Вау! То есть, да? Как-то вот увлечь его тоже нужно.
0: Ну что ж, наверное, будем мы потихонечку завершать здесь завершение на нашей встрече такой вот, да, встречи мам сегодня. Девочки, ну что бы вы сказали молодым совсем девчонкам, которые, наверное, мечтают, да, все-таки стать мамами, да, найти семью, но боятся, говорят, нет, я не справлюсь, я не вижу и прочее. Как вы, может быть, обнадежили, от чего-то предостерегли, вы какое-то некое напутствие молодым девочкам, будущим мамам?
1: В первую очередь выбрать правильного мужчину. То есть для этого нужен мужчина.
0: Правильного или какого?
1: Доброго. Мужчина должен быть добрый. Это самое первое качество. Надежный, добрый, проницательный, чуткий. Чувствует сердце в первую очередь. Нужно как-то так. Друзья должны быть, чтобы не бояться пойти на такой шаг, родить ребенка. Надо немножко стоять на ногах финансово и иметь друзей и родственников. Если родственников нет, хотя бы хороших, преданных друзей. Чтобы, если что, вдруг, было бы на кого положиться.
3: Верить в себя в первую очередь. Потому что если есть огромное желание быть счастливой, то этому ничего не может противостоять. Но страх иногда делает нас очень слабыми. Очень и очень слабыми, даже если мы все можем. Но боимся... Это не всегда получается преодолеть, поэтому вот действительно не бояться и верить в себя, верить в то, что все получится.
0: Да, это правда. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы завершим. Сегодня у меня в гостях были 4 незрячие мамы. Оксана Егорова из Смоленска, Екатерина Рогачева из Смоленска, Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска, и Анастасия Гатилова из города Ярцево, Смоленской области. Вот у нас такая встреча земляков сегодня получилась. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: мама своя.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Герой нашей сегодняшней программы – популярная московская группа «Зодчие».

Товарищи, на раскачку у нас нет времени. Надо работать, надо делать дело. Очень точные, емкие.

В исполнении группы «Зодчи» прозвучала композиция «Демонстрация 1 мая 1982 года». Авторы композиции Юрий Давыдов и Леонид Лепницкий. Запись 1988 года. Бессменным руководителем группы «Зодчи» был и остается Юрий Давыдов. Он родился в Одессе 16 января 1957 года. Кроме общеобразовательной, Юра учился в музыкальной школе. Еще одним его увлечением был футбол. В 12 лет Юра поступил в знаменитую футбольную школу молодежи в Лужниках. В 15 лет он перешел в школу с физико-математическим уклоном, где из одноклассников создал свою первую рок-группу. Но футбол не бросил, два сезона отыграв в юношеской команде «Торпедо». По окончании средней школы Юрий поступил в Московский архитектурный институт. На третьем курсе перевелся в Московский автодорожный институт. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композицию Юрия Давыдова и Сергея Патрушева «Юла». Запись 1987 года.

Вот что Юрий Давыдов рассказывал о начале своей музыкальной карьеры. Цитата. «В нашем классе было два ансамбля и еще шесть в школе, и все довольно популярные. А сколько их было в районе, в Москве, в стране? Большинство самодеятельных ВИА подражали всем новомодным течениям и все-таки играли так одинаково, так плохо и на таких плохих инструментах, что их музыка просто сливалась в однообразный звуковой фон. Исчезали они, надо сказать, так же быстро, как и появлялись». И с того времени я и вынес свое довольно специфическое отношение к популярности, к подражательству и к новомодным течениям. Но отказаться от всего этого было не так-то просто. Впрочем, признание у нас в ту пору было. А для самодеятельности даже широкое. Но наша музыка по-прежнему что-то мучительно напоминала. Может, песнеров, или Битлз, или Пинк Флойд, или, скорее всего, всех вместе. Всерьез нами никто не занимался, никто не помогал. Мы вынуждены были воспитывать себя сами». Конец цитаты. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композиции Юрия Лозы «Жигули».

Юрий Давыдов, цитата. «Мне всегда удивительно везло. Однажды, случайно, познакомился с директором ДК электрозавода имени Куйбышева. В ДК случайно оказался комплект БИК, который по тогдашним меркам технической оснащенности ВИА казался чем-то вроде космической аппаратуры. К нему фантастическая случайность, нас и допустили. Уровень обязывал, пришлось работать с полной отдачей. Потом вошли во вкус». Конец цитаты. Ансамбль, которым руководил Юрий Давыдов, назывался «Гусляры». В ноябре 1978 года на московском конкурсе любительских групп «Гусляры» завоевали первое место. Они исполнили композицию «Зодчие», написанную Юрием Давыдовым на стихотворение Дмитрия Кедрина. Вот фрагмент этой композиции.

0: а как храм осветили, то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота!» — молвил царь. И ответили все: «Лепота!»
1: И спросил благодетель: «А можете ли сделать, пригожий, благолепнее этого храма другой, говорю?»
2: И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь!» И ударились в ноги.

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучал финал композиции Юрия Давыдова на стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие». В начале 1980 года на волне предолимпийских послаблений группа «Гусляры» получила профессиональный статус и начала работать от Тюменской областной филармонии. Правда, пришлось поменять название, поскольку по стране уже гастролировал один ансамбль с названием «Гусляры». Ребята выбрали название «Зодчие» по названию одной из композиций своего репертуара. Одно дело быть лидером среди любительских коллективов, совсем другое – завоевывать место под солнцем среди профессионалов. Да и тюменский климат достаточно суров. Одни музыканты уходили, другие приходили. В 1983 году к «Зодчим» примкнул музыкант, композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза. В исполнении Юрия Лозы и группы «Зодчие» послушаем композицию «Не спешите рок-н-ролл сдавать в утиль». Запись 1984 года.

Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске, теперь Екатеринбург. Еще в детстве у Юрия проявились музыкальные способности и хороший голос. Первое публичное выступление Юрия Лозы состоялось, когда он учился в 4 классе. Он пел в школьном хоре. Юрий Лоза, цитата. «Тогда я от волнения потерял сознание». Ну, а позже были попытки создать свою группу при Казахском университете. Занятия в училище на отделении духовых и ударных инструментов. 5 лет работы в «Интеграле», ставшем лауреатом фестиваля популярной музыки «Тбилиси-80». Конец цитаты. У Юрия Лозы накопилось около 100 собственных песен. Однако руководитель «Интеграла» Барри Алибасов не включал их в репертуар ансамбля, что вынудило Юрия Лозу покинуть «Интеграл». В 1983 году Юрий Лоза с помощью музыкантов группы «Примус» записал свой первый магнитоальбом «Путешествие в рок-н-ролл». В исполнении Юрия Лозы и группы «Примус» послушаем композицию «Старый лимузин», запись 1983 года.

Первую в Советском Союзе группу электронной музыки «Примус», поэтому и название «Первый» в переводе с латинского, создали в 1980 году Ярослав Ангелюк, самый крутой в Советском Союзе бизнесмен, или, как тогда говорили, спекулянт по новомодной музыкальной аппаратуре и инструментам, и Александр Боднарь, простой самодеятельный музыкант. «Примус» исполнял электронную музыку, созданную на основе новейших музыкальных технологий. Ангелюк, хорошо знавший Барри Алибасова, пригласил Юрия Лозу для записи собственных песен. За два дня было записано 12 песен Юрия Лозы, составивших альбом «Путешествие в рок-н-ролл». Вот одна из этих композиций. Называется она «Девочка в баре». Слушаем.

Через два месяца альбом Юрия Лозы и группы «Примус. Путешествие в рок-н-ролл» стал распространяться по стране с помощью студии звукозаписи. Статья композитора Александра Морозова «О чем варит «Примус» в газете «Комсомольская правда» с одной стороны добавила популярности «Примусу», а с другой положила начало гонению и запретам на эту группу. Группу обвиняли в антисоветчине и в попытке разложения советской молодежи. «Примус» попал в черный список Министерства культуры СССР. А автор композиции альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрий Лоза на некоторое время исчез с музыкального горизонта. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем еще один рок-н-ролл с альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрия Лозы и группы «Примус». Композиция называется «Купи мне, мама».

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.rancis.org.
2: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
1: Вы слушаете Клюквин Шоу. Бесстрашный Дмитрий Клюквин один на один со своими гостями.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире «Радио Рансис», программа «Клюквин Шоу». С вами ее ведущий Дмитрий Клюквин. Сегодня у меня в гостях легендарная группа, работающая в стиле русский шансон. Это группа «Лесоповал». Ее солисты Станислав Волков и Вячеслав Величковский. Здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Добрый день.
1: Визитная карточка.
6: Группа «Лесоповал» основана в 1990 году заслуженным деятелем искусств Михаилом Исаевичем Таничем. Работает в жанре русский шансон. Несколько раз у группы менялся состав. Причиной первой смены состава стала трагическая гибель первого вокалиста и композитора группы «Лесоповал» Сергея Коржукова в 1994 году. Причиной второй смены состава послужил уход из жизни Михаила Исаевича Танича. Группа «Лесоповал» насчитывает в своей дискографии более 20 альбомов. После ухода из жизни Михаила Исаевича Танича руководителем группы стала его вдова Лидия Николаевна Козлова.
1: Клюквин Шоу.
3: Ну что, поговорим о группе непосредственно, тем более произошло очень много событий за последние годы, да, и поговорим, в принципе, о шансоне, о том, что сейчас происходит. Вот первый вопрос, ну давайте так кратенько о себе каждый из вас расскажет, как вообще пришли в музыку, почему именно вот этот жанр, или как это спонтанно получилось, и, соответственно, почему «Лесоповал», как вообще вот все это начиналось, ваша именно история работы в группе.
4: Это я, Стас. Меня привел в группу Леонид Марголин, такой известный гитарист. Он работает с Олегом Митяевым сейчас. В свое время его позвали в группу, а мы с ним очень много работали в ресторане. Ну и он меня позвал, дал мне материал послушать. Я, честно говоря, удивился. Я себя не представлял в таком стиле. Я воспитан совсем в другой музыке, на джаз-роке, на роке. Дал мне послушать пару кассет еще с исполнением Сергея Коржукова. И после этого момента я, наверное, года два ближайшие, кроме «Лесоповала», ничего слушать не мог. Настолько интересная музыка и вокал Сергея Коржукова были. Они настолько в сердце тронули, стихи Танича. Вот так и пришел, выучил эти песни, начал репертуар учить.
7: Ну, а я начал заниматься музыкой совсем с раннего возраста, наверное, лет с восьми пошел в музыкальную студию заниматься, пел в хоре, был солистом хора детского, вот потом по окончании поступил в Гнесинское музыкальное училище по классу бас-гитары, и тоже вот мы со Стасом вместе работали в ресторанах, вот долгое время дружили, вот, а потом Стас попал в «Лесоповал», ну, а я занимался работаю в ресторане, то есть зарабатывал деньги. Вот. Ну и, естественно, по работе приходилось мне учить песни лесоповальские, тоже я был в курсе дела, репертуары «Лесоповала» и Сергея Коржукова слушал. Вот. А потом так получилось, что нужен был бас-гитарист в группу, вот. Там получился какой-то казус там с басистом, и Стас мне позвонил и пригласил меня в группу, я, конечно, не отказался. И так я оказался в группе. До сегодня и работаю.
3: Отлично. А дебютная песня какая была, Стас? Это, по-моему, «Кормилец» альбом, да, первый был ваш?
4: Да, «Жена мента» называлась.
3: Хорошая песня. А это «Жена мента», по-моему, 101-й километр еще.
4: Ну, это, короче, второй альбом после Коржукова.
3: После Коржукова, да-да, 101-й километр. Да-да-да, я забыл совсем
4: про эту песню немножко.
3: «Королева Марго», да, первая, а потом 101-й километр. Да. Кстати, один из моих любимых альбомов у группы. А как поклонники воспринимали? Потому что состав менялся достаточно часто, просто, ну, зная рок-коллективы, скажем так, даже если попсовые коллективы брать, когда меняется состав, очень многие поклонники реагируют на это как-то тяжело.
4: Нет, как на самом деле состав менялся не часто. Когда я пришел, я был гитаристом, звукорежиссером, там пару песен пел. И был такой Руслан Казанцев, тоже пел. Ну, Танич его уволил, потому что, ну, так, так скажем, мягкое, некорректное поведение. И мне пришлось просто его песни выучить и вместо него встать на сцену. А так у меня была фишка, я был звукорежиссер поющий, я на пару песен выходил на сцену и пел эти песни. И, а следующая замена, перемена, как вы говорите, это была, когда ушел Куприк, а так состав не меняется. Ну, я не считаю, там барабанщика мы взяли.
3: Нет, я имею поющих. В виду, как в качестве солиста, все-таки вы уже стали основным солистом, если взять, например, «Кормильцы», «Личные свидания», там же уже ваших песен-то едва ли, ну, очень много было.
4: Ну, вот я насчет перемены состава, состав не менялся, только Руслан Казанцев убрали, и Куприк вот после смерти Танича решил уйти. И все, больше состав не менялся. А пришел Слава к нам в коллектив, начал петь.
7: Ну да, Серега, когда ушел, мне пришлось
4: выучить серьезных перемен всего три.
3: Но тут получалось так, что он менялся именно внутренними ресурсами, укреплялся. То есть не было такого, что конкурс со стороны приходил. Да, то есть это внутренними ресурсами всегда группа, да?
4: А это очень сложно. Были эксперименты, приходили люди какие-то, но, как правило, не уживались в коллективе.
3: Ну тут можно вспомнить в качестве примера такого человека, как Гера Грач, люди, кто увлекается шансоном, слушают. Была же попытка, да, его как-то пытаться ввинтить в коллектив.
4: Слуцкий Игорь прослушался в «Лесоповал». Да много людей.
7: А в свое время Лидия Николаевна рассказывала, даже приходил Гриша Лепс.
4: Гриша Лепс приходил, да.
3: Ну, поскольку группа действительно легендарная была, да, и есть и остается, конечно, в принципе, неудивительно, что многие люди прошли каким-либо образом, да, через нее.
4: Да, естественно. Много присылают и демозаписи с просьбами, а вот не возьмете ли нас в «Лесоповал». Много писем таких.
3: Но сейчас же коллектив устоялся достаточно.
4: Конечно. Да. Мы говорим, что вы прекрасно поете, но пока что мы в вас не нуждаемся.
3: Ну, стоит немножко поговорить о, опять же, первоначальном этапе, да, вашего творчества, именно знакомства с Михаилом Исаевичем Таничем, какой он был человек, именно не можем про него не поговорить. Наверное, уделить этому стоит достаточно большую часть программы.
4: Ну, Михаил Исаевич – это очень проницательный человек и с великолепным чувством юмора, и, скажем так, к незнакомым людям он довольно-таки осторожно относился и не раскрывал никогда сразу свою душу и как человека.
7: Присматривался.
4: Присматривался, да. И довольно-таки так неуютно было под его взглядом, таким проникновенным, первое время находиться. Не, он, во-первых, очень справедливый человек, никогда ничего, ну так, от башки не скажет, там, плохо или хорошо, он всегда по существу говорил. Ой, ну, да, стеснялись, мое... страшно было, все было.
7: Да, мое вот первое впечатление о нем, когда я его еще не знал, мне казалось, что он такой несколько заносчивый такой, какой-то такой важный, в общем-то, такой у него самомнение. Мне так казалось. А когда я его узнал, Стас меня привел в группу, меня с ним познакомили, он так на меня посмотрел внимательно. Я помню, меня тоже все скрючило даже от его взгляда, он так как будто мне прям в душу заглянул. Вот. И, а потом я понял, что этот человек очень демократичный, он никогда никого не зажимал, он всегда относился ко всем справедливо. Вот, очень, даже по-доброму я так сказал. Когда, в общем, поближе с ним уже познакомились, он практически стал нам отцом. Ну, то есть можно было любой вопрос ему задавать, на любые темы с ним разговаривать, он очень, так сказать, корректно, мягко всегда мог объяснить. И, в общем, ну, добрейший человек, с большим чувством юмора. Вот.
4: Но он всегда интересовался даже, как у нас дома, как у нас дела. Да. Обижался, когда мы долго не приезжали к нему.
7: Да, очень любил, когда мы в гости приходили, всегда стол у него накрыт, всегда.
4: Очень гостеприимный дом.
7: Радушно всегда встречал. И Лидия Николаевна, в общем-то, ну, в общем, мы жили как-то такой дружной семьей, так скажем. Да и сейчас, в общем-то, живем. Жалко только, конечно, что его не стало. Очень.
3: Именно поэтому, наверное, коллектив настолько долго держится, и все-таки, что бы там ни было, каких бы ни было там перемен, там, какие бы они ни были, да, все равно группа живая, у группы достаточно много поклонников до сих пор, небось, зал до сих пор, наверное, да, аншлаги
7: везде и всюду. По-всякому бывает, бывает, аншлаги бывают и не очень, но, во всяком случае, есть у нас поклонники.
3: Ну, спрос именно есть на группу, то есть, есть не затерялось.
7: Есть, да.
3: Ну, это очень приятно. Михаил Исаевич писал все, да, стихи абсолютно для абсолютно. Группы, то есть все песни, да, написаны на его стихи.
7: Только на его стихи.
3: Ну, предлагаю небольшую паузу сделать и послушать какую-нибудь песню. Может быть, из новых, может быть, из старых. Как вы думаете, что можно, с чего можно начать?
4: У нас больше 200 песен.
3: Это понятно.
7: Мне кажется, любая песня, какую не поставьте, она...
3: Ну, начнем с визитной карточки, наверное, «Лесоповала». Это «Белый лебедь» или «Я куплю тебе дом».
4: Ну, кстати, вот эта версия этой песни «Я куплю тебе дом», как бы нашей визитной карточки. И было очень много вариантов этого исполнения. Вот данное исполнение – это как раз то, что сейчас звучит на всех концертах.
3: Ну, давайте ее послушаем, пусть слушатели оценят, потому что версию и Коржукова, Сергея, и Куприка достаточно хорошо известна. Вот послушаем, так сказать, новое исполнение. Поехали.
7: Давайте послушаем.

из шести. Угадаем с тобой самому

0: Еще раз всем привет. Снова с вами я, Дмитрий Клюквин. Это радио «Рансис» и программа «Клюквин Шоу». В гостях у нас сегодня участники группы «Лесоповал» Станислав Волков и Вячеслав Величковский. Здравствуйте еще раз.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Ну что, давайте немножко поговорим в целом о русском шансоне. Как сейчас, в общем, в этом стиле? Потому что, на мой взгляд, достаточно ситуация плачевна в плане того, что был какой-то взлет такой определенный вот в начале 2000-х, да, когда попсу постепенно-постепенно стали прижимать как-то и стали выходить на уровень, да, какой-то. То есть, ну, раньше представить было тяжело, что по центральным каналам будет концерт группы «Лесоповал». Сейчас же все-таки как-то это, наверное, еще возможно. То есть там и третий канал, еще там что-то показывали люди, да?
1: Ну,
0: сейчас
1: да.
0: Же все-таки, по-моему, происходит совершенно жуткая ситуация, когда люди из шансона пошли просто, ну, стали, по сути, теми же самыми попсовиками. И по музыке, и по всему абсолютно, и по сути своей. То есть люди ринулись зарабатывать деньги, и все. То есть такого вот именно музыки, как шансон, по-моему, в России уже, ну, просто она исчезает. Вы одни из тех редких носителей вот этих традиций, наверное, да, кто еще остался?
1: Ой, ну это на самом деле действительно все грустно, и я вот, например, радио «Шансон» практически не слушаю, очень редко.
0: Об этом вообще говорить не хочется. То же самое, опять же, та же самая коммерция.
1: Каким боком, да, относится Стас Михайлов, тот же к «Шансону», непонятно, обыкновенная попса про любовь такая, а-ля плачевная такая. Странно. Мне кажется, просто вот этот бренд радио «Шансон», когда вот он появился и уже раскрутился, и довольно-таки популярный, и просто, наверное, люди нашли себе эту лазейку, чтобы себя показывать, чтобы себя крутить.
2: Ну, наверное, да.
1: Платят деньги. Я не знаю, с чем это
2: связано. Кстати, часто берут у нас интервью тоже и спрашивают, а что, на ваш взгляд, вообще, что является шансоном? Вот. И мне сразу в голову приходит именно Владимир Высоцкий. Вот, на мой взгляд, шансон – это вот как раз вот он яркий представитель русского шансона. Вот он как раз и есть эталон шансона. Вот если мы даже возьмем
1: Александр Новиков,
2: его выступление, да, под гитару, а потом его выступление под оркестр, это, по-моему, редкий случай, когда, то есть, под оркестр хуже получается, чем под гитару.
0: Вот. Согласен.
2: Вот. Поэтому вот Высоцкий – это, мне кажется, тот самый ориентир, тот самый маячок, на который бы надо бы ориентироваться вот вообще всему шансону.
1: Нет, ну, можно еще и раньше, и Марк Бернес тоже. Ну, классические шансонье были.
2: Ну, да, да. Ну, в общем, все равно самый яркий, я считаю, это Владимир Высоцкий, конечно.
0: Нет, для меня лично показателем того, что вот вся музыка, наверное, превращается в попсу, стало то, что когда один в один прекрасный момент я услышал Кипелова на русском радио с песней «Я свободен», это, конечно, было нечто. То есть, ну, понятно, что на радио сейчас тяжело попасть каким-то другим образом, нежели чем не заплатить денег, да, на эти вот радиостанции. Mm-hmm. То есть, ну, получается, человек пошел зарабатывать деньги туда, понимая то, что там они так все против попсы, все абсолютно. Ну, и также из шансона примеров много. Там и тот же Лепс, и тот же Шафутинский с песней «Левый берег Дона», когда она там играла где-то на русском радио, еще где-то. Это, конечно, сильно. То есть люди, которые там с экранов говорят о том, что, ну, не будем там цитировать никого, да, по поводу попсы и по поводу всего остального, по сути, тот же самый шансон. Ну, и кто честнее, по сути? Вот те люди, которые изначально в этом жанре были, да, которые изначально шли зарабатывать деньги, начиная от фабрикантов, заканчивая теми, кто был в 90-е, там, в конце 80-х, или те, кто был в одном стиле и тут же пошел зарабатывать деньги, там, не знаю, по какой причине, либо поняв, что тут ничего не светит, либо публика, так сказать, нужно было сменить публику.
1: То есть, наверное, нет, тут мы как бы не против никакой музыки. Музыка должна быть всякая, если она востребована. Но когда идет вот именно фестиваль «Шансон года», и на сцене происходит вообще что-то необъяснимое, исполнители, балет какой-то разноперный, на это смотреть смешно, честно говоря.
0: То есть во всем, да, вот это сейчас видится везде и всюду.
1: Пускай у каждого будет своя ниша, и как бы ее двигают в этой нише.
0: Ну, а как Лесоповал сейчас вот в этой нише, в которой вы находитесь?
1: Все-таки? А мы как бы особо себя и не причисляли к шансону, но считают, что мы шансон. Пускай считают, раз так нравится. Михаил Савич всегда говорил, что у нас больше это как бы городской романс.
2: Мне кажется, что мы находимся в какой-то своей такой нише. Мы не взлетали так уж прям, и вроде бы и не падали, а просто находимся как-то в константе в такой вот. Есть у нас свои
1: слушатели. У нас есть свои
2: слушатели, да.
1: И нам не нужны пятитысячные залы, стадионы.
2: Да, в общем-то.
1: У нас есть свой зритель.
2: И слава богу, что вот мы до сих пор как бы существуем.

0: у нас есть слушатели, и те люди, которые ходят на наши концерты, большое им спасибо. Мы всегда очень рады всем.
1: Кстати, очень хорошо, что вы затронули тему зрителя. А какой зритель Лесоповала сейчас?
0: Кто? Вот это очень хороший вопрос. Нас все время его задают. Вот любой зритель к нам приходит, начиная с 15 лет и заканчивая прям даже, не знаю, 70-летний.
2: Даже меньше.
0: Даже меньше, да, приходит. Совсем маленький. И не знаю, не помню, в каком городе сидела девочка, может, плакала, когда мы уезжали, сколько ж ей лет? Лет 13, что ли? 14. Пришла с мамой и буквально лила слезы, плакала, что мы вот уже уезжаем. То есть вот один концерт, и куда-то мы там в другой город. Вот она очень сильно плакала. Даже, в общем, просто даже странно как-то. Ну, вот так, такие вот вещи происходят.
1: А общение с поклонниками происходит только на концертах или есть какие-то встречи, там, не знаю, какие-то интернет-конференции?
0: Ну, на сайте, на форуме. Ну, у нас, кстати, получается не очень так. Мы туда практически нет то ли времени, то ли возможности. А так, да, после концертов общаемся.
2: Нет, есть круг общения какой-то, да, естественно, да. Без этого.
1: Ну, определенный как. Ну, фэн-клуб, на вашем случае, говорить, ну, так это очень притянуто.
2: Типа того. Типа фан-клуба. Ну, если мы эти лица видим практически на каждых московских концертах и областных, близлежащих, куда легко можно добраться. И есть такая группа поклонников, которые постоянно. Мы, естественно, и с ними, да,
0: мы с ними общаемся,
2: переписываемся, да, и созваниваемся иногда.
0: Встречаемся лично. Что?
1: У вас в основном гастрольная деятельность, да? То есть это не как у большинства сейчас корпоративная, а именно гастрольная, да, деятельность?
0: Больше. Нет, есть в основном, да, но корпоративы тоже есть. Мы бывают.
2: Сейчас поем на корпоратив.
0: Это, да, приглашаются.
2: Всякая работа. Вот. Единственное, нету того, чего есть во всем мире, заработок на своих альбомах.
0: Да, на альбомах.
1: Ну, это понятно. Я сегодня как раз, когда читал вашу биографию, потому что сейчас немножко как-то от шансона, ну, раньше был ярым поклонником шансона, потом как-то немножко постепенно так стал отходить от этого. Не знаю, некоторые считали, что перерос, но я не знаю, можно ли это перерастать, как вообще к этой музыке можно относиться, этого можно долго разговаривать, тут, наверное, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Но вопрос просто вот о том, что реально в некоторых источниках 16 альбомов, где-то 21, а доводилось в свое время встречать такие кассеты фантастические, то есть с такой записью, там запись, написано «Леса-Повал», то есть это было нечто, доводилось встречать, то есть, а сейчас, когда все это вышло на более такой качественный уровень, опять же, если можно про пиратов так говорить, то есть можно в интернет что-то выкинуть, еще там что-то такое.
2: Понятно, не, официальных, что тяжело. Официальных альбомов, вот альбомов таких, ну, с новыми песнями, это 16, а есть концертные еще записи, Сергея Коржукова, вот нового состава Лесоповала. Там, естественно, можно набрать и побольше любого.
1: Ну да, очень хороший сборник был, мне запоминающийся очень. Это Лесоповал. Ну, там он назывался, когда я увидел новый состав. То есть это перепетые вещи.
2: Там вторая ход.
1: Да, да, да. И Челдоночка, и «Я куплю тебе дом» перепета тогда еще новым составом. То есть это Казанцев, Дикий, Сергей.
2: И Куприк.
1: И Куприк, да. А, кстати, общаетесь с кем-нибудь из тех, кто был в группе до?
2: Практически нет.
0: Сейчас практически не общаемся уже, да.
1: То есть это только вот когда в группе были.
2: Причем, да. Я, например, не против общения с Сергеем Куприком. Но как бы навстречу, если не идет, я не могу добиваться его расположения, скажем так.
1: А сольная карьера у него идет сейчас как-нибудь или.
2: Понятно. Как-то?
0: Да, вот мы. Поэтому мы.
2: 3-4 песни, собственно,
0: мы как-то слышали. Идет у него или нет. Есть ли концерт или нет. Если бы пообщались, наверное, знали. Ну, так какие-то новые песни мы слышали, которые он записывал после того, как ушел из группы. Там, по-моему, «Подсолнухи» какие-то, да, или. Еще какие-то песни.
2: Ну, было так-так-так. Две-три песни.
0: Да.
1: Это неожиданный уход был его из группы? Или вот
2: достаточно, да. Я с ним общался очень много. Вот я пришел в группу в 97-м году, а ушел он 3 года назад, то есть в 2008-м. То есть 11 лет мы с ним общались, и для меня это было, да, неожиданностью. Как-то он резко. В принципе, были разговоры, там спрашивали, кто дружит из всей группы, так по-настоящему. В принципе, мы с ним вдвоем и дружили только. И встречались часто, и время проводили вместе, и там, по всякому поводу. И для меня это было, да.
0: Ну да, он вначале как-то вот решил и нам сообщил, что...
2: Сказал, что устал, сказал, что не хочет больше ничего.
1: А это уже после, да, ухода Михаила Исаевича?
0: Да, Михаил Исаевич уже...
2: Через полгода.
1: Да. То есть таких два, ну, скажем так, удара, да, обрушились на группу,
0: в общем,
1: потому
0: да.
1: Что заменить Михаила Исаевича вряд ли кто-то может, а найти вокалиста, причем, ну, чего греха таить, Куприк был великолепный вокалист, есть, вернее, великолепный вокалист, я имею в виду, когда был в группе, но это...
0: Да, у него своя манера,
2: с
0: у него
2: колоритным голосом,
0: свое лицо, да.
2: Да, с внешностью.
1: Да, и не было вот этого вот такого типичного какого-то, да, вокала, который, ну, да, в основном, да, присутствует сейчас, да, вот берем, опять же, людей, которых мы уже называли, не будем повторяться, да, то есть понятно, что у него было какое-то лицо, вот это как-то привлекало, на самом деле, очень многих.
2: Жалко, было очень жалко, и до сих пор мы еще это как бы переживаем, на себе чувствуем этот уход, потому что 12 лет был человек как бы лицом группы, а потом раз, и афиши были старые, и все было, а его уже нет, ну, в группе.
1: Ну, предлагаю как-то напомнить слушателям, кто такой Сергей Куприк, чтобы они услышали как-то, вспомнили его неповторимый в какой-то степени. Да и неповторимый, действительно, вокал, потому что тяжело, реально. Ну, в шансоне мало людей, которые имеют вот что-то отличающееся от тех, кто вот составляет большинство, да? Какую песню выберем? Может быть, «Личное свидание», например?
0: Давайте «Личное свидание».
2: Можно «Личное свидание».
1: Группа «Лесоповал», Сергей Куприк, песня «Личное свидание».
3: Электронный адрес программы klyukvin@rancis.org klyukvin @rancis.org

0: Еще раз всем привет. В эфире Радио Рансис. С вами Дмитрий Клюквин. Это программа Клюквин Шоу. И в гостях у меня сегодня участники группы Лесоповал Вячеслав Величковский и Станислав Волков. Мы уже говорили, так немножко коснулись темы ухода Михаила Саевича Танича. Как переносили? Не было ли мысли закончить вообще существование группы Лесоповал? Как это уже было, в принципе, прерывала же группа, точнее, существование группы после ухода Коржукова?
1: Ну, как здесь это было? Начнем с того, что Михаил Исаевич уже чувствовал, конечно, что он слабенький. Он болел не один год, да? Да. Даже не год, а больше. И поэтому он еще при жизни нас просил о том, чтобы, ребят, чтобы со мной не случилось, прямо вот нас собрал и говорит, что бы со мной ни случилось, ни в коем случае вы не прекращайте деятельность группы «Лесоповал», продолжайте работать и так далее. В общем, были такие разговоры уже, так сказать. То есть, ну, конечно, нам даже представить было трудно, что такое может случиться. Вот, но, видимо, он это чувствовал. И поэтому заранее нас всех предупредил. Поэтому, конечно, когда его не стало, у нас даже мысли не возникло, что мы можем как-то развалиться, распасться и так далее. Тем более, что в свои руки все взяла Лидия Николаевна.
2: Лидия Николаевна, и потом Михаил Савич написал очень много песен для Лесоповала, которые еще не выпущены и которые еще предстоит написать. Лидия Николаевна сказала, что, ребята, песен стоит еще точно, у нас есть багажи.
1: Да, то есть стихи, которые написаны именно для Лесоповала, нашлись в столе, когда разбирала его бумаги. Вот, и, так сказать, вот нам предстоит это все еще записать.
0: А как первые самые концерты проходили? Ну, вообще, первые записи, как это морально именно воспринималось участниками группы?
2: Тяжело, конечно. Ну, тяжело. В первую очередь не хватало его как человека. Потому что мы настолько привыкли, мы как дети его были.
1: Конечно. Во-первых, совет его всегда и подсказки какие-то.
2: Ну, на каждой записи присутствовал.
1: Надежа какая-то, вот когда вот есть человек, который подскажет, и, ну, не знаю, в общем. Мне кажется, это то же самое, что потерять родного отца или потерять там родного человека. Вот. Если кто, у кого, не дай бог, это было, конечно, тот нас поймет.
0: А когда Лидия Николаевна вот взяла, в общем-то, коллектив в свои руки, она сейчас является руководителем, да, по сути?
2: Художественным
0: руководителем. То есть вот она также продолжала вот такую же линию, да, как Михаил Исаевич, то есть такие же доверительные отношения были, да, то есть ничего не поменялось, по сути?
2: Ну, конечно, нет. Да. Скажем так, что Лидия Николаевна и при жизни Михаила Исаевича, она немалую роль играла в жизни Лесоповала.
1: Да, она участвовала.
2: Это даже никаких других вариантов и не предвиделось. Мы знали, что Лидия Николаевна будет руководить коллективом. И мы уже были к этому готовы.
0: Когда все-таки уже не стало Михаила Исаевича, уже начали как-то вы все, да, взяли в свои руки, то есть и стихи, и именно музыку, ну, в плане того, что стихи были Михаила Исаевича, но и музыку писали вы уже непосредственно.
1: Нет, нет,
0: а у нас... Это обыгрывали, да?
1: Композиторы. У нас есть, как говорится, те, которые, с которыми мы давно работаем уже, они, так сказать, и остались. Вот. И Михаил Исаевич с ними работал. Это композиторы такие, как Игорь Слуцкий, Александр Добронравов,
2: Димарин
1: Игорь, Духовный Илья. Вот. Ну, еще несколько композиторов, которые, в общем-то, ну, как сказать...
2: Ну, уже... В последнее время уже много лет с нами работают.
1: Да.
0: А не было таких писем каких-то или, в общем-то, ну, от журналистов, в общем, каких-то комментариев, что как вообще можете, ведь нет уже Михаила Исаевича, почему продолжается? То есть лучше вот сейчас это все закончить? Или
1: нет, нет, что абсолютно... нет, наоборот.
0: Наоборот,
1: все,
0: да?
1: Говорят только благодарные слова, что спасибо вам, что не закончили, что группа существует и так далее. Нет, даже, мне кажется, даже самые злые какие-то недоброжелатели, мне кажется, такого даже бы не сказали.
0: Просто такие примеры были, опять же, можно не называть, и там в разных стилях, когда уходили люди, и другие люди, которые, в общем-то, делали какие-то свои там проекты на этом же имени, пытались что-то сделать. Естественно, возникали такие вещи, что давайте прекращайте, чтобы не было вот этого. Но здесь такого не было, то есть все были с вами абсолютно,
1: у нас такого,
0: да?
1: По-моему, не
2: нет,
1: было.
2: Это было бы просто с нашей стороны какое-то предательство, если мы взяли и все бросили. Нельзя. Лесоповал — это любимый детище Михаила Исаевича. Он дорожил им больше всего, наверное. И очень берег этот коллектив. И столько труда было положено на все это создание. Полноценный коллектив с музыкантами. Все это сделано, шоу самое настоящее.
0: Ну да, сейчас ломать не строить, как говорится.
2: Конечно. Очень много труда положено.
0: Долго проходил период этот восстановительной группы, то есть, или как-то не дали, то есть гастроли, какие-то концерты, и сразу пришлось вот включаться тут же.
1: После того, как Михаил Исаевич ушел, у нас какой-то был перерыв, по-моему, месячный, наверное, да, мы где-то месяц никуда не ездили. Вот.
2: Дней,
1: в общем-то, ничего, как говорится, так и шло бы. Вот, но когда Сережа вот ушел, вот этот был самый неприятный момент, потому что тут пришлось, так сказать, брать на себя уже как бы роль.
2: Репертуар выучил.
1: Да, репертуар выучил. Вот у меня, например. Вот, и очень сложно, конечно, выходить на сцену, когда люди, ну, ждут одно лицо, а выходит другое. Понимаете, да?
0: Да, да, да, вот я как раз.
1: Вот, и, да, и тут вот было, конечно, сложновато. То есть мне, например, было не по себе немножко.
2: Но это уже почти три года, записки все равно приходят из зала. Да. А где Сережа? А что с.
0: Вот я, да, об этом тоже стоит поговорить. Вот мы об эту тему немножко затрагивали, как поклонники воспринимали. Вот я об этом и говорил по поводу смен составов, то есть что, как поклонники отреагировали.
2: Не, вы понимаете, в чем дело? Слушай, каждый человек — это индивидуальность и личность. У Славы, например, совершенно свой голос, и зачем надо быть на кого-то похожим? Слава прекрасно поет, и не надо нам быть похожим на
0: Кубрика. Ну, тут ситуация, что пришлось, потому что если ты, ну, не спеть «Белый лебедь» на концерте, да, как бы она, может быть, уже и не надоела в какой-то степени. Есть же такое, что уже приедаются какие-то вещи.
2: Мы ни в коем случае не стараемся копировать. У нас был один человек в коллективе, который пытался, да, ну, все это в ноль сделать.
1: Ну, как Стас,
2: просто смешно, и все.
1: Как Стас говорит, вот всегда на концерты, когда приходят такие записки, что у нас группа не каких-то солистов, приходящих или уходящих. Или...
2: Это проект Михаила
1: Танича. Это проект Михаила Исаевича Танича. И он принимал людей в свой коллектив. И эти люди так и работают, ну, за исключением буквально, может быть, у нас Олег Гонтар еще есть. Он пришел уже после ухода Михаила Исаевича. Вот. А так, в принципе, всех нас Михаил Исаевич пропустил через, как бы, через себя. Он был с нами знаком и давал добро. И поэтому, так сказать, с его, как говорится, благословением мы, в общем-то, и на сцене находимся.
2: Группа представляет просто творчество Михаила Исаевича Танича. В стихах его мысли, его чувства, его состояние. А группа «Лесоповал» — это может быть с течением каких-то обстоятельств и одного нехорошего человека. Так получилось, что постепенно группа превращалась не в проект Михаила Танича, а в проект Сергея Куприка. Но теперь этого никогда не будет, и будет группа «Лесоповал» именно как проект Михаила Танича.
0: Ну, вот как раз тут, на мой взгляд, есть такой достаточно интересный вопрос. Сейчас же уже и после ухода Михаила Исаевича вышло несколько альбомов. Вот как язык музыкальный, может быть, группа поменялся, и поменялся ли, ну, допустим, с того времени, как вы, Станислав, пришли в группу? Потому что все-таки, когда был Коржуков, и когда был, ну, уже вот состав там Казанцев, Дикий, чуть-чуть по-другому и музыка звучала. Может быть, и качественно она была по-другому, потому что, ну, появились какие-то возможности, наверное. Потому что, ну, понятно, что альбомы Коржукова некоторые писались, там, кто-то что-то потом накладывался на какие-то вещи, да, уже после ухода его.
2: Нет, это с Коржуков, это просто вышел альбом его под домашней записи, то, что не успели издать до его гибели, и наложили сверху на фонограмму его голос, там, синхронизировали.
0: Да-да-да.
2: Четвертый альбом.
0: Да, «Амнистия». Кто аранжировки вообще поначалу делал в группе?
2: Первые альбомы, аранжировки, два первых альбома делал...
1: Кобылянский.
2: Кобылянский, да, Женя. А третий альбом делал Федорков, третий, четвертый, пятый или шестой. А потом уже начали, вот каждый композитор, кто написал, он сам же на своей студии делал аранжировки. И также происходит запись у композитора.
1: Ну, а вообще смена звучания, она неизбежна, на мой взгляд. То есть, когда приходят новые люди, начинают петь новые солисты, безусловно, все по-другому звучит. И это просто, ну, как сказать, ну, неизбежность. И нравится это кому-то или не нравится, но это... Потому что подражать было бы глупо просто или Коржукову, или Куприку, но это, ну, просто, ну, мне кажется, это... неприемлемо.
0: То есть, многие поняли, каждого... что поклонники, это ведь они в любом случае понимают, что и как.
1: Ну, конечно. У каждого свой голос, свой стиль, поэтому, безусловно, звучание так или иначе меняется.
2: Не, ну на концертах сейчас гораздо интереснее звучание, по-моему, стало. Раньше группа работала под минусовку, там был состав, 6 человек всего. Сейчас полноценный коллектив, все это живьем играется, совсем другой драйв, другая,
1: да,
2: подача.
1: Да, люди подходят и говорят: слушайте, у вас такой интересный концерт, прям спектакль. Некоторые даже выражают такую мысль, что самый сильнейший состав именно сейчас.
0: Ну, это на самом деле очень здорово, когда люди принимают именно состав, да, потому что, ну, опять же, зная немножко некоторые группы, понимают, что люди реально не принимают уже тех, кто после, допустим, тех, кто сделал это имя, сделал этот бренд какой-то или еще что-то.
2: На это я могу сказать так, что если ты честный перед людьми и не стараешься что-то изображать, а честно работаешь, понимаешь то, что ты делаешь, о чем ты поешь и как ты это делаешь, люди всегда этому верят, и в это глупо не поверить. Это видно.
0: Ну что, сделаем еще одну паузу, послушаем песенку, например, Станислава Волкова какую-нибудь.
2: Ну, какую-нибудь давайте послушаем.
0: Ну, давайте что-нибудь из нового, вот что.
2: Из нового? Ну, давайте «Это я», вроде бы она нравится людям.
0: «Это я», «Это вы», это группа «Лесоповал». Песня «Это я».

0: Это я.
1: Продолжается программа «Клюквин Шоу» в эфире «Радио Рансис». С вами ее ведущий Дмитрий Клюквин. И в гостях у нас сегодня участники группы «Лесоповал». Это Вячеслав Величковский и Станислав Волков. Здравствуйте еще раз.
2: Еще раз добрый день.
1: Ну, все-таки никак мы не можем уйти от темы Михаила Исаевича Танича. Да это было бы неправильно с нашей стороны. Ни с вашей, ни с нашей, я думаю. Давайте еще о нем поговорим. По поводу все-таки определяющей, наверное, вехи в истории даже группы «Лесоповал». Потому что, ну, не было бы вот этого этапа в жизни Михаила Исаевича, наверное, не было бы «Лесоповала». Это годы, проведенные, в общем-то, в местах лишения свободы Михаила Исаевича. Вот за что рассказывал он вообще, как это получилось, что случилось?
2: Он рассказывал именно, да, делился и рассказывал о том, как он находился в местах не столь отдаленных. Но, наверное, для того, чтобы объяснить, каким образом попал он туда, надо начать с того, что, во-первых, он пошел на фронт совсем молодым человеком.
1: Да, он прошел от Белоруссии, по-моему, да?
2: Да, он практически всю войну.
1: До Эльбы.
2: Да, он, по-моему, 4-3 года. Три, по-моему. Вот. Совсем пацаном ушел и дошел до Берлина практически. Вот. И именно поэтому, наверное, когда он пришел с войны уже практически героем, с орденами, с медалями, наверное, он немножко расслабился и думал о том, что какие-то слова ему простят. Те, которые он мог, так сказать, позволить себе где-то в институте, когда поступил в институт учиться.
1: Ростовский, да?
2: Да, именно там. Ну, оказалось, что не простили ему этих слов, а он говорил о том, что делился просто с кем-то из своих знакомых, друзей, о том, что там в Германии хорошие дороги, что в Германии хорошая аппаратура, он там что-то, по-моему, даже приводил.
3: Приемничек
2: себе, да, там где-то трофейный прихватил и подхвалил. Ну, и, в общем, ну, какие-то еще слова, наверное, были. Ну, в общем, пришли однажды и сказали: ну-ка, иди сюда, дорогой. И под белые рученьки его туда прям вороночек и повезли.
1: И на 6 лет, да?
2: Да, и на 6
1: командировочка.
2: Лет. Командировочка. Да. Вот. Он шел как политический. Да, как политический, но попал вместе. Вот он мне как раз рассказывал лично мне, вот мы сидели, разговаривали. Но попал он к бандитам, к ворам. Вот, и он мне рассказывал, как один бандит его просто там как-то взял под свою опеку и, в общем, практически спас как-то его, вот, когда ему было не очень хорошо там, потому что весь этап, с которым он попал на зону, практически все умерли, по-моему, даже не практически, а все и умерли, он единственный остался из всего этапа, просто ему повезло, когда спросили, кто умеет рисовать, а он рисовать не умел, нужен был художник на зоне, и он сказал, что, ну, я. Так вот, и это его спасло, он как-то научился, что ли, я не знаю это. Ну вот. Вот таким образом он попал на зону и выживал там как мог. У него, насколько я знаю, уже Лидия Николаевна рассказывала, что у него с ногами что-то было серьезное, у него там чуть ли не гангрена начиналась, они распухли, он не мог ходить. Вот, потом его как-то перевели на какую-то должность, где он там распределял там что-то, не знаю, там питание или продукты какие-то. И вот он сидел, подставил под столом табуреточку, ноги клал повыше, чтобы отек спадал. Ну и таким образом как-то выкарабкался, в общем. Вот. Ну, были еще истории, но их, наверное, долго рассказывать в эфире, просто времени не хватит. Ну, вот то, что он мне рассказывал, я вот вам немножко передал.
1: Это одна из таких историй. Я не знаю, было это или нет. Может быть, вам он рассказывал, что как-то раз его куда-то вызвали на допрос. И когда спросили, ну что, как ты, он сказал, что, ну, вышел и вижу Ленин с нами. Говорят, что за это ему еще что-то там добавили. Не знаю, было это или нет.
2: Ну, а что, возможно. Возможно, такое и было. Потому что похоже на Михаила Исаевича.
1: Ну да, учитывая то, что человек был достаточно всегда открытым и таким непримиримым.
2: И остроумным.
1: Да, и мог сказать именно то, что думает, даже после вот этого. Ну, доводилось слышать интервью какие-то, где он очень так открыто и откровенно делился своими мыслями, никогда ничего не скрывал, не лукавил. Это было, в принципе, на него, наверное, похоже. То есть это могло бы случиться.
2: Может быть, вполне это и было, но мы не знаем об этом. Надо спросить у Лидии Николаевны.
1: Ну да, как-нибудь интересно даже было это или нет. Ну, давайте немножко отвлечемся от темы непосредственно «Лесоповала», поговорим о вас именно, что вот ваши музыкальные вкусы, пристрастия какие? То есть это шансон или же это все-таки какая-то другая музыка? Потому что понятно, что когда там Станислав Волков и Вячеслав Величковский приходят с концерта, они не включают «А белый лебедь на пруду», потому что, ну, сколько можно.
2: Ну, я не знаю, расстрою я кого-то или не расстрою, но шансон, в общем-то, я практически не слушаю.
1: Типичная ситуация для музыкантов.
2: Да, вот если уж я что-то и слушаю, то мне нравится сейчас, наверное, блюз, мне нравится джаз-рок. Вот, я даже вот езжу в машине и включаю радио Relax FM. Мне как-то это ближе, там такой блюз и джаз, вот, успокаивающая музыка, потому что сейчас столько стресса в жизни, как не включишь телевизор, все кого-то убили или что-то разбилось, или я не знаю, что там еще случается, в общем, невозможно. Поэтому я так люблю немножечко релаксировать, так скажем.
1: Надо предложить, в общем-то, нашему главному редактору, чтобы он, в общем, написал на релакс, что Лесу Повальцев прорекламировали только что радиостанцию, так что мы предъявим им что-нибудь обязательно.
2: Ну, может быть, не стоило об этом говорить.
1: Ну, почему же нет? Мы обогатимся.
2: Реклама, да.
1: Да-да-да.
2: Другого радио.
1: Примерно. А у вас, Станислав?
0: Да, в принципе, любая качественная, грамотная музыка, которую действительно можно называть с большой буквы музыка. Это и классическая музыка. Я с удовольствием хожу в консерваторию на симфоническую музыку. И тот же джаз-рок, и рок. Любая музыка качественная, которая не скопирована с чего-то, а вот именно самобытная, настоящая, грамотная.
1: А вот эти ваши музыкальные пристрастия отражаются потом на творчестве как-то?
2: Ну, навряд ли. Навряд ли. Лесоповал и джаз-рок.
1: Нет, может быть, равно, где-то в концерте импровизация какая-нибудь такая интересная там.
2: Бывает. Ну, может бывает, быть, да, какие-то нотки, может, и проскочат.
0: Незаметные, да, которые украшают что-то.
1: Так, чисто для интереса, там, давайте «Белый лебедь». Там,
0: не знаю, если по музыкальному, там много чего, и замены, и синкопы там.
1: Ну да, то есть...
0: Мы много чего экспериментируем.
1: Так, для интереса, на концерте.
0: И народ принимает это.
1: Тем более, что живую ведь работать электронной музыки, как я понимаю, вообще не приемлете электронного чего-то.
0: Ну, клавиши электронные там.
2: Не, электронная, она электрические гитары, синтезаторы.
1: Это нет, я имею в виду именно вот... вот
2: а то, фанера, что то, что называется,
0: не, фонограмма... Не, секвенсоров ничего нет, да, все живым.
1: То есть вот это все вживую, поэтому, в принципе, да, там да. Для импровизации это вообще поле не пахнет, наверное.
2: Да.
1: И там все-таки
2: у нас даже присутствуют какие-то и роковые композиции, такая как «Зима», например, мы уже сделали как-то ее пожестче. Сережа пел ее мягко, а я вот ее как-то так в роковом исполнении. Вот, и получается такая роковая композиция у нас на концертах.
1: Это на самом деле неплохо, опять же, когда меняется как-то не только исполнитель, но и, наверное, музыкальная.
2: Да, а для часть. Людей, я думаю, даже это приятно, потому что...
1: Ну да, потому что на ту же самую минусовку, грубо сказать, наложен только голос. Mm-hmm. Если даже ты исполняешь как-то по-другому, все равно, наверное, лучше, когда меняется полностью песня, чтобы вот она была полностью твоя, да, как бы, что полностью...
0: Ну, я скажу так, сделано. Что даже та же минусовка, доигранная сверху, она уже...
1: Да, она уже другая.
0: Когда я вообще не представляю, как чисто под минусовку раньше работали, и как это можно так. Когда сзади нету барабанщика с бас-гитаристом.
1: Ну, у нас были люди, которые под магнитофон работали, ничего, в принципе, нормально, и все получалось у них. Люди на люстрах висели. До сих пор олимпийский собирают, кстати. Да, еще есть такой вопрос. Вот отношение ваше именно к стихам Михаила Исаевича Танича, и, может быть, какие-то любимые песни есть у вас, ваши или группы, опять же, или его, может быть, там на недельку до второго я еду в Комарова, например.
2: То, что касается песен лесоповальских Михаила Исаевича, я вообще не могу выделить какую-то песню. Мне все совершенно нравятся. Они все со смыслом, все про жизнь, они все живые и все любимые. В общем, любимые. А то, что мое отношение к его вообще, в принципе, стихам, я считаю, что это настоящий художник. Вот Михаил Исаевич не просто, ну, как сказать, не просто поэт, он именно настоящий художник. В чем это выражается? Это выражается в том, что, особенно сейчас, вот на фоне тех стихов, которые мы слышим, да, вот, типа молодежной команды там, или, я не знаю, там кто, это просто, ну, как рифмованные, как говорится, словечки. А здесь именно вот художественное отношение. Допустим, человек мог двумя строфами, вот там 4-6 слов сказать, и ты представляешь себе сразу целиковую картину, да? Кстати, мы исполняли вот на НТВ песенку «Сирень» на музыкальном ринге. И вот там, пожалуйста, стихи. «Я рос в дыму сирени в приморском городке». Да? Несколько слов. Угу. Перед вами сразу картина. Все ясно, где человек рос. И что там, это курортный город, это море, это берег, это кусты сирени. Сразу представляется вам, пожалуйста, ну вот что, собственно, и требовалось доказать.
0: В каждом стихе, в каждой песне вот Михаила Исаевича вот, очень простые слова, совершенно никакие не мудреные, но в них вложен такой смысл огромный. Угу. И можно себе разные совершенно картины представлять и подтекст огромный в этом, в этих стихах.
2: Кстати говоря, вот часто нас, ну, чуть ли не обвиняют, что ли, ну, как намекают, что, а вот вы поете вот и призываете воровать. Потому что есть стихи такие: «Воруй, воруй, Россия, а то ведь пропадешь».
1: Ну, понятно,
2: люди не понимают вот этот, да, этот, как сказать, сарказм этих слов. «Воруй, воруй, Россия, а то ведь пропадешь». Понимаешь? Ведь всего не украдешь. Это, ну, понимаете, это глупо считать, что мы призываем воровать. Тут явно говорится совершенно обратное.
1: Я думаю, что понимают, к сожалению, только надо привязаться к чему-то. Это также к некоторым рэперам с таким вопросом обращаются: а вы вообще несете ответственность за то, что вы пропагандируете наркотики? Ну, извини, пожалуйста, если тебе в голову это не вдолбили в детстве, что это плохо, то при чем здесь те люди, которые там с экрана или с диска откуда-то вот несут какую-либо информацию такую? Ты уже, как бы, ты своей головой должен думать, а не чьей-то еще.
2: Да.
1: Ну что, послушаем какую-нибудь песню Вячеслава. Все-таки тоже человек достаточно, ну, наверное, новый, это уже так сейчас не очень актуально.
2: Седьмой год уже.
1: Ну да, нет, я имею в виду в плане того, что как солист. И все-таки людям интересно.
2: Я бы порекомендовал послушать, например, «Вредную привычку». Мне нравится эта песня.
1: Ну что, «Вредная привычка», да. Это не является призывом к каким-то привычкам, сразу говорим, а то сами понимаете. «Вредная привычка».

прочел объявление без всяких кавычек. Из города, из Костромы ищу человека без вредных привычек. Пускай даже он из тюрьмы. Я за себя вам не скажу, но вас разочарую. Привычек вредных не

0: Ну что, выходим на финишную прямую. Это программа «Клюквин Шоу». С вами Дмитрий Клюквин, это Радио Рансис. И в гостях у меня сегодня участники группы «Лесоповал». Это Вячеслав Величковский и Станислав Волков. Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, по поводу музыкального ринга вы тут сказали. Как вообще к таким относитесь проектам? Это все-таки признак какой-то демократии, что сейчас вот как-то стали приглашать на такие программы исполнителей шансона, стиле, который когда-то вообще был запрещен. Был взлет, сейчас, по-моему, происходит падение все-таки, но это каждый может как-то по-своему к этому относиться. Или же все-таки это, опять же, вот какой-то минус, что приходится снисходить до уровня вот тех, кто, в принципе, является такой, таким форматом, скажем так, этих программ.
2: Да нет, ну я уже как бы говорил, так же, как и песни, и передачи, они любые должны быть. Как бы, если это востребовано, люди это хотят смотреть. Если бы это никому не нравилось, никто бы на это не тратил деньги. А так, ради бога, почему бы нет? И нам и себя можно показать, и послушать есть чего. Интересно просто, как все происходит.
1: Да, я тоже
2: любое
1: считаю.
2: Любое шоу, оно имеет право на существование.
1: Ради бога. Нам было приятно, когда нас пригласили и выступили.
2: Лишь бы это было бы не пошло и не мерзко.
0: К сожалению, не видел передачи, по-моему, с воровайками,
1: с
0: воровайками. Дуэль. Было просто интересно рассуждение о шансоне Сергея Соседова. Это, по-моему, конечно, вообще это не...
2: А что, умнейший человек.
0: Ну да, нет, просто вот эта харизма и вот это вот какой-то такой образ, достаточно своеобразный его, это достаточно так смотрелось, наверное, интересно.
2: Мы с удовольствием поиграли, живем, попели.
0: То есть там, опять же, все вживую, да? Как действительно,
1: это не миф.
2: Мы работали вживую, да.
1: Не будем говорить про других.
0: Про других.
1: Мы работали все, от первой до последней ноты, мы играли все живаго.
0: То есть и музыка, и, естественно,
1: да,
0: исполнение.
1: Естественно, да.
2: И даже последнюю песню совместную с этой «Погода в доме».
1: Да,
2: это сыграно как положено.
0: А съемки часто вообще у группы бывают именно музыкальные? Ну, в плане...
1: Нет, да не очень.
0: То просто есть такое, ну, не мнение, это действительно так, что в основном на съемках люди работают под фонограмму, и просто достаточно интересное мнение, вот как это работает так.
1: Часто бывает, когда нас сразу предупреждают, требует, что будет фонограмма, будет плюсовая фонограмма. И нас это всегда огорчает, потому что петь...
2: Для меня это мучение.
1: Да, петь под плюсовую фонограмму, это просто, ну, нереально.
0: Потому что некоторые говорят, что под фанеру петь тяжелее, чем под вживую.
1: Ну, когда люди работают вживую, конечно, тяжелее, потому что попасть в самого себя даже...
2: Да я никогда не помню. Помню, как-то да, на альбоме спел.
1: Чтобы совпадали, чтобы дикция совпадала с тем, что... Это сложно. Гораздо проще спеть вживую все.
0: А такие вещи, как клипы, даже хотя бы там для сайта или для чего-нибудь еще, для каких-то проектов, есть такая или...
2: Есть очень мало. У нас вот с Сергеем Коржуковым, по-моему, 3 или 4 клипа. И с Куприком 2 клипа,
1: да,
2: и все.
1: Два клипа,
2: и больше ничего нет. Съемки есть у нас каждый год, ну, уже по традиции, выпускаем альбом новый каждый год, и есть, все время происходит презентация, и эту презентацию все время нас ТВЦ снимает, показывает под Новый год.
0: Ну, расскажите о последнем альбоме, когда вышел, что, или еще в этом году не выходил?
2: В этом году еще нет, он практически дописан, 17-й альбом, я не знаю, ждем команды Лидии Николаевны, она как бы занимается этим делом. Альбом почти записан, 17-й, 16-й вышел в прошлом году.
1: Да, 16 как раз вышел практически после смерти Михаила Саича, и практически он о любви, видимо, ну, как сказать, ну, сказать дань, что ли. Но Лидия Николаевна все-таки женщина, и, естественно, ей приятно было взять эти стихи, которые он посвятил, Михаил Саич посвятил именно ей, и вот композиторы написали эти вот... все композиции на эти стихи, и мы их...
2: То есть альбом немножко неожиданный.
1: Такой, да.
2: Более лирический.
1: В основном о любви эти песни.
0: Вот. А вот новый альбом, и пока не хотите карты раскрывать, или все-таки есть...
2: Новый будет традиционно в стиле «Лесоповала», и жесткие песни будут. И...
0: Возвращение такое, да, чтобы поклонники не очень так удивлялись.
1: Камбэк.
0: Камбэк «Лесоповала», да, в 2011 году ждите. Название уже есть или пока не придумали?
2: Скорее всего, будет называться «Цветок свобода».
1: Интересно. Свобода.
0: Ну да, у Лесоповала всегда отличались как-то названия. То «Свобода», блин, то «Винторез». Достаточно название.
2: Нет, просто это песня такая из «Цветок свободы». Там есть слова: «А в зоне много всякого народа, и бесконечно тянутся 40, а за колючкой там растет цветок свобода. И сносит крышу запах этого цветка».
0: Да, опять же, есть над чем подумать. Да, это Михаил Исаевич.
1: Ну, конечно,
0: стихи.
1: Да.
0: Ну что, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Скажите, если, конечно, есть что сказать нашим радиослушателям, что-нибудь на прощание.
1: Ой, ну, всем добра, всем любви, всем веры, ну, мира,
2: да, чистого чтобы, неба чтобы над люди головой. Не забывали, для чего они рождены, и на этих деньгах не заморачивались, на суете, на этой жизни, а немножко относились друг к другу получше.
1: Да.
0: Да, я же, в свою очередь, благодарю участников группы «Лесоповал» Вячеслава Величковского и Станислава Волкова за то, что откликнулись на наше приглашение, за то, что пришли. Очень
1: спасибо.
0: Было действительно
1: спасибо.
0: Приятно с вами пообщаться.
1: Аналогично.
0: Ну что, какую-нибудь песню из нового альбома поставим или еще пока?
1: Совсем из нового?
0: Ну да, что-нибудь вот есть уже такое?
2: Я не знаю. Лидия Николаевна, наверное, не разрешит совсем новые песни ставить.
0: Ну, давайте тогда что-нибудь из 2010 года, из последнего альбома вышедшего группы, что-нибудь послушаем напоследок.
2: Да можно поставить вот «Нашу жизнь», вот такая серьезная песня.
0: Ну что же, завершается наша программа «Клюквин Шоу». С вами был Дмитрий Клюквин. И на прощание песня группы «Лесоповал», «Наша жизнь». Всего доброго.
1: До свидания.
2: До свидания.

никакой мы в жизни ерунды не напороли. В какие только соловки не забрели. Но в сериале там актеры в наш

Жизнь имеет формат. Ну, такая она была. А кто любит кино? Ну, такой сериал. Что и как у кого? Ну, какое нам дело? Наша жизнь — это мы, я другой.

0: я другой не видал.
1: Электронный адрес программы klyukvin@rancis.org klyukvin @rancis.org. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Владимир Богомолов. Момент истины. Часть третья.
2: Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. Вчера, 18 августа, в 20:35, в расположении 2-го батальона 984-го полка прибыли трое офицеров – майор, капитан и старший лейтенант с секретным предписанием разведуправления фронта. С наступлением темноты они надели маскировочные халаты, взяли оружие и, сопровождаемые командиром разведвзвода, героем Советского Союза лейтенантом Верещака, прошли по траншеям батальона, а затем ползком перебрались в окоп боевого охранения. Ничего подозрительного в их поведении и разговорах не отмечалось. В 5:20 утра из окопа, в котором они находились, в сторону расположения противника были выпущены ракеты, после чего дежурные наблюдатели в траншеях батальона заметили, что трое в маск-халатах ползут в направлении обороны противника. Открытый с промедлением огонь из-за недостаточной видимости результатов не дал. Однако, метрах в 300 от линии немецкой обороны, двое попали на мины, а третьего, спустя несколько минут, огнем из снайперской винтовки удалось тяжело ранить. Согласно показаниям, майор говорил с выраженным украинским акцентом и по признакам словесного портрета имел сходство с капитаном, разыскиваемым по делу Неман. Налицо и другие основания предполагать, что неизвестные являются проходящими по делу Неман агентами, которые пытались вернуться к немцам. О результатах расследования доложу незамедлительно. Ковбасюк.
3: Как все неудачно складывается. На 8:00 мне было назначено свидание с девушкой из ЭВК госпиталя, в котором я весной лежал. От ее подруги строго по секрету я узнал, что у Леночки день рождения и будет небольшое застолье. Влюблялся я не впервые, но такого, как теперь, со мной еще не случалось. Только из-за Леночки я смирился на время с постылой комендантской должностью. Я решил потерпеть еще месяц-другой и тогда добиваться переосвидетельствования для отправки на фронт, в чем мне уже дважды отказывали. Отношения с Леночкой развивались так, что вот-вот мне следовало объясниться. Узнав про день рождения, я помчался на утро к портному, который шил мне парадную форму, и попросил все ускорить и сделать на сутки раньше. И сегодня утром костюм был готов. Старик портной постарался.
4: Так. У вас прекрасная фигура, капитан. И брюки, и китель сидят без единой морщинки. Как в точной. Ну что, осталось только проколоть дырочки для орденов и заштуковать их. Но это 5 минут.
3: К сожалению, сейчас не получится.
4: Почему?
3: Я должен немедленно уехать. Срочное дело. Я зайду к вам в 7:00. Вы будете в 7:00?
4: Разумеется.
3: Отлично. И еще у меня к вам большая просьба. Возможно, у меня будет туго со временем, а сегодня день рождения одной девушки. Так. Я договорился насчет букета, понимаете? Цветы. Это рядом с вами. Вы не могли бы 5:00 вот сходить за ними и принести к себе?
4: О чем разговор? Конечно, я схожу.
3: Я вас... Благодарю. Так. Вот. Вот деньги.
4: Спасибо. Капитан такой красивый. Женщины, наверное, к нему так и липнут. Так зачем же тратиться на цветы, скажите мне?
3: А, здесь я написал адрес.
4: Так. Я тоже однажды покупал цветы.
3: Только один раз?
4: Да. Это было... В 904 году, 40 лет назад, цветы я покупал своей будущей жене. Ее убили немцы. Здесь, в Лиде. И 5 детей убили, и внука тоже. Зачем я уцелел?
3: Извините. Извините, меня ждут. Если я задержусь, и до 8 меня не будет, убедительно прошу, отнесите цветы вместе с этим письмом вот по этому адресу.
5: О чем разговор?
3: Я вам заплачу и дам продукт. Только ради бога, ну, побрейтесь и немного приоденьтесь.
5: Так.
3: Там сегодня праздник, понимаете?
5: Я понимаю.
3: Ладно. А на аэродроме, куда мчались, как по тревоге, пришлось проторчать без дела около 3. Все складывалось до обидного нелепо. Наконец-то всем было приказано построиться. И маленький лобастый подполковник в длинной мешковатой гимнастерке сделал последнее наставление. И в заключение он сказал, что каждый, кто поможет поимке разыскиваемых, будет представлен к правительственной награде. Я участвовал во многих тяжелых боях. Знал настоящую цену наградам, а тут ловят 3 или 4 человек, собрали 100 людей и при этом заранее обещают боевые ордена. Потом офицеров комендатуры стали распределять. Я попал в группу какого-то капитана Алехина. В такой день нарочно не придумаешь. Я вынужден то лететь, сломя голову, то болтаться без дела, выслушивать беспрерывные поучения и призывы к бдительности, трястись в грязном кузове, ехать неизвестно куда и, самое оскорбительное, быть совершенной пешкой, находиться все время в полном неведении.
2: Оперативные документы. Шифротелеграмма. Срочно. Егорову. Начальник главного управления контрразведки с группой генералов и офицеров прибыл в 13:05. В ближайшие часы будет находиться в отделе контрразведки авиакорпуса. Наши соображения по розыску и относительно войсковой операции он разделяет полностью. Однако по независящим от него обстоятельствам она должна быть проведена сегодня. Замнаркома госбезопасности с группой высшего оперативного состава прибыл в 13:25. С нашими соображениями по розыску он согласен с некоторыми оговорками. В 14:30 выезжает к вам. Поляков. Шифротелеграмма. Весьма срочно. Платонову. Задержанных вами без документов неизвестных, 2 из которых по признакам словесного портрета имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска, для установления личности необходимо срочно доставить в Лиду. Поляков.
6: За Шиловичами после поворота влево я приказал Хижняку сбавить ход. Большую старую стадолу я увидел издалека. А немного погодя, 2 сросшихся дуба.
7: Хижняк, да? Тормози, сходим.
6: Ну, в общем так, поедешь вперед в Каменку.
8: Ну.
6: Будешь там до 16:30.
8: Ага.
6: К 17 вернешься сюда, ну, жди так. Меня с машиной. Ну, здесь где-нибудь, ладно?
8: Ладно.
6: А к стадоле ни в коем случае не приближайся.
8: Ну,
6: понял.
8: Чего ж тут не понять-то?
6: Ну все, давай.
8: Ладно.
7: Товарищ капитан, прыгайте.
6: Пошли. Только незаметно.
3: То есть как это незаметно? Может, лечь и ползти по-пластунски?
6: Ну и если потребуется, поползем. Мы двинулись кустарником к лесу. Я увидел, как на опушке неожиданно появился Алехин. Он подзывал нас энергичными жестами, мол, быстрее сюда. Мы миновали чапыжник, очутились возле него.
9: Капитан Алехин.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Вы из комендатуры?
10: Помощник коменданта города.
9: Хорошо, очень рад. Значит, будем действовать вместе. Да, в лесу будем говорить только шепотом.
10: Может, вы объясните, что мы должны делать?
9: Ну, вам уже известно, что разыскивается группа, представляющая опасность для действующей армии. Так вот, они могут сегодня во второй половине дня появиться здесь. На путях их вероятного движения в лесу будут устроены засады. Ну, в одной из них мы с вами примем участие, так сказать.
5: Так.
9: Наша задача. Проверка под видом комендантского патруля в определенной обстановке всех проходящих мимо нас вон по той дороге.
5: А что означает это «в определенной обстановке»?
9: Ну, это засада с подстраховкой. На месте вы все поймете. Значит, последовательность проверки. Сначала основные документы. Удостоверение личности, командировочное предписание. Затем второстепенные, расчетные, вещевые книжки, продовольственный аттестат, наградные удостоверения и другие документы. Потом надо ознакомиться с содержимым вещевых мешков или другого багажа.
5: То есть как ознакомиться? Вы хотите сказать «обыскать»?
9: Да нет, этого надо избежать. Мы попросим их самих предъявить вещи для осмотра.
5: Как это? Тоже моя обязанность?
9: Нет. Ну, вы же старший, старший наряда. Вы предложите им предъявить вещмешки и показать содержимое. Остальное делаю я. А вы должны страховать от возможного нападения, как это положено, и при комендантской проверке. На месте я вам все покажу в деталях.
5: Вы сказали, что мы будем вдвоем, а лейтенант...
9: Ну, он будет подстраховывать со стороны из засады. Да, я вас обязан предупредить. Во время проверки с первой минуты до самого конца предельное внимание и осторожность.
5: Ну, знаю, знаю, мне уж говорили.
9: Возможно, я в чем-то повторяюсь. Но я должен вам пояснить... Цель наших усилий – взять их с поличным или заставить проявить себя. Для того и проверка с подстраховкой и засады. Зачем это делается? Потому что при поимке врага случается и так. Ни обыск, ни последующие допросы ничего не дают.
5: Ну, насчет обысков и допросов вам-то виднее.
9: А почему я вас предупреждаю о максимальной осторожности? Мы с вами будем своего рода живой приманкой. Понимаете? Живой приманкой. Они видят всего двоих. А тех, кто в засаде, не подозревают. Место там безлюдное. Таким образом, мы как бы провоцируем их. Создаем условия проявить себя. Показать истинную суть.
5: Суть и как? В чем же она может проявиться?
9: Ну, если это враг...
5: Так.
9: Скорее всего, они попытаются нас убить.
5: Ха. Да, перспективы не из приятных. Ну, обязанности свои понял. Мне только немного не ясно. Вот, допустим, мимо нашей засады кто-то проходит.
9: Так.
5: И мы, вы их обыскиваете.
9: Да.
5: А если они совсем не те, кто вам нужен, тогда что?
9: Что тогда? Тогда придется извиниться.
5: Извиниться и только?
9: Да. А что тут еще можно сделать?
5: Не знаю. Это уж по вашей части. Лично я с подобной проверкой сталкиваюсь впервые.
9: Немного погодя, заброшенной дорогой,

0: замечено, Егоров увидел меня, но ничего не сказал, продолжал разговаривать с генералом.
1: Да-да, я понимаю, я прекрасно... Но поймите и меня правильно, товарищ комиссар. При всем уважении к вашим полномочиям, я не могу не возражать против действий, которые я считаю преждевременными и рискованными для дела. Вопрос решается в Москве и...
2: Не будет у вас завтрашнего дня. Не будет. Вы просто недопонимаете, насколько серьезная обстановка.
1: Ответ ставки должен поступить с минуты на минуту.
2: А, не стройте иллюзий. Ответ будет отрицательный. Если вы действительно верите в возможность отсрочки, ваша наивность поразительна. Мы не можем и не будем держать здесь людей сутками. У нас своих дел по горло.
0: Суть спора Егорова с заместителем наркома внутренних дел я уяснил себе в общих чертах. На рассвете по указанию Егорова была достигнута полная готовность в течение часа начать общевойсковую операцию. Как только об этом узнали в Москве, от Егорова стали требовать незамедлительного ее осуществления. Ему удалось обосновать целесообразность отсрочки на сутки до 17.00, однако заместитель наркома внутренних дел, ссылаясь на свои полномочия, потребовал ее немедленного проведения. Егоров и Мохов, будучи в абсолютном меньшинстве, доказывали, что разыскиваемый сегодня или, в крайнем случае, завтра появится в Шиловичском лесу. Но у комиссара госбезопасности была своя позиция.
2: Вы понимаете, как все это будет выглядеть, если ваши предположения не подтвердятся? Могу вам сказать, как преступление. Вы занимаетесь розыском 2 недели, а что в результате? Баран начихал. Может, вы еще столько собираетесь здесь возюкаться? Не выйдет. Мы стянули к вам более 7000 человек. А держать их без всякого дела даже лишний час преступно. Войсковая операция нужна в первую очередь вам и главному управлению контрразведки. Так давайте ее проводить. Мы не можем оставаться безучастными наблюдателями. Обстоятельства чрезвычайные, и я вынужден, данный мне властью, распорядиться безотлагательно приступить к операции.
1: Я обратился в Москву с просьбой об отсрочке более чем на сутки. И поскольку вопрос решается там, быть может, лично верховным главнокомандующим, я не считаю возможным, да и другим не советую форсировать события.
2: Ставка... несомненно, ответит отказом.
1: Собственно, никуда я еще не обращался, хотя такая шифровка по настоянию Полякова была составлена. Теперь я вынужденно это сделал, ее уже передавали в ставку. Я знал, что Верховный, работавший по ночам, встает не раньше полудня, и мою шифровку ему могли доложить только спустя еще час. В любом случае, выигрывалось некоторое время. Кажется, предусмотрели все, но, как бывает в подобных необычных обстоятельствах, что-нибудь второстепенное обязательно упускается. Стульев хватило для радистов и шифровальщиков, остальным приходилось стоять. Людям было неудобно, жарко. Зачем они все сюда приехали? Сидели у себя в Лиде. Здесь вполне хватило бы Лобова и десятка офицеров.
2: Ну мы что же, вот так и будем все время стоять?
1: Когда станет невмоготу, сядем на землю.
2: Даже такую элементарную вещь не предусмотрели. Удивительное недомыслие. Теряется драгоценное время. Промедление подобно смерти. И в первую очередь для вас, генерал, и для Мохова.
1: Извините, товарищ комиссар, мне нужно переговорить с офицером. Я понял, что сейчас начнется неприятный и никчемный разговор с упреками и разносом, и пошел к Алехину.

0: Мы шли вглубь леса, и ничто вокруг не напоминало о войне. О шпионаже, о каких-либо операциях. Я заставил себя отвлечься от неприятных мыслей. От надоевших уже наставлений, о бдительности, о всевозможных предосторожностях. Я думал о предстоящем вечером Леночкином дне рождения.
1: Неужели улетают?
2: Раненько.
1: Зима, видать, ранней будет.
2: Что? Журавли, говорю, вроде улетать собираются. Слышите, прощаются.
1: Товарищ капитан, вот нарукавная повязка. Прошу вас, наденьте.
0: Зачем? Зачем?
1: Наденьте, наденьте.
0: Ну, для патрулей, для дежурных офицеров. А я помощник коменданта. И сколько на этой должности ни разу не надевал.
1: Ну, а сегодня нужно. Я прошу вас, наденьте.
0: Грязней у вас не нашлось, но из нее же суп варить можно.
1: А это не у нас, а у вас. Мне их дали в комендатуре, а постирать не было времени. Давайте помогу вам.
2: Вот так.
1: Как у вас с оружием?
0: За меня можете не беспокоиться.
1: Эта штука вам знакома?
0: Вальтер?
1: Да. Держите.
0: Зачем?
1: Держите, держите, положите в карман. Так. На всякий случай. Осторожность всегда оправдана.
2: Разный бывает.
0: Знаю, знаю. Слышал все это десятки раз. В том числе и сегодня.
1: Говорите только, пожалуйста, потише. Так что вы слышали?
0: Про бдительность. А. Про осторожность. Да. И что всякое бывает, и смотреть надо в оба. От всех этих поучений у меня уже мозоли в ушах. Да за кого вы меня принимаете?
1: Я вас только прошу, потише, пожалуйста.
0: Я на фронте, знаете, с 41-го года. Ага. Поверьте, бывал в таких переделках, по сравнению с которыми ваша эта операция просто загородная прогулка.
1: Да, я понимаю. Понимаю.
0: Вы на передовой-то когда-нибудь были?
1: А, ну, конечно, был, конечно.
0: При штабе дивизии или полка? Знаю, как вам приходилось во втором эшелоне, а я 3 года на передке. Если бы не ранение, поймите, я боевой командир. Я в комендатуре, я случайно не задержусь.
1: Да я слышу, только потише, пожалуйста, говорите.
0: Да вы что?
1: Осторожней.
0: Вы что, психа из меня сделать хотите? Здесь же нет ни живой души, и шум ветра все покрывает.
1: Тише.
0: И куда же тише? Я и так шепчу.
1: Это вам так кажется. А насчет душ вы ошибаетесь, капитан. Мы только что прошли засаду. Они там предупреждены по радио и знают меня в лицо. Иначе бы у нас уже проверяли документы.
2: Да не обижайтесь вы. Ну что же, это же специфика.
1: И вообще, лес шума не любит.
0: Специфика. Ах, людишки. Дурацкая это ведь специфика. Ну, посудите сами. Ну, вы кого-то там разыскиваете, как я понял. Вы устраиваете засады, собираетесь оцеплять лес.
1: Осторожнее, осторожнее. Вот здесь идите.
0: Привлекайте к этому 1000 офицеров и бойцов.
1: За мной, за
0: мной. И это при нехватке людей в частях, на передовой.
1: Вот так.
0: И делается это все из-за 2, максимум 4 человек. Причем, как я понял, вы даже не знаете, появятся ли они здесь.
1: Ну, они должны появиться. Конечно, не факт, что они выйдут именно на нас.
0: Но к чему оцеплять весь этот огромный лес? Зачем столько людей? Почему такая чрезвычайность?
1: Товарищ капитан, это долго объяснять.
0: Ясно. Конечно. Я все понял, от меня вы тоже секретите.
1: Да нет, ну почему же?
0: Ну как бы чего не вышло. Перестраховочка. Мне вы тоже не доверяете. А вот родной матери, ну, к ней у вас тоже, наверное, одна бдительность.
1: Ну вы просто это, змей.
0: А какой есть?
1: И язва, язва и змей.
0: Но дело-то не в этом. Все эти предосторожности, ваш, как говорите, специфика.
1: Пуганая
0: ворона куста боится.
1: Спокойнее.
0: Вы этим живете, этим кормитесь. Я в армии 4-й год. И вашей этой спецификой, поучениями о бдительности. Не то, что сыт, я перекормлен.
1: Да, да.
0: Однако ни одного шпиона даже во сне не видел.
1: Да.
0: Дезертиры? Да. Паникеры, изменники встречались. 2 сам расстреливал.
1: Да что вы.
0: Власовцев видел.
1: Да.
0: Полицаев, но шпиона ни одного. А вас, охотничков, как бы... На! Как собак нерезанных.
1: Тише, тише, тише.
0: НКВД, НКГБ, да. Контрразведка, прокуратура, трибуналы... Еще это милиция.
1: Товарищ капитан, я не глухой. Тише говорите.
0: Я вообще могу замолчать. Только мозги мне не компостируйте. Я что,
3: Приглашен, чтобы вы имели вид комендантского патруля. И то, что от меня требуется, сделаю.
2: Осторожней. Вот здесь иди.
3: Ну ладно, ты...
2: За мной.
3: И своей спецификой мне голову не дурите. Мы очень разные люди. И быть таким, как вы, я не желаю. Извините. Противно. Вот. Ну что вы все... Что вы все вы смотрите? Чего выискиваете? Вы что, потеряли что-нибудь или змей боитесь?
1: Не без этого. И не только их. Лес кое-где минирован. А я еще жить хочу. И вы, наверное, тоже. Ну вот. Вот мы и пришли. Красота. А, какая полянка. Подождите минутку. Я сейчас...

0: Простите, товарищ капитан. Что? Вы случайно не из Москвы?
1: Из Москвы? А что?
0: Да вроде вас встречал где-то. Наверное, в Москве. А вот где, никак не припомню.
1: Москва велика. Лично я вас вижу впервые.
0: Угу. Ну, может, вы на кого похожи?
1: Каждый человек на кого-нибудь похож.
2: 107, 108, 109, 110. 110 шагов точно. А сюда 147. Здесь мы их и встретим. Если, конечно, не пойдут в нашу сторону.
1: А если не пойдут?
2: Может и так случиться. Тут нет никаких гарантий, будем надеяться. Во время проверки держимся уступом. Один сбоку и позади другого. При этом задний подстраховывает переднего. По комендантским порядкам, товарищ капитан, у вас так ведь положено? Только в городе это обычно не соблюдается. А здесь необходимо. Держите свободно. Свободно, уверенно. Расслабьтесь. Угу. В случае неподчинения проверяемых, напряженность или обострение требуется максимальная боевая готовность.
1: Бдительность, да?
2: Да.
1: Это
2: да.
1: Я слышал.
2: Ну, вы только фиксировать должны Вальтер в кармане. Но стрелять только в случае необходимости и только по конечностям. И еще одно непременное условие. Ни в коем случае не закрывать проверяемых от засады. Понимаете? Скажите мне, вы понимаете?
1: Ай, бред какой-то. Понимаю.
2: Хорошо. Спасибо. Может, есть вопросы? Что-нибудь неясно?
1: Да, есть вопрос.
2: Пожалуйста.
1: До какого часа мы здесь пробудем?
2: Ну, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Я сам не знаю, а что?
1: Мне до 8 часов надо непременно вернуться в город.
2: До 8?
1: Да.
2: Ну, хорошо. Будем стараться. Будьте любезны, товарищ капитан, постойте минутку. Андрей, идем. Ну вот, Андрюха, это твое место.
0: Понял.
2: В шагах в 10 левее будет Таманцев.
0: Угу.
2: Ты себе смотровую щель сделай.

0: шахтер-профессионал. Но дай ему ту нагрузку на извилины, которая была сейчас у Паши, от его игры остались бы одни воспоминания. На всякий случай я уже их прокачал. Прикинул для всего, что могло последовать. По силе и капитан, и старший лейтенант, наверное, мне не уступали. В беге же я их достал бы без труда. В остальном тоже, наверное, превосходил. И тут я вспомнил, что точно так же на рассвете каких-нибудь 12 часов назад прикидывал Павловского. И что затем произошло? От стыда мне сделалось жарко. Вот уж действительно. Не говори гоп, не перепрыгнув. Так, с документами Паша заканчивал. Но никаких условных знаков не подавал. Если бы обнаружились какие-то накладки, прозвучало бы «не могу понять», что означает «внимание». Я с нетерпением ожидал, как эти трое станут реагировать на досмотр их вещмешков.
1: Шифротелеграмма. Весьма срочно. Егорову. Сообщаю, что оперативный состав и маневренная группа, посланные в район Рудницкой пущи для прочесывания и обыска указанной вами территории, в 13.06 наткнулась на банду численностью свыше 200 человек, вооруженных кроме винтовок и автоматов, 6 станковыми пулеметами, МГ и немецкими ротными минометами. В настоящий момент расположение банд-группы подвергается интенсивному пулеметно-минометному обстрелу. Куликов.

0: Оперативные документы. Чрезвычайно срочно. Полякову. Для непосредственного руководства действиями органов НККБ по делу Неман и дальнейшей активизации розыска в Лиду экстренным спецрейсом в 15:40 вылетел облеченный особыми полномочиями Ставкой Верховного Главнокомандования нарком государственной безопасности с группой высшего оперативного состава. Под вашу личную ответственность предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом и немедленно установить с ними тесный контакт. Исполнение доложите. Колыбанов.
1: Я больше не сомневался в истинности Елатомцева, Чубарова и Васина. И документы у проверяемых были в полном порядке, и любые действия этих особистов в отношении офицеров-фронтовиков могли объясняться только профессиональной подозрительностью, упрямством и ограниченностью. Шерлоки Холмсы, хмыри болотные, наградили черт знает что. Вот уж действительно, палят из пушки по воробьям, комедия. Пусть обойдутся без меня. Если что, я молчать не стану. Напишу рапорт коменданту города или даже начальнику гарнизона. Изложу свою позицию. Нравится это особистам или нет, а у меня своя голова на плечах. И бездумным исполнителем нелепых указаний я не был и не буду.
2: Неужели это Мищенко? Словесный портрет совпадает.
3: Ух, в баньку бы его сейчас, в баньку поясницу посмотреть.
2: Где он был этот год? Мищенко, это фигура. Не говори, гоп, не факт, что это он, и не факт, что это Неман. Документов у них достаточно, никаких вазомоторов, никакой вегетатики. Все безупречно, все соответствует, но что-то в них не так. Что-то есть, а может, только кажется, может, случайности. Проверка ничего не даст. А вещмешки? А, старший лейтенант Чубаров, левша. Левша, ну и что, каждый 20-й левша? Ну и морда. Бал. Неужели это он пытался убить Гусева? Тоже не факт, не факт. Байку им посмешнее. Байку, ну простачка играй, простачка играй. Да, эти двое избегают разговора. Излишне лаконичны. Напрягаются при косвенных вопросах. Комсомольский билет. Номер. Фотокарточка. Печать, подпись. Ну, все натурально. Спецчернила, водяные знаки. Ну, комар носа не подточит. Если это липа,

0: Это самого высокого качества, липа, которую арголептика не возьмешь, за которой государство. Ну кто же они, кто? В любом случае их придется задержать. Мищенко особо опасен при задержании. Ну не тяни предварительный сигнал, не тяни! Неужели это Мищенко?
1: Записка ПВЧ. Чрезвычайно срочно. Егорову. Спецсообщение. Сегодня, 19 августа, в 10:50 при проверке документов и личных вещей в поезде «Вильнюс-Белосток» трое неизвестных в форме военнослужащих отказались предъявить свой багаж. Будучи задержаны и переходя с оперативной группой из вагона в вагон, неизвестные в одном из тамбуров неожиданно открыли стрельбу. Офицерам комендатуры лейтенантом Шмаковым было организовано преследование. В результате неизвестных удалось настигнуть и одного из них захватить живым. При тщательном обыске обнаружено рация портативная, приемопередающая Эри, таблицы пятизначного шифра, 3 пистолета ТТ, 2 пистолета Вальтер, 2 перешифровальных блокнота, листки с записями разведывательного характера. Один из убитых был левша. Как он, так и одетый в форму капитана, по признакам словесного портрета, имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска. Обнаруженные у них записи также дают основания полагать, что они и являются особо опасными агентами, проходящими по делу Неман. Амелин.
2: Не могу понять, а? Что вы здесь делаете, а? Не, ну вот начальник штаба батальона, так? Командир роты, вот так. Командир взвода. А где личный состав, а? Вот где он? Какое задание вы можете выполнять без подчиненных? Вот не могу понять.
3: Я тоже не совсем понимаю. Вы что, нас в чем-то подозреваете? В чем дело? Почему такая проверка, такой допрос?
4: Это вызвано необходимостью.
3: Какой?
2: Значит, нужно. Какой? И потом, что это такое допрос? Мы при исполнении обязанностей, понимать надо. Его нас не надо оскорблять, не надо. Служба есть служба, товарищ капитан, как говорится, закон порядка требует. Я спрашиваю, где находится ваша часть? Все, где?
3: В Новой Вильне.
4: Вы из полка резерва офицерского состава?
3: Да.
4: Постоянный состав?
3: Нет, переменный.
4: Понятно. Ну, все в порядке.
5: Так. Ну что, товарищи офицеры? Я попрошу предъявить для осмотра вот эти вещмешки ваши.
3: Да это на каком основании? В чем дело-то?
2: Как в чем дело? Проверка личных вещей. Мы выполняем свой служебный долг. Какие могут быть претензии? Давай, вещи.
3: Что значит проверка личных вещей? Мы не рядовые, не сержанты, а вы не старшина. Кто вам дал право обыскивать офицеров?
2: А вот не надо обыскивать офицеров. Не надо. Мы это и не думаем обыскивать. Я прошу, чтобы вот вы сами показали, что у вас там в ваших вещмешках.
5: Да.
2: Добровольно прошу. Прошу, покажите.
3: То есть как добровольно? А если мы не желаем? Я в армии 5-й год, но подобной проверке ни разу не подвергался.
2: Ну, а я подвергался.
3: Это еще... ваше дело, а мы не желаем.
2: То есть как?
3: Вот так.
2: Как-то вы не желаете, вы советские люди, не надо, мы советские люди, не надо, не надо. Давайте по-хорошему, я вам скажу вот так. Вы не обижайтесь, товарищ офицер, не надо. Я вам даже вот могу по секрету сказать, только чтобы никому. Вот у вас отметка. Вот она. 16-го. Вы, значит, были в Лиде?
3: Были.
2: А.
3: Ну и что?
2: Были. Вот то-то оно. 16-го в Лиде. Это. С артиллерийского склада пропало 2 ящика взрывчатки. Вот так.
3: Ну,
2: а что тут смешного? Не надо смеяться только.
3: Мы-то здесь при чем?
2: Как?
3: Кто это?
2: А указание есть. Что ее вынесли в вещмешках, понимаете? И офицеры вынесли, и увезли из города. А для чего, неизвестно. А черт ее знает, может рыбу глушить, а может он этот мост взорвать.
3: Да что за чушь?
2: Как? Что за чушь?
3: Да вот... не были мы ни на каком складе.
2: А кто знает это? Кто знает? Закон порядка требует, требует. Давай по-хорошему. Вы советские люди, а я при исполнении обязанностей. Вот и все. Давай вот осматривать. Снимай вещмешки и давай посмотрим. Быстро и все.
3: Значит,
2: что там?
3: Так. Я должен заявить со всей ответственностью, что мы не были в Лиде ни на каком складе, не брали и не знаем ни о какой взрывчатке, и не желаем, чтобы нас обыскивали. Категорически. Слышите?
2: Хорошо. Хорошо. Давай это пройдем тогда в комендатуру. Вы в Лиду едете, да? В Лиду. Все. У нас в Шиловичах вот эта машина стоит. Там у нас бойцы сидят. Места для вас хватит. Проедем и все. Давай. Пошли. Будьте любезны. Пошли.
3: Пожалуйста. Что ж, если это вас так интересует, пожалуйста, обыскивайте. Только уж потрудитесь сами. К сожалению, нет времени, чтобы ездить с вами. У нас еще есть дела в этом районе. Но я буду жаловаться. И даром вам это не пройдет. Давай, Васин.
0: Елатомцев шагнул за спину лейтенанта и помог ему снять вещевой мешок. Взялся он не за заплечные лямки, не снизу, а за тесьму, стягивающую вверх, и вещмешок своей тяжестью затянул узел на тесьме. Я сделал вид, что не заметил этого. Присел на корточки и пытался развязать. Старший лейтенант тоже снял свой вещмешок и, ухватив его точно так же за тесемку, опустил на траву. И тут же, будто невзначай, неторопливо переместился на пару шагов влево. Спустя секунды лейтенант перешел вправо. Они полукругом обступили меня и помощника коменданта.
6: Товарищи офицеры, будьте любезны, встаньте на место.
3: А в чем дело? И на какое место?
0: Я еще раз повторил условную фразу.
6: Будьте любезны, встаньте на место.
7: Вы, может, еще поставите нас по стойке смирно?
6: А если понадобится, поставлю. Мы офицеры комендатуры при исполнении служебных обязанностей. Встань на место, елки-моталки, встань на место. Кому сказал?
0: Старший лейтенант и не собирался подчиняться. Я решительным движением расстегнул кобуру и вытащил ТТ.
3: Встань на место, Чубаров.
0: Старший лейтенант неохотно ступил вправо. Я засунул пистолет в кобуру и снова присел на корточки. И вот наступил кульминационный момент того, что называется засадой с живцом и подстраховкой.
1: Записка ПВЧ. Весьма срочно. Гродно. Логинову. С соблюдением всех мер предосторожности. Немедленно арестуйте Чеслова и Винцента Комарницких. И самолетом с надежной охраной доставьте в Лиду. За остальными продолжайте наблюдение. Поляков. Шифра телеграмма. Воздух. Егорову. Ввиду отсутствия результата по делу Неман, под вашу личную ответственность надлежит сегодня с 18:00 задействовать глухое блокирование районов Вильнюса, Гродно и Лиды по варианту «Западня». Проведение «Западни» санкционировано ставкой Верховного Главнокомандования. Выполнение проконтролируйте и немедленно доложите. Главное управление контрразведки категорически требует ни на минуту не ослаблять усилий по подготовке вариантов «Большой слон» и «Прибалтийское танго», которые в случае необходимости будут задействованы в указанные вами сроки. Колыбанов.
0: Моя задача – заставить этих троих проявить свою суть. Взять их живыми, хотя бы двух, а еще лучше всех трех. Своих из группы при этом никого не потерять. Да что это? Что с помощником коменданта? Что с ним? Он что, все забыл, сука? Ну почему молчит? Ну пассивно себя ведет. Пассивно, некачественно, непонятно. Так, посмотрим, что у них в вещмешках. Гад, затянул узел, а? Ловкачи, милые, этот фокус для фраеров, а мы его уже не раз видели. Ну, узел, ниже голову, ниже, Паша, ниже голову. Они меня действительно считают придурком. Да, я придурок. Ну, ну что, ну, отлично, отлично. Обступили с боков. Спокойно, спокойно. Ну и узел. Зубами не ухватишь. Все. Все, мы для них уже трупы. Неужели это Мищенко? Да кто б ты ни был, гад, от Таманцева тебе не уйти.
1: Ориентировки 1943 года по розыску Мищенко. Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам контрразведки фронтов и военных округов европейской части страны, главным управлением контрразведки, активно разыскивается представляющий особую опасность террорист, резидент-вербовщик германской разведки, важный государственный преступник Мищенко Иван Григорьевич, он же Семенов Алексей, он же Томчук Сергей, он же Панченко Федор, он же Воробьев Алексей Максимович, возможны и другие фамилии, имена и отчества. Агентурные клички «Бэби», «Жокей», «Хунхус», «Гладиатор», «Динамит». 1905 года рождения. Уроженец города Сальска Ростовской области. Русский из казаков. Сын Исаула царской армии. Всего в 1924-38 годах свыше 40 раз проникал на территорию советского Дальнего Востока. В 1934 году приговором Верховного суда СССР объявлен вне закона. В 1938 году прошел 15-месячную переподготовку в Берлинской школе немецкой разведки. На занятиях появлялся только в маске. С 40 по 44 годы 10 или 11 раз перебрасывался в тылы Красной Армии старшим группы с заданием оперативной разведки, а также вербовки агентуры. Немцами награжден 2 крестами и 6 боевыми медалями. По личному распоряжению Гитлера в порядке исключения получил звание майора германской армии. С февраля 43-го старший преподаватель Берлинской разведшколы Абвера. В совершенстве владеет стрелковым и холодным оружием, приемами защиты и нападения. Не расстается с пистолетом, заряженным разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. Представляет особую опасность при задержании. Согласно проверенным данным, в одну из ближайших ночей Мищенко с еще 5 прошедшими специальную подготовку агентами, также экипированными в форму советских офицеров, будет переброшен в тылы Красной Армии старшим террористической группы, имеющей задачу уничтожения руководителей Ставки Верховного Главнокомандования. Примите самые активные меры к обнаружению и поимке или ликвидации группы Мищенко. Немедленно организуйте ужесточенную проверку документов, обратив особое внимание на дороги, ведущие в направлении Москвы. Начальникам управления контрразведки фронтов немедленно разработать и в ближайшие 6 часов задействовать планы надежного блокирования всех возможных путей движений разыскиваемых. До сведения оперативного состава следует довести, что каждый, кто даст реальный результат по обнаружению и поимке или ликвидации группы Мищенко, будет немедленно представлен к правительственной награде.
7: Паша сказал: «Не могу понять. Это сигнал, внимание. Хотя и так уже все ясно. Эти трое не желают показывать содержимое своих вещмешков. Правда, это ничего не означает. Потом Паша произнес условную фразу «Будьте любезны». Так я понял. Они группа, и схватка неизбежна. Дело в том, что при отсутствии прямых веских улик захваченные агенты, особенно парашютисты, нередко молчат сутками, неделями, даже месяцами. И главной целью всех Пашиных действий было вызвать этих троих, вызвать на удар. Я молился Богу, молился матери, чтобы она помогла нам, и эти трое оказались теми, кто нам нужен. Я стоял у смотровой щели, фиксировал бритоголового капитана и Амбала и возмущался бездействием помощника коменданта. А между тем Паша, как ни в чем не бывало, делал свое дело. Быть живцом в такой засаде — это почти то же самое, что вызвать огонь на себя или лечь на амбразуру. За войну я работал с 6 старшими оперативно-розыскных групп. 4 из них убили. Мы с Пашей за этот год так друг к другу притерлись, что если его вдруг... Не каркай. Не каркай, скотина, не каркай. А помощник-то комендант, ах, та лопушина. Лопух несчастный все еще не понимает, что и Пашу его самого сейчас ведь будут убивать.
8: Ну, это же произвол. Офицеры-фронтовики, только что перекрестно проверенные, абсолютно безупречные, по основным и второстепенным документам. Чистый произвол. Наглые, уверенные в своей безнаказанности люди обыскивают фронтовиков. Что хотят, то и творят. Нет, я это так не оставлю. Это им даром не пройдет. Хотя пока мой рапорт рассмотрят в Москве и примут какие-либо меры... Да нет, я должен сейчас же, немедля, показать этим особистам, что я их нисколько не боюсь. Что я не трусливый попугай, покорно выполняющий любые указания.
9: В следующее мгновение... Помощник коменданта сделал то, что делать ему никак не следовало. Переступил вправо и оказался таким образом между проверяемыми и засадой.
1: Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам контрразведки фронтов и военных округов европейской части страны. Вчера в 20:40... На окраине Москвы при попытке задержания в результате огневого контакта оперативно-розыскной группы с 4 неизвестными в форме офицеров Красной Армии были убиты 2 из них, а 3-й тяжело ранен и был пристрелен 4-м неизвестным, сумевшим благодаря темноте скрыться. Убитые оказались проходящими по чрезвычайному розыску агентами групп Мищенко. Самого Мищенко среди участвовавших в перестрелке не было. Не исключено, что, потеряв агентов, Мищенко затребует пополнения и выйдет на связь. Поимка или ликвидация Мищенко по-прежнему остается главной, особой важности задачей органов контрразведки.
10: Я стоял за кустом, широко расставив ноги, держал пистолет в расслабленной руке, как учил меня Таманцев. Проверка документов проходила спокойно. Я внимательно слушал Алехина, чтобы не пропустить обусловленных сигналов команд. Не могу понять, а тем более будьте любезны. И вдруг в эти минуты мне стало понятно поведение помощника коменданта. Я вспомнил, что перед войной его называли «надеждой русского вокала». Естественно, он знал себе цену, держался соответствующе. Ничего там не было плохого. Я думал об Аникушине только до условного сигнала Алехина внимания. Затем я сразу переключился, повторил мысленно свои действия в случае схватки. Когда же дважды прозвучало «будьте любезны», означающее «к бою», я для большей готовности дважды взял на мушку плечо лейтенанта. Но на поляне снова было спокойно. Алехин присел у вещмешка, проверяемый, наклонив голову. Наблюдали, что он делает. Я не спускал глаз с лейтенанта. И все же вдруг заметил, что Аникушин оказался между Таманцевым и проверяемыми на одной линии. Куда он вылез? Ну куда? Ведь Алехин его предупреждал дважды. Затмение на него нашло, что ли? Я уловил отчаянную жестикуляцию Таманцева, скосил глаза в его сторону. Таманцев дотронулся до погона, показал 4 пальца по количеству звездочек. Мол, держи капитана. Лицо у Таманцева было злое.
8: Я не спускал глаз бритоголового капитана и увидел, как его плотное туловище внезапно дернулось в просвете смотровой щели вверх и вниз. Бих!
11: Мисс Веста, руки вверх!
8: Я, целясь бритоголовому капитану в плечо, нажал на спуск. Выскочил из орешника, чтобы отвлечь внимание нападающих на себя. Таманцев с двумя наганами, поднятых на уровень плеч руках, уже пританцовывал у них на виду, качал маятник, стремительно смещаясь от кустов влево.
11: Не стрелять!
8: Кровь заливала Алехину лицо. Я понял, что у него пробита или прострелена голова. Я лопухнулся. Я один виноват, что Алехина ранен.
9: Держи, держи лейтенанта! Почти одновременно я уловил взмах руки над Пашиной головой и услышал команду бритоголового. «Бей их!» Я понял, Пашу убивают. Но помощник коменданта закрывал от меня всех троих. И единственное, что я мог, это выстрелить в воздух, заорать не с места, руки вверх, и выскочить из кустов. Вслед за мной выскочил и малыш. Я увидел, что бритоголовый валится в траву рядом с Пашей. А тот пытается подняться, и кровь из раны на голове заливает ему лицо. Ближе всех ко мне стоял помощник коменданта. За ним метрах в полутора старлей. Еще дальше и левее лейтенант. Можно было без труда двумя-тремя пулями обезвредить лейтенанта. Он стоял совершенно открыто. Но я выбрал его для экстренного потрошения. И потому следовало взять его невредимым. В растерянности он помедлил. И за эти секунды я успел оказаться от него со стороны солнца. И таким образом задействовал подсветку. Для страстки я пощекотал ему уши. Произвел по одиночному выстрелу из обоих наганов. Так что пули прошли в притирку с его головой. Чтобы затруднить ему прицеливание, я непрерывно качал маятник, пританцовывал левым плечом вперед, рывками перемещая корпус из стороны в сторону, и все время передвигался сам, всем своим видом показывая, что вот-вот выстрелю. Малыш выпрыгнул без промедления и, как и следовало, угрожающе закричал:
11: «Я взваливаю!»
9: Я тотчас во все горло повторил его команду, добавив: «Окружай поляну!
11: Засада! Стрелять!»
9: Стрелей нагнулся к бритоголовому, и тут же в левой руке у него я увидел обнаженный ствол и сразу сообразил, что он левша, и что пистолет был не ТТ, а Браунинг Лонг 07 калибром 9 мм. Именно та машина, которая у немецких агентов заряжена разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. Я уже прикинул оперативную обстановку и соотношение сил. Малыш свалил бритоголового капитана, причем по-серьезному. Тот не вставал и не двигался, а у Паши как минимум пробита голова. Во всяком случае, оба они практически вырубились. Мне следовало принять командование на себя. Малыш! Держи лейтенанта! Ложись, Паша, ложись! Помощник коменданта лишь теперь протер мозги, лапал свою кобуру и не мог от возбуждения открыть. Заколодило? Так случается не только у таких лопухов. Да падай ты, комендатура! Ложись! Вслед за моим выстрелом справа раздались еще три. Стоя на четвереньках, Паша сбоку стрелял по ногам стрелея. Попал ему выше колена, я тоже не промахнулся. На рукаве его гимнастерки у самого погона проступило темное пятно. А он выстрелил в меня двумя пулями. Потом еще что? Мимо! Но чему-чему, а как качать маятник? Я мог бы поучить и его, и тех, кто готовил его в Германии. Но это был опытный, находчивый парш. Ствол его Браунинга следовал за моими движениями, и я чувствовал, что в ближайшую секунду снова раздастся выстрел. Но в это мгновение помощник коменданта вытащил, наконец, пистолет. И стрелей без промедления выстрелил им дважды в грудь. Помощник коменданта сразу обмяк, стал валиться вниз. Но при этом открылся верх туловища стрелея. Я всадил ему две пули в левое плечо. И тотчас рванулся вперед, чтобы помешать ему поднять правой рукой вывалившийся в траву Браунинг. Не выдержав, он бросился бежать через поляну. И я пустился за ним. Я видел, что лейтенант оборачивается и стреляет в малыша. А тот, как я его учил, на бегу уклоняется. Не очень ловко, но в целом молодец, грамотно. В кобуре у стрелея был еще ствол. Скорее всего, Браунинг Лонг 07. И я держал ухо востро.
11: Стой! Стрелять буду!
9: Ага. Это старшина выскочил с автоматом из кустов перед лейтенантом.
11: Не стрелять! Живьем, брать его! Живьем!
9: В тот же миг лейтенант поднял руки. А мой стрелей, раненый в плечо и в ногу, бежал даже быстрее, чем я ожидал. Но ему нужно было оторваться от меня, чтобы обнажить ствол. А я спокойно сокращал дистанцию между нами и готовился его слепить. Он наверняка уже понял, кто мы такие, и что наша задача взять его непременно живым. Я, конечно, мог без труда его стреножить, но дырявить даже парашютиста без необходимости мне поперек горла. На бегу я опять оглянулся влево. Малыш, положив лейтенанта лицом в траву, стягивал ему вязками руки за спиной. А старшина, наставив вниз автомат, стоял рядом. И в этот момент Старлей наконец сделал то, чего я все время ждал. Правой рукой охватился за кобуру. Я рывком сократил дистанцию, и как только пальцы его оказались в кобуре, взлетел над ним в прыжке и сверху ударил его рукояткой нагана. Правее макушки в полсилы. В полсилы с расчетом кратковременного рауша. Он упал вперед и чуть влево. Сунув выпавший в траву браунинг себе в карман, я ухватил его за правую целую руку и в темпе, как куль, потащил к месту засады. Туда же малыш и старшина вели лейтенанта. Паша с лицом залитым кровью сидел, зажав рукой рану на голове. И увидев, что Паша сидит, я возликовал от радости, ну как гора с плеч. Могло быть и хуже. Но теперь меня тревожило главное. Самое в эту минуту существенное. Имеют ли задержанные отношение к делу Неман? Имеют или нет?
12: Тамансов стремительно потащил безжизненное тело Амбала к месту засады, где, не двигаясь, лежали в траве бредоголовый капитан и помощник коменданта. Стояли два вещевых мешка, и возле них, зажав рану на голове, сидел я.
9: Вот так. Порядок. Двое наверняка теплые.
12: Женя! А? Женя, ты не ранен?
9: Не, не царапинки. И малыш цел. А у вас чего? Немного разбита голова. Ну ничего страшного. Как себя чувствуете?
12: Нормально. Не отвлекайся, Женя!
9: Понял.
12: Не отвлекайся!
9: Понял. Не теряя ни секунды, я в темпе делал все необходимое завершающее силовое задержание. Намертво связал задержанных. Уложил их, как полагалось, спинами друг к другу. Блинов, перевяжите ему плечо и ногу. Давай, со старшиной, двумя пакетами. Остальные давайте сюда. Быстро, быстро. Товарищ капитан, ну давайте, перевяжу. Давайте.
12: А? Не отвлекайся, тебе говорят, Женя!
9: Ну как же?
12: Я держался из последних сил. Я боялся, что вот-вот потеряю сознание. А до получения момента истины, до осмысления и принятия мной как старшим группы решения просто не имел права терять сознание. Женя, смотри, что с ними!
9: Холодные. Оба. Все. И капитан, и помощник комендант.
12: Твою мать! Да как же так, Женька?
9: Вот она! Вот она! Рация! Телефонкин!
12: Поясницу смотри, Женя!
9: Чего? Чего?
12: У капитана! Поясницу смотри! Ага.
9: На пояснице, вправо от позвоночника, два круглых шрамика, вроде как от фрункулов.
12: Женька, это Мищенко! Запомни, это Мищенко!
9: Меня трудно чем-то удивить, но какие-то секунды я смотрел, лихорадочно осмысливая, и не верил. Вспомнил ориентировки, особые приметы. Ну-ка. Перевернул капитана на спину. Силой разжал им челюсти и увидел на верхней короткий металлический мостик. Есть! Мищенко! Мищенко! Надо же! Малыш свалил Мищенко! Фантастика! Стажер несмышленыш свалил легендарного Мищенко, того, который за 20 лет более 50 раз перебрасывался на нашу территорию, которого два десятилетия ловили на Дальнем Востоке, западных границах, ловили на всех фронтах, но даже во время чрезвычайного розыска не смогли поймать, а он свалил одним выстрелом, ничуть не желая того. А теперь переживает, хотя ему ничего не будет. И не потому, что он стажер, и не потому, что генерал сказал взять живым хоть одного, а взяли двоих. Просто случай особый. Но ничего-ничего, пусть немного помучается. Пусть прочувствует, что лепить-то надо тепленькими. А убить любой дурак в состоянии — это тебе не на передовой, не в 41-м. А Паша мозга... Ах, Пашка, гений! За какой-то десяток минут прокачать Мищенко — невероятность! Ну, что нам запоминать? Ну, чего? Ну, сами и доложите. Давайте перевяжу.
12: Не отвлекайся, Женя! Качай его! Качай его, Женя!
9: Настраиваясь бутафорить, я опустил голову. Подошел к помощнику коменданта. Присел к нему. Вася? Вася! Вася! Ваську убили. Убили Ваську. Это ты. Это ты лейтенанта его убил.
13: Нет. Я не убивал. Не убивал.
9: Ты.
13: Это не я.
9: Ты. Он убил Ваську. Слышь? Он убил Ваську. Ты убил лучшего моего друга. Да я жить не буду. Паскуда. Да я прикончу тебя, как падаль, ты понял, а? Гнида.
12: Стой! Женя! Женя, не трогай! Не трогай его, Женя!
13: Нет.
12: Женя, я приказываю, не трогай его!
13: Ну клянусь вам! Ну клянусь вам, мужики, это не я!
9: Он убил Ваську!
13: Да я клянусь вам! Я клянусь!
12: Они Кушина звали Игорем, а не Васькой. И убил его не лейтенант. Но это сейчас не имело никакого значения. Я уже сообразил, что начался заключительный аккорд, так называемое экстренное потрошение. Жестокая, но в данных обстоятельствах совершенно неизбежная игра, потребная для того, чтобы тотчас немедленно получить необходимые сведения. Я однажды уже принимал участие в подобной игре. Я бросился на Таманцева! Обхватил его горло левой рукой, а правой схватился за руку с револьвером. Все должно быть естественно. И бороться надо без дураков в полную силу. Прошлый раз мне помогал Алехин, но сейчас он сидел на траве. Рассчитывать на его поддержку не приходилось.
6: Я приказываю, не трогай! Псих! Не трогай, он живой нужен!
12: Держите его, ну держите же! Он как контуженный!
9: Это вы! Он убил моего лучшего друга! Он убил Ваську! Да я загрызу его, как падаль!
12: У Таманцева судорожно подергивалась голова. Рыдал он самыми настоящими слезами. Это еще в прошлый раз меня удивило. Но он не забывал толкать меня в коленку. Мол, давай, давай, давай, работай!
13: Да я не убивал! Ну я клянусь, я клянусь! Я не убивал! Это не я, не я!
9: Да пошел ты! Внезапным рывком я отбросил в сторону старшину и с Блиновым, повисшим у меня на спине и намеренно выпустившим мою руку с наганом, подскочил к лейтенанту и трижды выстрелил над самой его головой. В следующую секунду я сунул ствол нагана под ноздри лейтенанту и точным движением раскровенил ему верхнюю губу, чтобы он вдохнул в себя пороховую гарь и ощутил кровь.
12: Ты убьешь его! Ты убьешь, Женя! Ты убьешь!
9: Убьешь!
12: Держи его! Держи! Он псих! Псих ненормальный! Держи его, Андрюха! Он убьет его!
9: Я не убивал! Я не убивал! Ну, пощадите меня! Я никого не убивал! Ну, пожалуйста,
13: не
9: спасите!
13: Ты!
9: Спасите! Это
13: а
9: не
13: что?
9: Я! Ну, не я же это!
13: Заткнись, падаль! Кто его убил? Может, ты еще скажешь, что вообще в нас не стрелял? Ты еще смеешь врать! Ты еще смеешь обманывать советскую власть! Может, ты позывные уже забыл? Забыл! Если хочешь жить, позывные вашего передатчика быстро!
9: Да. Я скажу! Я скажу! Я все скажу! Я...
13: На!
9: СТИ!
13: Так, СТИ! А кого?
9: КО было до четверга. Теперь СТИ!
13: Сколько вас? Сколько вас? Сколько вас приехало сюда? Быстро!
9: Трое.
13: Кто старший?
9: Вот, капитан.
13: А его кличка для радиограмм. Быстро!
9: Кравцов.
13: Где Павловский?
9: Здесь. Здесь, в лесу. Он должен нас ждать.
13: Должен? А Матильда? Где Матильда?
9: Он не здесь. Он под Шауляем.
13: Он что, офицер штаба фронта? Кто он? Отвечать быстро!
9: Капитан. Шифровальщик, шифровальщик штаба фронта.
13: Ты меня с ним познакомишь? Если хочешь жить, ты меня с ним просто обязан познакомить. Ты понял?
9: Да. Да.
13: А нотариус? Где он и где?
9: В Гродно. Гродно железнодорожник.
13: Чеслов Комарнинский? Сразу!
9: Да Чеслов, я фамилии не знаю!
13: Составитель поездов. Такой высокий, блондин, лицо длинное, нос с горбинкой.
9: Да, да.
13: Но!
9: Да!

0: Вот уже. Я ослабил пальцы, и Андрей вырвал у меня наган и сразу отпустил меня. Я помотал головой и словно весь вдруг обмяк и подобрел лицом. Это было необыкновенное, испытанное за войну всего лишь несколькими чистильщиками. Пронзительное ощущение. Момент истины по делу, взятому на контроль ставкой. Я чувствовал, лейтенант не врет, и знал цену его показаниям. В эти мгновения только я единственный обладал моментом истины. И при мысли, что есть реальная возможность сегодня же взять и Матильду, а кто это сделает лучше, чем я? Ну кто? У меня захватывало дыхание. Только если Поляков и генерал согласятся брать Матильду под носом у контрразведки другого фронта. Должны согласиться. Ой!
1: Как тебя зовут? Ну, не для немцев, для матери.
2: Сергей.
1: А что, хорошее имя? Сергей. Ну что ж, если не ты убил Ваську и дашь нам Матильду, живи. Но только дышать будешь, как я скажу. Слышь? Если вздумаешь крутить, не обижайся, Серег. Если вздумаешь крутить, это будут последние минуты твоей жизни. Понял?
2: Да.
1: Вот. Мы поедем к Матильде. Немедленно поедем. Самолетом полетим. Слышь? Вот. Мы обнимем его сегодня же. Крепко-крепко. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Бабушка приехала.
0: Это был условный знак для передачи открытым текстом по радио, означавший примерно следующее. Мы их взяли. Означавший, что ядро группы и рация захвачены.
3: Женя. Женя, ты молодец.
1: Ага.
3: Ты все прокачал.
1: Все, все. Все, я отвечаю.
3: Бабушка приехала. Значит, порядок. Она приехала, слава богу. Вершины берез и кусты плыли у меня перед глазами. Я никак не мог их остановить. Голова гудела и пульсировала. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание, держался из последних сил. Мне еще надлежало принять решение. Напрягся, стараясь разглядеть циферблат часов, и, наконец, различил. Было без 8:05. Оперативное кольцо вокруг Шиловичского леса только что замкнулось. 7000 человек на 300 автомашинах с рациями, служебно-розыскными собаками, саперами, миноискателями уже кружились в гигантской карусели вокруг Шиловичского массива, ожидая команды начать операцию. Теперь совершенно ненужную. Ее следовало отменить, остановить. Еще можно было успеть. Женька, срочно передайте первому открытым текстом. Гребенка не нужна. Бабушка приехала. В помощи не нуждаемся. Повторяю непрерывно. Открытым текстом.
0: Паш, ты гений. Мы их взяли. С Неманом покончено. Я представил себе обрадованное лицо Полякова, как тот скажет. Но, братцы, нет слов. Все, я не в силах был больше сдерживать эмоции. Вскрыв индивидуальный пакет и прижимая тампон к голове Алехина, я закричал. Бабушка!
2: Бабулька приехала! Приехала!

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, о высокочтимые и глубоко уважаемые товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. В одной группе в Телеграм было обсуждение, как вслепую можно настроить телевизор или приставку на Android TV. Я вообще, если честно, никогда подобными вещами не занимался, поэтому кое-что расскажу с чужих слов, кое-что расскажу из личного опыта. Ну, в общем, сегодняшний выпуск будет посвящен, опять-таки, различным полезным вещам, связанным с Android TV, то есть это приставки и телевизоры именно на Android TV. Итак, как я уже рассказывал в одном из выпусков, в основном сейчас все приставки идут на Android TV, но есть два типа приставок. Это приставки с инфракрасным пультом, который сопрягать не нужно. Вы просто его берете, направляете на приставку и начинаете нажимать кнопки, и все должно работать. Но на подобных приставках, как правило, токбэк запустить, удерживая кнопки на пульте, невозможно. Это может сделать только зрячий помощник, да еще и токбэк, как правило, нужно устанавливать. Я об этом рассказывал. А вот если приставка на Android TV и пульт там Bluetooth, то есть вероятность, что можно попытаться запустить токбэк самостоятельно. Правда, для этого токбэк и синтезатор речи должен быть установлен изначально. Это точно есть на приставках Xiaomi. Это точно есть на приставках, сертифицированных от Google. Если прям производитель указывает, приставка на Android TV, сертифицированная от Google, там токбэк предустановлен. Там может быть предустановлен и синтезатор Google, но чтобы попытаться токбэк запустить, нужно сначала выполнить сопряжение Bluetooth пульта. Как это делается? В общих чертах. Когда приставка загружается, проходят все служебные этапы, на экране появляется инструкция. Направьте пульт на приставку. Нажмите и удерживайте кнопки. Как правило, это кнопка увеличения громкости и кнопка ОК. Ну, точно я не возьмусь утверждать, что это на всех пультах. Но лучше перед сопряжением пульта посмотрите, какие кнопки нужно нажимать для сопряжения Bluetooth-пульта на такой-то приставке. Это, я думаю, сейчас можно и у ассистентов спросить, у так называемых нейросетей, или в интернете посмотреть. Так вот, нужно, зажав эти кнопки, навести пульт на приставку, и в инструкции, которая отображается на экране, сказано: «Удерживайте эти кнопки до тех пор, пока индикатор на пульте не загорится ровным светом». Тут возникает несколько моментов. Во-первых, как вслепую убедиться, что индикатор стал гореть ровным светом? Во-вторых, когда нужно эти кнопки нажимать? Ну, когда появится соответствующая инструкция. Поэтому, если вы решили полностью самостоятельно запустить токбэк, то включите приставку, подождите какое-то время, ну, как минимум минуты две, наверное, для верности. Потом зажмите кнопки на пульте, направьте его на приставку и держите их, ну, секунд 5-10. Затем отпустите, и зрячий сразу видит, произошло сопряжение или нет. Ну и по индикатору, но самое главное, дальше, если нажимать клавиши стрелки на пульте, то видно, двигается курсор или нет. Вслепую это определить невозможно. Определить, что пульт подключен и функционирует, можно только попытавшись запустить токбэк. Причем токбэк на приставках и телевизорах от Xiaomi запускается с помощью одновременного удержания в течение минимум 3 секунд клавиш громкости. Надо их зажать и держать. Ну, вы как минимум должны услышать звук, вот такой характерный бульк, что токбэк запустился. А вот заговорит он или нет, это большой вопрос. Потому что к Wi-Fi вы еще не подключились. Но об этом чуть-чуть позже. А вообще в аутентичном Android, то есть в Android, который практически не модифицирован и не изменен, для запуска токбэк вот этой службы, которая называется «быстрое включение», нужно одновременно нажать и удерживать кнопку «назад» и кнопку «стрелка вниз». Но на каких-то приставках это не работает, даже если это включить принудительно вручную. На каких-то работает, а где-то нужно кнопки громкости. Тут тоже разночтение, и по моему личному опыту это далеко не на всех приставках, даже если там токбэк предустановлен, работает. Поэтому если вы нажали и кнопки громкости подержали, ничего не произошло, и стрелка вниз плюс кнопка назад подержали, ничего не запустилось, скорее всего, либо токбэк не установлен, либо сопряжение пульта прошло неудачно. И тут без зрячего уже проблему не решить. Но если он у вас запустился, вы услышали звук, то пульт точно работает. А вот заговорит ли у вас токбэк? Ну, как правило, в сертифицированных Google приставках на Android TV, в телевизорах есть синтезатор Google, и там имеются офлайновые английские голоса. Поэтому если изначально при настройке приставки выбран русский язык и страна Россия, то токбэк может либо не заговорить, либо заговорить английским голосом, который будет пытаться очень сильно коверкая произносить русские слова. Это явно не для слабонервных, но если вы настолько выдержаны, имеете железные нервы, может быть, вам удастся как-то пройти все предварительные этапы, используя вот этот офлайновый английский голос, установить нужный, нормальный уже полноценный русский синтезатор и получить функционирующий токбэк. В общем, все, что я описал, это, ну, такой весьма сомнительный путь. Я его лично не проделывал. Кстати, если вы запустите токбэк, он заговорит, вы можете подключиться к Wi-Fi, введя пароль для подключения, и потом уже, скорее всего, у вас токбэк заговорит онлайновым русским голосом. Тут уже станет полегче. Но самое главное, чтобы у вас токбэк запустился и заговорил. Подчеркиваю, что это можно сделать только когда у вас Bluetooth-пульт, только когда вам его удалось сопрячь и когда в приставке или в телевизоре токбэк предустановлен. Это бывает далеко не всегда, поэтому, как говорится, раз на раз не приходится.
0: Инфотрон.
1: Кстати, по поводу инфракрасных пультов. Дело в том, что есть замечательные устройства, так называемые умные пульты или пульты с обучением. Это инфракрасное устройство, и как раз если у вашей приставки, ну, у телевизоров, по-моему, сейчас у большинства инфракрасный пульт, а вот у приставок бывают Bluetooth-пульты и инфракрасные пульты, это очень легко распознать. Если у вас в пульт встроен микрофон, то это с очень большой долей вероятности именно Bluetooth-пульт, потому что через инфракрасную связь голос передавать нельзя. Так вот, если у вашей приставки инфракрасный пульт, то вы можете, не используя несколько отдельных пультов, пользоваться одним единственным универсальным обучаемым пультом. Есть пульты кнопочные, у меня такой есть, и он поддерживает до 8 устройств. То есть этот пульт позволяет на каждую практически свою кнопку назначить код с аутентичного пульта, ну, например, от телевизора, от приставки, от еще какого-то устройства. Это может быть кондиционер, это может быть робот-пылесос. В общем, любое устройство, которое управляется с инфракрасного пульта. Даже какой-нибудь ресивер, какая-нибудь аудиосистема, лишь бы это был инфракрасный пульт. Программируется он следующим образом. Ну, конечно, вы должны инструкцию почитать. Причем есть пульты, у которых мало кнопок, у которых много. Ну, чем больше кнопок, тем лучше. Как правило, там есть цифровые клавиши и всевозможные клавиши для телевизоров. Так вот, почитав инструкцию или в интернете поискав информацию, вы можете запрограммировать кнопки на пульте. Для этого вам понадобится аутентичный пульт от того устройства, функции которого вы хотите на универсальный пульт назначить. Вы должны эти пульты положить так, чтобы их инфракрасные датчики были направлены друг от друга, чтобы расстояние между ними было, ну, не больше 10 сантиметров. Ну и вплотную их тоже, конечно, совмещать не следует. Ну и дальше, следуя инструкциям, вы можете назначать инфракрасные коды с аутентичного пульта на определенную кнопку на универсальном пульте. И вот так можете запрограммировать несколько устройств, и не используя отдельный пульт для телевизора, для приставки, для аудиосистемы, все делать с одного пульта. Нажимаете кнопку, переключаетесь на один канал, управляете, ну, скажем, телевизором. Нажимаете вторую кнопку, переключаетесь на другой канал, управляете приставкой на Android TV, ну и так далее. Причем есть пульт не кнопочный, а пульты голосовые. Ну, в России, пожалуй, самый ходовой – это так называемый умный пульт от Яндекс. Это такая круглая шайба, где по периметру расположены инфракрасные излучатели. Эту шайбу нужно положить в такое место комнаты, чтобы световые сигналы, ну, то есть невидимый свет, мог попадать на все нужные вам устройства. Дальше вы на Android запускаете приложение «Умный дом с Алисой». И там подключаете этот пульт и, следуя инструкциям, также назначаете коды кнопок с аутентичного инфракрасного пульта, например, от телевизора, от приставки, от аудиосистемы, вот этому самому умному пульту. Кто-то скажет, ну на нем же нет кнопок, как им управлять? А управлять с помощью Алисы голосом. То есть, выполняя инструкции, вы можете запрограммировать различные команды на этом пульте, а потом открыть Алису на вашем смартфоне под Android и голосом подавать команды. Ну, например, увеличь громкость или поставь громкость на 70%, или запусти воспроизведение, или приостановить и так далее и тому подобное. В общем, довольно увлекательное занятие программировать это все голосом, но, на мой взгляд, это очень неудобно, гораздо удобнее управлять кнопочным универсальным пультом, потому что голосовой вот этот пульт, это, во-первых, такое устройство очень капризное, потому что его нужно положить в такое место, чтобы сигналы попадали на все нужные инфракрасные приемники на ваших устройствах. Ну, то есть пульт должен лежать так, чтобы световые импульсы от него попадали на приемник телевизора, приставки и всех прочих устройств. А если они у вас в разных концах комнаты рассредоточены, то, ну, фактически шайба должна либо быть подвешена где-то в центре комнаты, либо в таком месте находиться. В общем, еще нужно место подобрать. Если же у вас все устройства кучкуются и сгруппированы примерно в одном месте, то тут, в принципе, главное так эту шайбу умного пульта от Яндекс разместить, чтобы световые импульсы попадали в это место. Да и голосом управлять не так быстро. Тут на пульте программируемом кнопочным просто кнопочку нажали и команды уже исполнены. А тут нужно запустить Алису на смартфоне, подать команду, эти команды запрограммировать, да еще и находиться в такой среде, чтобы Алиса все это расслышала. Ну, в общем, гораздо проще и быстрее нажимать кнопочки на обучаемом универсальном инфракрасном пульте. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио Ransys. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на Всероссийском фестивале «Вот эстрадный калейдоскоп». Дорогие слушатели, мы рады всем вам в онлайн-трансляции на платформе TikTok в комнате «Малый зал ЦРК». Совсем скоро начнутся конкурсные выступления. Надеемся, что и зрители, и слушатели прямой трансляции на канале YouTube КСРЦ ПКО ВОЗ, ссылка на которую дана в группе «Дворец культуры ВОЗ город Пермь» в социальной сети ВКонтакте, уже с нами и ждут выступления участников прошедших финалов. И мы уверены, что во всей России у каждого участника есть свои поклонники, те, кто поддерживает их в конкурсе. Трансляция мероприятия также ведется в социальной сети ВКонтакте в группе «Голосовой портал КСРК». Вчера открылся наш фестиваль. Участники и гости фестиваля узнали много полезного на мастер-классе, а после узнали наш город, побывав на экскурсии и убедились, что в Перми есть что посмотреть, чем проникнуться и запомнить на долгие годы. Эстрадный калейдоскоп – это фестиваль, который приехали покорить таланты со всей России из 15 региональных организаций Всероссийского общества слепых. Мы поздравляем участников, которые прошли финал фестиваля, второй очный тур. И это поистине талантливые и творческие конкурсанты, которые будут работать.

и авторитетное жюри, членов которой мы с удовольствием хотим вам сейчас представить. Анастасия Владимировна Усольцева, певица, пианистка, педагог по вокалу, автор базового курса обучения эстрадному вокалу «Петь может каждый», художественный руководитель вокального коллектива. Свой сольный альбом записала с автором песен Александром Шагановым. Является почетным гостем джазовой академии Билл Эванс Пиано Академии в Париже. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Преподаватель консерватории Пермского государственного института культуры. Сергей Алексеевич Останин. Артист Пермской краевой филармонии, преподаватель классического и эстрадного вокала, руководитель арт-группы «Пим Транзит», лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов. Эльмира Габдулхановна Тимурханова, педагог высшей категории, руководитель вокального проекта «Бруснички», «Покров день», лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов. Николай Олегович Забинкин, лауреат всероссийских и международных конкурсов, руководитель хора русской песни культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Тагир Кутусович Мединов, председатель жюри, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, заслуженный работник культуры Российской Федерации. И секретарь нашего жюри Любовь Валентиновна Давыдова, режиссер массовых праздников и театрализованных представлений, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного центра Пермской краевой организации ВОС. Пусть исполнится сегодня самая заветная мечта наших участников — покорить сердца своим голосом, и не только всех слушателей, но и наше уважаемое жюри. Желаем удачи, успеха, а зрителям и слушателям приятного просмотра и прослушивания. Мы начинаем наше конкурсное выступление. И первый в наших конкурсных выступлениях — номинация «Солисты и инструменталисты», в которой представлено два номинанта. Приглашаем на сцену Елену Иванову из Красноярской региональной организации ВОС. Манфред Шмидт. «Зимний вечер».

свое конкурсное выступление закончила Иванова Елена. Конкурс в номинации «Солисты-инструменталисты» продолжает Алексей Таратухин из Пермской региональной организации ВОС. Владимир Рубашевский. Мелодия из фильма «Самая обаятельная и привлекательная».

Закончили свои выступления участники в номинации «Солисты и инструменталисты». А мы продолжаем наш конкурс. Номинация «Молодые голоса». И первой участницей в этой номинации мы приглашаем Никифорову Дарью из Пермской региональной организации ВОС. Дэн Уилсон, «Адель», из репертуара «Адель», «Something Like You», «Кто-то похожий на меня».

Никифорова Дарья из Пермской региональной организации ВОС. Но прямо сейчас второе произведение в исполнении Никифоровой Дарьи из репертуара Айовы «Мама».

Закончила свое выступление Никифорова Дарья из Пермской региональной организации ВОС. Конкурс продолжает Ирина Бутусова из Красноярской региональной организации ВОС. Песня из репертуара Адрианы Борш «Моя молитва».

Продолжает конкурс участница из Красноярской региональной организации ВОС Перфильева Диана. Музыка Вадима Гамалия, слова Владимира Орлова. «Город влюбленных людей».

Второе произведение Бутусовой Ирины из Красноярской региональной организации ВОС. Стихи и музыка Анны Пингиной. «Соловей».

Конкурс продолжает Перфильева Диана из Красноярской региональной организации ВОС. Джазовая импровизация.

Закончила свое выступление Диана Перфильева. Конкурс продолжает Екатерина Ворошилова из Чувашской региональной организации ВОС. Музыка Писарева, стихи Захарова, «Вьюга».

Наш конкурс продолжает участник в номинации «Солисты мужчины» Горшунов Александр из Пермской региональной организации ВОС. Музыка и стихи Кирилла Павлова «Слушая тишину». Второе произведение — музыка Игоря Крутого, стихи Сергея Бесчастного «Ворованная ночь».

Закончил свое выступление Горшунов Александр из Пермской региональной организации. Продолжает выступление Екатерина Ворошилова из Чувашской региональной организации ВОС. Музыка Некрасова, стихи Батьковского. «Ноченька».

закончила свое выступление Екатерина Ворошилова. Номинация «Солисты мужчины» Павлов Евгений, Ярославская региональная организация ВОС. Музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского. «Благодарю тебя».

благодарю тебя за песенность города и откровенного, и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно, а ты оттаяла.

тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что

Конкурсное выступление в номинации «Солисты мужчины» продолжает Цветков Александр из Ульяновской региональной организации ВОС. Стихи и музыка Владислава Забелина. Исповедь.

0: Господи.
1: Закончил свое выступление Цветков Александр из Ульяновской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс Павлов Евгений из Ярославской региональной организации ВОС. Музыка Валерия Кипелова, слова Маргариты Пушкиной. «Непокоренный».

Конкурс в номинации «Солисты мужчины» продолжает Мартынов Николай. Музыка Хендрика, слова Карина Ван Харена. Гимми, гимми, ю левен.

Конкурс в номинации «Солисты мужчины» продолжает Владимир Саранцев, Пермская региональная организация ВОС. Музыка Анатолия Днепрова, стихи Игоря Кохановского «Облака в реке».

0: Целуй же, целуй меня.
1: Музыка Игоря Крутого, слова Валерия Горбачева. Любовь, похожая на сон.

глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни

душевное люблю. Я тихим эхом повторю любовь покой.

она. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала, в них я больше.

Конкурс продолжает Михель Александр, Алтайская региональная организация ВОС. Музыка Рида Имейзена, слова Гаджикасимова. Лайла.

Дорогие зрители, слушатели, на этой светлой, прекрасной песне мы заканчиваем первую часть конкурсных прослушиваний фестиваля «Эстрадный калейдоскоп».

0: Дорогие друзья, продолжаются конкурсные прослушивания во Всероссийского фестиваля ВОС «Эстрадный калейдоскоп». Итак, мы начинаем с номинации «Вокально-инструментальные ансамбли». Виа Фань Молис, руководитель Зайнулин Даулет. Первая композиция, которая прозвучит в их исполнении, Батырхан Шукенов, «Ревнивая». Вокально-инструментальный ансамбль «Фань Молис».
1: Раз.

Закончили свое выступление в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль». Вокально-инструментальный ансамбль из Оренбургской региональной организации «Фанни Моллис». Ну, а мы переходим к номинации «Вокальный ансамбль малых форм». В этой номинации два участника, после чего мы перейдем к номинации «Солисты женщины», где самое большое количество участниц, их 10. Дорогие друзья, слушатели и зрители, наш фестиваль «Эстрадный калейдоскоп» организован при поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермского дома народного творчества «Губерния». Мы благодарим их за помощь и поддержку. Итак, номинация «Вокальные ансамбли малых форм». Конкурс продолжает дуэт МБ. Николай Мартынов и Иван Бегеев из Мордовской региональной организации ВОС. Музыка Александра Плеченко, стихи Анатолия Поперечного. «Трава, мурава».

Продолжает наш конкурс в номинации «Вокальные ансамбли малых форм» семейный вокальный дуэт «Нью Стандарт» Решетников Антон и Десенко Оксана. Музыка и стихи Леонардо Коэна. «Аллилуйя».

А мы переходим к номинации «Солисты женщины». В ней 10 участниц. Матвеева Анастасия, Челябинская региональная организация ВОС. Песня из мюзикла «Кошки». Музыка Эндрю Ллойда Уэббера. Стихи Тревора Нанна. «Memory».

Продолжает конкурс в номинации «Солисты женщины» «Смык Екатерина» из Краснодарской региональной организации ВОС. Фрэнк Уолдерхон, Джек Мёрфи, «Молитва Мерседес»,

закончил свое конкурсное выступление «Смык Екатерина» из Краснодарской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс в номинации «Солисты женщины» Хлебникова Татьяна из Московской областной организации ВОС. Музыка Владимира Матецкого и Леонида Гудкина. Стихи Элеоноры Мельник. «Угадай».

закончила свое выступление Хлебникова Татьяна из Московской областной организации ВОС. Продолжает наш конкурс Осинцева Анастасия из Алтайской региональной организации ВОС. Музыка Алексея Белова, стихи Ольги Кормухиной «Шарманщик».

Осинцева Анастасия, Алтайская региональная организация. А наш конкурс продолжает номинации солисты женщины Дысенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Песня из репертуара Ани Лорак «Солнце».

Десенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Наш конкурс продолжает Елена Наливаева из Костромской региональной организации ВОС. Аманда Призрак, Ян Денч, Макеба Рибик, Аве Мария.

Конкурсное выступление в номинации «Солисты женщины» продолжает Регина Экарт из Костромской региональной организации ВОС. Песня из репертуара «Индилы. Последний танец».

Продолжает конкурс «Дысенко Оксана» из Удмуртской региональной организации ВОЗ. Пол Берри, Марк Тейлор, «Strong Night».

закончила выступление Дысенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс Ольга Поздеева из Удмуртской региональной организации ВОС. Музыка Жемайтюк, стихи Пекки. Побывайте в чудесном краю.

Закончила свое выступление Поздеева Ольга из Удмуртской региональной организации ВОС. Конкурс продолжает в номинации «Солисты женщины» Пилипенко Надежда из Чувашской региональной организации ВОС. Музыка и стихи Андрея Богословского «Рисуют мальчики войну».

Продолжает наш конкурс Марина Светлана из Марийской региональной организации ВОС. Музыка Константина Меладзе, стихи Валерия Меладзе. «Я не могу без тебя».

закончила выступление Марьина Светлана из Марийской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс Экарт Регина из Костромской региональной организации ВОС. Песня из репертуара Родиона Газманова «Ты за пределами моей гравитации».

Регина Экарт. Продолжает наше выступление Наливаева Елена из Костромской региональной организации ВОС. Музыка Марка Минкова, стихи Дмитрия Иванова. Спасибо, музыка.

0: Действительно, хочется сказать спасибо, музыка, что нас всех объединила на Всероссийском фестивале ВОС «Эстрадный калейдоскоп» здесь, в городе Перми. Спасибо всем участникам, что радовали нас прекрасными звуками и мелодиями. Спасибо нашим слушателям и зрителям, и, конечно же, нашему многоуважаемому жюри, который мы желаем плодотворной.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
3: Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org.
4: Музыкальное объединение «Мерц»
5: представляет творчество
4: незрячих авторов и исполнителей.
6: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и

моя семья. Я бегу от зимней стужи и от желтых фонарей, от всего, что там снаружи наварило у дверей, от дурацких ритуалов и от вычурных одежд, от позорных поражений и несбывшихся надежд. В уголок тот сокровенный.

где живет моя семья. И пускай меня судьбою загоняет в колею, я найду всегда без боя.

просто и не просто, где живет моя семья, где все просто и не просто, где живет моя семья.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1975 году на экраны страны вышел художественный фильм «Между небом и землей». Песни к фильму написали Александр Зацепин и Леонид Дербенев, а исполнили Алла Пугачева, Валерий Ободзинский и вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль». Фирма «Мелодия» выпустила диск «Гигант» с песнями из кинофильма «Между небом и землей». С этой пластинки слушаем композицию «В деле любом и каждом». Исполняют Валерий Ободзинский и ансамбль «Ариэль». Кстати, на конверте пластинки значится только ансамбль «Ариэль».
2: В деле любом и каждом творческий поиск вам.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Владимир Богомолов. «Момент истины». Часть третья.
2: Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. Вчера, 18 августа, в 20:35, в расположении 2-го батальона 984-го полка прибыли трое офицеров – майор, капитан и старший лейтенант с секретным предписанием разведуправления фронта. С наступлением темноты они надели маскировочные халаты, взяли оружие и, сопровождаемые командиром разведвзвода, героем Советского Союза лейтенантом Верещака, прошли по траншеям батальона, а затем ползком перебрались в окоп боевого охранения. Ничего подозрительного в их поведении и разговорах не отмечалось. В 5:20 утра из окопа, в котором они находились, в сторону расположения противника были выпущены ракеты, после чего дежурные наблюдатели в траншеях батальона заметили, что трое в маск-халатах ползут в направлении обороны противника. Открытый с промедлением огонь из-за недостаточной видимости результатов не дал. Однако, метрах в 300 от линии немецкой обороны, двое попали на мины, а третьего, спустя несколько минут, огнем из снайперской винтовки удалось тяжело ранить. Согласно показаниям, майор говорил с выраженным украинским акцентом и по признакам словесного портрета имел сходство с капитаном, разыскиваемым по делу Неман. Налицо и другие основания предполагать, что неизвестные являются проходящими по делу Неман агентами, которые пытались вернуться к немцам. О результатах расследования доложу незамедлительно. Ковбасюк.
3: Как все неудачно складывается. На 8:00 мне было назначено свидание с девушкой из ЭВК госпиталя, в котором я весной лежал. От ее подруги строго по секрету я узнал, что у Леночки день рождения и будет небольшое застолье. Влюблялся я не впервые, но такого, как теперь, со мной еще не случалось. Только из-за Леночки я смирился на время с постылой комендантской должностью. Я решил потерпеть еще месяц-другой и тогда добиваться переосвидетельствования для отправки на фронт, в чем мне уже дважды отказывали. Отношения с Леночкой развивались так, что вот-вот мне следовало объясниться. Узнав про день рождения, я помчался на утро к портному, который шил мне парадную форму, и попросил все ускорить и сделать на сутки раньше. И сегодня утром костюм был готов. Старик портной постарался.
4: Так. У вас прекрасная фигура, капитан. И брюки, и китель сидят без единой морщинки. Как вточные. Ну что? Осталось только проколоть дырочки для орденов и заштуковать их. Но это 5 минут.
3: К сожалению, сейчас не получится.
4: Почему?
3: Я должен немедленно уехать. Срочное дело. Я зайду к вам в 19:00. Вы будете в 19:00?
4: Разумеется.
3: Отлично. И еще у меня к вам большая просьба. Возможно, у меня будет туго со временем, а сегодня день рождения одной девушки. Так. Я договорился насчет букета, понимаете? Цветы. Это рядом с вами. Вы не могли бы 5:00 вот сходить за ними и принести к себе?
4: О чем разговор? Конечно, я схожу.
3: Я вас... Благодарю. Так. Вот. Вот деньги.
4: Спасибо. Капитан такой красивый. Женщины, наверное, к нему так и липнут. Так зачем же тратиться на цветы, скажите мне?
3: А, здесь я написал адрес.
4: Так. Я тоже однажды покупал цветы.
3: Только один раз?
4: Да. Это было... В 904 году, 40 лет назад, цветы я покупал своей будущей жене. Ее убили немцы. Здесь, в Лиде. И 5 детей убили, и внука тоже. Зачем я уцелел?
3: Извините. Извините, меня ждут. Если я задержусь, и до 8 меня не будет, убедительно прошу, отнесите цветы вместе с этим письмом вот по этому адресу.
5: О чем разговор?
3: Я вам заплачу и дам продукт. Только ради бога, ну, побрейтесь и немного приоденьтесь.
5: Так.
3: Там сегодня праздник, понимаете?
5: Я понимаю.
3: Ладно. А на аэродроме, куда мчались, как по тревоге, пришлось проторчать без дела около 3. Все складывалось до обидного нелепо. Наконец-то всем было приказано построиться. И маленький лобастый подполковник в длинной мешковатой гимнастерке сделал последнее наставление. И в заключение он сказал, что каждый, кто поможет поимке разыскиваемых, будет представлен к правительственной награде. Я участвовал во многих тяжелых боях. Знал настоящую цену наградам, а тут ловят 3 или 4 человек, собрали 100 людей и при этом заранее обещают боевые ордена. Потом офицеров комендатуры стали распределять. Я попал в группу какого-то капитана Алехина. В такой день нарочно не придумаешь. Я вынужден то лететь, сломя голову, то болтаться без дела, выслушивать беспрерывные поучения и призывы к бдительности, трястись в грязном кузове, ехать неизвестно куда, и самое оскорбительное — быть совершенной пешкой, находиться все время в полном неведении.
2: Оперативные документы. Шифротелеграмма. Срочно. Егорову. Начальник главного управления контрразведки с группой генералов и офицеров прибыл в 13:05. В ближайшие часы будет находиться в отделе контрразведки авиакорпуса. Наши соображения по розыску и относительно войсковой операции он разделяет полностью. Однако по независящим от него обстоятельствам она должна быть проведена сегодня. Замнаркома госбезопасности с группой высшего оперативного состава прибыл в 13:25. С нашими соображениями по розыску он согласен с некоторыми оговорками. В 14:30 выезжает к вам. Поляков. Шифротелеграмма. Весьма срочно. Платонову. Задержанных вами без документов неизвестных, 2 из которых по признакам словесного портрета имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска, для установления личности необходимо срочно доставить в Лиду. Поляков.
6: За Шиловичами после поворота влево я приказал Хижняку сбавить ход. Большую старую стадолу я увидел издалека. А немного погодя, 2 сросшихся дуба.
7: Хижняк,
8: да?
7: Тормози, сходим.
6: Ну, в общем так, поедешь вперед в Каменку.
8: Ну.
6: Будешь там до 16:30.
8: Ага.
6: К 17 вернешься сюда,
8: ну,
6: жди так. Меня с машиной. Ну, здесь где-нибудь, ладно?
8: Ладно.
6: А к стадоле ни в коем случае не приближайся.
8: Ну,
6: понял.
8: Чего ж тут не понять-то?
6: Ну, все, давай.
8: Ладно.
7: Товарищ капитан, прыгайте.
6: Пошли. Только незаметно.
3: То есть как это незаметно? Может, лечь и ползти по-пластунски?
6: Ну и если потребуется, поползем. Мы двинулись кустарником к лесу. Я увидел, как на опушке неожиданно появился Алехин. Он подзывал нас энергичными жестами, мол, быстрее сюда. Мы миновали чапыжник, очутились возле него.
9: Капитан Алехин.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Вы из комендатуры?
10: Помощник коменданта города.
9: Хорошо, очень рад. Значит, будем действовать вместе. Да, в лесу будем говорить только шепотом.
10: Может, вы объясните, что мы должны делать?
9: Ну, вам уже известно, что разыскивается группа, представляющая опасность для действующей армии. Так вот, они могут сегодня во второй половине дня появиться здесь. На путях их вероятного движения в лесу будут устроены засады. Ну, в одной из них мы с вами примем участие, так сказать.
5: Так.
9: Наша задача. Проверка под видом комендантского патруля в определенной обстановке всех проходящих мимо нас вон по той дороге.
5: А что означает это «в определенной обстановке»?
9: Ну, это засада с подстраховкой. На месте вы все поймете. Значит, последовательность проверки. Сначала основные документы. Удостоверение личности, командировочное предписание. Затем второстепенные, расчетные, вещевые книжки, продовольственный аттестат, наградные удостоверения и другие документы. Потом надо ознакомиться с содержимым вещевых мешков или другого багажа.
5: То есть как ознакомиться? Вы хотите сказать «обыскать»?
9: Да нет, этого надо избежать. Мы попросим их самих предъявить вещи для осмотра.
5: Как это? Тоже моя обязанность?
9: Нет. Ну вы же старший, старший наряда. Вы предложите им предъявить вещмешки и показать содержимое. Остальное делаю я. А вы должны страховать от возможного нападения, как это положено, и при комендантской проверке. На месте я вам все покажу в деталях.
5: Вы сказали, что мы будем вдвоем, а лейтенант...
9: Ну, он будет подстраховывать со стороны, из засады. Да, я вас обязан предупредить. Во время проверки с первой минуты до самого конца предельное внимание и осторожность.
5: Ну, знаю, знаю, мне уж говорили.
9: Возможно, я в чем-то повторяюсь. Но я должен вам пояснить... Цель наших усилий – взять их с поличным или заставить проявить себя. Для того и проверка с подстраховкой и засады. Зачем это делается? Потому что при поимке врага случается и так. Ни обыск, ни последующие допросы ничего не дают.
5: Ну, насчет обысков и допросов вам-то виднее.
9: А почему я вас предупреждаю о максимальной осторожности? Мы с вами будем своего рода живой приманкой. Понимаете? Живой приманкой. Они видят всего двоих. А тех, кто в засаде, не подозревают. Место там безлюдное. Таким образом, мы как бы провоцируем их. Создаем условия проявить себя. Показать истинную суть.
5: Суть и как? В чем же она может проявиться?
9: Если это враг...
5: Так.
9: Скорее всего, они попытаются нас убить.
5: Ха. Так, перспективы не из приятных. Ну, обязанности свои понял. Мне только немного не ясно. Вот, допустим, мимо нашей засады кто-то проходит.
9: Так.
5: И мы, вы их обыскиваете.
9: Да.
5: А если они совсем не те, кто вам нужен, тогда что?
9: Что тогда? Тогда придется извиниться.
5: Извиниться и только?
9: Да. А что тут еще можно сделать?
5: Не знаю. Это уж по вашей части. Лично я с подобной проверкой сталкиваюсь впервые.
9: Немного погодя заброшенной дорогой, мы шли вглубь леса. Я и капитан бок о бок, Блинов в трех шагах позади. Приехав сюда утром, мы вместе с Таманцевым уже выбрали место для засады. Я пошел к пустующей стадоле, которую посоветовал Полякову использовать для штаба руководства войсковой операции. Подступы к стадоле охранялись автоматчиками. Меня остановили. Пришлось предъявить документы. Когда я зашел внутрь, то разглядел в полутьме человек 30. Посредине, возле походного столика, стояли и разговаривали несколько генералов, и среди них в центре Егоров. За ними располагались офицеры. Вдоль стен были развернуты радиостанции. Мое появление было замечено, Егоров увидел меня, но ничего не сказал, продолжал разговаривать с генералом.
11: Да-да, я понимаю, я прекрасно... Но поймите и меня правильно, товарищ комиссар. При всем уважении к вашим полномочиям, я не могу не возражать против действий, которые я считаю преждевременными и рискованными для дела. Вопрос решается в Москве и...
12: Не будет у вас завтрашнего дня. Не будет. Вы просто недопонимаете, насколько серьезная обстановка.
11: Ответ ставки должен поступить с минуты на минуту.
12: А. Не стройте иллюзий. Ответ будет отрицательный. Если вы действительно верите в возможность отсрочки, Ваша наивность поразительна. Мы не можем и не будем держать здесь людей сутками. У нас своих дел по горло.
13: Суть спора Егорова с заместителем наркома внутренних дел я уяснил себе в общих чертах. На рассвете по указанию Егорова была достигнута полная готовность в течение часа начать общевойсковую операцию. Как только об этом узнали в Москве, от Егорова стали требовать незамедлительного ее осуществления. Ему удалось обосновать целесообразность отсрочки на сутки до 17.00, однако заместитель наркома внутренних дел, ссылаясь на свои полномочия, потребовал ее немедленного проведения. Егоров и Мохов, будучи в абсолютном меньшинстве, доказывали, что разыскиваемый сегодня или в крайнем случае завтра появится в Шиловичском лесу. Но у комиссара госбезопасности была своя позиция.
12: Вы понимаете, как все это будет выглядеть, если ваши предположения не подтвердятся?
14: Могу вам сказать, как преступление. Вы занимаетесь розыском 2 недели, а что в результате? Баран начихал. Может, вы еще столько собираетесь здесь возюкаться?
12: Не выйдет.
14: Мы стянули к вам более 7000 человек. А держать их без всякого дела даже лишний час преступно.
12: Войсковая операция нужна в первую очередь вам и Главному управлению контрразведки.
14: Так давайте ее проводить.
12: Мы не можем оставаться безучастными наблюдателями. Обстоятельства чрезвычайные, и я вынужден, данный мне властью, распорядиться безотлагательно приступить к операции.
15: Я обратился в Москву с просьбой об отсрочке более чем на сутки. И поскольку вопрос решается там, быть может, лично верховным главнокомандующим, я не считаю возможным, да и другим не советую форсировать события.
12: Ставка, несомненно, ответит отказом.
15: Собственно, никуда я еще не обращался, хотя такая шифровка по настоянию Полякова была составлена. Теперь я вынужден это сделал, ее уже передавали в ставку. Я знал, что Верховный, работавший по ночам, встает не раньше полудня, и мою шифровку ему могли доложить только спустя еще час. В любом случае, выигрывалось некоторое время. Кажется, предусмотрели все, но, как бывает в подобных необычных обстоятельствах, что-нибудь второстепенное обязательно упускается. Стульев хватило для

0: Промедление подобно смерти. И в первую очередь для вас, генерал, и для Мохова.
1: Извините, товарищ комиссар, мне нужно переговорить с офицером. Я понял, что сейчас начнется неприятный и никчемный разговор с упреками и разносом, и пошел к Алехину.

0: Мы шли вглубь леса, и ничто вокруг не напоминало о войне, о шпионаже, о каких-либо операциях. Я заставил себя отвлечься от неприятных мыслей, от надоевших уже наставлений, о бдительности, о всевозможных предосторожностях. Я думал о предстоящем вечером Леночкином дне рождения.
1: Неужели улетают?
2: Раненько.
1: Зима, видать, ранней будет.
2: Что? Журавли, говорю, вроде улетать собираются. Слышите, прощаются.
1: Товарищ капитан, вот нарукавная повязка. Прошу вас, наденьте.
0: Зачем? Зачем?
1: Наденьте, наденьте.
0: Ну, для патрулей, для дежурных офицеров. А я помощник коменданта. И сколько на этой должности ни разу не надевал.
1: Ну, а сегодня нужно. Я прошу вас, наденьте.
0: Грязнее у вас не нашлось, но из нее же суп варить можно.
1: А это не у нас, а у вас. Мне их дали в комендатуре, а постирать не было времени. Давайте помогу вам.
2: Вот так.
1: Как у вас с оружием?
0: За меня можете не беспокоиться.
1: Эта штука вам знакома?
0: Вальтер?
1: Да. Держите.
0: Зачем?
1: Держите, держите, положите в карман. На всякий случай. Осторожность всегда оправдана.
2: Разный бывает.
0: Знаю, знаю. Слышал все это десятки раз. В том числе и сегодня.
1: Говорите только, пожалуйста, потише. Так что вы слышали?
0: Про бдительность. А? Про осторожность. А? Что всякое бывает, и смотреть надо в оба. От всех этих поучений у меня уже мозоли в ушах. Да за кого вы меня принимаете?
1: Я вас только прошу, потише, пожалуйста.
0: Я на фронте, знаете, с 41-го года. Ага. Поверьте, бывал в таких переделках, по сравнению с которыми ваша эта операция, просто загородная прогулка.
1: Да, я понимаю. Понимаю.
0: Вы на передовой-то когда-нибудь были?
1: А, ну, конечно, был, конечно.
0: При штабе дивизии или полка? Знаю, как вам приходилось во втором эшелоне, а я 3 года на передке. Если бы не ранение, поймите, я боевой командир. Я в комендатуре, я случайно не задержусь.
1: Да я слышу, только потише, пожалуйста, говорите.
0: Да вы что?
1: Осторожней.
0: Вы что, психа из меня сделать хотите? Здесь же нет ни живой души, и шум ветра все покрывает.
1: Тише.
0: И куда же тише? Я и так шепчу.
1: Это вам так кажется. А насчет душ вы ошибаетесь, капитан. Мы только что прошли засаду, они там предупреждены по радио и знают меня в лицо. Иначе бы у нас уже проверяли документы. Да не обижайтесь вы, ну что же, это же специфика. И вообще, лес шума не любит.
0: Специфика. Ах, людишки. Дурацкая это ведь специфика. Ну, посудите сами. Ну, вы кого-то там разыскиваете, как я понял. Вы устраиваете засады, собираетесь оцеплять лес.
1: Осторожно, не трогай. Вот здесь идите.
0: Привлекайте к этому 1000 офицеров и бойцов.
1: За мной, за
0: мной. Это при нехватке людей в частях, на передовой.
1: Вот так.
0: И делается это все из-за 2, максимум 4 человек. Причем, как я понял, вы даже не знаете, появятся ли они здесь.
1: Ну, они должны появиться. Конечно, не факт, что они выйдут именно на нас.
0: А к чему оцеплять весь этот огромный лес? Зачем столько людей? Почему такая чрезвычайность?
1: Товарищ капитан, это долго объяснять.
0: Ясно. Конечно... Я все понял, от меня вы тоже секретите.
1: Да нет, ну почему же?
0: Ну как бы чего не вышло. Перестраховочка. Мне вы тоже не доверяете. А вот родной матери, ну, к ней у вас тоже, наверное, одна бдительность.
1: Ну вы просто это, змей.
0: А какой есть?
1: И язва, язва и змей.
0: Но дело-то не в этом. Все эти предосторожности, ваш, как говорите, специфика.
1: Тихо,
0: пуганная ворона куста боится.
1: Спокойнее.
0: Вы этим живете, этим кормитесь. Я в армии 4-й год. И вашей этой спецификой, поучениями о бдительности. Не то что сыт, я перекормлен.
1: Да, да.
0: Однако ни одного шпиона, даже во сне.

0: Не видел.
1: Да.
0: Дезертиры?
1: Да.
0: Паникеры, изменники встречались. Двоих сам расстреливал.
1: Да что вы?
0: Власовцев видел. Да. Полицаев, но шпиона ни одного. А вас, охотничков, как бы... На! Как собак не резан.
1: Тише, тише, тише.
0: НКВД, НКГБ, да. Контрразведка, прокуратура, трибуналы. Еще это милиция.
1: Товарищ капитан, я не глухой. Я не глухой. Тише говорите.
0: Я вообще могу замолчать. Только мозги мне не компостируйте. Я что, приглашен, чтобы вы имели вид комендантского патруля? И то, что от меня требуется, сделаю.
1: Осторожней. Вот здесь иди.
0: Ну ладно, ты...
1: За мной.
0: И своей спецификой мне голову не дурите. Мы очень разные люди. И быть таким, как вы, я не желаю. Извините, противно. Вот. Ну что вы все... Что вы все смотрите? Чего выискиваете? Вы что, потеряли что-нибудь или змей боитесь?
1: И без этого. И не только их. Лес кое-где минирован. А я еще жить хочу. И вы, наверное, тоже. Ну вот. Вот мы и пришли. Красота. Ах, какая полянка. Подождите минутку. Я сейчас...

0: Простите, товарищ капитан. Что? Вы случайно не из Москвы?
1: Из Москвы. А что?
0: Да вроде вас встречал где-то. Наверное, в Москве. А вот где, никак не припомню.
1: Москва велика. Лично я вас вижу впервые.
0: Угу. Ну, может, вы на кого похожи?
1: Каждый человек на кого-нибудь похож.
2: 107, 108, 109, 110. 110 шагов точно. А сюда 147. Здесь мы их и встретим. Если, конечно, не пойдут в нашу сторону.
1: А если не пойдут?
2: Может и так случиться. Тут нет никаких гарантий, будем надеяться. Во время проверки держимся уступом. Один сбоку и позади другого. При этом задний подстраховывает переднего. По комендантским порядкам, товарищ капитан, у вас так ведь положено? Только в городе это обычно не соблюдается. А здесь необходимо. Держите свободно. Свободно, уверенно. Расслабьтесь. В случае неподчинения проверяемых, напряженность или обострение требуется максимальная боевая готовность.
1: Бдительность, да?
2: Да.
1: Это я слышал.
2: Ну, вы только фиксировать должны вальтер в кармане. Но стрелять только в случае необходимости и только по конечностям. И еще одно непременное условие. Ни в коем случае не закрывать проверяемых от засады. Понимаете? Скажите мне, вы понимаете?
1: Ай, бред какой-то. Понимаю.
2: Хорошо. Спасибо. Может, есть вопросы? Что-нибудь неясно?
1: Да, есть вопрос.
2: Пожалуйста.
1: До какого часа мы здесь пробудем?
2: Ну, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Я сам не знаю, а что?
1: Мне до 8 часов надо непременно вернуться в город.
2: До 8?
1: Да.
2: Ну, хорошо. Будем стараться. Будьте любезны, товарищ капитан, постойте минутку. Андрей, идем. Ну вот, Андрюха, это твое место.
0: Понял.
2: В шагах в 10 левее будет Таманцев. Ты себе смотровую щель сделай. Вот так. Смотровую щель в листве, чтобы дороги незаметно было. Точно, по своему росту. Ну так, ноги держи на ширине плеч.
0: Вот так.
2: Пока. Расслабься.
0: Спокойно. Да, да.
2: Затем я провел помощника коменданта Блинова на небольшую лужайку. На плащ палатки мертвым сном спал Таманцев. На широком пне стояла наша радиостанция. Около нее сидел старшина.
3: Товарищ капитан, давайте перекусим.
4: А? Сейчас самое время подкрепиться.
1: Благодарю вас. Не хочу.
4: А чего же не хотите? Вы же не обедали?
0: А? Консервочку тебе могу, спасибо.
4: Да продукта у нас вполне достаточно. Кстати, здесь паёк на 5 человек, в том числе и на вас.
1: Вы что, взяли уже меня к себе на довольствие? Потеха. Может, и в штат к себе уже зачислили?
2: Андрюха, все-таки как неловко получается.
0: Чего?
2: Ну, что, тут не по-русски. Одни едят, а другие, он, глядят.
4: Может, пить хотите, а? Родниковая.
1: Да вы что?
4: Без запаха.
2: Холодная. И вкус необыкновенный. Да нет, такую в городе вы не отведаете.
1: Спасибо. Спасибо, не хочу.
3: В ногах правда нет, товарищ капитан. Кто знает, сколько здесь еще придется пробыть. Прошу, устраивайтесь рядом. Отдохнуть надо.
5: Я разъяснил старшине радисту, при каких сообщениях меня следует разбудить, и уже погружался в сон.
6: Товарищ капитан! Товарищ капитан!
5: Ну, чего тебе, старшина?
6: Первый передает. 1700. Первый повторяет для всех. 1700.
7: Шифротелеграмма. Воздух. Егорову. Сообщаю. На ваш запрос Ставка Верховного Главнокомандования ответила отказом. Войсковая операция в районе Шилоевского массива должна быть осуществлена сегодня до наступления сумерек. Последний срок ее начала 17:00. Любая дальнейшая отсрочка будет расцениваться как невыполнение боевого приказа особой важности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если дело Неману в ближайшие 14 часов не удастся реализовать поимкой разыскиваемых и захватом рации, вы и полковник Поляков будете отстранены от занимаемых должностей и преданы суду специального трибунала. Колыбанов.
2: Войсковая операция начнется сегодня в 17:00. Значит, не удалось добиться отсрочки на сутки. Хуже не придумаешь. Все, что от меня зависело, я сделал. И должен уснуть.
8: Как все нелепо. Ай, спят. Не зря в армии ходит анекдот. Чем отличаются особисты от медведя? А тем, что медведь спит только зиму, а особисты круглый год. И по какому праву они ели продукты, которые положены, кроме летного состава ВВС, только раненым в госпиталях? Да, для них законы не писаны. Что хотят, то и делают. Что мне с ними? Детей крестить?
6: Товарищ капитан. Товарищ капитан.
2: А? Что? Что случилось?
6: Девятка передает. Трое в военной форме пересекли просеку левее их. Движутся по дороге в нашем направлении. С двумя вещмешками. Оружие в кобурах.
2: Так. Андрей, разбуди Таманцева.
9: Есть.
10: Подъем, подъем, подъем, подъем.
11: О, Андрюха, давай. Явление Христа народ.
2: Ты что, мозги отоспал?
11: Так. Что?
5: Через 15 минут они будут здесь.
11: Сколько их?
5: Трое. В военной форме идут со стороны Каменки.
11: Так.
5: С двумя вещмешками. Оружие в кобурах.
11: С вещмешками. Я влюблен. Ну-ка, малыш, полей мне в темпе. Давай, давай, давай, давай, давай. А вообще-то, если есть 15 минут, не мешало пожрать.
5: Войсковая операция начнется сегодня в 17:00.
11: О, гадство. Значит, все-таки дожали. Фу. Ну уж если не считаются с Поляковым и генералом. О, Москва. С носка бьет, слезам не верит. Но этих-то троих до прочеса не мы ж вполне успеем прокачать, а?
5: Я тоже так думаю. Если только они влево не свернут на развилке, а пойдут по этой дороге. Всем проверить оружие. Направить обмундирование. Если есть вопросы, давайте. Товарищ капитан.
8: Что?
5: Вы свои обязанности помните?
8: Да, еще не забыл.
5: Ну, я все-таки напоминаю еще раз. Значит, последовательность проверки. Сначала основные документы, потом второстепенные, потом вещевые мешки. Если мне придется сочинять, значит, это необходимо. В любом случае, вы должны поддерживать все мои действия, а я – ваши. В случае чего – стрелять только по конечностям. Ну, даже если вас будут убивать – стрелять только по конечностям. Вопрос ко мне есть?
8: Нет.
5: Хорошо. Идемте.
7: Шифротелеграмма. Чрезвычайно срочно. Москва. Колыбанову. Проводимые нами в районе Шиловичского лесного массива оперативно-розыскные мероприятия по состоянию на 16.00 результатов не дали. В 16.00 автомашины с подразделениями, предназначенными для войсковой операции, начали движение из выжидательных районов. Во избежание возможных нежелательных огневых контактов между своими, всем находящимся в засадах на территории лесного массива оперативным группам, в 16.00 передана команда немедленно покинуть лес. Егоров.
6: Товарищ капитан.
2: Да?
6: Первый передает всему личному составу немедленно вернуться в расположение части.
11: Что, твою... Они что, чокнулись? Да я никуда не пойду.
2: Даже если прикажу я, а не первый, не только пойдешь, а побежишь, так рванешь и Виллис обгонишь.
11: Я-то побегу. А вас-то, лично вас, этот вариант устраивает? Да это ж перестраховка. Они что, о шкурах наших заботятся? Ну, выйдут на нас с прочесыванием. Мы что, стрелять будем? Лапы кверху, вся любовь. Ну, поцарапают кого-нибудь в крайнем случае. Да засада с живцом в 1000 раз опасней. Паша, я тебя прошу. Ну, сообщи генералу. Ну, немедленно. Я прошу, я требую категорически. Вали, вали на меня. Вали, как на мертвого. Да ты пойми, мы что, этих троих оставим одних на прочесывание? А если они Неман? Ты возможные последствия-то представляешь? Их же не сумеют взять живыми. А момент истины, Паша!
2: Старшина!
6: Я?
2: Срочно передайте первому. Вас не понял. Прошу повторить.
6: Есть.
11: Паша, мы не должны отсюда уходить.
6: Первый повторил для всех. Немедленно вернуться в расположение части. Выполнять.
2: Значит, сообщение троих неизвестных не дошло до Егору. По какой-либо причине могли не принять. Через несколько минут они могут оказаться здесь. Времени для выяснения по радио уже не оставалось. Проще всего было бы выполнить приказ о выходе из леса. Но я был уверен, что случилась какая-то накладка, решил остаться.
9: Таманцев.
11: Да.
9: Блинов.
2: Последнее распоряжение нас не касается. Все мои указания остаются в силе. Встретим их здесь, если, конечно, они пойдут в нашу сторону. По местам. Прошло 10 минут. Наконец, трое в военной форме вышли из леса по другую сторону поляны. Я считал шаги. Выждав, сколько требовалось, мы с помощником коменданта появились из-за деревьев. Мы встретились, как и рассчитывали, прямо напротив кустов, за которыми притаились Блинов и Таманцев.
12: Здравствуйте, товарищи офицеры.
13: Добрый день.
12: Комендантский патруль. Попрошу предъявить документы.
14: Сейчас. А ваш мандат на право проверки.
12: Да.
14: Кто вы такой?
12: Да.
2: Бритоголовый с погонами капитана держался так спокойно, будто бы заранее знал, что здесь, в лесу, у него будут проверять документы. Слева от него, ближе к засаде, стоял высокий старший лейтенант, лет 30. Справа молодой лейтенант, тоже плотный и широкий в плечах.
12: Помощник военного коменданта 132-й этапно-заградительной комендатуры капитан Аникушин.
2: Бритоголовый капитан вынул и предъявил Аникушину свое удостоверение личности и командировочные предписания. Вслед за ним без промедления достали удостоверение два других офицера. Я взял у них документы, раскрыл и стал проверять, наморщил лоб и намеренно шевеля губами. Аникушин посмотрел документы, передал их мне. А я отдал ему удостоверение личности одного из офицеров. Проверка продолжалась.
15: Вильнюс, Лида,
13: Капитан Елотомцев. Так. А чего вы в лесу делаете?
14: Вы верно догадываетесь, что не развлекаемся?
13: Нет, не догадываемся. Ну и чего, значит, делаете?
14: Можете прочесть в командировочном предписании. Там же все указано.
13: Так, сейчас. Ага. А часть-то ваша где находится?
14: Я должен заметить, товарищ капитан, что лес не самое подходящее место для подобных разговоров.
13: Ну, а чего же? Бдительность, да? Бдительность. Но мы офицеры комендатуры. А? Не хухры-мухры. Нам положено. Да. Так, а кроме нас тут никого нет, не волнуйтесь. Кто тут может услышать?
14: Хорошо, я полагаю...
12: В госпитале что... вы у кого лежали?
14: То есть как у кого?
12: Ну, я спрашиваю, в каком отделении?
14: А, в третьей хирургии. У майора Лазовского. А вы что, знаете этот госпиталь?
12: Немного.
14: Да, он сейчас в Лиде.
13: Так, а откуда вы вот идете-то сейчас?
14: Сейчас из Каменки.
13: А из Каменки, а куда?
14: В настоящий момент в Шиловиче.
13: Так, а дальше куда?
14: Дальше в Лиду.
5: Все трое держались спокойно, естественно, без какой-либо напряженности в лицах. И все основные документы у них были в совершенном порядке и полностью соответствовали действительно обстоятельствам.
11: Паша рассчитал все точно. Они остановились прямо перед засадой. Мысленно я ему аплодировал. Я мог разглядеть всех троих. Но кто они, это должен был определить в считанные минуты Паша. Я знал, что ему сейчас в сотни раз труднее, чем нам с малышом. В такие минуты от напряжения даже у самых крепких волкодавов спина становится мокрой. А лопухнуться при проверке документов могут патрули. А разыскник не имеет права лопухнуться. Я знаком велел малышу держать лейтенанта, самого молодого, наименее опасного.
5: Кто они, кто и как оказались в лесу? Зачем морщи лоб, лоб морщи, губами шевели? Удостоверение личности, фактура обложки, конфигурация, шрифт тиснения, реквизит содержания, особые знаки, серия, номер, фотокарточка, печать гербовая, подпись командира части, натурально, дата, чернила, мастика штемпельная, фактура бумаги, плотность, предъявитель всего.
13: Чубаров, да? Чубаров.
15: Так точно.
5: Николай Петрович. Недобрый у него взгляд какой, а? Даже очень недобрый. Присвоение воинских званий. Старший лейтенант. Штатная должность. Командир стрелковой роты. Назначен. Приказ. Подпись. Чернила. Все ажур. Полный ажур. А ножны с финкой на правом бедре. Левша. Не факт. Командировочное предписание. Точка. Точка вместо запятой. Отметки комендатуры. Да.
13: Васин, да?
14: Да.
13: Лейтенант Васин.
12: Все понятно.
5: Печать гербовая, чернила, мастика, ажур. Ух ты, хорошо держится. Хорошо держится, спокойно. А у этого не украинский говор, нет. А у этих двух предъявитель всего.
13: Елотомцев. Елотомцев Алексей Павлович, капитан.
14: Так точно.
13: Да, начальник штаба батальона, а?
5: Приказ, печать, подпись командира части.
14: Так точно.
5: Так, а это что такое? Справка в госпитале. Удостоверение, случайно или умышленно. Южно-русский говор. Елотомцев Алексей. Если они агенты, то он наверняка старший. Он опытнее. И больше шансов, что он уже проходил по розыску. Так, что у него рост выше среднего. Телосложение плотное. Лицо овальное, чистое. Лоб средний, нос прямой. Глаза голубые, волосы светлые. Особенности. Говорит с южно-русским акцентом. И, пожалуй, кривоватые ноги. Южно-русский говор. Быстрее, быстрее. Коновалов.
2: Нет, у Коновала утиный нос. Головатинка, татуировка на кисти левой руки. Яковлев Иван, короткая верхняя губа. Мазанов пойман. Ну, хорошо держится, как, а, хорошо. Или это свои, или у них уже много раз проверили документы. Как они уверены в полной надежности. Ух ты, южно-русский говор. Чугунов, серые глаза, подбородок узкий. Алтунин, пойман. Статнюк, выше ростом. Попов, Федулов. Ну, давай. Базилевский, Рыбников, Демкин, Махов. Махов нет. Когда и как они попали в лес, неужели их просмотрели на пушке? Или они приехали еще до рассвета, скорее второе. Но тогда, нет, это не факт. Что они делают в лесу? Думай, быстрее, не молчи.
7: Шифротелеграмма. Весьма срочно. Колыбанову. Подготовка мероприятий, проведение которых намечено параллельно с войсковой операцией в Шиловичском лесу, осуществляется самым активным образом и может быть завершена по варианту «Западня» к 17:30, по варианту «Большой слон» к 21:00, по варианту «Прибалтийское танго» не ранее 0:30. 20 августа. Егоров. Весьма срочно. Егорову. Сегодня 19 августа в 11:35 двое неизвестных в офицерской авиационной форме на Гродненском аэродроме захватили подготовленный к учебно-тренировочным полетам истребитель «Спарку» УТИ-Ла-5. Неизвестным удалось поднять машину и взять курс на северо-запад. Звеном истребителей угнанный самолет был перехвачен. Ввиду отказа подчиниться, «Спарка» была подбита, загорелась и врезалась в лес западнее Кросно. Есть основания полагать, что лица, захватившие самолет, являются проходящими по делу Неман агентами, которые после выполнения задания Абвера пытались вернуться в Германию. Красноглядов.
13: Так, товарищ офицер, ну, а еще какие документы у вас есть?
14: Ну, да. Ну, а этих что, недостаточно, что
13: ли? Ну, в городе, может быть, недостаточно, а тут нет, не совсем, маловато. Тут, знаете, по лесам бан сколько дезертиров он шляется.
14: Ну, вы что ж, нас считаете дезертирами, что ли?
13: Нет.
14: Даже бандитами?
13: Да ну что, нет, просто знаете, как говорится, 7 раз проверь, а потом поверь. Так что бдительностью делания не испортишь.
14: Да понятно. Вы, извините, вот нас проверяете, а кто вы сами? Вот я, например, не знаю.
13: А что я из комендатуры. Да, дежурный помощник. Также я секретарь парторганизации, так что, пожалуйста, вот мое удостоверение. Прошу.
14: Ну, хорошо. А что вас-то интересует? Расчетная книжка, вещевая, продовольственный аттестат, партийный билет.
13: Так, да.
14: Городное удостоверение.
13: О, давайте сюда. Давайте.
14: Пожалуйста.
13: Знаете, закон порядка требует.
14: Мои.
13: Давайте.
14: Мои.
13: Да, и ваш тоже, держите. Давай. Ага. Давай.
14: Вот так.
13: Так. Служба есть служба. А дополнительный паёк вы где получали?
14: Да у себя в части.
13: А табачное удовольствие?
14: Да, я... Я?
13: Да.
14: Я еще в госпитале.
13: А, в госпитале? В Лиде?
14: Нет, в Вязьме. Нас, выздоравливающих офицеров, в Лиду-то не переводили.
13: Ну, да.
14: Просто выписывали прямо в Вязьме.
13: Так, а у вас, товарищи офицеры, какие документы?
14: Вот, давай.
13: Вот, да. Так. А, вот справка. Госпиталь. Ай! Слушайте, товарищ лейтенант, так мы ж с вами земляки. Ну. В одном госпитале лежали, а?
14: Ну.
13: Тоже ведь я там около месяца провалялся. Ой, да, у меня в госпитале там баба была. Ну что, ой, какая баба, повариха, красивая, гладкая. Одно слово — краля. Такая солидная, как генеральша. Мужики, бюст у нее. Достойная женщина, вы знаете ее. Лизавета, ну, младший сержант. Да ну такая.
15: Нет. Не знаю.
13: Нет, да?
15: Я поварихом не интересовался.
13: Ой, зря. Ну, дело вкуса, как говорится. Да. Лейтенант.
14: Да?
13: А подполковнику Васину из штаба фронта вы, случайно, это не родственник, а?
14: Нет.
13: Да ну, похож на вас. Ну, да ладно. Что скрываешь?
16: Нет,
13: да? Я так подумал, может, он вам брат или это, дядя. Он ведь тоже Сергеич. Отличный мужик, отличный. Мы с ним в Смоленске. Ой, как мы с ним это... По этому делу. Он меня как встретит, всегда спрашивает: ну как дела? Комендатура, я ему пока живой, а он мне, понимаете, обязательно. Да что поделается с вами-то, тыловыми крысами-то? Из пушки вас не проживешь. Да, шутник. А чего он молчит-то? Чего он молчит? Он что, забыл? Ну, сам спроси. Спокойнее, спокойнее играй. Только попроще играй. Естественнее играй и фиксируй лица. Фиксируй лица. Проверки не боятся. Документы у них в порядке. Кто же они, кто? Что делают в лесу? Печать гербовая. Дата чернила. Все, ажур. А, воинская часть 72-510, да? Что-то очень знакомое. Понятно. Южно-русский говор. Кривоватые ноги. Быстрее. Майданников, да? Нет, черные глаза. Нечаев. Брюнет. Белов. Ревякин, Доманов, Фасенко, Никитин. Ну, явно прищуривает глаза. Воинская часть 72-510. Да это же фронтовой полк резерва офицерского состава. Новая Вильна. Там 10 километров от Вильнюса. Отметка комендатуры только через 2 суток. Ну, могли сразу не отметиться. Или были в прилегающих районах. Глаза с прищуром. Журавлев Егор. Кончик носа вздернут. Лукомский. Нижняя губа отвислая. Стрельчук. Пойман. Безяев, Шинкаренко. Нет, все не то. Верховский. Монохин. Нет, нет. Глаза с прищуром. Быстрее, Паша. Быстрее же. Гурьянов. Полынин. Мищенко. Стоп. Мищенко. Мищенко. Южно-русский говор. Кривоватые ноги. Как у кавалеристов ноги у него. Глаза с прищуром. Неужели Мищенко? Словесный портрет. Ему 39, а этому 35-40. Неужели Мищенко? Быстрее, быстрее.
11: Я следил за двумя своими подопечными, поглядывал и на лейтенанта. Но ничего представляющего интерес уловить не смог. Все трое держались, естественно, невозмутимо держались. Ну, как свои. А я от души радовался и забавлялся, наблюдая, как великолепно Паша придуривается. Конечно, так бутафорить, играть сумел бы, наверное, любой актер-профессионал. Но дай ему ту нагрузку на извилины, которая была сейчас у Паши, от его игры остались бы одни воспоминания. На всякий случай я уже их прокачал. Прикинул для всего, что могло последовать. По силе и капитан, и старший лейтенант, наверное, мне не уступали. В беге же я их достал бы без труда. В остальном тоже, наверное, превосходил. И тут я вспомнил, что точно так же на рассвете каких-нибудь 12 часов назад прикидывал Павловского. И что затем произошло? От стыда мне сделалось жарко. Вот уж действительно. Не говори гоп, не перепрыгнув. Так, с документами Паша заканчивал. Но никаких условных знаков не подавал. Если бы обнаружились какие-то накладки, прозвучало бы «не могу понять», что означает «внимание». Я с нетерпением ожидал, как эти трое станут реагировать на досмотр их вещмешков.
7: Шифротелеграмма. Весьма срочно. Егорову. Сообщаю, что оперативный состав и маневренная группа, посланные в район Рудницкой пущи для прочесывания и обыска указанной вами территории, в 13.06 наткнулась на банду численностью свыше 200 человек, вооруженных кроме винтовок и автоматов, 6 станковыми пулеметами, МГ и немецкими ротными минометами. В настоящий момент расположение банд-группы подвергается интенсивному пулеметно-минометному обстрелу. Куликов.

0: Оперативные документы. Чрезвычайно срочно. Полякову. Для непосредственного руководства действиями органов НККБ по делу Неман и дальнейшей активизации розыска в Лиду экстренным спецрейсом в 15:40 вылетел облеченный особыми полномочиями Ставкой Верховного Главнокомандования нарком государственной безопасности с группой высшего оперативного состава. Под вашу личную ответственность предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом и немедленно установить с ними тесный контакт. Исполнение доложите. Колыбанов.
1: Я больше не сомневался в истинности Елатомцева, Чубарова и Васина. И документы у проверяемых были в полном порядке, и любые действия этих особистов в отношении офицеров-фронтовиков могли объясняться только профессиональной подозрительностью, упрямством и ограниченностью. Шерлоки Холмсы, хмыри болотные, наградили черт знает что. Вот уж действительно, палят из пушки по воробьям, комедия. Пусть обойдутся без меня. Если что, я молчать не стану. Напишу рапорт коменданту города или даже начальнику гарнизона. Изложу свою позицию. Нравится это особистам или нет, а у меня своя голова на плечах. И бездумным исполнителем нелепых указаний я не был и не буду.
2: Неужели это Мищенко? Словесный портрет совпадает.
3: Ух, в баньку бы его сейчас, в баньку поясницу посмотреть.
2: Где он был этот год? Мищенко, это фигура. Не говори, гоп, не факт, что это он, и не факт, что это Неман. Документов у них достаточно, никаких вазомоторов, никакой вегетатики. Все безупречно, все соответствует, но что-то в них не так. Что-то есть, а может, только кажется, может, случайности. Проверка ничего не даст. А вещмешки? А, старший лейтенант Чубаров, левша. Левша, ну и что, каждый 20-й левша? Ну и морда. О, амбал. Неужели это он пытался убить Гусева? Тоже не факт, не факт. Байку им посмешнее. Байку, ну простачка играй, простачка играй. Да, эти двое избегают разговора. Излишне лаконичны. Напрягаются при косвенных вопросах. Комсомольский билет. Номер. Фотокарточка. Печать, подпись. Ну, все натурально. Спецчернила, водяные знаки. Ну, комар носа не подточит. Если это липа, то самого высокого качества. Липа, которую арголептика не возьмешь, за которой государство. Ну, кто же они? Кто? В любом случае их придется задержать. Мищенко особо опасен при задержании. Ну, не тяни предварительный сигнал. Не тяни! Неужели это Мищенко?
0: Записка ПВЧ. Чрезвычайно срочно. Егорову. Спецсообщение. Сегодня, 19 августа, в 10:50, при проверке документов и личных вещей в поезде «Вильнюс-Белосток», трое неизвестных в форме военнослужащих отказались предъявить свой багаж. Будучи задержаны и переходя с оперативной группой из вагона в вагон, неизвестные в одном из тамбуров неожиданно открыли стрельбу. Офицером комендатуры лейтенантом Шмаковым было организовано преследование. В результате неизвестных удалось настигнуть и одного из них захватить живым. При тщательном обыске обнаружено рация портативная, приемопередающая Эри, таблицы пятизначного шифра, 3 пистолета ТТ, 2 пистолета Вальтер, 2 перешифровальных блокнота, листки с записями разведывательного характера. Один из убитых был левша. Как он, так и одетый в форму капитана, по признакам словесного портрета, имеют сходство с фигурантами чрезвычайного розыска. Обнаруженные у них записи также дают основания полагать, что они и являются особо опасными агентами, проходящими по делу Неман. Амелин.
4: Не могу понять, а? Что вы здесь делаете, а? Не, ну вот начальник штаба батальона, так? Командир роты, вон, так. Командир взвода. А где личный состав, а? Вот где он? Какое задание вы можете выполнять без подчиненных? Вот не могу понять.
5: Я тоже не совсем понимаю. Вы что, нас в чем-то подозреваете? В чем дело? Почему такая проверка, такой допрос?
6: Это вызвано необходимостью.
5: Какой?
4: Значит, нужно. Какой? И потом, что это такое допрос? Мы при исполнении обязанностей, понимать надо. Его нас не надо оскорблять, не надо. Служба есть служба, товарищ капитан. Как говорится, закон порядка требует. Я спрашиваю, где находится ваша часть? Все, где?
5: В Новой Вильне.
6: Вы из полка резерва офицерского состава?
5: Да.
6: Постоянный состав?
5: Нет, переменный.
6: Понятно. Ну, все в порядке.
2: Так. Ну что, товарищи офицеры, я попрошу предъявить для осмотра вот эти вещмешки ваши.
5: Да это на каком основании? В чем дело-то?
4: Как в чем дело? Проверка личных вещей. Мы выполняем свой служебный долг. Какие могут быть претензии? Давай, вещмешки.
5: Что значит проверка личных вещей? Мы не рядовые, не сержанты, а вы не старшина. Кто вам дал право обыскивать офицеров?
4: А вот не надо обыскивать офицеров. Не надо. Мы это не думаем обыскивать. Я прошу, чтобы вот вы сами показали, что у вас там в ваших вещмешках.
2: Да.
4: Добровольно прошу. Прошу, покажите.
5: То есть как добровольно? А если мы не желаем? Я в армии 5-й год, но подобной проверке ни разу не подвергался.
4: Ну, а я подвергался.
5: Это еще ваше дело, а мы не желаем.
4: То есть как?
5: Вот так.
4: Как-то вы не желаете. Вы советские люди, не надо. Мы советские люди, не надо, не надо. Давайте по-хорошему, я вам скажу вот так. Вы не обижайтесь, товарищ офицер, не надо. Я вам даже вот могу по секрету сказать, только чтобы никому. Вот у вас отметка. Вот она. 16-го. Вы, значит, были в Лиде?
5: Были.
4: А.
5: Ну и что?
4: Были. Вот то-то оно. 16-го в Лиде. Это. С артиллерийского склада пропало 2 ящика взрывчатки. Вот так.
5: Ну,
4: а что это смешного? Не надо смеяться только.
5: Мы-то здесь при чем?
4: Как?
5: Кто это?
4: А указание есть, что ее вынесли в вещмешках, понимаете? И офицеры вынесли, и увезли из города. А для чего, неизвестно. А черт ее знает, может, рыбу глушить, а может, он этот мост взорвать.
5: Да что за чушь?
4: Как, что за чушь?
5: Да вот не были мы ни на каком складе.
4: А кто знает это? Кто знает? Закон порядка требует, давай по-хорошему. Вы советские люди, а я при исполнении обязанностей. Вот и все, давай вот осматривать. Снимай вещмешки, давай посмотрим быстро и все.
5: Значит,
4: что там?
5: Так, я должен заявить со всей ответственностью, что мы не были в Лиде ни на каком складе, не брали и не знаем ни о какой взрывчатке, и не желаем, чтобы нас обыскивали. Категорически. Слышите?
4: Хорошо. Хорошо. Давай это пройдем тогда в комендатуру. Вы в Лиду едете, да?
5: В Лиду.
4: Все. У нас в Шиловичах вот эта машина стоит. Там у нас бойцы сидят. Места для вас хватит. Проедем и все. Давай, пошли. Будьте любезны. Пошли.
5: Пожалуйста. Что ж, если это вас так интересует, пожалуйста, обыскивайте. Только уж потрудитесь сами. К сожалению, нет времени, чтобы ездить с вами. У нас еще есть дела в этом районе. Но я буду жаловаться. И даром вам это не пройдет. Давай, Васин.
2: Елотомцев шагнул за спину лейтенанта и помог ему снять вещевой мешок. Взялся он не за заплечные лямки, не снизу, а за тесьму, стягивающую вверх, и весь мешок своей тяжестью затянул узел на тесьме. Я сделал вид, что не заметил этого. Присел на корточки и пытался развязать. Старший лейтенант тоже снял свой вещмешок и, ухватив его точно так же за тесемку, опустил на траву. И тут же, будто невзначай, неторопливо переместился на пару шагов влево. Спустя секунды лейтенант перешел вправо. Они полукругом обступили меня и помощника коменданта.
4: Товарищи офицеры, будьте любезны, встаньте на место.
5: А в чем дело? И на какое место?
2: Я еще раз повторил условную фразу.
4: Будьте любезны, встаньте на место.
7: Вы, может, еще поставите нас по стойке смирно?
4: А если понадобится, поставлю. Мы, офицеры комендатуры, при исполнении служебных обязанностей. Встань на место, елки-моталки, встань на место. Кому сказал?
2: Старший лейтенант и не собирался подчиняться. Я решительным движением расстегнул кобуру и вытащил ТТ.
5: Встань на место, Чубаров.
2: Старший лейтенант неохотно ступил вправо. Я засунул пистолет в кобуру и снова присел на корточки. И вот наступил кульминационный момент того, что называется засадой с живцом и подстраховкой.
0: Записка ПВЧ. Весьма срочно. Гродно. Логинову. С соблюдением всех мер предосторожности немедленно арестуйте Чеслова и Винцента Комарницких и самолетом с надежной охраной доставьте в Лиду. За остальными продолжайте наблюдение. Поляков.
8: Шифра телеграмма. Воздух. Егорову. Ввиду отсутствия результата по делу Неман, под вашу личную ответственность надлежит сегодня с 18:00 задействовать глухое блокирование районов Вильнюса, Гродно и Лиды по варианту «Западня». Проведение «Западни» санкционировано ставкой Верховного Главнокомандования. Выполнение проконтролируйте и немедленно доложите. Главное управление контрразведки категорически требует ни на минуту не ослаблять усилий по подготовке вариантов «Большой слон» и «Прибалтийское танго», которые в случае необходимости будут задействованы в указанные вами сроки. Колыбанов.
2: Моя задача – заставить этих троих проявить свою суть. Взять их живыми, хотя бы двух, а еще лучше всех трех. Своих из группы при этом никого не потерять. Да что? Что это? Что с помощником коменданта? Что с ним? Он что, все забыл, сука? Ну почему молчит? Ну пассивно себя ведет. Пассивно, некачественно, непонятно. Так, посмотрим, что у них в вещмешках. Гад, затянул узел, а? Ловкачи, милые, этот фокус для фраеров, а мы его уже не раз видели. Ну, узел, ниже голову, ниже, Паша, ниже голову. Они меня действительно считают придурком. Да, я придурок. Ну что, ну, отлично, отлично. Обступили с боков. Спокойно, спокойно. Ну и узел. Зубами не ухватишь. Все, все, мы для них уже трупы. Неужели это Мищенко? Да кто б ты ни был, гад, от Таманцева тебе не уйти.
0: Ориентировки 1943 года по розыску Мищенко. Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам контрразведки фронтов и военных округов европейской части страны. Главным управлением контрразведки активно разыскивается представляющий особую опасность террорист, резидент-вербовщик германской разведки, важный государственный преступник Мищенко Иван Григорьевич, он же Семенов Алексей, он же Тамчук Сергей, он же Панченко Федор, он же Воробьев Алексей Максимович, возможны и другие фамилии, имена и отчества. Агентурные клички «Бэйби», «Жокей», «Хунхус», «Гладиатор», «Динамит». 1905 года рождения. Уроженец города Сальска Ростовской области. Русский из казаков. Сын Исаула царской армии. Всего в 1924-38 годах свыше 40 раз проникал на территорию советского Дальнего Востока. В 1934 году приговором Верховного суда СССР объявлен вне закона. В 1938 году прошел 15-месячную переподготовку в Берлинской школе немецкой разведки. На занятиях появлялся только в маске. С 40 по 44 годы 10 или 11 раз перебрасывался в тылы Красной армии старшим группы с заданием оперативной разведки, а также вербовки агентуры. Немцами награжден 2 крестами и 6 боевыми медалями. По личному распоряжению Гитлера в порядке исключения получил звание майора германской армии. С февраля 43-го старший преподаватель берлинской разведшколы Абвера. В совершенстве владеет стрелковым и холодным оружием, приемами защиты и нападения. Не расстается с пистолетом, заряженным разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. Представляет особую опасность при задержании. Согласно проверенным данным, в одну из ближайших ночей Мищенко с еще 5 прошедшими специальную подготовку агентами, также экипированными в форму советских офицеров, будет переброшен в тылы Красной армии старшим террористической группы, имеющей задачу уничтожения руководителей Ставки Верховного Главнокомандования. Примите самые активные меры к обнаружению и поимке или ликвидации группы Мищенко. Немедленно организуйте ужесточенную проверку документов, обратив особое внимание на дороги, ведущие в направлении Москвы. Начальникам управления контрразведки фронтов немедленно разработать и в ближайшие 6 часов задействовать планы надежного блокирования всех возможных путей движений разыскиваемых. До сведения оперативного состава следует довести, что каждый, кто даст реальный результат по обнаружению и поимке или ликвидации группы Мищенко, будет немедленно представлен к правительственной награде.
9: Паша сказал: «Не могу понять. Это сигнал, внимание. Хотя и так уже все ясно. Эти трое не желают показывать содержимое своих вещмешков. Правда, это ничего не означает». Потом Паша произнес условную фразу: «Будьте любезны». «Так, я понял. Они группа, и схватка неизбежна. Дело в том, что при отсутствии прямых веских улик захваченные агенты, особенно парашютисты, нередко молчат сутками, неделями, даже месяцами. И главной целью всех Пашиных действий было вызвать этих троих, вызвать на удар. Я молился Богу, молился матери, чтобы она помогла нам, и эти трое оказались теми, кто нам нужен. Я стоял у смотровой щели, фиксировал бритоголового капитана и амбала и возмущался бездействием помощника коменданта. А между тем Паша, как ни в чем не бывало, делал свое дело. Быть живцом в такой засаде — это почти то же самое, что вызвать огонь на себя или лечь на амбразуру. За войну я работал с 6 старшими оперативно-розыскных групп. 4 из них убили. Мы с Пашей за этот год так друг к другу притерлись, что если его вдруг... Не каркай, скотина. А помощник-то комендант, ах ты лопушина. Лопух несчастный все еще не понимает, что и Пашу, и его самого сейчас ведь будут убивать.
10: Ну, это же произвол. Офицеры-фронтовики, только что перекрестно проверенные, абсолютно безупречные, по основным и второстепенным документам. Чистый произвол. Наглые, уверенные в своей безнаказанности люди обыскивают фронтовиков. Что хотят, то и творят. Нет, я это так не оставлю. Это им даром не пройдет. Хотя пока мой рапорт рассмотрят в Москве и примут какие-либо меры... Да нет, я должен сейчас же, немедленно показать этим особистам, что я их нисколько не боюсь. Что я не трусливый попугай, покорно выполняющий любые указания.
9: В следующее мгновение помощник коменданта сделал то, что делать ему никак не следовало. Переступил вправо и оказался таким образом между проверяемыми и засадой.
8: Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам контрразведки фронтов и военных округов европейской части страны. Вчера в 20:40 на окраине Москвы при попытке задержания в результате огневого контакта оперативно-розыскной группы с четырьмя неизвестными в форме офицеров Красной Армии были убиты двое из них, а третий тяжело ранен и был пристрелен четвертым неизвестным, сумевшим благодаря темноте скрыться. Убитые оказались проходящими по чрезвычайному розыску агентами групп Мищенко. Самого Мищенко среди участвовавших в перестрелке не было. Не исключено, что, потеряв агентов, Мищенко затребует пополнения и выйдет на связь. Поимка или ликвидация Мищенко по-прежнему остается главной, особой важности задачей органов контрразведки.
11: Я стоял за кустом, широко расставив ноги, держал пистолет в расслабленной руке, как учил меня Таманцев. Проверка документов проходила спокойно. Я внимательно слушал Алехина, чтобы не пропустить обусловленных сигналов команд. Не могу понять, а тем более будьте любезны. И вдруг в эти минуты мне стало понятно поведение помощника коменданта. Я вспомнил, что перед войной его называли «Надеждой русского вокала». Естественно, он знал себе цену, держался соответствующе. Ничего там не было плохого. Я думал об Никушине только до условного сигнала Алехина внимания. Затем я сразу переключился, повторил мысленно свои действия в случае схватки. Когда же дважды прозвучало «будьте любезны», означающее «к бою», я для большей готовности дважды взял на мушку плечо лейтенанта. Но на поляне снова было спокойно. Алехин присел у вещмешка, проверяемый, наклонив голову. Наблюдали, что он делает. Я не спускал глаз с лейтенанта. Все же вдруг заметил, что Аникушин оказался между Таманцевым и проверяемыми на одной линии. Куда он вылез? Ну куда? Ведь Алехин его предупреждал дважды. Затмение на него нашло, что ли? Я уловил отчаянную жестикуляцию Таманцева, скосил глаза в его сторону. Таманцев дотронулся до погона, показал 4 пальца по количеству звездочек. Мол, держи капитана. Лицо у Таманцева было злое. Я не спускал глаз с бритоголового капитана и увидел, как его плотное туловище внезапно дернулось в просвете смотровой щели вверх и вниз. Бих!
12: Не с места! Руки вверх!
11: Я, целясь бритоголовому капитану в плечо, нажал на спуск. Выскочил из орешника, чтобы отвлечь внимание нападающих на себя. Таманцев с двумя наганами, поднятых на уровень плеч руках, уже пританцовывал у них на виду, качал маятник, стремительно смещаясь от кустов влево.
12: Не стрелять!
11: Кровь заливала.

0: Стоял помощник коменданта. За ним метрах в полутора старлей. Еще дальше и левее лейтенант. Можно было без труда двумя-тремя пулями обезвредить лейтенанта. Он стоял совершенно открыто. Но я выбрал его для экстренного потрошения. И потому следовало взять его невредимым. В растерянности он помедлил. И за эти секунды я успел оказаться от него со стороны солнца. И таким образом задействовал подсветку. Для страстки я пощекотал ему уши. Произвел по одиночному выстрелу из обоих наганов. Так что пули прошли в притирку с его головой. Чтобы затруднить ему прицеливание, я непрерывно качал маятник, пританцовывал левым плечом вперед, рывками перемещая корпус из стороны в сторону, и все время передвигался сам, всем своим видом показывая, что вот-вот выстрелю. Малыш выпрыгнул без промедления и, как и следовало, угрожающе закричал:
1: «Я звонок знаю!»
0: Я тотчас во все горло повторил его команду, добавив: «Окружай поляну!
2: Засада!
1: Расстрелять!»
0: Старлей нагнулся к бритоголовому, и тут же в левой руке у него я увидел обнаженный ствол и сразу сообразил, что он левша, и что пистолет был не ТТ, а Браунинг Лонг 07 калибром 9 мм. Именно та машина, которая у немецких агентов заряжена разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. Я уже прикинул оперативную обстановку и соотношение сил. А малыш свалил бритоголового капитана, причем по-серьезному. Тот не вставал и не двигался. А у Паши как минимум пробита голова. Во всяком случае, оба они практически вырубились. Мне следовало принять командование на себя. Малыш! Держи лейтенанта! Ложись, Паша, ложись! Помощник коменданта лишь теперь протер мозги, лапал свою кобуру и не мог от возбуждения открыть. Заколодило? Так случается не только у таких лопухов. Да падай ты, комендатура! Ложись! Вслед за моим выстрелом справа раздались еще три. Стоя на четвереньках, Паша сбоку стрелял по ногам старлея. Попал ему выше колена, я тоже не промахнулся. На рукаве его гимнастерки у самого погона проступило темное пятно. А он выстрелил в меня двумя пулями. Потом еще что? Мимо! Но чему-чему, а как качать маятник? Я мог бы поучить его и тех, кто готовил его в Германии. Но это был опытный, находчивый парж. Ствол его Браунинга следовал за моими движениями. Я чувствовал, что в ближайшую секунду снова раздастся выстрел. Но в это мгновение помощник коменданта вытащил, наконец, пистолет. И стрелял без промедления, выстрелил им дважды в грудь. Помощник коменданта сразу обмяк, стал валиться вниз, но при этом открылся верх туловища стрелея. Я всадил ему две пули в левое плечо и тотчас рванулся вперед, чтобы помешать ему поднять правой рукой вывалившийся в траву Браунинг. Не выдержав, он бросился бежать через поляну, и я пустился за ним. Я видел, что лейтенант оборачивается, стреляет в малыша, а тот, как я его учил, на бегу уклоняется. Не очень ловко, но в целом молодец, грамотно. В кобуре у старлея был еще ствол. Скорее всего, Браунинг Лонг 07. И я держал ухо востро.
1: Стой! Стрелять буду!
0: Ага. Эта старшина выскочил с автоматом из кустов перед лейтенантом. Не стрелять! Живьем, брать его! Живьем! В тот же миг лейтенант поднял руки. А мой старлей, раненый в плечо и в ногу, бежал даже быстрее, чем я ожидал. Но ему нужно было оторваться от меня, чтобы обнажить ствол. А я спокойно сокращал дистанцию между нами и готовился его слепить. Он наверняка уже понял, кто мы такие, и что наша задача взять его непременно живым. Я, конечно, мог без труда его стреножить, но дырявить даже парашютиста без необходимости мне поперек горла. На бегу я опять оглянулся влево. Малыш, положив лейтенанта лицом в траву, стягивал ему вязками руки за спиной. А старшина, наставив вниз автомат, стоял рядом. И в этот момент старлей наконец сделал то, чего я все время ждал. Правой рукой охватился за кобуру. Я рывком сократил дистанцию, и как только пальцы его казались в кобуре, взлетел над ним в прыжке и сверху ударил его рукояткой нагана. Правее макушки, в полсилы. В полсилы, с расчетом кратковременного рауша. Он упал вперед и чуть влево. Сунув выпавший в траву Браунинг себе в карман, я ухватил его за правую целую руку и в темпе, как куль, потащил к месту засады. Туда же малыш и старшина вели лейтенанта. Паша с лицом залитым кровью сидел, зажав рукой рану на голове. И увидев, что Паша сидит, я возликовал от радости, ну как гора с плеч. Могло быть и хуже. Но теперь меня тревожило главное. Самое в эту минуту существенное. Имеют ли задержанные отношение к делу Неман? Имеют или нет?
2: Тамансов стремительно потащил безжизненное тело Амбала к месту засады, где, не двигаясь, лежали в траве Бритоголовый капитан и помощник.

0: башни коменданта стояли два вещевых мешка, и возле них, зажав рану на голове, сидел я.
1: Вот так, порядок. Двое наверняка теплые.
0: Женя! А? Женя, ты не ранен?
1: Не, не царапинки. И малыш цел. А у вас чего? Немного разбита голова. Ну ничего страшного. Как себя чувствуете?
0: Нормально, не отвлекайся, Женя!
1: Понял.
0: Не отвлекайся!
1: Понял. Не теряя ни секунды, я в темпе делал все необходимое завершающее силовое задержание. Намертво связал задержанных. Уложил их, как полагалось, спинами друг к другу. Блинов, перевяжите ему плечо и ногу. Давай, со старшиной, двумя пакетами. Остальные давайте сюда. Быстро, быстро! Товарищ капитан, ну давайте, перевяжу. Давайте.
0: А? Не отвлекайся, тебе говорят, Женя!
1: Ну как же?
2: Я держался из последних сил. Я боялся, что вот-вот потеряю сознание. А до получения момента истины, до осмысления и принятия мной как старшим группы решения просто не имел права терять сознание, Женя! Смотри, что с ними!
1: Холодные. Оба. Все. И капитан, и помощник комендант.
0: Твою мать! Да как же так, Женька? Вот она! Вот она! Рация!
1: Телефонкин!
0: Поясницу смотри, Женя!
1: Чего? Чего?
0: У капитана! Поясницу смотри! Ага.
1: На пояснице, справа от позвоночника, два круглых шрамика, вроде как от фрункулов.
0: Женька, это Мищенко! Запомни, это Мищенко!
1: Меня трудно чем-то удивить, но какие-то секунды я смотрел, лихорадочно осмысливая, и не верил. Вспомнил ориентировки, особые приметы. Ну-ка. Перевернул капитана на спину. Силой разжал им челюсти и увидел на верхней короткий металлический мостик. Есть! Мищенко! Мищенко! Надо же! Малыш свалил Мищенко! Фантастика! Стажер несмышленыш свалил легендарного Мищенко, того, который за 20 лет более 50 раз перебрасывался на нашу территорию, которого 2 десятилетия ловили на Дальнем Востоке, западных границах, ловили на всех фронтах, но даже во время чрезвычайного розыска не смогли поймать, а он свалил одним выстрелом, ничуть не желая того. А теперь переживает, хотя ему ничего не будет. И не потому, что он стажер, и не потому, что генерал сказал взять живым хоть одного, а взяли двоих. Просто случай особый. Но ничего-ничего, пусть немного помучается. Пусть прочувствует, что лепить-то надо тепленькими. А убить любой дурак в состоянии — это тебе не на передовой, не в 41-м. А Паша мозга... Ах, Пашка, гений! За какой-то 10 минут прокачать Мищенко — невероятность! Ну, чего нам запоминать? Ну, чего? Ну, сами и доложите. Давайте перевяжу.
0: Не отвлекайся, Женя! Качай его! Качай его, Женя!
1: Настраиваясь бутафорить, я опустил голову. Подошел к помощнику коменданта. Присел к нему. Вася. Вась! Вася! Ваську убили. Убили Ваську. Это ты. Это ты лейтенантова убил.
3: Нет. Я не убивал. Не убивал.
1: Ты.
3: Это не я.
1: Ты. Он убил Ваську. Слышь, он убил Ваську. Ты убил лучшего моего друга. Да я жить не буду. Паскуда.
4: Да я прикончу тебя, как падаль, ты понял, а? Гнида!
2: Стой! Желяник! Желяник, трогай! Не трогай его, Желя!
4: Нет!
2: Я приказываю, не трогай его!
4: Ну, клянусь вам! Ну, клянусь вам, мужики, это не я!
5: Он убил Ваську!
4: Да я клянусь вам! Я клянусь! Приходь.
6: Они Куша назвали Игорем, а не Васькой. И убил его не лейтенант. Но это сейчас не имело никакого значения. Я уже сообразил, что начался заключительный аккорд, так называемое экстренное потрошение. Жестокая, но в данных обстоятельствах совершенно неизбежная игра, потребная для того, чтобы тотчас, немедленно получить необходимые сведения. Я однажды уже принимал участие в подобной игре. Я бросился на Таманцева! Обхватил его горло левой рукой, а правой схватился за руку с револьвером. Все должно быть естественно. И бороться надо без дураков в полную силу. В прошлый раз мне помогал Алехин, но сейчас он сидел на траве. Рассчитывать на его поддержку не приходилось.
2: Я приказываю, не трогай! Псих! Не трогай, он живой нужен!
6: Держите его! Ну держите же! Он как контуженный!
4: Это вы! Он убил моего лучшего друга! Он убил Ваську! Да я загрызу его, как падаль!
6: У Таманцева судорожно подергивалась голова. Рыдал он самыми настоящими слезами. Это еще в прошлый раз меня удивило. Но он не забывал толкать меня в коленку. Мол, давай, давай, давай, работай!
4: Да я не убивал! Ну я клянусь, я клянусь! Я не убивал! Это не я, не я!
2: Да пошел ты!
1: Внезапным рывком я отбросил в сторону старшину с Блиновым, повисшим у меня на спине и намеренно выпустившим мою руку с наганом. Подскочил к лейтенанту и трижды выстрелил над самой его головой. В следующую секунду я сунул ствол нагана под ноздри лейтенанту и точным движением раскровенил ему верхнюю губу, чтобы он вдохнул в себя пороховую гарь и ощутил кровь.
2: Ты убьешь его! Ты убьешь, Женя! Ты убьешь!
4: Убью!
2: Держи его! Держи! Он псих ненормальный! Держи его, Андрюха! Он убьет
4: его! Я не убивал! Я не убивал! Ну, пощадите меня! Я никого не убивал! Ну, пожалуйста,
2: не
4: спасите!
2: Ты!
4: Спасите! Это
2: отстань!
4: Не я! Ну, не я же это!
2: Заткнись, падаль!
1: Кто его убил? Может, ты еще скажешь, что вообще у нас не стрелял? Ты еще смеешь врать? Ты еще смеешь обманывать советскую власть? Может, ты позывны уже забыл? Забыл? Если хочешь жить, позывны вашего передатчика быстро.
4: Я быстро. Скажу! Я скажу! Я все скажу! Я...
2: На!
4: Сейчас! СТИ!
2: Как СТИ? А кого?
4: КО было до четверга. Теперь СТИ!
2: Сколько вас? Сколько вас? Сколько вас приехало сюда? Быстро!
4: Трое.
2: Кто старший?
4: Вот, капитан.
2: А его кличка? Для радиограмм. Быстро!
4: Кравцов.
2: Где Павловский?
4: Здесь. Здесь, в лесу. Он должен нас ждать.
2: Должен? А Матильда? Где Матильда?
4: Ну, не здесь. Он под Шауляем.
2: Он что, офицер штаба фронта? Кто он? Отвечать быстро!
4: Капитан! Шифровальщик штаба фронта.
2: Ты меня с ним познакомишь? Если хочешь жить, ты меня с ним просто обязан познакомить. Ты понял?
4: Да. Да.
2: А нотариус? Где он и где?
4: В Гродно. Гродно железнодорожник.
2: Чеслов Комарнинский? Сразу!
4: Да Чеслов, я фамилии не знаю!
2: Составитель поездов. Такой высокий, блондин, лицо длинное, нос с горбинкой.
4: Да, да.
2: На!

0: То-то же. Я ослабил пальцы, и Андрей вырвал у меня наган и сразу отпустил меня. Я помотал головой и словно весь вдруг обмяк и подобрел лицом. Это было необыкновенное, испытанное за войну всего лишь несколькими чистильщиками. Пронзительное ощущение. Момент истины по делу, взятому на контроль ставкой. Я чувствовал, лейтенант не врет, и знал цену его показаниям. В эти мгновения только я единственный обладал моментом истины. И при мысли, что есть реальная возможность сегодня же взять и Матильду. А кто это сделает лучше, чем я? Ну кто? У меня захватывало дыхание. Только если Поляков и генерал согласятся брать Матильду под носом у контрразведки другого фронта. Должны согласиться. Ой!
1: Как тебя зовут? Ну, не для немцев, для матери.
2: Сергей.
1: А что, хорошее имя? Сергей. Ну что ж, если не ты убил Ваську и дашь нам Матильду, живи. Но только дышать будешь, как я скажу. Слышь? Если вздумаешь крутить, не обижайся, Серег. Если вздумаешь крутить, это будут последние минуты твоей жизни. Понял?
2: Да.
1: Вот. Мы поедем к Матильде. Немедленно поедем. Самолетом полетим. Слышь? Вот, мы обнимем его сегодня же. Крепко-крепко. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Бабушка приехала.
0: Это был условный знак для передачи открытым текстом по радио, означавший примерно следующее. Мы их взяли. Означавший, что ядро группы и рация захвачены.
3: Женя. Женя, ты молодец.
1: Ага.
3: Ты все прокачал.
1: Все, все. Все, я отвечаю.
3: Бабушка приехала. Значит, порядок. Она приехала, слава богу.
4: Вершины берез и кусты плыли у меня перед глазами. Я никак не мог их остановить. Голова гудела и пульсировала. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Держался из последних сил. Мне еще надлежало принять решение. Напрягся, стараясь разглядеть циферблат часов, и, наконец, различил. Было без 8:05. Оперативное кольцо вокруг Шиловичского леса только что замкнулось. 7000 человек на 300 автомашинах с рациями, служебно-розыскными собаками, саперами, миноискателями уже кружились в гигантской карусели вокруг Шиловичского массива, ожидая команды начать операцию. Теперь совершенно ненужную. Ее следовало отменить, остановить. Еще можно было успеть. Женька, срочно передайте первому. Открытым текстом. Гребенка не нужна. Бабушка приехала. В помощи не нуждаемся. Повторяю непрерывно. Открытым текстом.
0: Паш, ты гений. Мы их взяли. С Неманом покончено. Я представил себе обрадованное лицо Полякова. Как тот скажет. Но, братцы, нет слов. Все, я не в силах был больше сдерживать эмоции. Вскрыв индивидуальный пакет и прижимая тампон к голове Алехина,
1: Я закричал: «Бабушка! Бабулька! Приехала!»

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1975 году была выпущена первая пластинка ансамбля «Синяя птица». Вот песня с этого миньона. Называется она «Слова».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор ведущий Светлана Воронина. Напоминаю, что теперь у программы «Зрячее сердце» есть группа ВКонтакте. Она так и называется «Зрячее сердце». Вы можете к нам добавляться, оставлять свои отзывы, комментарии, заявки на участие в нашей программе. А этот выпуск программы «Зрячее сердце» мы посвятили Дню защиты детей. И сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы, которые готовы поделиться своими историями и своим опытом. Итак, представляю наших гостей. Нас сегодня много. Оксана Егорова из Смоленска у нас сегодня. Оксана, здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Екатерина Рогачева из Смоленска.
4: День добрый.
2: Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска.
5: Добрый вечер.
2: И Анастасия Гатилова из города Ярцево Смоленской области. Настя, привет.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну вот такая сегодня непростая тема. Начнем мы с Оксаны. Ты, наверное, самая опытная мама из всех, которые здесь находятся, потому что ты так сложилась, что воспитывала, когда родила ребенка, и первые месяцы жизни, недели, так скажем, да, ты сама со всем справлялась, у тебя не было помощи со стороны родных, поэтому как быть слепой мамой, ты это знаешь, как никто другой. Вот, Оксана, давай с тебя и начнем.
3: Первые 2 месяца была помощь, а потом все сама.
2: Вот расскажи, как все это было.
3: Как-то, ну, приспособилась. Первое время было, конечно, страшно, потому что как взять, не дай бог, что-то там вихленешь, повернешь, так. А потом ты это приспосабливаешься, привыкаешь, и нормально.
2: А твои первые вот, ощущения, первые чувства, когда тебе показали, принесли, дали в руки ребенка, да, дочку твою?
3: Ну, руки затряслись. Вдруг уронишь или что-то еще сделаешь. Нормально. Реально все возможно. Было бы желание.
2: Незрячая девушка, да, которая мечтает стать мамой, сталкивается с тем, что не понимают ее. Родные, близкие, да, и говорят, какая же ты мама? Тебе это недоступно, ты не справишься. Ну и сама девушка нередко боится, да, этого серьезного шага. Вот как ты решилась и были ли тебе страхи, сомнения?
3: Первое время, но выезжал. Представляешь ты себе эту ситуацию, как с собакой на поводке, потому что я же боялась ее отпустить. Куда она побежит? Как я буду следом за ней бегать? Там уже двору. Ну вот я ее так думаю, ей же хочется по улице побегать. Вот мы с ней так ходили. Потом мы точно так же ходили на велосипеде кататься на 4 колесах. Потому что машин много, я тоже боялась. Теперь уже вообще все хорошо. Мы на море ездили вдвоем, ей было 4-8 первый раз. Там справились, все хорошо.
2: Ну вот давай начнем сначала. С того момента, когда тебе принесли, да, дочку совсем маленькую, ты говоришь, руки дрожали. Вот в больнице, понятно, врачи, медсестры помогали. Потом вы остаетесь вдвоем. И вот как это все? Как ты училась пеленать, скупать и все прочее?
3: Пеленать не надо. Скупать я первый раз ее скупала 3 месяца. То есть это уже не совсем, ну, там, совсем махонький такой ребенок. Сейчас покупать проще, там эти все ванночки с приспособами, с горками. То есть кладешь, уже ничего не случится. Горка это на присосках. Можешь аккуратненько поливаешь, что это реально. А сейчас еще проще, потому что сейчас интернет, можно все прочитать, все инструкции и все, что ты хочешь.
2: Ну сейчас, да, инструкции, в интернете информация. Тогда этого не было.
3: Ну да, гулять идешь тростью правой рукой, а там коляску или санки в левой, как бы за спину получается.
6: А можно я добавлю вопрос?
3: Конечно.
6: Мне просто самой даже интересно. Маленький совсем ребенок, вот он закашлял или отрыгнул. Как ты вот с этим справлялась?
3: Ты же слышишь, пощупала вот здесь вот такие под бородой и все, вытерла, переодела.
6: А если ребенок закашлял, вот подавился каким-то предметом?
3: Ну, у нас бывало. Подавливаешь на щеки 2 пальцами небольшими указательными. И быстро, не на что не обращая внимания, просматриваешь, что туда попало. Ну, а так вообще это надо максимально все убирать куда-то повыше, потому что это и зрячий может просмотреть.
6: А
3: это
6: если
3: такое дело.
6: Упал или очень сильно поранился, что в таком случае делать?
3: Упал, поднимаешь подмышки, все как обычно. А поранился, ну, обрабатываешь, упал же. Надо ватный диск перекись там или чем, то ту же палочку ватную вьет, или чем-то обрабатываешь, мажешь. Ну, естественно, это с криками держишь.
2: А в какой момент ребенок понимает, что мама не видит? понимает, что мама немножко не такая, мама не видит. Как он это понимает в 2 года, в 3, это как?
3: Знаешь, у меня племянница приезжала, они практически одинакового возраста, 2 месяца у них разница. И вот моя подает мне игрушки в руку, а та на меня смотрит, как на диковину зверушку. Не знает, как со мной общаться. Вот им было где-то года по полтора, она одной полтора, другой год и 7. И вот она ее стоит и смотрит, и не знает, что, как со мной. То есть она привыкла к зрительному контакту. А моя вот, она и сразу мне в руку клала. Ну, а если что-то нельзя брать, то это, естественно, кидалось сразу в сторону. Она же понимала, что я хоть не вижу, но я же слышу, куда это все полетело. То есть она сообразила очень быстро, как можно обмануть, если хочется куда-то влезть, но нельзя.
2: По поводу обмануть, что с этим делать и, возможно, ли с этим что-то сделать?
3: Ничего нельзя с этим делать.
2: Девочки, вот что-нибудь добавите ваш опыт в этом плане?
6: У меня был опыт с соседкой, у нее маленькая дочка годовалая, и я часто с ней контактирую. Она так на меня смотрит, улыбается, лялякает, смеется, но подозревает, что что-то не так. То есть я немножко отличаюсь от мамы и от других родственников ее. И совсем недавно я дала ей ладошку свою и просто ее держу. И она берет такой маленький пальчик мне, такая бац, на ладошку. Сама. То есть она соображает. Немножко уже начинает соображать, что что-то вот не так. Она смотрит на мои глаза, куда я смотрю, как я мимикой играю. И уже начинает соображать.
4: Ну, у меня был удивительный опыт, когда моя доченька училась 1 годик. Она брала меня за пальчик и вела по квартире, при этом не ударяя вообще ни обо что и открывая мне двери. Могла убирать, даже пыталась какие-то предметы передо мной. Откуда она это знала, я не понимаю даже.
6: А знаете, дети чувствуют на самом деле. У меня тоже был еще один опыт. У меня у подружки мальчику было 3 годика. И как-то мы приехали к ним на дачу. Он ко мне подбегает, ну, играется, просто берет меня за руку и уводит меня на качели. Причем я не знаю, куда идти, меня просто ведет ребенок. Я думаю, куда ты меня ведешь? Он по дорожке, по тропинке ведет, и до качельки посадил, и мы с ним катались на качелях. То есть как-то вот они интуитивно это понимают, дети.
5: Да, чувствуют они это точно, 100%.
6: Так же и животные.
5: Мой сын, допустим, он неосознанно все это, конечно, понимал, но серьезный вопрос стал задавать, когда ему было, наверное, 3 года. То есть он прям откровенно меня посадил, стал спрашивать, вижу, не вижу, почему, зачем и что вообще как.
2: Даже так, Катя Рогачева, да, ты уже у нас была в гостях, рассказывала о своих книгах, звучали твои рассказы у нас в программе. А вот теперь на данную тему, да, к нам присоединяйся. Катя, вот ты когда родила, ты уже не видела?
5: Или
2: не
5: видела? Нет, я ослепла, когда ему было 3 месяца.
2: Все равно, получается, он тебя зрячий не знал?
5: Нет, не знает, да. У него всегда жизнь вот состоит из заботы о маме, из того, что нужно чем-то помогать, из того, что игрушки по полу не разбрасываем, потому что на что наступило, то выбросила. У нас такое правило было. Да, вот как-то так.
2: Оксана, по поводу прогулки, да, вот ты начала рассказывать. Давай тогда подробнее, как ты этот процесс организовал, ну и девочки, я думаю, тоже добавят.
3: Во-первых, у нас двор у дома, у нас очень близко площадка, особо никуда ходить не надо. Ходили мы потихонечку. Нормально, на качелях катались, на всем, что только можно.
2: Помогают другие мамы, или я даже понимала, где эти качели?
3: Конечно, помогают. Сюда же на площадке, на детской, кто-то есть. Тем более, есть те, кто живет с тобой в одном дворе. Поэтому, естественно, помогают. Ничего страшного нет.
2: Катя Рогачева, ты добавишь?
5: Мне, честно говоря, никто особо не помогал. Я достаточно редко выходила с ребенком, вот чтобы совсем в одиночку, да, потому что я-то сама особо не передвигаюсь. Так чисто, если где-то на лавочке посидеть, а он вокруг поносится. Но на нас скорее больше смотрели, как на диких зверей. Потому что это мама, которая не бегает за ребенком, там, да, не участвует в каких-то играх, по-моему, вызывала очень много вопросов. Так что о какой-то помощи там речи особенно не шло. Все сами.
2: Вот по поводу того, что ребенок начинает помогать. Оксана, твой опыт.
3: Ну, если попросишь, да. А так, она у меня довольно-таки самостоятельная всегда была. Ну, мне как-то и дома...
2: Может быть, водить, вот как Катя сказала.
3: Мне же и дома никто не помогает, поэтому как-то у меня с этим нет проблем. Ну, а водить, а куда деваться? Она меня водит везде, без всяких проблем.
2: Ну, примерно с скольки лет начинает пытаться как-то водить?
3: Когда вот уже ребенку, 3 года, там даже потом постарше, там непонятно, кто как идет.
2: Угу.
3: То есть ты же тоже контролируешь трость, куда вы идете, да? И я говорю, вот только что такой самый минус большой, наверное, что ты идешь в постоянном напряжении. То есть тебе надо и за ребенком, и плюс еще надо дорогу контролировать, ориентироваться. А так ходили мы везде, и в мать и дитя мы ездили 3 раза вдвоем.
2: Куда ездили?
3: Ну, в этот детский санаторий в мать и дитя.
6: Я слышала, что у детей перед слепыми родителями есть ответственность с раннего возраста, начиная с 5 лет, это точно.
2: Оксан, какие еще нюансы вот по поводу детский сад? Наступает возраст, когда пора вести в 3 годика, да, детский сад ребенка оформлять, вести. Вот какие нюансы здесь? С чем здесь может слепая мама столкнуться? Что надо учитывать, скажем так, при этом?
3: Ну, дорогу прежде всего выучить. У меня тоже с этим проблем не было. У меня детский сад прямо за домом. У нас и школа прям рядом, и детский сад. За дом заходишь, проезд к школе проходишь, и вот он, забор детского сада.
2: А со стороны воспитателей, вот других мам, как-то понимание встречаешь, вот те же воспитатели?
3: В саду потом переходили, то есть, получается, с группы в группу. Вот в первой группе была очень хорошая воспитательница. То есть все, что написано там на доске объявления, она мне все говорила, когда я приходила за ней. А вот в другой группе уже те уже не озвучивали. Если сам спросишь, то есть это человеческий фактор. Просто вот зависит от людей.
6: Есть просто люди проницательные, которые могут принять свое положение, проницательность, да, это называется, и сделать так, чтобы тебе было удобно. А есть люди, которые не то, что не хотят, они не понимают, как это сделать. То есть они не понимают, каково тебе, что тебе нужно в чем-то помочь, что-то тебе прочитать, где-то что-то подсказать. Темперамент людей разный, то есть они не понимают некоторые.
3: Ну, а сейчас опять же проще. Тогда же не было ни WhatsApp, ни вайберов, а сейчас-то все это написано, все новости.
6: Оксана, да? А можно такой вопрос? Да. А вы полностью не видите или есть какой-то...
3: Да.
6: А вот опека как относилась? То есть были какие-то проблемы с опекой?
3: Нет. Должны были быть.
6: Ну да, зачастую бывает, на слуху есть такое, что опека внедряется в семью там, где либо оба незрячие.
3: Нет, такого нет.
6: И забирают детей. Самое.
3: Но это, скорее всего, если есть какие-то проблемы. То есть если в школе, например, будут видеть, что ребенок не учит уроки, что он грязный, там, голодный и все такое прочее.
2: По поводу школы, опять же, да, Оксана? Вот приходит время идти в школу. Как готовились к школе? Как помогаешь в настоящее
3: мы
2: время?
3: Мы ходили на подготовку. Мы к школе были готовы, а потом уже, ну, уроки проверяла. Она мне читает, я ее проверяю.
2: То есть ты проверяешь?
3: Ну, конечно.
4: А как но можно это проверять без уроков?
3: Сейчас уже не...
6: Ребенок, допустим, твой пишет. Как ты проверяешь почерк ребенка? Правильно он пишет буквы? Как ты вот это проверяешь?
3: Ну, мы, во-первых, я тебе говорю, мы ходили на подготовку в школе 2 года. Mm-hmm. То есть первый год я ее отдала, она просто сама уже хотела что-то делать, да? Но думаю, ну чего я ее буду тормозить? А потом пошли уже непосредственно как раз перед школой, получается. То есть она уже хорошо это все знала и умела делать.
6: Повезло.
3: Дети идут, они уже читать должны хорошо. Они уже в первом классе, к концу второй четверти уже 4 прописи проходят, ну, заканчивают.
6: Mm-hmm.
3: То есть они сейчас уже очень же хорошо подкованы к школе.
6: А вот рисовать. Ребенку задали что-то по рисованию. Как ты с этим справлялась?
3: Ну, она рисует у меня тоже хорошо сама. Она любит рисовать и хорошо рисует. У нас, кстати, в классе практически никто из детей рисовать не умеет. Я не знаю, с чем это связано, с телефонами, с компьютерами. Вот эта учительница на собрании говорила, что дети не умеют рисовать. Учите детей рисовать. То есть вот эти все гаджеты, они отбивают охоту рисовать. И вот эту технику точно так же они ее уничтожают.
6: А как относятся к твоему ребенку другие дети, зная о том, что ты не видишь? То есть ты мама слепая, да, и вот троллит, есть ли какой-то буллинг среди детей?
3: Я с ними, во-первых, не сталкиваюсь. Собрания сейчас редко в школах бывают, то есть, скажем так, они меня не видят.
4: Ну, тут я добавлю, ничего в этом страшного нет. У меня вон ребенок приводит и друзей своих к нам бывает, ребят, младшие классы пока, и все вполне прекрасно.
7: Полностью согласна. У меня сын тоже домой водит массу друзей и всех все устраивает. Никто даже бестактных вопросов не задает никогда. Все воспринимают это как абсолютную данность.
4: Ну, я даже умудрялась развлекать тут Ребят, у меня игра с детьми, ну так она ориентирование есть. То есть ребята с погремушками ходят по квартире, а я вот в жмурки играю, ловлю их еще.
2: Да, девочки, по поводу игр. Вот как с детьми играете, как играли? Вот давайте об этом тоже подробнее. Какой был опыт?
4: А ну, еще... Я уже рассказала в жмурке, да. И причем я еще умудряюсь их заинтриговать, хожу еще как зомби. Вот. Много устных игр у нас. Мы играем и слова, и в рифмы. Рифмы придумали такого плана.
3: Ну, а я в интернете читала, потом уже подбирала под себя, что доступно, что нет. Мячик маленький в ложке поносить, там побегать, чтобы он не упал. Ну, вот что-то такое, я говорю, что, что ребенку можно предложить, во что поиграть и что доступно.
4: Ну, у меня сейчас вот малышка пока еще маленькая, 3 года. Я у нее и горка, и лошадка, и качельки, и целый парк аттракционов на одном диване, грубо говоря.
7: Да, я со своим играла в пирата, а сама была пиратским псом. Тоже гавкала. А че, куда денешься?
6: А мы с моим сыном играем в лего. То есть я умудряюсь собирать какие-то фигуры. Вертолеты, самолеты. Вместе с ним сидим, ковыряемся. Или бывает такое, что тоже я прикидываюсь с кошечкой и охочусь на него по всей квартире. Он убегает, я по звуку его ищу. Мяу, так вот. Ну, вот такой игровой форме.
4: Ну, мне дети, я еще так отмечу, очень помогли в реабилитации моей, так как я после инсульта очень много восстанавливать пришлось. Очень много игр я придумала, которые мне вот именно помогали восстановиться с детьми. Это и в кубике с дочкой, и на память. Вот ребенок раскладывал 10 предметов, я на ощупь запоминала их, что там. Естественно, я не вижу, какой предмет убрали или добавили, и потом определяла, чего там не хватает или новенькое что-то появилось.
3: Ну, а мы так мягкие игрушки рассаживали тоже, потом перетусуешь их тоже, кто где сидел, надо было запомнить.
7: Мы в мемы играли с карточками.
3: Похуже, как цвета там вот это все изучать.
7: Угу.
3: Я, кстати, к волонтерам обращалась. Надо было вот в сад сделать там открытку к 9 мая. И тоже у нас в библиотеке, сейчас их, правда, нету, к сожалению. Были волонтеры, и вот Светлана Федоровна у нас такая работала. Я ей сказала, говорю, только мне надо сделать с ней. Не за нее, а именно с ней. И вот она даже детей там из их дома, там в доме библиотека. И она даже детей звала, чтобы тоже они с чем-то позанимались. Кто вот болтается просто во дворе, все вместе делали. Там девочки молоденькие, студентки. То есть и детям с ними было интересно.
4: В плане поделок мне пригодился опыт все-таки зрячей жизни. Я много чего помню, много чего знаю. Сейчас вот, да, с сыном средним, в школу, открытки там какие-то, поделки мы делаем вместе. Я ему объясняю, стараюсь как-то показать, а он уже дальше делает. Ну, не всегда получается.
3: Это ребенком сложно сделать, потому что все равно это должно быть красиво. Садовский-то ребенок маленький, он же еще и сам может и неаккуратно приклеить, и криво. Ну, по кружкам по всяким я таскала. Куда только мы не ходили. Может, там занимались.
2: Занимались в плане разные поделки делали, да, из разных материалов?
3: И не только поделками. И на гимнастику, и в музей в мире сказки мы ездили. Там кукольный театр. И на лепку из глины, и на рисование. И куда мы только не ездили. И на ролики. Сейчас бы я на ноши не стала бы так бегать. Но у нас и сейчас музыкальная школа, бассейн. Что у нас еще? Английский. 2 кружка рисования, бисероплетения.
2: А к чему больше лежит душа? Какому виду деятельности?
3: Мы готовы все сделать. А мы еще вот к этому списку, еще на тэквондо, она вот походила у меня. Я хочу ходить, я говорю, когда? Я говорю, если только в воскресенье ночью.
2: Понятно.
3: А так вот она за все хватается, у нее такой темперамент довольно-таки активный. Ну, может закинуть что-нибудь, начнет, и ой, все, надоело.
4: Оксана, сколько сейчас дочь твоей? Уже подростковый начинается возраст.
3: Да, уже
2: 11?
4: Да.
2: Понятно. Девочки, что может добавить по поводу увлечения детей? Какие кружки, секции, куда отдаете, к чему стремятся детки?
4: Мои мальчишки, они кикбоксингом занимаются. Пробовали они себя и в единоборствах, таких как тэквондо и карате. Средний вот карате начинал, старший был на тэквондо. Но не зашло у них. Пробовали бассейн, но там болеть часто начали, пришлось бросать. Сейчас кикбоксинг, ну, как бы так, чисто вот для саморазвития физического больше. Старший еще у меня лепкой из полимерной глины увлекательный, ну и компьютер.

0: говорим, у кого какой опыт был совместной поездки с детьми, да, что важно учитывать, о чем важно помнить, какие нюансы, какие трудности могут встретиться в такой поездке.
1: Мы ездили всей семьей, когда у меня сын был маленький, ему было 4 года. Мы ездили на море в Голубицкую. Ну да, конечно, несмотря на то, что было кому помогать с ребенком, это все равно огромные нервы, потому что, допустим, на пляже я все время прислушивалась, что он делает, где он носится, за что он зацепился, что он сунул в рот и такое все прочее. Потому что за ним нужно было, не знаю, человек 20, чтобы присматривал, и все равно это было бесполезно. Ну, это того стоило, потому что вот эта вот детская радость, конечно, вот этот вот восторг от поездок, от путешествий. Ты понимаешь, даже несмотря на все свои проблемы, несмотря на все свои нервы, готова делать это еще, еще, еще. Лишь бы вот так вот радовать только.
0: Конечно.
2: Мы с моим сыном и с мамой ездили в Сочи. Ему было 8 лет. Вполне адекватно, отлично провели время. Ребенок за мной смотрел. То есть везде я сам поведу за руку. Я сам, бабушка, не лезь. Я сам поведу. Ступеньки, бордюры, все объяснял отлично. Что-то надо подавал. Цветочек сорвет, даст понюхать. В этом плане сын у меня, конечно, отлично справляется.
0: Понятно. Оксана, по поводу поездок, как у тебя это все было?
3: Я же говорила уже, что в огромном напряжении. Потому что все равно боишься.
0: А куда ездили?
3: И в Анапу, и в Осиповку, и в Голубицкую, и в Кучугуры. Боишься, я говорю. Маленькую в море, конечно, я ее не пускала. Только со мной двумя руками вцепишься, держишь, потому что эти волны, мало ли что. То есть реагировать ты по-любому не успеешь.
0: Ну, понятно.
3: Ну и постоянно, опять же, окликиваешь. Это мы с сестрой когда-то ездили первый раз. Они мужем пошли купаться, а мне оставили племянницу и мою. Вот я сидела, я говорю, как в концлагере. Аня тут, тут, Вероника тут, тут. Мне даже стыдно. Потому что у меня вот до такой степени все замирало. Вот не дай бог, думаю, что им по 3 года было. Вот мотанут они туда, и никто не успеет ничего сделать.
2: И сама виновата останешься.
3: Ну, я говорю, я каждую секунду спрашивала.
0: Нет, ну в поездке ребенок хочет общаться с другими детьми, там, да, в поезде, допустим, да, дети обычно живые, общительные, бегают, друг с другом знакомятся.
3: Ну, конечно.
0: Тут как-то это возможно контролировать.
3: А зачем? Если ты слышишь, что это все происходит в какой-то доброжелательной обстановке, адекватно, а почему бы нет?
1: Ну, дальше поезда-то не убегут, если что.
3: Ну, да, дальше вагона.
1: Да.
0: Ну, да.
3: А мы когда вдвоем ездили,
0: ну,
3: первый раз,
0: поездки,
3: ездили на автобусе.
0: Это еще сложнее, наверное.
3: Нет, наоборот, там же встречают, а тут проводили. И точно так же обратно. Там вообще никаких вокзалов, ничего такого нет.
2: Сидишь в кресле, вкопанный, да?
3: Да, только что вот это, да.
0: Нет, ну опять же, остановку успеть выйти, перекусить туалет, ребенка тоже, да? Остановка не мешает.
3: То есть человеческий фактор. Обратно мы ехали, у нас была эта гид очень хорошая, как она называется, сопровождающая. Она сразу мне сказала, молоденькая девчонка, она говорит, если что, вы мне говорите, я вам помогу дойти и туда, и туда, и туда вам надо, вот когда остановка. А когда туда ехали, такого не было. А вот обратно попалось очень даже.
0: А туда ехали, хотелось к людям обращаться, да, к пассажирам другим? Или как-то ну, это?
3: Они сами помогали, потому что мы ездили в начале сентября, там уже едут вот эти вот возрастные, такие в основном пары, уже лет по 60, там 65, и они всегда предлагают. А еще мне понравилось в Архипо-Осиповке, там на выходные приезжают из Краснодара, как у нас на озера, там так едут на море. На выходные снимают, и там вот тоже такого же возраста, как я назвала, женщины были. Они там смотрят за всем пляжем. Вот шторм, они тут же говорят, так, девочки, быстро убрали детей, как говорят, надзиратели. То есть я не знаю, с чем это связано, но вот они такие вот ответственные. Попалось мне так. То есть они успевают за всем посмотреть. И сами отдохнуть, и других построить.
0: Понятно. То есть поездки в любом случае, тем более с ребенком, важно ну, уметь попросить помощь, не бояться к людям обратиться за той или иной помощью.
3: Люди сами предлагают. Везде причем.
0: Ну, это повезло, конечно.
3: Мне это всегда.
2: Всегда везет.
3: А тебе не предлагают?
2: Мне, кстати, предлагали вообще тоже. Угу.
3: Отзывчивость. Понятно, что не все. Кто-то предложит, кто-то нет.
2: Но... Кто-то побоится, да, просто. А так, игры совместные, в том же поезде мы ехали с сыном. С нами ехала женщина, она сразу нам предложила игру, все поняла. Кстати, она была офтальмологом. Все, и мы как-то вместе там что-то сгибали, какие-то листочки, оригами, как-то пробовали, делали, вырезали всю дорогу.

0: В общем, ребенок был занят всю дорогу.
1: Да, и дети другие тоже бегали к нам, забегали, играли. Никаких проблем, в принципе.
0: Катя Рогачева, может, что-то добавишь по поводу поездок?
2: У меня небогатый опыт с поездками, конечно. Мы с сыном ездили несколько раз в Москву, но тоже не я одна, и он был уже в достаточно взрослом возрасте, так что это вообще никаких проблем не вызывало. Он у меня достаточно самостоятельный, и еще меня контролирует чуть ли не за шкирку, может куда-нибудь вытащить, если считает нужным. Поэтому кто кого водил, там действительно был большой вопрос.
0: Ну что ж, поговорили о поездке. Вот такой вопрос тоже, наверное, важный будет для мам, для будущих мам, наверное, тоже, да? Если ребенок пытается вас обмануть, как быть с этим и как это пресекать?
1: Ну, у меня был такой опыт, сыну уже было 9-10 лет. Он понял, что я не вижу, и пытался неоднократно меня обмануть. Там, сзади подойти, якобы его нету в квартире. То есть я его окликиваю, а он молчит. А я же слышу, что он сзади. То есть я назад оборачиваюсь, его нет, то есть он в другую сторону, то есть играется. А иногда это бывало, ну, не очень приятно, то есть не вовремя. В таком случае садишься с ребенком и разговариваешь. То есть, а было бы тебе приятно, если бы я поступала бы так же? А давай попробуем тебе глаза завязать, и я буду над тобой издеваться или тебя обманывать. Как тебе будет? Ребенок осознает, ага, будет неприятно, можно и попробовать. И сразу реабилитируется и перестает так делать, перестает обманывать.
3: Ну тут, да, важно говорить с детьми, я тоже пресекала неоднократно обман, попытки обмана. Ну, во-первых, это чувствуешь как-то на интуитивном уровне или какую-то вибрацию ощущаешь, когда ребенок все-таки тебя пытается обмануть. Это ощущается сразу. Во-вторых, ты все-таки слышишь, если там где-то что-то происходит. Мои, например, точно знают, что маму обмануть не получится. Мама знает, ложь видит.
0: Да.
2: Да, мой тоже такого мнения. И уже раз и навсегда выяснил, что проще повиниться самостоятельно, проще сразу сказать, и дешевле обойдется. Потому что разговорами можно решить, в принципе, практически все. И не всегда есть смысл даже обманывать.
3: Главное знать, что сказать и как сказать.
1: Важно сказать ребенку о том, что ты слепая, но не глупая, и все понимаешь и слышишь. А особенно быть авторитетом для ребенка. Тогда он перестает обманывать. Может быть, и обманывает, но где-то в каких-то мелочах. И очень важно, чтобы ребенок тебя слушал, нужно быть другом для ребенка. Понимать
3: это да.
1: Его.
3: Согласна. Кстати, да, Оксан, тебе вопрос. У тебя девочка сейчас входит только в подростковый возраст. У меня уже один подросток довольно самостоятельный. Говоришь ли ты обо всех моментах с дочкой? Или что-то все-таки утаивается, какие-то темы?
1: Половое развитие, например.
4: Не, ну пока еще рано. У нас пока еще этот вопрос не поднимался. Она еще довольно-таки, я хочу сказать, в этом плане ребенок ребенком. Они это все обсуждают, как я поняла, в школе. То есть они все знают, что им надо знать.
3: Ну вот я как не только как мама, но все же с психологическим образованием своих детей приучаю к тому, что с мамой можно говорить абсолютно на любую тему и разговариваю.
4: Я тоже, у меня нет тоже, да. Потому что я не ругаюсь, не луплю, как там. Я тебе не сказала, что мне сегодня тройка, и ты меня убьешь, тебя убивали хоть раз. Я говорю, зачем ты вот такое говоришь? Все ж так это сам бояться. Я говорю, ну да, ты прям убитая ты.
2: Так положено.
4: Да,
2: так традиция положено. Такая, бояться, да. Бояться. Нечего нарушать.
3: Мой старший сын один раз мне сказал.
4: Положено убивать.
2: Да.
3: Сын мне один сказал, мама, я в шоке, что я сижу и с мамой на такие темы вообще разговариваю. Там темы были уже довольно интимного характера пошли. Он говорит, я в шоке, что я могу. Я говорю, ты лучше со мной об этом говори.
1: Мама – лучший друг.
3: Да.
0: Это здорово, конечно, когда мама – лучший друг. Но все-таки, да, когда мама одна, понятно, что она для нее будет авторитетом. Да? Когда живешь в семье, когда где-то мама, возможно, не самостоятельна, да? Где-то, может, возможно, другие близкие что-то решают за нее. Вот как при этом сохранить авторитет у ребенка?
2: Да легко, мама, абсолютно.
3: Мама. Во-первых, самой ему рассказывать ребенку, девочке, я вам даже советом просто таким. Надо самой какие-то говорить, вот это наша тайна, это секрет, я тебе расскажу. Когда ты рассказываешь ребенку какой-то момент, он понимает, что ага, значит, маме тоже можно доверить что-то.
2: Нужно из самой себя в первую очередь представлять личность. Можешь ты что-то сделать, не можешь. решают за тебя, не решают. Если ребенок видит, что ты, в принципе, бесправное существо, и неважно, есть зрение, нет зрения, или человек абсолютно здоров, он и не будет воспринимать это за авторитет. А если он видит, что та же незрячая мама чего-то способна добиться, что-то может, ее уважают, ее любят, ее ценят, то почему это не будет авторитетом?
1: Мать должна работать над собой. Если она что-то не может, в первую очередь она должна работать над собой, чтобы ребенок в ней видел авторитета и личность.
2: Чтобы он сам был способен ее уважать.
1: Нужно добиться этого уважения.
2: Да, нужно добиться этого уважения, совершенно верно.
3: Мне вчера козявочка моя заявила: «Мама, ты у меня самая сильная».
1: А мне сын говорит: «Мам, я хочу быть таким, как ты. Сильной, мужественной и умной».
0: Очень приятно. Катя Игнатьева, ты до эфира давно общались, ты говорила такой, рассказала трогательный момент, что дочка за тебя молится, да, молится, чтобы ты прозрела, да, чтобы глазки увидели.
3: Да, был момент, когда я стояла на кухне, ребятам готовила немножко. У меня много икон, естественно, распятие висит. Слышу дочки, просто говорит: «Иконка, иконка, то есть, иконка, пусть у мамы глазки видят». Потом она заплакала, я бегу к ней, говорю: «Что случилось? Конка сломалась». Она распятие сняла со стены. Я говорю: «Да нет, не сломалась». Я, естественно, от этого умиления немножко расплакалась. Она: «Мама, не плачь. Конка полечит тебя, глазки будет видеть, и ты не будешь плакать больше. Ты будешь меня видеть». Вот так вот, 3 года.
1: Мой ребенок, сына, тоже где-то 8 лет, молился Богу, чтобы у меня глазки выздоровели. А в тот момент, когда я ослепла, где-то в течение полугода, был такой момент, мой ребенок открыл анатомию, книжку мной подаренную когда-то, открыл про глаза, начал читать, рассматривать глаза и говорить: «Мама, я знаю, как тебе помочь, мы тебе поможем». Вот это, вот это читает, изучает. Тоже очень забавно, что дети переживают за взрослых, за близких.
0: Да, конечно же. Катя Рогачева, знаешь, что у тебя сын твоим успехом радуется, да, следит за твоим творчеством, да, когда ты получаешь премии литературные, да, ты побеждаешь на конкурсах литературных, он тобой гордится.
2: Да, это, конечно, тоже очень приятно. Я когда получила премию имени Лермонтова, он из класса народ водил смотреть на мой диплом, как на экскурсию. И мне так смешно было, в то же время так приятно. Это бесценно, когда наши дети нами гордятся. Ты понимаешь, что, в принципе, все, наверное, не зря.
1: Главное, чтобы ребенок не стыдился матери. В некоторых случаях такое бывает. Надо объяснять ребенку так, чтобы он не стыдился этого. То есть надо быть, опять же таки, лидером, авторитетом и чего-то добиваться, чтобы ты был примером для своего ребенка и для его друзей.
0: Настя, добиваться, да. Но я знаю, допустим, пример женщины, успешная была, тоже творческая, да, много добилась и преподавала. Но при этом ребенок, начиная с детства, стыдился того, что мама слепая, ну и это никуда не ушло с его взрослением. Вот как эти моменты заранее предупредить, девочки, ко всем вопросам?
1: Психологом. Можно работать психологом.
3: Ну, во-первых, я как психолог и скажу, если мама сама себя стыдится и не уверена в себе, то и ребенок будет так же это чувствовать. И так же сама будет относиться. В первую очередь, мама сама должна показывать ребенку и окружающим, что ничего необычного и страшного не происходит, все нормально. Все обычно.
1: Ну, мать надо к этому подвести, поэтому нужна работа с психологом. Если она не может самостоятельно справиться со своей проблемой и страхами, нужна психолог в этом случае.
4: Слушайте, девочки, вы можете меня отпустить?
0: Да, Оксана, я помню. Твое напутствие незрячим мамам и девушкам, которые мечтают ими стать. Коротко.
4: Не надо ничего бояться, все получится.
0: Оксана, спасибо тебе большое. Продолжаем. Девочки, какие еще трудности возникают у незрячей мамы? Каких моментов важно сегодня коснуться нам еще? Какие трудности вы испытывали? Да, какие моменты важно говорить, учитывать? О чем важно знать?
3: Ну, наверное, все-таки сложности могут возникнуть в лечении, если ребенок заболел, то есть препараты и что-то. Это надо точно знать, что дают и как дают. Когда уже детки постарше, вот у моей двое постарше, тут уже попроще, конечно. Но вот недавно я для себя освоила новый момент. Я научилась все-таки делать ингаляции детям, даже заряжать ингалятор самостоятельно на эмбулайзер. Пришлось научиться. Для меня пока это самый такой сложный момент.
0: Кать, ну вот мы замечали, как ты об этом не сказали, но тебе, я знаю, что долгое время твою маленькую дочку даже близкие не давали.
3: Да, получилось так, что помимо того, что я потеряла зрение, я еще и парализована была на левую сторону. И мне боялись передавать, что я могу что-то сделать дочке. И где-то 8 месяцев мне очень редко вот давали подержать буквально 2 минуточки ее. Потом я стала просто сама научилась ее вытаскивать из коляски, с кровати, ложить рядом с собой на диване, и даже памперсы научилась ей менять самостоятельно, можно сказать, практически одной рукой. Но купать стала ее только после годика, когда уже держать особо не надо было ее.
1: Ну, у меня небольшие трудности возникали тогда, когда я гуляла со своим сыном и обучала его пользоваться навигатором на телефоне. Я говорю, ну, сына, посмотри, ты должен научиться ориентироваться в городе. Дома, номера домов, как это отображается на карте. Я же не вижу, но я-то помню, как это все выглядит. А он не знает. То есть были некие трудности, мы останавливались, спрашивали у прохожих, куда, что. То есть смотри, ты ведешь меня до точки сам. Вот доведи меня туда-то, туда-то. Мы набираем в навигаторе и идем.
0: То есть ты учила ребенка работать с навигатором?
1: Да. Пользоваться поиском в интернете. То есть если ты хочешь что-то найти, пожалуйста, набираем в адресной строке то-то, то-то, то-то, что ты хочешь найти. И мы ищем. Обучала его также покупать что-либо на маркетплейсах, как это делается, как пользоваться картой и так далее. Были трудности, но тем не менее ребенок научился. То есть я его научила без зрения.
0: Понятно. Катя Рогачева, а ты какие моменты хотела бы отметить? Трудности? О чем, может быть, принести речь?
2: Самый трудный период – это пока вот ребенок действительно маленький. Это, конечно, самые сложные моменты, потому что дальше, когда он подрастает, он действительно начинает тебе уже помогать, уже какая-то вот ответственность появляется, по крайней мере, у моего это было очень сильно. То есть лет с двух, с трех он уже самостоятельно ходил за собой горшок мыть, мне не давая. А вот с памперсами, да, было очень сложно. Просто очень. Это был один из самых жутчайших моментов воспитания ребенка. Да, а так, не сказать, чтобы у нас было много трудностей. Мне, конечно, было кому помогать. Да, у меня муж с него глаз не спускал все детство, и нам было от кого ожидать этой помощи. Но то, что мы делали сами, это скорее было как-то больше азарта, что ли. Получится, не получится. Получится на ощупь научить его читать или не получится. Ну, получилось. Мы писали на листах, мы играли вот в эти вот мозаика, которая буквы вот эти вот объемные. Получалось. Получится или не получится научить его еще чему-то, допустим, самостоятельно есть. Получилось. Интересно же. Ну, подумаешь, мы там угваздали кухню несколько раз. Терпимо, жить можно. То есть это вот как-то так было. У нас каждый раз все эти преодоления были даже не то что игрой, а скорее нам обоим нравилось получать результат. Ну, а потом, действительно, наши дети, незрячих мам, они очень рано понимают, что они должны быть взрослыми. Очень рано. И они начинают такими быть. Ответственными, самостоятельными, самостоятельно решающими какие-то проблемы. Хорошо это, плохо, не знаю, но я на ребенка уже, наверное, лет в 5 могла полностью положиться. Я уже знала, что ничего он страшного не сделает, никуда не убежит, ничего не натворит, в розетку не влезет, хотя он и так этим особо не страдал. И как-то вот было уже не страшно воспитывать.
0: Угу. Ты говоришь, научила читать, научила есть. Вот давай, может быть, эти моменты поподробнее, потому что кому-то это пригодится. Какие практические советы, Катя?
2: Ну, я не знаю про практические советы. Не то, чтобы я прям научила, но показать, как двигается ложка и куда нужно ей тыкать, ну, это просто. Для этого не нужно видеть. Тарелку на ощупь ты ее и так найдешь. Мы пробовали. Ну, когда получалось, когда не получалось. Главное не ругаться. Главное иметь вот это вот терпение и позитивный настрой, потому что если ребенок будет понимать, что что-то идет не так, что это плохо, что не получается, мама расстраивается, никакого желания что-либо дальше делать не будет.
1: Паника.
2: И с буквами точно так же. То есть я что-то черчу на этом листике, я говорю, Владь, какая буква? Он на меня, на листик, на меня, на листик. Просто даже не видя, понимаю, что у него абсолютно недоумение на мордашке. Думаю, а что я там накорябала сама-то? Сидим, хихикаем. Весело. Так и учились.
3: В плане букв у меня, например, еще из зрячей жизни остались магнитики, объемные такие буковки.
2: Да, мы тоже с такими работали, да.
3: Очень удобно, кстати.
2: Вот удобно, да. Единственное, что они, когда разъезжаются, он не совсем понимал, почему буквы можно переставить во все стороны, еще не меняются. Как-то вот у нас с этим было сложно.
0: Что еще, с уроками?
2: Да, потому что я думала, что это будет, ну, очень сложно. Школа это все-таки как-то домашку эту проверять, да? Ну, тоже очень забавно получалось. Мы до сих пор, я помогаю ему с уроками периодически, хотя сейчас уже в этом такой необходимости нет, все-таки довольно взрослый. Но вот кто быстрее на слух посчитает дроби, допустим, ну, здорово же. Приходится считать, мозг тренировать, получается. Можно ли на слух нарисовать диаграмму? Оказывается, тоже можно, было бы желание.
0: По поводу школы, по поводу уроков, Катя Игнатьевна, что-то добавишь?
3: Ну, у меня ребятки практически самостоятельно все делают. Но если нужна помощь, устная там что-то, конечно, я помогаю. Частенько их прошу там пересказать обязательно мне. Вот они готовятся к школе, там, к урокам, какой-то рассказ прочитали или какой-то параграф. Но вот у сына, когда биология у старшего началась, да, я много могла помочь ему, объяснить даже. Ну и среднему тоже объясняю, если что-то необходимо. Хотя бывают очень курьезные моменты, когда ребенок ко мне подходит и говорит: «Мама, а проверочное слово у слова груз-грузин?» Это уже анекдот.
1: Я помогаю своему сыну в сочинениях. И у нас прекрасно вместе получается. То есть я не только сочиняю за него, но помогаю ему самому сочинять. А что бы ты добавил? То-то, то-то, то-то. А как бы ты написал? Ну вот написал бы вот так. А давай вот так исправим. Так же будет лучше. Угу. Вот это слово повторяется. Это тавтология. Давай исправим. Давай придумаем другое слово. Угу. Придумаем. То есть устные уроки делаю с ним вообще прекрасно. С математикой также помогаю. Объясняю, как это посчитать правильно. То есть визуализирую и прошу своего ребенка тоже пользоваться визуализацией. В математике это очень полезно. Не просто видеть цифры, да, а представлять в уме, как это выглядит. Количество того-то, того-то, то есть какого-то предмета. То есть приходится объяснять мне, незрячему человеку, ребенку, как правильно считать.
3: Может быть, это даже несколько и увлекательнее, вот, да, придумывать новые какие-то вот способы, как помочь ребенку вообще с любыми его трудностями, которые возникают. Надо самой в голове тоже для себя решить эту проблему. И как это ребенку объяснить, как решить ему эту проблему?
1: У нас такая была проблема. Его задирали девочки. И мне пришлось учить ребенка давать отпор девочкам. Девочек же бить нельзя. Я стою на коленке напротив него. Я говорю: вот, я девочка, я к тебе пристаю, задираю. Что ты будешь делать? Мам, я не знаю. Я говорю: смотри, у меня хвостик, у всех девочек. Есть косички и хвостики. Если тебе девочка плохо там к тебе относится, задирает или плюется, можно дернуть ее за косичку. И показываю, как это делать так, чтобы ей не сильно было больно, но она поняла, что больше так себя вести не будет. Вот такой у нас был с ним опыт. И все, девочки, в принципе, не приставали особо к нему. Он их подергал.
0: Понятно.
3: Я учу детей своих, как правильно сказать, чтобы тебя не трогали. Я как-то сама не любитель каких-то там физических контактов таких. Я сама с детства всегда решала проблемы свои словами. И стараюсь научить ребят так же самое.
0: Удается?
3: Да, в большинстве случаев да.
1: Солидарно полностью, но некоторые дети слова не понимают. Особенно девочки бывают. Когда мальчик красивый, что бы ты ей ни говорил, она все равно к тебе будет приставать.
0: Сейчас нахальные девочки, видимо, пошли.
1: Задиристые пошли, хуже мальчиков.
0: Девочки, а что меня еще не спросила, может быть, вас?
3: Можно я немножечко прочитаю из своих? Можно?
0: Можно.
3: Есть профессия лучшая, самая. И профессия – это просто быть мамою. И в профессии этой надо много уметь. И лечить, и учить. Понимать и жалеть, пожурить, если вдруг был ребенок неправ, усмирить даже самый взбунтовавшийся нрав. И оплаты дороже вовек не сыскать, только детки родные могут так обнимать.
0: Ну что ж, а это может спорить на сюжет, но еще поговорим немного, да? Пока я думаю, что услышим песню, которая называется «Вязала матушка мне шаль», и песня в моем исполнении прозвучит сегодня.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях незрячие мамы. Говорим, конечно же, о детях. Посвященный выпуск «Без защиты детей». Продолжаем. Девочки, ну, если говорить о том, какими были мы в своем детстве, да, в своей детской паре, какие дети сейчас, да, какие сейчас мы наблюдаем детей, да, вот чем отличаются дети 21 века от детей с советской, постсоветской поры?
1: 21 века дети больше информированы. Доступ к информации довольно-таки быстрый и обширный, точный, наверное, такой глобальный, что ли. Можно достать любую информацию с помощью интернета. У нас такого не было. Мы в догадках всегда были. Или спрашивали у родителей. Родители сами что-то не знали. А сейчас дети знают практически все. Потому что доступ есть к интернету и у родителей, и у детей. Сами технологии, телефоны, гаджеты. Раньше не было. А сейчас есть все в изобилии. И виртуальная реальность, планшеты, компьютеры, 3D-кино. Все что угодно, любые развлечения.
0: А не слишком плотно уходят дети в виртуальную реальность, как тебе кажется?
1: Думаю, что да. Но это надо принять в обществе.
2: Единственное, что мне не нравится сейчас, то, что дети мало общаются в реале. Они все сидят в виртуальной реальности.
1: И это наше будущее, к сожалению. Это будущее наше. Во взрослом возрасте они будут менее коммуникабельны. А кто-то будет деградирован от общества. Возможно, ну, это даже нехорошо отчасти.
0: А как можно на это повлиять, вот имею в виду своего ребенка?
1: Ограничивать от посещения интернета, больше с ним коммуницировать и давать возможность общаться с другими детьми, с животными, с природой. Обязательно ходить на природу. То есть ребенок должен понимать, в каком месте он находится, что жизнь не соткана из техники, технологии, телевизора, компьютера и так далее. Что есть еще природа. И не природой можно наслаждаться. И на природе можно получать удовольствие от игр или каких-то занятий, нежели от компьютерных игр. Увлекать. Нужно детей увлекать.
0: Катя, что хотела сказать?
2: Ну, я полностью согласна, да. В советское время даже часто были вот ходили дети и взрослые в походы куда-то. И это было правильно. Потому что сейчас я даже смеюсь, говорю, вас выпусти в лес, вы не выберетесь оттуда.
1: Да.
2: Но ребенок говорит, если будет ловить интернет, то выберемся. Не в каждом лесу с нами интернет берет. Не каждый оператор берет его.
0: Если не будет ловить, то нечего там делать в лесу. Понятно. Когда по поводу походов, приучаете детей как-то вот к природе, к лесу, к каким-то таким прогулкам, выездам куда-то, тем более машина есть?
2: К сожалению, мой муж вечно занят, много очень работает, выезда у него нет. Поэтому одну никуда не пускают даже детей.
1: А мы с моим сыном ходим летом на речку и на озеро. Я приобрела ему сачок. В этом году мы с ним пойдем ловить маленьких лягушат, рыбок. Ну, естественно, отпускай. То есть ему нравится в воде искать маленьких рыбок, головастиков. Они очень интересные. Таким образом, ребенок познает мир, трогая других существ, нежели кошек или собак. Также мы подкармливаем животных. Я приучаю ребенка к доброте, что животных на улице надо подкармливать. Птиц, общение с птицами, слушать их пение. Не так просто там не обращать внимания, да, на пение птицы, а именно понимать, как они поют. Это же очень важно. Чувствовать природу. Ходим в лес.
0: Катя Рогачева, здесь что-то добавишь вот, о том, как отвлечь ребенка от гаджета и что ему предложить взамен?
3: Ой, с этим, конечно, сложно. Самое главное, что делают гаджеты, это дети перестают удивляться, дети перестают видеть какие-то чудеса. Ну, какие могут быть чудеса, если любые можно добыть, ткнув на кнопочку? Вот это вот страшно. Удивить уже практически нечем. И полностью согласна, что заменять это общением с природой и, в принципе, любым хотя бы каким-то общением, это лучший, наверное, вариант. Ну, у нас есть дача, у нас бабушка, у нас дача, все как положено, поэтому да, с этим у нас немножко меньше проблем. Каждое лето я пытаюсь сплавить ребенка как можно на больший срок на свежий воздух. Он, конечно, сопротивляется, потому что интернет там действительно не ловит. Мы выдерживаем большой бой, но это нужно делать, это действительно правильно. Они вот не понимают пока этого, вот эти моменты детства, которые можно там на велике где-то погонять, в траве где-то поваляться, да, на ту же речку сходить, они же больше повторяться не будут. Вырастешь, такого безоблачного счастья уже не получится добыть, поэтому нужно давать это сейчас.
1: Да, и городским детям нужно выбираться в деревню. Вот здесь я тоже полностью согласна, и у меня были такие варианты. Мы с ребенком ездили в глухую деревню, там, где совсем нет интернета, но зато есть куры, коровы, козы, кролики, это все пощупать, поухаживать за животными, не бояться их. То есть вот этот контакт с животными очень важен. А еще можно покататься на лошадях, если ребеночек уже подростковый, допустим, да, уже побольше. На ослах, на лошадях, не бояться сидеть верхом. Это же намного круче, нежели играть на компьютере верхом на лошади в роли игрока. Виртуального, да? На себе попробовать. Играть на инструментах, на гитаре там. Вот у меня тоже появилась гитара, я своего ребенка научила одной мелодии, которую только сама знаю. В траве сидел кузнечик. И у него это получилось. Буквально за 15 минут, и он был в восторге, что у него это получилось. Опять же таки, в интернете есть игры на инструментах. И на гитаре, и на клавишах. Они там пальчиками нажимают на экран, что-то получается. А тут настоящий инструмент. Вау! То есть, да? Как-то вот увлечь его тоже нужно.
0: Ну что ж, наверное, будем мы потихонечку завершать. Здесь завершение нашей встречи такой вот, да, встречи мам сегодня. Девочки, ну что бы вы сказали молодым совсем девчонкам, которые, наверное, мечтают, да, все-таки стать мамами, да, обрести семью, но боятся, говорят, нет, я не справлюсь, я не вижу и прочее. Как вы, может быть, обнадежили, от чего-то предостерегли, вы какое-то некое напутствие молодым девочкам, будущим мамам?
1: В первую очередь выбрать правильного мужчину. То есть для этого нужен мужчина.
0: Правильного это какого?
1: Доброго. Мужчина должен быть добрый. Это самое первое качество. Надежный, добрый, проницательный, чуткий. Чувствует сердце в первую очередь. Нужно как-то так. Друзья должны быть, чтобы не бояться пойти на такой шаг, родить ребенка. Надо немножко стоять на ногах финансово. И иметь друзей и родственников. Если родственников нет, хотя бы хороших, преданных друзей. Чтобы, если что, вдруг было бы на кого положиться.
3: Верить в себя в первую очередь. Потому что если есть огромное желание быть счастливой, то этому ничего не может противостоять. Но страх иногда делает нас очень слабыми. Очень и очень слабыми, даже если мы все можем. Но боимся... Это не всегда получается преодолеть, поэтому вот действительно не бояться и верить в себя, верить в то, что все получится.
0: Да, это правда. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы завершим. Сегодня у меня в гостях были 4 незрячие мамы. Оксана Егорова из Смоленска, Екатерина Рогачева из Смоленска, Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска и Анастасия Гатилова из города Ярцево, Смоленской области. Вот у нас такая встреча земляков сегодня получилась. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: мама своя.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Герой нашей сегодняшней программы – популярная московская группа «Зодчие».

Дорогие товарищи, на раскачку у нас нет времени. Надо работать, надо делать дело. Очень точные, емкие,

В исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция «Демонстрация 1 мая 1982 года». Авторы композиции Юрий Давыдов и Леонид Лепницкий.

Запись 1988 года. Бессменным руководителем группы «Зодчие» был и остается Юрий Давыдов. Он родился в Одессе 16 января 1957 года. Кроме общеобразовательной, Юра учился в музыкальной школе. Еще одним его увлечением был футбол. В 12 лет Юра поступил в знаменитую футбольную школу молодежи в Лужниках. В 15 лет он перешел в школу с физико-математическим уклоном, где из одноклассников создал свою первую рок-группу. Но футбол не бросил, два сезона отыграв в юношеской команде «Торпедо». По окончании средней школы Юрий поступил в Московский архитектурный институт. На третьем курсе перевелся в Московский автодорожный институт. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композицию Юрия Давыдова и Сергея Патрушева «Юла». Запись 1987 года.

Вот что Юрий Давыдов рассказывал о начале своей музыкальной карьеры. Цитата. «В нашем классе было 2 ансамбля и еще 6 в школе, и все довольно популярные. А сколько их было в районе, в Москве, в стране? Большинство самодеятельных ВИА подражали всем новомодным течениям и все-таки играли так одинаково, так плохо и на таких плохих инструментах, что их музыка просто сливалась в однообразный звуковой фон. Исчезали они, надо сказать, так же быстро, как и появлялись». И с того времени я и вынес свое довольно специфическое отношение к популярности, к подражательству и к новомодным течениям. Но отказаться от всего этого было не так-то просто. Впрочем, признание у нас в ту пору было. А для самодеятельности даже широкое. Но наша музыка по-прежнему что-то мучительно напоминала. Может, песняров, или Битлз, или Пинк Флойд, или, скорее всего, всех вместе. Всерьез нами никто не занимался, никто не помогал. Мы вынуждены были воспитывать себя сами». Конец цитаты. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композиции Юрия Лозы «Жигули».

Юрий Давыдов, цитата. «Мне всегда удивительно везло. Однажды, случайно, познакомился с директором ДК электрозавода имени Куйбышева. В ДК случайно оказался комплект БИК, который по тогдашним меркам технической оснащенности ВИА казался чем-то вроде космической аппаратуры. К нему фантастическая случайность, нас и допустили. Уровень обязывал, пришлось работать с полной отдачей. Потом вошли во вкус». Конец цитаты. Ансамбль, которым руководил Юрий Давыдов, назывался «Гусляры». В ноябре 1978 года на московском конкурсе любительских групп «Гусляры» завоевали первое место. Они исполнили композицию «Зодчие», написанную Юрием Давыдовым на стихотворение Дмитрия Кедрина. Вот фрагмент этой композиции.

0: а как храм осветили, то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота!» — молвил царь. И ответили все: «Лепота!»
1: И спросил благодетель: «А можете ли сделать, пригожий, благолепнее этого храма другой, говорю?»
2: И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь!» И ударились в ноги.

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучал финал композиции Юрия Давыдова на стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие». В начале 1980 года на волне предолимпийских послаблений группа «Гусляры» получила профессиональный статус и начала работать от Тюменской областной филармонии. Правда, пришлось поменять название, поскольку по стране уже гастролировал один ансамбль с названием «Гусляры». Ребята выбрали название «Зодчие» по названию одной из композиций своего репертуара. Одно дело быть лидером среди любительских коллективов, совсем другое – завоевывать место под солнцем среди профессионалов. Да и тюменский климат достаточно суров. Одни музыканты уходили, другие приходили. В 1983 году к «Зодчим» примкнул музыкант, композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза. В исполнении Юрия Лозы и группы «Зодчие» послушаем композицию «Не спешите рок-н-ролл сдавать в утиль». Запись 1984 года.

0: разбудил.
1: Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске, теперь Екатеринбург. Еще в детстве у Юрия проявились музыкальные способности и хороший голос. Первое публичное выступление Юрия Лозы состоялось, когда он учился в 4 классе. Он пел в школьном хоре. Юрий Лоза, цитата. «Тогда я от волнения потерял сознание». Ну, а позже были попытки создать свою группу при Казахском университете. Занятия в училище на отделении духовых и ударных инструментов. 5 лет работы в «Интеграле», ставшем лауреатом фестиваля популярной музыки «Тбилиси-80». Конец цитаты. У Юрия Лозы накопилось около сотни собственных песен. Однако руководитель «Интеграла» Барри Алибасов не включал их в репертуар ансамбля, что вынудило Юрия Лозу покинуть «Интеграл». В 1983 году Юрий Лоза с помощью музыкантов группы «Примус» записал свой первый магнитоальбом «Путешествие в рок-н-ролл». В исполнении Юрия Лозы и группы «Примус» послушаем композицию «Старый лимузин», запись 1983 года.

Первую в Советском Союзе группу электронной музыки «Примус», поэтому и название «Первый» в переводе с латинского, создали в 1980 году Ярослав Ангелюк, самый крутой в Советском Союзе бизнесмен, или, как тогда говорили, спекулянт по новомодной музыкальной аппаратуре и инструментам, и Александр Боднарь, простой самодеятельный музыкант. «Примус» исполнял электронную музыку, созданную на основе новейших музыкальных технологий. Ангелюк, хорошо знавший Барри Алибасова, пригласил Юрия Лозу для записи собственных песен. За два дня было записано 12 песен Юрия Лозы, составивших альбом «Путешествие в рок-н-ролл». Вот одна из этих композиций. Называется она «Девочка в баре». Слушаем.

Через два месяца альбом Юрия Лозы и группы «Примус. Путешествие в рок-н-ролл» стал распространяться по стране с помощью студии звукозаписи. Статья композитора Александра Морозова «О чем варит «Примус» в газете «Комсомольская правда» с одной стороны добавила популярности «Примусу», а с другой положила начало гонению и запретам на эту группу. Группу обвиняли в антисоветчине и в попытке разложения советской молодежи. «Примус» попал в черный список Министерства культуры СССР, а автор композиции альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрий Лоза на некоторое время исчез с музыкального горизонта. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем еще один рок-н-ролл с альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрия Лозы и группы «Примус». Композиция называется «Купи мне, мама».